0: ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит. И это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и, тем более, профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государство вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше. С точки зрения итогового дефицита, важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нету такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
1: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что ИИ-модели вскоре выйдут из-под контроля. К тому же, недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
2: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывается основатель университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
3: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
2: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
4: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
2: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI, GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение на въезд Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
5: Очевидно, что модель Frontier – это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике пока говорит про то, что это прямо революция Astra. Нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот высокоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает риск действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно, но может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем по миру.
2: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
6: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы подобных ситуаций не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
2: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Диагональ экрана в развернутом положении 7,6 дюйма. Телефонная раскладушка от Apple поддерживает стилус Apple Pencil, а также он умеет держать на экране два приложения сразу. Однако iPhone Duo не поддерживает Face ID, распознавание по лицу. В раскладушку вернулся Touch ID, распознавание по отпечатку пальца. Корпус титановый, будет только два цвета, звездный белый и ночное небо. Стоимость США $2000, это более 170 тысяч рублей. Дата начала продаж 23 октября. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах – серый, черный, голубой и бургунди. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18 поколения и Duo. Новинки комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
7: Таким основным лейтмотивом, и все это ожидали, было именно представление новой модели, это iPhone Duo, складная модель, которая вышла в продолжении компании Huawei и компании Samsung, которые уже давно развивают формат книжки в смартфонах. Стоимость этой модели, конечно, запредельная, наверное, не только там для жителей Европы и Америки, у нас это стоит и будет еще дороже в раза два, благодаря параллельному импорту, поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели, там Pro Max 18 будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась, надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. Очевидно, он уже как бы сделан на новом техническом условии, потому что напомню, что когда первые смартфоны делали тот же Samsung, у него там трескалась середина экрана и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, подобного уже не будет, не те года. С точки зрения приложения, надо понять удобство для конкретного человека. Да, компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто, понятно, быстро, даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал, как сказать, по ним, да, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
1: Денис Кусков, Telecom Daily. А также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Она может по команде описать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Презентацию Apple провел новый глава компании Джон Тарнос. Он вступил в должность с 1 сентября. Акции компании на бирже NASDAQ после презентации падали почти на 2%.
8: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
9: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
8: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала ПМ.

0: рублей строительство комплексного производства фармацевтических препаратов в Краснодарском крае. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. Россия в этом году может увеличить сбор подсолнечника на 18,1% до 20 миллионов 700 тысяч тонн. Но рекордный урожай сталкивается с ограничениями переработки и экспорта, а цены на сырье уже оказались под сильным давлением, сообщает компания «Прозерно». По данным компании, к 4 сентября они составили 26 585 рублей за тонну. На конец июля цены достигали 46 050 рублей за тонну. Специалисты Мосавтодора построили более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас обустроено более 32 километров новых тротуаров на 41 участке в 20 округах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%. Об этом сообщил в среду Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи, на 1,8% подорожали, на 2,4% смартфоны. Цена бензина за 7 дней выросла на 0,58%, а всего с начала года его стоимость увеличилась на 21%. Свежие данные по инфляции прокомментировал инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
2: На самом деле, замедление инфляции и дефляция, которая наблюдалась в последние недели, в основном связана с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулятор может частично принять эти данные во внимание, и сценарий снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остается на столе. Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка является показатель устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка можно составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливный кризис и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию в последнее время. Произошел рост цен на импортные товары. Бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект по снижению цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне в 14% годовых. Следующая станция – Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах продления московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
3: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделаны».

0: делают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области. Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
1: Такая Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуются больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей с юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут из центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
0: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходят метрополитен. Но пока речь идет о почти 10-летнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
2: Спрос на жилье в районы, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй, появился проект сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых 3 этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
0: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются, но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Объявлен короткий список номинации «Современная русская проза» премии «Ясная поляна» самой крупной ежегодной литературной премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с «Колокольчиками» Достоевского, Мария Ныркова с «Яблоками и змеями», Максим Привезенцев с «Маяками» Сахалина, Роман Сенчин с «Поминками» и Сергей Шаргунов с «Поповичем». «Современная русская проза» – главная номинация. Премии призовой фонд в этом году 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. В жюри премии русский писатель-филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал Бизнес-ФМ, что в этом году в коротком списке книг меньше, чем обычно.
4: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько, буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шаргунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И 2, ну не могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Привезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе география, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сразу совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди 4 суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова, и она автор книги рассказов, что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
3: Алексей Варламов, русский писатель-филолог. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждают. Вообще, книжные вечеринки набирают популярность. Формат досуга «Букдув», когда люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под фоновую музыку, зародилось явление в Австралии, но стало популярно во всем мире. А почему, комментирует литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина.
5: Думаю, все дело в том, что сегодня, в цифровое время, когда за наше внимание идет борьба 24/7, люди вспомнили, что книга остается легальным, доступным, неагрессивным способом замедлиться, провести время наедине с собой. Когда ты читаешь книгу, ты за 15 минут получаешь погружение в другой мир, действительно отдыхаешь. Книга неагрессивна, из нее не выскакивает ежесекундно сообщение о том, что ты должен сделать 1000 дел. Да? Книга не требует ответа. Книга дает нам возможность погрузиться в сюжет, погрузиться в размышления, прочувствовать психологически ту или иную ситуацию, прожить опыт, который тебе, в общем-то, не обязательно проживать в реальности. И мне кажется, что вот такие вечеринки, когда люди приходят и читают книги вместе, не отвлекаясь ни друг на друга, ни на какие-то посторонние дела, это хобби-потребность, хобби, в котором мы действительно нуждаемся, потому что ты спокойно можешь внести в расписание, книжный клуб, и прийти и выделить себе время на чтение на постоянной основе. При этом в моменте от тебя не требуется дополнительных усилий.
3: Наталья Ломыкина, обозреватель Forbes. Популярность совместного чтения отмечает и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, чуть менее половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год, но большая часть респондентов в среднем читает от 10 до 15 книг за год. А самой распространенной читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
6: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
7: На этой неделе переводим с айтишного на русский терминологию искусственного интеллекта. Сегодня о интеллектуальных агентах. С ними вроде бы нет проблем, термин понимают все, но понимают иногда сильно по-разному. Слово «агент» происходит от латинского «agere» – «действовать». Классическое определение дает учебник 95-го года. Агент – это все, что воспринимает свою среду и воздействует на нее. По этому определению агентом может быть любая реагирующая система. В этом смысле агент и климат-контроль в автомобиле, и спам-фильтр. Сегодня под агентом на практике понимают другое. Это система на базе языковой модели, которая не просто отвечает на вопрос, но выполняет задачу. Разбивает цель на шаги. Сама обращается к нужным инструментам, проверяет результаты и исправляет свои ошибки. Чат-бот отвечает, агент действует. Ключевое отличие агента – элемент субъектности. Это еще не личность, но уже сущность, способная принимать решения в рамках поставленной задачи. Такой агент может искать и сверять информацию, писать и запускать. Пускать код, ходить по сайтам, заполнять формы, разбирать почту и доводить до конца цепочку из десятков шагов. Ставишь задачу, найди 3 варианта перелета и забронируй удобный, и агент сам проходит весь путь от поиска до оплаты. Пока на длинных и ответственных цепочках такие системы часто сбиваются, и контроль человека остается необходимым. Сам процесс создания агента пока не вполне тривиален и доступен продвинутым пользователям больших языковых моделей, но все быстро меняется. Термин «подвижен». Завтра агентами мы будем называть системы, которые дольше работают без присмотра, общаются и берут на себя целые рабочие процессы. Агенты получат еще больше черт независимой личности. Плохо это или хорошо? Большой и неизбежный вопрос.
6: «Сумма технологий» на Business FM.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера направлена на усиление безопасности населения с учетом современных вызовов и угроз. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел отличный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. Также Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь», организация признана в России иноагентом и нежелательной, Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена, оба признаны в России иноагентами, по обвинению в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также в среду главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданную на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канцлер Мерц обвинила альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. После того, как Трамп назвал ее победу в Саксонии по-настоящему триумфальной, в ответ Мерц отменил телефонный разговор с Трампом. Что дальше и не запретят ли АДГ в Германии? Комментарий Георгия Буфта. Мэр столицы Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Сразу 2 направления в Ленинский городской округ. Как долго ждать и как это повлияет на рынок недвижимости Подмосковья и справится ли с нагрузкой сам метрополитен? Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода в ноябре. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта «Почему?» и повлияет ли это на игру? Подробности на Business FM. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политики страны, следует его сообщение в True Social. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителей канцлера. Власти Германии подозревают АДГ в экстремизме, крупнейшие партии страны отказываются от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, что в сентябре АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда дальше дело пойдет, комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
10: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению цвета кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят, если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 2023 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорила в суде, присвоенный ей в мае 2025 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграла дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна. Создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луки, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП, занятость которой падает третий год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, в перспективе из Евросоюза. Снижение налогов, повышение уровня пенсии, 20 тысяч евро за каждого новорожденного и трехлетнее пособие по воспитанию. Разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5,5% реального ВВП и потери 2,5 миллионов рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за третьего ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах был скромнее. Ей предсказывают 35%, нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Air Arabia планирует в Москву. Авиакомпания в октябре, по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за войны США и Ирана. Об этом заявили РИА Новости в российском Минтрансе. Ранее некоторые телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. Российские туристы, у которых запланированы вылеты в эти месяцы, переживают, что не смогут улететь. Вот что рассказал бизнес-ФМ москвич Дмитрий, пассажир Air Arabia. У него билет в Шри-Ланку на 15 декабря.
11: Собирался лететь с большой семьей. Всего нас 6 человек собралось на каникулы на Шри-Ланку. И уже пару месяцев идет вот эта проблема с отменами рейсов. И сейчас они сначала в Экатере. Объявление, что отменили все. Потом, буквально через пару часов после него, сказали, что все-таки будет летать до декабря, по-моему, 2 рейса. А в декабре уже будет, собственно, 4 рейса. При этом на самом сайте никаких оповещений нет. И мой рейс, который я надеялся уже, что его отменят, и в конце концов я верну деньги и куплю уже рейс, в котором я буду уверен, что я полечу, а не буду до последнего момента сидеть на чемоданах при нервах. Он, к сожалению, остался. Поэтому мы остаемся в таком подвешенном состоянии, что рейс есть, но полетит он или нет, мы узнаем, видимо, только 15 декабря. И обратного, да, я не могу своего рейса найти. Он пропал с сайта Air Arabia, и там 4 других. Я предполагаю, что они, скорее всего, будут как-то пересаживать, но, опять же, непонятно, нужно кому-то писать, чтобы тебя пересаживали, либо это произойдет автоматически. Агрегатор, через которого я покупал, сейчас тоже почему-то молчит уже в течение суток, но суперкасса. Раньше достаточно быстро реагировали.
3: Москвич Дмитрий, и Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта и низкого спроса, отмечает глава компании Max Flight Максим Царев.
12: Эрарабия является лоукост-перевозчиком, и для них любые расходы, связанные с операционной деятельностью, весьма-весьма критичны. И в связи с напряжением в зоне Персидского залива, авиакомпания была вынуждена воспользоваться маршрутом облета, что удлинило маршрут, привело к расходам повышенным на топливо, на дополнительное аэропортовое обслуживание для дозаправки. Сейчас они дозаправляются в Ташкенте. И при этом экономика, конечно, лоукост-перевозчика рушится. Сам спрос упал на этом направлении. Туристов организованных очень-очень мало. Единичными туристами приходится делиться с национальными перевозчиками Emirates и это Аэрофлот, которые успешно забирают неорганизованных путешественников. И в таком случае у Air Arabia практически нету пакетных туров, на которых они работали, и нету необходимости делать чартер-блоки и летать.
13: Ты хочешь понять, что они значат для российского туриста?
12: По моим ощущениям, доля не самая большая. Потребности небольшого количества туристов полностью закрываются названными авиакомпаниями, плюс есть A7 и есть другие перевозчики, которые с радостью займут место Air Arabia. Как только спрос станет большим и конкурентоспособным, можно будет попытаться зайти снова Air Arabia.
3: Максим Царев, глава компании MaxFlight, также ранее сообщалось о возобновлении полетов во Внуково авиаперевозчика Air Tanzania спустя несколько дней перерыва для оценки рисков. Средняя загрузка рейсов из Москвы в августе составила 89%, сообщили во Внукове. Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
14: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией, и одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек, и они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников. Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
15: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Брось этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
14: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
16: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
14: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
17: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд — это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей всякие коучи-блогеры все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудности быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
14: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
18: Платформа NeoBridge запустила для физлиц возможность оплачивать зарубежные товары и услуги с использованием криптовалюты, отмечает издание Франк Медиа. Через сервис можно проводить расчеты за недвижимость, образование, медицину, товары и юридические услуги. Комиссия составляет 0,2%, а получателем платежа может быть только юридическое лицо. Для проведения операции клиенту нужно заключить агентский договор и перевести рубли, после чего платформа осуществляет конвертацию и расчет с иностранным поставщиком. Группа Astra занимается разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux. Планирует в 2030 году получить выручку в размере более 10 миллиардов рублей за счет продаж собственных решений в области ИИ, заявили в компании. Гендиректор группы Astra Илья Сивцев заявил, что по итогам прошлого года российский рынок ИИ оценивался в 316 миллиардов рублей, а его рост составил 30%. По его словам, российский бизнес проявляет массовый интерес к использованию ИИ. Экспортные поставки АвтоВАЗа включают 31 направление, сообщили в компании. Концерн остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, обладающим полным циклом создания новых моделей от разработки дизайн-концепции до серийного производства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Россияне стали меньше ходить в легальные казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России горные зоны, пишет РБК. Всего таких зон 4 в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская и горная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года. А в июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4% до 716 тысяч человек. Комментирует один из основателей горного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.
19: Упало, по всей вероятности, в связи с тем, что туризм тоже упал. Но поскольку туризм упал, то, соответственно, Сочи это тоже туристическая зона, да и многие там туристические зоны, да и летать стало, и ездить стало сложнее, с бензином проблемы. И поэтому, может, и сократилось чуть-чуть. Но 30 тысяч это совершенно незначительно. Вообще такая цифра. Поэтому я не очень вижу такое беспокойство по этому поводу. Вопрос ведь не сколько посещает, а сколько тратит. Вот если упадет оборот, упадет пойдет это все ставки и так далее, вот тогда да, тогда вопрос. Вопрос только в том, когда были 90-е годы и совсем было плохо, все играли. Мой взгляд такой, что игорный бизнес, то есть азартные игры, в тяжелые времена, наоборот, стоят, и у них все в порядке, потому что люди хотят получить деньги, выиграть. При том, что других источников доходов у них нет. Пополнение. Зарплата падает, доходы уменьшаются и так далее. Поэтому я не вижу никаких таких проблем особых. Ну да, есть колебания, да, есть какие-то проблемы, но 4% это вообще ни о чем на сегодняшний день пока. Ну и перелеты стали сложнее и дороже. Все это понятно, это все же вызывает, так сказать, определенные трудности. И самое главное, нечего было эти игорные заведения в зону засовывать. Бог знает куда, в Алтайский край. Туда долети, попробуй. Причем я и говорю, что это не то, что за полгода, там какая-то тенденция устойчивая. Давайте подождем, что будет в третьем квартале, что будет в конце года.
3: А Дмитрий Слободкин, один из основателей игорного бизнеса в России. Посещаемость упала у всех игорных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год к году до 246 тысяч посетителей. Концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%. Сейчас он чуть превышает 7 тысяч рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост. Продажи там выросли более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша Энрико Мазавришвили.
20: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши – это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Басты» и «Гуф». Группа «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
3: Энрико Мазавришвили, директора по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки вверх, все чаще собирают стадионы. Причем стадионных концертов стало значительно больше, чем раньше, обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
21: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
22: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
21: Ну, новые имена вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных метров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь, в России.
3: Эдуард Ратников, глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон». Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей. Рубль показал рост по отношению к доллару, евро и юаню. Стоимость нефти на бирже растет. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
23: Снизился российский рынок акций по итогам среды. Индекс московской биржи потерял 0,5% закрытие основной торговой сессии 2264 пункта. Но в целом можно сказать, что рынок перешел в консолидацию, учитывая, что во вторник вырос на те же примерно 0,5%. Так что рынок продолжает оценивать результаты переговорных процессов, которые в последнее время проходили. Это и приезд представителей президента США в Москву, Москву и телефонный разговор лидеров России и США. Ну, если брать уже официальные заявления, то пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал журналистам в среду, что дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нет. Но Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе. Ранее Марк Рубио, госсекретарь США, говорил о том, что в ближайшие недели может появиться некая дорожная карта по урегулированию конфликта. Рубль вырос довольно заметно. 9 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 12 рублей 67 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, опустился в район 85 рублей. Все это на фоне роста мировых цен на нефть. Смесь Brent преодолела $100 за баррель. Если рассматривать минимальные значения августа, то смесь Brent уже выросла на 25% почти. Ну и вечер среды – это район $101 за баррель. Конфликт между США и Ираном продолжается. На рынке полагают, что пока нет надежд на какое-то скорое урегулирование этого конфликта, и участники торгов обращают внимание на то, что США начали наносить удары не только по военным кораблям, но все чаще и чаще под удары попадают и гражданские суда, во всяком случае, центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах. Ну, здесь Иран, естественно, отвечает, наносит удары, прежде всего, ракетные удары по американским войскам, по базам всеразличным, в частности, в Иордании. Также были сообщения о том, что корпус стражи Исламской революции нанесли удары и по двум эсминцам США.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара с 10 сентября 85.46 и курс евро 99.25.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Amazon и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пиц. По нему переговоры проходят максимально эффективно только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Как гласят подсчеты компании «Николис», в этом году в России будут введены 362 тысячи квадратных метров торговой недвижимости. В первом полугодии в регионах страны были сданы 53 тысячи квадратов. Это почти на треть меньше аналогичного результата прошлого года. А совокупные общероссийские 109 тысяч квадратов с учетом полугодового 45-тысячного итога Москвы и 12-тысячного итога Петербурга – это в два раза меньше, чем годом ранее. Турбулентность на рынке, высокий ключ и рост налогов сдерживают девелоперскую активность в сегменте. В Москве кадастровая стоимость некоторых ТЦ заметно выросла, что привело к дополнительному увеличению налоговой нагрузки на собственников. Ритейлеры находятся под влиянием повышения НДС и снижения порога выручки. Ну и вот строительный итог делятся наблюдениями аналитики. А уже построенные торговые центры, в первую очередь московские, ищут новые точки роста. По данным компании IBC Real Estate, в качественных столичных объектах пустуют 742 тысячи торговых квадратных метров. Доля вакантности достигла 11% за год, увеличившись на 1% пункт. Противоположная ситуация только в новых ТЦ, открытых с начала 2024 года, где вакантность снизилась на 12% пунктов благодаря приходу операторов развлечений, точек общественного питания и спортивных пространств. Даже в уникальных объектах категории Prime, где стандартная вакантность вообще-то не выше 3%, Текущий уровень – непривычные 7. И здесь пул арендаторов, готовых к сверхвысоким ставкам, крайне ограничен. Ну а все остальные ТЦ, видимо, будут решать проблему свободных площадей за счет реконцепции, расширения пула арендаторов и максимально активного привлечения операторов досуга. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. В Сочи в результате атаки без экипажных катеров произошло возгорание на набережной. Пострадал один человек, сообщил оперштаб Кубани. Власти России для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в $50 за баррель. Другие варианты не рассматриваются, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Решение Совета управляющих МАГАТЭ о передаче в Совет Безопасности ООН вопроса о несоблюдении Ираном гарантийных обязательств после нанесения ударов по его ядерным объектам Соединенными Штатами и Израилем выходит за рамки элементарных норм дипломатического приличия. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат отметил, что Совет Безопасности ООН в соответствии со своими компетенциями должен обсуждать первопричины сложившейся ситуации с осуществлением гарантий в Иране. О них проект резолюции, конечно же, умалчивает, указал он. Порядка 62% родителей подтвердили, что их дети пользуются искусственным интеллектом, применяя нейросети, в том числе и в учебе. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Финуслуги», передает ТАСС. При этом по результатам опроса негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% опрошенных родителей, а 22% поощряют. Самой популярной нейросетью среди детей и подростков стала Алиса AI. Ее используют 45%. Далее следует GigaChat 36%, ChatGPT 33%, DeepSeek 15%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сократился по итогам первых 8 месяцев года до 2,5% ВВП с 2,8% по итогам 7, сообщили Минфине. В рублях эта разница составляет 600 миллиардов рублей. Бюджет поддержали высокие цены на нефть, ослабление рубля и дивидендные выплаты ряда компаний. В Кремле подчеркнули, что не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета. Какие риски несет искусственный интеллект? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Уволившийся из Anthropic сотрудник заявил, что и модели вскоре выйдут из-под контроля и могут убить человечество. Насколько реальны угрозы и в чем заключаются? Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Раскладушка поддерживает стилус, но лишена Face ID. Стоимость США $2000, но продажи начнутся только в конце октября. Также показаны новые iPhone 18 Pro и Pro Max и Apple Watch. Насколько конкурентоспособны яблочные новинки? Подробности на Business FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей, это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,45 триллиона, или 2,8% ВВП. Отдельные данные по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом в 600 миллиардов. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Армузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
1: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и вот эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале скорее среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%, сейчас по августу цифра будет пониже, но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал, там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
3: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. О том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: В августе произошло то, что происходит каждый август, это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит, и это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и, тем более, профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше с точки зрения итогового дефицита, важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нет такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
3: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что ИИ-модели вскоре выйдут из-под контроля. К тому же, недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
4: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывается основатель университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
5: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
4: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
7: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
4: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI — GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение на въезд Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
8: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике пока говорит про то, что это прямо революция Astra. Нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот узкоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает риск действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который злонамеренно или непреднамеренно может ли привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем помехов.
4: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
10: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы подобных ситуаций не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
4: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Диагональ экрана в развернутом положении 7,6 дюйма. А телефон-раскладушка от Apple поддерживает стилус Apple Pencil, а также он умеет держать на экране два приложения сразу. Однако iPhone Duo не поддерживает Face ID, распознавание по лицу. В раскладушку вернулся Touch ID, распознавание по отпечатку пальца. Корпус титановый, будет только два цвета, звездный белый и ночное небо. Стоимость США $2000, это более 170 тысяч рублей. Дата начала продаж 23 октября. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах – серый, черный, голубой и бургунди. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных E-моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18 поколения и Duo. Новинки комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
11: Таким основным лейтмотивом, и все это ожидали, было именно представление новой модели, это iPhone Duo, складная модель, которая вышла в продолжении компании Huawei и компании Samsung, которые уже давно развивают формат книжки в смартфонах. Стоимость этой модели, конечно, запредельная, наверное, не только там для жителей Европы и Америки. У нас это стоит и будет еще дороже в раза два, благодаря параллельному импорту. Поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели, там ProMax 18, будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась, надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. Очевидно, он уже как бы сделан на новом техническом слове, потому что напомню, что когда первые смартфоны делали тот же Samsung, у него там трескалась середина экрана и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, подобного уже не будет, не те года. С точки зрения приложения надо понять удобство для конкретного человека. Да, компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто, понятно, быстро, даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал, как сказать, по ним, да, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
3: Денис Кусков, Телеком Дейли. А также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Она может по команде описать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Презентацию Apple провел новый глава компании Джон Тарнос. Он вступил в должность с 1 сентября. Акции компании на бирже NASDAQ после презентации падали почти на 2%.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Блогеры. Американка Эмма Чемберлен запустила свой YouTube-канал в 2016-м, когда ей было 15 лет. И первый же ролик, распаковка товаров из магазина-дискаунтера, быстро стал вирусным. Зрители подкупал явно не постановочный формат канала. Эмма никогда не выставляла свет на съемках, не красилась, не позировала, была абсолютно естественной и живой. И при этом забавно рассуждала о неудачно приготовленном супе, внезапно появившемся прыще или гадкой погоде. Ее стали копировать другие блогеры, и канал буквально стал культовым. Работа над ним настолько захватила девушку, что Эмма бросила школу. Сейчас у нее 12 миллионов подписчиков и личное состояние около 30 миллионов долларов, которые она заработала, монетизируя канал, сотрудничая с модными марками и развивая свой чайный бренд. Блогеры на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сардар Ивликулеев. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, он отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Индийская фармакологическая

0: Специалисты Моставтодор построили более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас обустроено более 32 километров новых тротуаров на 41 участке в 20 округах. Контейнеровоз «Дубай Тауэр» прибыл в Британию, пройдя по Северному морскому пути из Китая, сообщает портал морских новостей Citroen Maritime News. Отмечается, что зарегистрированное в Либерии судно вышло из Нинбо 15 августа и в среду прибыло в порт Тиспорт на северо-востоке Англии. Это первый из 8 еженедельных рейсов, которые компания Sea Legend проделывает в текущем сезоне навигации в Арктике. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%. Об этом сообщил в среду Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи, на 1,8% подорожали на 2,4%. Смартфоны, цена бензина за 7 дней выросла на 0,58%, а всего с начала года его стоимость увеличилась на 21%. Свежие данные по инфляции прокомментировал инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
2: На самом деле, замедление инфляции и дефляция, которая наблюдалась в последние недели, в основном связано с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулятор может частично принять эти данные во внимание, и сценарий снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остается на столе. Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка является показатель устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливный кризис и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию в последнее время. Произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект от снижения цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне в 14% годовых. Следующая станция – Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах пролития московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
3: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв

0: Пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
1: Красноперестинская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуется больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей из юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут из центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
0: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходит метрополитен. Но пока речь идет о почти десятилетнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
2: Спрос на жилье в районах, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй, появился проект сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых трех этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
0: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются, но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Объявлен короткий список номинаций «Современная русская проза» премии «Ясная поляна» самой крупной ежегодной литературной премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с «Колокольчиками» Достоевского, Мария Ныркова с «Яблоками и змеями», Максим Привезенцев с «Маяками» с Харина, Роман Сенчин с «Поминками» и Сергей Шаргунов с «Поповичем». «Современная русская проза» – главная номинация. Премия, призовой фонд в этом году 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. В жюри премии русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал без ФМ, что в этом году в коротком списке книг меньше, чем обычно.
4: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шаргунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И два, ну не могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Привезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе география, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сразу совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди 4 суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова, и она автор книги рассказов, что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
3: Алексей Варламов, русский писатель-филолог. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждает. Вообще, книжные вечеринки набирают популярность. Формат досуга «Букдув», когда люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под фоновую музыку, зародилось явление в Австралии, но стало популярно во всем мире. А почему, комментирует литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина.
5: Думаю, все дело в том, что сегодня, в цифровое время, когда за наше внимание идет борьба 24/7, люди вспомнили, что книга остается легальным, доступным, неагрессивным способом замедлиться, провести время наедине с собой. Когда ты читаешь книгу, ты за 15 минут получаешь погружение в другой мир, действительно отдыхаешь. Книга неагрессивна, из нее не выскакивает ежесекундно сообщение о том, что ты должен сделать 1000 дел. Да? Книга не требует ответа. света. Книга дает нам возможность погрузиться в сюжет, погрузиться в размышления, прочувствовать психологически ту или иную ситуацию, прожить опыт, который тебе, в общем-то, не обязательно проживать в реальности. И мне кажется, что вот такие вечеринки, когда люди приходят и читают книги вместе, не отвлекаясь ни друг на друга, ни на какие-то посторонние дела, это хобби-потребность, хобби, в котором мы действительно нуждаемся, потому что ты спокойно можешь внести в расписание книжный клуб и прийти и выделить себе время на чтение на постоянной основе. При этом в моменте от тебя не требуется дополнительных усилий.
3: Наталья Ломыкина, обозреватель Forbes. Популярность совместного чтения отмечает и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, чуть менее половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год, но большая часть респондентов в среднем читает от 10 до 15 книг за год. А самой распространенной читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
6: Другим наука с Сергеем Корзуном.
7: Голуби не самые глупые птицы на Земле. В экспериментах они понимают некоторые числовые правила на уровне макак-резусов, отличают короткие слова от бессмысленных наборов букв и даже после обучения классифицируют некоторые медицинские изображения опухолей. Уличные голуби умеют распознавать отдельных людей. В парижском опыте с кормящим и прогоняющим они не ошибались, даже если персонажи менялись одеждой. Птенцов городских голубей мы не видим, поскольку папа с мамой держат их в гнезде почти до взрослого размера. Причем оба кормят из клюва особым зобным молоком из клеток эпителия, богатых белками и жирами. Неандертальцы употребляли голубей в пищу не менее 67 тысяч лет назад в пещере на Гибралтаре. А сапиенсы и сегодня специально разводят для мяса. Забивают птиц примерно в 4-недельном возрасте, еще до родительском питания. Получается деликатес, поскольку масштабировать такой откорм довольно сложно. Характерное кивание голубей при ходьбе позволяет им четко фиксировать изображение на сетчатке. Пытливые исследователи поставили пернатых на беговую дорожку, чтобы комната зрительно оставалась на месте, и кивание практически исчезло. Торжественный выпуск белых голубей на свадьбах и фестивалях опасен для необученных птиц. После выпуска двух белых голубей мира в Ватикане в 2014 году на них немедленно напали чайка и ворона. Предполагают, что из-за нестандартной для города белой окраски и неуверенного поведения. А на спортивных состязаниях иногда теряются или становятся жертвой хищников до 20% даже специально натренированных птиц.
6: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера направлена на усиление безопасности населения с учетом современных вызовов и угроз. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел отличный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. Также Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь», организация признана в России иноагентом и нежелательной, Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена. Оба признаны в России иноагентами по обвинению в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также в среду главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданную на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. После того, как Трамп назвал ее победу в Саксонии по-настоящему триумфальной, в ответ Мерц отменил телефонный разговор с Трампом. Что дальше и не запретят ли АДГ в Германии? Комментарий Георгия Буфта. Мэр столицы Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Сразу два направления в Ленинский городской округ. Как долго ждать и как это повлияет на рынок недвижимости Подмосковья и справится ли с нагрузкой сам метрополитен? Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода в ноябре. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта «Почему?» и повлияет ли это на игру? Подробности на Business FM. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политики страны, следует его сообщение в True Social. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителей канцлера. Власти Германии подозревают АДГ в экстремизме, крупнейшей партии страны отказывается от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, что в сентябре АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда дальше дело пойдет, комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
9: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению цвета кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят. Если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 23 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорило в суде, присвоенный ей в мае 25 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграло дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна. Создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луки, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП и занятость которой падает третий год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, в перспективе из Евросоюза, снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и трехлетнее пособие по воспитанию, разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5,5% реального ВВП и потери 2,5 миллиона рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за третьего ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах был скромнее. Ей предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Air Arabia планирует в Москву. Авиакомпания в октябре, по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за войны США и Ирана. Об этом заявили РИА Новости в российском Минтрансе. Ранее некоторые телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. Российские туристы, у которых запланированы вылеты в эти месяцы, переживают, что не смогут улететь. Вот что рассказал бизнес-ФМ москвич Дмитрий, пассажир Air Arabia. У него билет в Шри-Ланку на 15 декабря.
10: Собирался лететь с большой семьей. Всего нас 6 человек собралось на каникулы на Шри-Ланку. И уже пару месяцев идет вот эта проблема с отменами рейсов. И сейчас они сначала в Экатере. Объявление, что отменили все. Потом, буквально через пару часов после него, сказали, что все-таки будет летать до декабря, по-моему, 2 рейса. А в декабре уже будет, собственно, 4 рейса. При этом на самом сайте никаких оповещений нет. И мой рейс, который я надеялся уже, что его отменят, и в конце концов я верну деньги и куплю уже рейс, в котором я буду уверен, что я полечу, а не буду до последнего момента сидеть на чемоданах при нервах. Он, к сожалению, остался. Поэтому мы остаемся в таком подвешенном состоянии, что рейс есть, но полетит он или нет, мы узнаем, видимо, только 15 декабря. И обратного, да, я не могу своего рейса найти. Он пропал с сайта Air Arabia, и там 4 других. Я предполагаю, что они, скорее всего, будут как-то пересаживать, но, опять же, непонятно, нужно кому-то писать, чтобы тебя пересаживали, либо это произойдет автоматически. Агрегатор, через которого я покупал, сейчас тоже почему-то молчит уже в течение суток, но суперкасса раньше достаточно быстро реагировали.
3: Москвич Дмитрий, и Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта и низкого спроса, отмечает глава компании Max Flight Максим Царев.
11: Air Arabia является лоукост-перевозчиком, и для них любые расходы, связанные с операционной деятельностью, весьма критичны. И в связи с напряжением в зоне Персидского залива, авиакомпания была вынуждена воспользоваться маршрутом облета, что удлинило маршрут, привело к расходам повышенным на топливо, на дополнительное аэропортовое обслуживание для дозаправки. Сейчас они дозаправляются в Ташкенте. И при этом экономика, конечно, лоукост-перевозчика рушится. сам спрос упал на этом направлении. Туристов организованных очень-очень мало. Единичными туристами приходится делиться с национальными перевозчиками Emirates и это Аэрофлот, которые успешно забирают неорганизованных путешественников. И в таком случае у Air Arabia практически нету пакетных туров, на которых они работали, и нету необходимости делать чартер-блоки и летать.
12: Хочется понять, что они значат для российского туриста.
11: По моим ощущениям, доля не самая большая, а потребности небольшого количества туристов полностью закрываются названными авиакомпаниями, плюс есть A7, и есть другие перевозчики, которые с радостью займут место Air Arabia. Как только спрос станет большим и конкурентоспособным, можно будет попытаться зайти снова в Air Arabia.
3: Максим Царев, глава компании MaxFlight, также ранее сообщалось о возобновлении полетов во Внуково, авиаперевозчика Air Tanzania, спустя несколько дней перерыва для оценки рисков. Средняя загрузка рейсов из Москвы в августе составила 89%, сообщили во Внукове. Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
13: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией. И одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек. И они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников. Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
14: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
13: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
15: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
13: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
16: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд – это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей, всякие коучи, блогеры, все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудностей быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
13: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
14: Платформа NeoBridge запустила для физлиц возможность оплачивать зарубежные товары и услуги с использованием криптовалюты, отмечает издание Франк Медиа. Через сервис можно проводить расчеты за недвижимость, образование, медицину, товары и юридические услуги. Комиссия составляет 0,2%, а получателем платежа может быть только юридическое лицо. Для проведения операции клиенту нужно заключить агентский договор и перевести рубли, после чего платформа осуществляет конвертацию и расчет с иностранным поставщиком. Группа Astra занимается разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux. Планирует в 2030 году получить выручку в размере более 10 миллиардов рублей за счет продаж собственных решений в области ИИ, заявили в компании. Гендиректор группы Astra Илья Сивцев заявил, что по итогам прошлого года российский рынок ИИ оценивался в 316 миллиардов рублей, а его рост составил 30%. По его словам, российский бизнес проявляет массовый интерес к использованию ИИ. Экспортные поставки АвтоВАЗа включают 31 направление, сообщили в компании. Концерн остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, обладающим полным циклом создания новых моделей от разработки дизайн-концепции до серийного производства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Алексей Пантелеев. Россияне стали меньше ходить в легальные казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России горные зоны, пишет РБК. Всего таких зон 4 в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская и горная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года. А в июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4% до 716 тысяч человек. Комментирует один из основателей горного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.
17: Упало, по всей вероятности, в связи с тем, что туризм тоже же упал. Но поскольку туризм упал, то, соответственно, Сочи это тоже туристическая зона, да и многие там туристические зоны, да и летать стало, и ездить стало сложнее, с бензином проблемы. И поэтому, может, и сократилось чуть-чуть. Но 30 тысяч это совершенно незначительная вообще такая цифра. Поэтому я не очень вижу такое беспокойство по этому поводу. Вопрос ведь не сколько посещает, а сколько тратит. Вот если упадет оборот, упадет это все ставки и так далее, вот тогда да, тогда вопрос. Вопрос только в том, когда были 90-е годы и совсем было плохо, все играли. Мой взгляд такой, что и горный бизнес, то есть азартные игры, в тяжелые времена, наоборот, стоят, и у них все в порядке, потому что люди хотят получить деньги, выиграть. При том, что других источников доходов у них нет, пополнения. Зарплата падает, доходы уменьшаются и так далее. Поэтому я не вижу никаких таких проблем особых. Ну да, есть колебания, да, есть какие-то проблемы, но 4% это вообще ни о чем на сегодняшний день пока. Ну и перелеты стали сложнее и дороже. Все это понятно, это все же вызывает, так сказать, определенные трудности. И самое главное, нечего было эти горные заведения в зону засовывать. Бог знает куда, в Алтайский край. Туда долети, попробуй. Причем я и говорю, что это не то, что за полгода, там какая-то тенденция устойчивая. Давайте подождем, что будет в 3-м квартале, что будет в конце года.
3: А Дмитрий Слободкин, один из основателей горного бизнеса в России. Посещаемость упала у всех горных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год-году до 246 тысяч посетителей. Концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%. Сейчас он чуть превышает 7 тысяч рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост. Продажи там выросли более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша Энрика Мазаврешвили.
18: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши — это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Баста» и «Гуф», группы «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
3: Энрика Мазаврешвили, директора по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки вверх, все чаще собирают стадионы. Причем стадионных концертов стало значительно больше, чем раньше, обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
19: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
20: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
19: Ну, новые имена вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных мэтров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь в России.
3: Эдуард Ратников, глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон». Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей. Рубль показал рост по отношению к доллару, евро и юаню. Стоимость нефти на бирже растет на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
21: Снизился российский рынок акций по итогам среды. Индекс московской биржи потерял 0,5% закрытия основной торговой сессии. 2264 пункта. Но в целом можно сказать, что рынок перешел в консолидацию, учитывая, что во вторник вырос на те же примерно 0,5%. Так что рынок продолжает оценивать результаты переговорных процессов, которые в последнее время проходили. Это и приезд представителей президента США в Москву и телефонный разговор лидеров России и США. Ну, если брать уже официальные заявления, то пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал журналистам в среду, что дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нет. Но Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе. Ранее Марк Рубио, госсекретарь США, говорил о том, что в ближайшие недели может появиться некая дорожная карта по урегулированию конфликта. Рубль вырос довольно заметно. 9 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 12 рублей 67 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, опустился в район 85 рублей. Все это на фоне роста мировых цен на нефть. Смесь Brent преодолела $100 за баррель. Если рассматривать минимальные значения августа, то смесь Brent уже выросла на 25% почти. Но и вечер среды — это район $101 за баррель. Конфликт между США и Ираном продолжается. На рынке полагают, что пока нет надежд на какое-то скорое урегулирование этого конфликта. И участники торгов обращают внимание на то, что США начали наносить удары не только по военным кораблям, но все чаще и чаще под удары попадают и гражданские суда. Во всяком случае, центральная команда командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщил, что американские вооруженные силы уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах. Ну, здесь Иран, естественно, отвечает, наносит удары, прежде всего, ракетные удары по американским войскам, по базам всеразличным, в частности, в Иордании. Также были сообщения о том, что корпус стражи Исламской революции нанесли удары и по двум эсминцам США.
3: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара с 10 сентября 85.46 и курс евро 99.25.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Амазон и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пиц. По нему переговоры проходят максимально эффективно, только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: Как и где пришла идея издания с фокусом на футбол? Но на самом деле не сколько о футболе, сколько о нас, о людях, разобщенных и связанных любовью к этой игре. Об этом говорю с Моникой Норс, куратором выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Коробка зарождалась так.
2: Я встретилась в декабре 25 года со своей подругой, которая стала в итоге моим партнером по изданию «Коробка». Она графический дизайнер, очень талантливая. Ее зовут Майя Нестеренко. Мы с ней встретились в Марокко, сходили на футбол, там был чемпионат Африки. Футбол — это что-то очень важное для меня, что-то, что всегда добавляет каких-то эмоций, какой-то искры в жизнь. Я действительно чувствую себя живее всех живых, когда на футбольном матче. И мы с ней дальше проехали в Западную Сахару, в Даху, видели детей, которые гоняют, даже просто бутылки гоняют, потому что у них нет возможности купить мяч. И в этот момент я поняла, что хочется что-то делать еще в жизни. Мы поняли, что нам нужно делать коробку. Нам нужно рассказывать об этих людях, потому что футбол — это далеко не, как говорится, не мужеский клуб, да? Это далеко не большие стадионы, многомиллионные контракты. Нет, для нас футбол — это то, что ты видишь рядом с собой. Нам очень важно было еще говорить о людях, которые остаются на периферии большой игры. И, на наш взгляд, они составляют соль земли.
1: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Увеличение налоговой нагрузки на бизнес было необходимым решением в условиях военных действий. Об этом заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям». По его словам, налоговое бремя в таких условиях неизбежно увеличивается, однако власти стремились сделать это так, чтобы нагрузка не стала для бизнеса неподъемной. Медведев отметил, что для малого и среднего предпринимательства сохранили ряд налоговых льгот. В частности, в июле был принят закон, который закрепил на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, при превышении которого предприниматели на упрощенной системе налогообложения обязаны платить НДС. По словам Медведева, изменения в налоговое законодательство также учитывают мнение предпринимательского сообщества и позволяют бизнесу адаптироваться к новым условиям. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Об этом он заявил журналистам, слова которых приводит итальянская газета. По словам Зеленского, на встрече он намерен обсудить поставки американских средств противоракетной обороны. Ранее спикер украинского МИД Георгий Тихий сообщил о предварительных договоренностях по личной встрече двух президентов в сентябре. Последняя встреча Зеленского и Трампа состоялась в конце июля в Вашингтоне. Как сообщил Рейтер, Зеленский также рассчитывает обсудить с американским президентом пакет поддержки украинской противовоздушной обороны. Московская «Динамо» со счетом 2-1 по пулитам обыграла Владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата «Фунбет» континентальной хоккейной лиги. В следующем матче московская «Динамо» 12 сентября сыграет с «Динамо» из Минска. «Адмирал» 11 сентября на выезде сыграет с московским. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сократился по итогам первых 8 месяцев года до 2,5% ВВП с 2,8% по итогам 7, сообщили Минфине. В рублях эта разница составляет 600 миллиардов рублей. Бюджет поддержали высокие цены на нефть, ослабление рубля и дивидендные выплаты ряда компаний. В Кремле подчеркнули, что не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета. Какие риски несет искусственный интеллект? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Уволившийся из Anthropic сотрудник заявил, что и модели вскоре выйдут из-под контроля и могут убить человечество. Насколько реальны угрозы и в чем заключаются? Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Раскладушка поддерживает стилус, но лишена Face ID. Стоимость США $2000, но продажи начнутся только в конце октября. Также показаны новые iPhone 18 Pro и Pro Max и Apple Watch. Насколько конкурентоспособны яблочные новинки? Подробности на Business FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей, это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,45 триллиона, или 2,8% ВВП. Отдельные данные по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом в 600 миллиардов. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Армузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
0: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале, скорее, среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%. Сейчас по августу цифра будет пониже. Но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал, там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
3: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. О том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: В августе произошло то, что происходит каждый август. Это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит. И это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и, тем более, профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов, может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше с точки зрения итогового дефицита, важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нету такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
3: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что и модели вскоре выйдут из-под контроля. К тому же, недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадуев продолжит.
5: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывается основатель университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
7: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний и государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
5: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
23: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
5: Как раз на днях вышла новая ИИ модель от OpenAI, GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия – уравнение Навье-Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
8: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике пока говорит про то, что это прямо революция Astra. Нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот высокоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает риск действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно но может ли привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем померов.
5: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
9: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы потом к ситуации не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
5: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Диагональ экрана в развернутом положении 7,6 дюйма. Телефон-раскладушка от Apple поддерживает стилус Apple Pencil, а также он умеет держать на экране два приложения сразу. Однако iPhone Duo не поддерживает Face ID, распознавание по лицу. В раскладушку вернулся Touch ID, распознавание по отпечатку пальца. Корпус титановый, будет только два цвета, звездный белый и ночное небо. Стоимость США $2000, это более 170 тысяч рублей. Дата начала продаж 23 октября. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах – серый, черный, голубой и бургунди. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных E-моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18 поколения и Duo. Новинки комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
10: Таким основным лейтмотивом, и все это ожидали, было именно представление новой модели, это iPhone Duo, складная модель, которая вышла в продолжении компании Huawei и компании Samsung, которые уже давно развивают формат книжки в смартфонах. Стоимость этой модели, конечно, запредельная, наверное, не только там для жителей Европы и Америки. У нас это стоит и будет еще дороже в раза два, благодаря параллельному импорту. Поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели, там Pro Max 18 будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась, надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. Очевидно, он уже как бы сделан на новом техническом слое, потому что напомню, что когда первые смартфоны делали тот же Samsung, у него там трескалась середина экрана и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, подобного уже не будет, не те года. С точки зрения приложений, надо понять удобство для конкретного человека. Да, компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто, понятно, быстро, даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал, как сказать, по ним, да, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
3: Денис Кусков, Телеком Дейли. А также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Она может по команде описать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Презентацию Apple провел новый глава компании Джон Тарнос. Он вступил в должность с 1 сентября. Акции компании на бирже NASDAQ после презентации падали почти на 2%.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. Отцом теоретической компьютерной вирусологии принято считать американского математика и физика Джона фон Неймана. Еще в 1951 году он описал, как разработать самовоспроизводящуюся программу для ЭВМ. Первым настоящим компьютерным вирусом стал Creeper, запущенный в начале 1970-х в ARPANET, так назывался предшественник интернета. Любое действие порождает противодействие, и в ответ на Creeper почти сразу появился антивирус для его устранения. Reaper. С тех пор были разработаны и запущены тысячи вредоносных ПО. Развивались и программы-защитники. Появилась и выросла новая индустрия кибербезопасности. Причем есть теория, что создание всех новых вирусов спонсируют как раз производители антивирусов, чтобы было и с чем бороться, и на чем зарабатывать. Теории заговора на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сардар Ивликулиев. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, он отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Индийская фармакологическая компания Cadila Pharmaceuticals Limited намерена вложить 10 миллиардов рублей в строительство комплекса по производству фармацевтических препаратов в Краснодарском крае. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. Россия в этом году может увеличить сбор подсолнечника на 18,1% до 20 700 000 тонн. Но рекордный урожай сталкивается с ограничениями переработки и экспорта, а цены на сырье уже оказались под сильным давлением, сообщает компания «Прозерно». По данным компании, к 4 сентября они составили 26 585 рублей за тонну. На конец июля цены достигали 46 050 рублей за тонну. Специалисты Мост Автодора построили более 40 новых тротуаров.

0: на 1,8% подорожали на 2,4%. Смартфоны, цена бензина за 7 дней выросла на 58%, а всего с начала года его стоимость увеличилась на 21%. Свежие данные по инфляции прокомментировал инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
1: На самом деле, замедление инфляции и дефляции, которая наблюдалась в последние недели, в основном связано с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулятор может частично принять эти данные во внимание, и сценарий снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остается на столе. Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка является показатель устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливный кризис и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию в последнее время. Произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект по снижению цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне в 14% годовых. Следующая станция – Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах продления московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
2: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
3: Таганская Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуются больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей с юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут с центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
2: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходят метрополитен. Но пока речь идет о почти 10-летнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: спрос на жилье в районах, куда обещают привести метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй появился проект сроками ввода тех или иных

0: станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых трех этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
1: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются, но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Объявлен короткий список номинаций «Современная русская проза» премии «Ясная поляна» самой крупной ежегодной литературной премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с «Колокольчиками» Достоевского, Мария Ныркова с «Яблоками и змеями», Максим Привезенцев с «Маяками Сахалина», Роман Сенчин с «Поминками» и Сергей Шаргунов с «Поповичем». «Современная русская проза» — главная номинация премии. Призовой фонд в этом году 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. В жюри премии русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал без Бизнес-ФМ, что в этом году в коротком списке книг меньше, чем обычно.
3: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько, буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шаргунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И два, ну не могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Привезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе география, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сразу совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди 4 суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова, и она автор книги рассказов, что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
2: Алексей Варламов, русский писатель-филолог. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждает. Вообще, книжные вечеринки набирают популярность. Формат досуга «Букдув», когда люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под фоновую музыку, зародилось явление в Австралии, но стало популярно во всем мире. А почему, комментирует литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина.
4: Думаю, все дело в том, что сегодня, в цифровое время, когда за наше внимание идет борьба 24/7, люди вспомнили, что книга остается легальным, доступным, неагрессивным способом замедлиться, провести время наедине с собой. Когда ты читаешь книгу, ты за 15 минут получаешь погружение в другой мир, действительно отдыхаешь. Книга неагрессивна, из нее не выскакивает ежесекундно сообщение о том, что ты должен сделать 1000 дел. Да? Книга не требует ответа. Книга дает нам возможность погрузиться в сюжет, погрузиться в размышления, прочувствовать психологически ту или иную ситуацию, прожить опыт, который тебе, в общем-то, не обязательно проживать в реальности. И мне кажется, что вот такие вечеринки, когда люди приходят и читают книги вместе, не отвлекаясь ни друг на друга, ни на какие-то посторонние дела, это хобби-потребность, хобби, в котором мы действительно нуждаемся, потому что ты спокойно можешь внести в расписание книжный клуб и прийти и выделить себе время на чтение на постоянной основе. При этом в моменте от тебя не требуется дополнительных усилий.
2: Наталья Ломыкина, обозреватель Forbes. Популярность совместного чтения отмечает и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, чуть менее половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год, но большая часть респондентов в среднем читает от 10 до 15 книг за год. А самая распространенная читательская привычка россиян стала дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
5: «Тест-драйв» с Еленой Лисовской.
6: Zikr 9X появился в Китае около года назад и сразу привлек большой интерес покупателей. Первый опыт эксплуатации омрачили частые поломки дорогого в ремонте редуктора. Пыл покупателей, по крайней мере, у нас в стране заметно остыл, но сейчас новая волна интереса к электромобилям и гибридам в связи с перебоями с топливом. Плюс китайцы провели работу над ошибками и усилили проблемный узел. Черный 9X со светлым интерьером вкатился ко мне в салон, как дорогая яхта. В Москве на дорогах их уже много, и на них всегда падает глаз. Глядя на этот автомобиль, ожидаешь премиального комфорта ходовой части. Но здесь скорее собранная, плотная подвеска, очень напоминающая BMW X7. Большинство девяток имеют категорию C, но у нашей B комплектация Max, которая считается базовой. Основное отличие – батарея 55 кВт против 70 у более дорогих и более тяжелых машин. Совокупная мощность последовательно параллельного гибрида более чем достаточна для любых целей, в том числе для резких стартов. Вообще базовой эту комплектацию назвать не поворачивается язык. В салоне три ряда сидений, второй – капитанские кресла, обилие дорогой кожи, алькантары, подогревы, вентиляции, массажи, экран, который движется по рельсам в потолке. Отдельным удивлением был свет. Вот здесь китайцы превзошли даже классные фары премиальных европейцев, которых я считала эталоном. Мои фары выделяют полосу, мягко подсвечивают повороты, не ослепляя встречный транспорт. Ну и камеры в этом автомобиле – одни из самых совершенных, которые я видела. Для управления функцией мультимедиа и комфорта есть отдельный пульт, встроенный в центральный тоннель и напоминающий смартфон. Базово здесь английский и китайский языки, но российские умельцы уже прошивают мультимедиа на русский за немалую сумму в 300 тысяч рублей. Сидя в 9X, меня не покидает ощущение, что китайские концерны пытаются переплюнуть друг друга в показательном шике, оснащении и мощности. Главное, чтобы они не забывали и о надежности своих автомобилей, которые чинить в России не самая простая задача.
5: Тест-драйв на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера направлена на усиление безопасности населения с учетом современных вызовов и угроз. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел отличный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. Также Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь», организация признана в России иноагентом и нежелательной, Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена. Оба признаны в России иноагентами по обвинению в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также в среду главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданную на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. После того, как Трамп назвал ее победу в Саксонии по-настоящему триумфальной, в ответ Мерц отменил телефонный разговор с Трампом. Что дальше и не запретят ли АДГ в Германии? Комментарий Георгия Буфта. Мэр столицы Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Сразу 2 направления в Ленинский городской округ. Как долго ждать и как это повлияет на рынок недвижимости Подмосковья? И справится ли с нагрузкой сам метрополитен? Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода в ноябре. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему и повлияет ли это на игру? Подробности на Business FM. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политики страны, следует его сообщение в True Social. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителей канцлера. Власти Германии подозревают АДГ в экстремизме, крупнейшей партии страны отказывается от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, что в сентябре АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда дальше дело пойдет, комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
8: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению цвета кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят. Если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 23 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорила в суде, присвоенный ей в мае 25 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграла дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна. Создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луке, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП и занятость которой падает 3-й год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, а в перспективе из Евросоюза, снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и 3-летнее пособие по воспитанию, разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5.5% реального ВВП и потери 2.5 миллиона рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за третьего ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах был скромнее. Ей предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Air Arabia планирует в Москву. Авиакомпания в октябре, по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за войны США и Ирана. Об этом заявили РИА Новости в российском Минтрансе. Ранее некоторые телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. Российские туристы, у которых запланированы вылеты в эти месяцы, переживают, что не смогут улететь. Вот что рассказал бизнес-ФМ москвич Дмитрий, пассажир Air Arabia. У него билет в Шри-Ланку на 15 декабря.
9: Собирался лететь большой семьей. Всего нас 6 человек собралось на каникулы на Шри-Ланку. И уже пару месяцев идет вот эта проблема с отменами рейсов. И сейчас они сначала в Экатере. Объявление, что отменили все. Потом, буквально через пару часов после него, сказали, что все-таки будет летать до декабря, по-моему, 2 рейса. А в декабре уже будет, собственно, 4 рейса. При этом на самом сайте никаких оповещений нет. И мой рейс, который я надеялся уже, что его отменят, и в конце концов я верну деньги и куплю уже рейс, в котором я буду уверен, что я полечу, а не буду до последнего момента сидеть на чемоданах при нервах. Он, к сожалению, остался. Поэтому мы остаемся в таком подвешенном состоянии, что рейс есть, но полетит он или нет, мы узнаем, видимо, только 15 декабря. И обратного, да, я не могу своего рейса найти. Он пропал с сайта Air Arabia, и там 4 других. Я предполагаю, что они, скорее всего, будут как-то пересаживать, но, опять же, непонятно, нужно кому-то писать, чтобы тебя пересаживали, либо это произойдет автоматически. Агрегатор, через которого я покупал, сейчас тоже почему-то молчит уже в течение суток, но суперкасса. Раньше достаточно быстро реагировали.
2: Москвич Дмитрий и Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта и низкого спроса, отмечает глава компании Max Flight Максим Царев.
10: Air Arabia является лоукост-перевозчиком, и для них любые расходы, связанные с операционной деятельностью, весьма критичны. И в связи с напряжением в зоне Персидского залива, авиакомпания была вынуждена воспользоваться маршрутом облета, что удлинило маршрут, привело к расходам повышенным на топливо, на дополнительное аэропортовое обслуживание для дозаправки. Сейчас они дозаправляются в Ташкенте. И при этом экономика, конечно, лоукост-перевозчика рушится. Сам спрос упал на этом направлении, туристов организованных очень-очень мало. Единичными туристами приходится делиться с национальными перевозчиками Emirates и это Аэрофлот, которые успешно забирают неорганизованных путешественников. И в таком случае у Air Arabia практически нету пакетных туров, на которых они работали, и нету необходимости делать чартер-блоки и летать.
11: Хочется понять, что они значат для российского туриста.
10: По моим ощущениям, доля не самая большая. Большая потребность небольшого количества туристов полностью закрывается названными авиакомпаниями, плюс есть A7 и есть другие перевозчики, которые с радостью займут место Air Arabia. Как только спрос станет большим и конкурентоспособным, можно будет попытаться зайти снова в Air Arabia.
2: Максим Царев, глава компании Max Flight, также ранее сообщалось о возобновлении полетов во Внуково, авиаперевозчика Air Tanzania, спустя несколько дней перерыва для оценки рисков. Средняя загрузка рейсов из Москвы в августе составила 89%, сообщили во Внукове. Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
12: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией, и одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек, и они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников. Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
13: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
12: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
14: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
12: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
15: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд – это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей всякие коучи, блогеры, все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудности быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
12: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
16: Платформа NeoBridge запустила для физлиц возможность оплачивать зарубежные товары и услуги с использованием криптовалюты, отмечает издание Франк Медиа. Через сервис можно проводить расчеты за недвижимость, образование, медицину, товары и юридические услуги. Комиссия составляет 0,2%, а получателем платежа может быть только юридическое лицо. Для проведения операции клиенту нужно заключить агентский договор и перевести рубли, после чего платформа осуществляет конвертацию и расчет с иностранным поставщиком. Группа «Астра» занимается разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему «Астра Линукс». Планирует в 2030 году получить выручку в размере более 10 миллиардов рублей за счет продаж собственных решений в области ИИ, заявили в компании. Гендиректор группы «Астра» Илья Севцев заявил, что по итогам прошлого года российский рынок ИИ оценивался в 316 миллиардов рублей, а его рост составил 30%. По его словам, российский бизнес проявляет массовый интерес к использованию ИИ. Экспортные поставки АвтоВАЗа включают 31 направление, сообщили в компании. Концерн остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, обладающим полным циклом создания новых моделей – от разработки дизайн-концепции до серийного производства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россияне стали меньше ходить в легальные казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России горные зоны, пишет РБК. Всего таких зон 4 в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская горная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года. А в июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4% до 716 тысяч человек. Комментирует один из основателей горного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.
17: Упало, по всей вероятности, в связи с тем, что туризм тоже же упал. Но поскольку туризм упал, то, соответственно, Сочи – это тоже туристическая зона, да и многие там туристические зоны, да и летать стало, и ездить стало сложнее, с бензином проблем. И поэтому, может, и сократилось чуть-чуть. Но 30 тысяч – это совершенно незначительная вообще такая цифра. Поэтому я не очень вижу такое беспокойство по этому поводу. Вопрос ведь не сколько посещает, а сколько тратится. Вот если упадет оборот, упадет это все ставки и так далее, вот тогда да, тогда вопрос. Вопрос только в том, когда были 90-е годы и совсем было плохо, все играли. Мой взгляд такой, что игорный бизнес, то есть азартные игры, в тяжелые времена, наоборот, стоят и у них все в порядке, потому что люди хотят получить деньги, выиграть. При том, что других источников доходов у них нет, пополнения. Зарплата падает, доходы уменьшаются и так далее. Поэтому я не вижу никаких таких проблем особых. Ну да, есть колебания, да, есть какие-то проблемы, но 4% это вообще ни о чем на сегодняшний день пока. Ну и перелеты стали сложнее и дороже. Все это понятно, это все же вызывает, так сказать, определенные трудности. И самое главное, нечего было эти горные заведения в зону засовывать. Бог знает куда, в Алтайский край. Туда долети, попробуй. Причем я и говорю, что это не то, что за полгода, там какая-то тенденция устойчивая. Давайте подождем, что будет в третьем квартале, что будет в конце года.
2: А Дмитрий Слободкин, один из основателей игорного бизнеса в России. Посещаемость упала у всех игорных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год к году до 246 тысяч посетителей. Концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%. Сейчас он чуть превышает 7 тысяч рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост. Продажи там выросли более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша Энрика Мазавришвили.
18: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши – это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Баста» и «Гуф». Группа «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
2: Энрика Мазавришвили, директора по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки вверх, все чаще собирают стадионы. Причем стадионных концертов стало значительно больше, чем раньше, обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
19: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
20: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
19: Ну, новые имена вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных мэтров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь, в России.
2: Эдуард Ратников, глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Деон». Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей. Рубль показал рост по отношению к доллару, евро и юаню. Стоимость нефти на бирже растет. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
21: Снизился российский рынок акций по итогам среды. Индекс московской биржи потерял 0,5% закрытия основной торговой сессии. 2264 пункта. Но в целом можно сказать, что рынок перешел в консолидацию, учитывая, что во вторник вырос на те же примерно 0,5%. Так что рынок продолжает оценивать результаты переговорных процессов, которые в последнее время проходили. Это и приезд представителей президента США в Москву и телефонный разговор лидеров России и США. Ну, если брать уже официальные заявления, то пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал журналистам в среду, что дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нет. Но Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе. Ранее Марк Рубио, госсекретарь США, говорил о том, что в ближайшие недели может появиться некая дорожная карта по урегулированию конфликта. Рубль вырос довольно заметно. 9 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 12 рублей 67 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар рубль, опустился в район 85 рублей. Все это на фоне роста мировых цен на нефть. Смесь Brent преодолела $100 за баррель. Если рассматривать минимальные значения августа, то смесь Brent уже выросла на 25% почти. Но и вечер среды — это район $101 за баррель. Конфликт между США и Ираном продолжается. На рынке полагают, что пока нет надежд на какое-то скорое урегулирование этого конфликта. И участники торгов обращают внимание на то, что США начали наносить удары не только по военным кораблям, но все чаще под удары попадают и гражданские суда. Во всяком случае, центральная команда вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах. Ну, здесь Иран, естественно, отвечает, наносит удары, прежде всего, ракетные удары по американским войскам, по базам всеразличным, в частности, в Иордании. Также были сообщения о том, что корпус стражи Исламской революции нанесли удары и по двум эсминцам США.
2: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара с 10 сентября 85.46 и курс евро 99.25.
22: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу. Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Слово и деньги.
0: В нашей сумасшедшей стране все знают, что деньги – это грязь. Но в этой же стране всякий знает, что грязь – это, к сожалению, не деньги. Деньги надо добывать.
1: Аркадий и Борис Стругацкие – русские писатели и сценаристы классики современной научно-социальной фантастики.
3: «Слово и деньги» на «Бизнес-ФМ». «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
4: Вы работаете с документами или с людьми? Он строго задал этот вопрос и посмотрел мне прямо в глаза. А я только начинала тогда карьеру хедхантера и не знала, как правильно ответить ему. И вот он смотрит в упор, а я судорожно вспоминаю все пункты в договоре. В тот день я ответила, что работаю и с людьми, и с документами. Давайте обсудим обязательства хедхантеров, и в конце я скажу, как ответила бы сегодня на этот вопрос. Итак, что там с обязательствами? Если работаешь хедхантером, то никогда не переманиваешь кадры из компании заказчика. Это вроде на поверхности, но не все об этом знают. Многие подписывают NDA, чтобы сохранить конфиденциальность. Но, честно говоря, хедхантеры и без этого не болтают лишнего. Это правило непреложное. И есть еще один важный пункт. Это гарантия на случай, если нанятый сотрудник уволится в течение испытательного срока. Тогда хедхантер обязан однократно, то есть один раз, подобрать замену. Знали вы об этом? Иногда работодатели спрашивают, а как часто приходится искать замены? Расскажу вам историю из моей практики. Было это в 2016 году. Я подобрала руководителя и под него сформировала большую команду, где все сотрудники адаптировались хорошо, но вот одна замена как раз потребовалась. Тогда я выполнила обязательства по договору и сделала бесплатную замену. Но не прошло и месяца, как выяснилось, что новая сотрудница находится в положении. Когда она принимала офер, она сама еще об этом не знала. И тут формально моя зона ответственности закончилась. Я могла бы сказать, обязательства выполнены, но я решила иначе. И нашла еще одного сотрудника в эту команду без дополнительной оплаты. Долгосрочные отношения с нанимающим менеджером для меня были всегда важнее. Прошло 10 лет, и тот руководитель, для которого я формировала команду, все эти годы рекомендует меня своим коллегам и HR-директорам. Сегодня я бы однозначно ответила на тот вопрос. Я работаю с людьми.
3: Карьера на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
24: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Увеличение налоговой нагрузки на бизнес было необходимым решением в условиях военных действий. Об этом заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям». По его словам, налоговое бремя в таких условиях неизбежно увеличивается, однако власти стремились сделать это так, чтобы нагрузка не стала для бизнеса неподъемной. Медведев отметил, что для малого и среднего предпринимательства сохранили ряд налоговых льгот. В частности, в июле был принят закон, который закрепил на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, при превышении которого предприниматели на упрощенной системе налогообложения обязаны платить НДС. По словам Медведева, изменения в налоговое законодательство также учитывают мнение предпринимательского сообщества и позволяют бизнесу адаптироваться к новым условиям. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Об этом он заявил журналистам, слова которых приводит итальянская газета. По словам Зеленского, на встрече он намерен обсудить поставки американских средств противоракетной обороны. Ранее спикер украинского МИД Георгий Тихий сообщил о предварительных договоренностях по личной встрече двух президентов в сентябре. Последняя встреча Зеленского и Трампа состоялась в конце июля в Вашингтоне. Как сообщал Рейтер, Зеленский также рассчитывает обсудить с американским президентом пакет поддержки украинской противовоздушной обороны. Московская «Динамо» со счетом 2-1 по пулитам обыграла владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» континентальной хоккейной лиги. В следующем матче московская «Динамо» 12 сентября сыграет с «Динамо» из Минска. «Адмирал» 11 сентября на выезде сыграет с московским. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии. студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сократился по итогам первых 8 месяцев года до 2,5% ВВП с 2,8% по итогам 7, сообщили Минфине. В рублях эта разница составляет 600 миллиардов рублей. Бюджет поддержали высокие цены на нефть, ослабление рубля и дивидендные выплаты ряда компаний. В Кремле подчеркнули, что не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета. Какие риски несет искусственный интеллект? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Уволившийся из Anthropic сотрудник заявил, что и модели вскоре выйдут из-под контроля и могут убить человечество. Насколько реальны угрозы и в чем заключаются? Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Раскладушка поддерживает стилус, но лишена Face ID. Стоимость США $2000, но продажи начнутся только в конце октября. Также показаны новые iPhone 18 Pro и Pro Max и Apple Watch. Насколько конкурентоспособны? Яблочные новинки и подробности на Business FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей, это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,45 триллиона, или 2,8% ВВП. Отдельные данные по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом в 600 миллиардов. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Армузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале скорее среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев рост расходов был 15%. Сейчас по августу цифра будет пониже. Но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал. Там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. О том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
7: В августе произошло то, что происходит каждый август, это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит, и это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и, тем более, профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше с точки зрения итогового дефицита, важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нету такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что ИИ-модели вскоре выйдут из-под контроля. К тому же, недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
8: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывается основатель университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
9: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
8: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
10: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
8: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI — GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение Навье-Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
11: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике, пока говорит про то, что это прямо революция Astra, нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот узкоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает из действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно, но может уже привести к тому, что будут реальные сбои, реальные системы померов.
8: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
13: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы потом в ситуации не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
8: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Диагональ экрана в развернутом положении 7,6 дюйма. Телефонная раскладушка от Apple поддерживает стилус Apple Pencil, а также он умеет держать на экране два приложения сразу. Однако iPhone Duo не поддерживает Face ID, распознавание по лицу. В раскладушку вернулся Touch ID, распознавание по отпечатку пальца. Корпус титановый, будет только два цвета, звездный белый и ночное небо. Стоимость США $2000, это более 170 тысяч рублей. Дата начала продаж 23 октября. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах – серый, черный, голубой и бургунди. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных E-моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18 поколения и Duo. Новинки комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
5: Таким основным лейтмотивом, и все это ожидали, было именно представление новой модели, это iPhone Duo, складная модель, которая вышла в продолжении компании Huawei и компании Samsung, которые уже давно развивают формат книжки в смартфонах. Стоимость этой модели, конечно, запредельная, наверное, не только там для жителей Европы и Америки. У нас это стоит и будет еще дороже в раза два, благодаря параллельному импорту. Поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели, там Pro Max 18 будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась, надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. Очевидно, он уже как бы сделан на новом техническом слове, потому что напомню, что когда первые смартфоны делали тот же Samsung, у него там трескалась середина экрана и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, подобного уже не будет, не те года. С точки зрения приложения, надо понять удобство для конкретного человека. Да, компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто, понятно, быстро, даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал, как сказать, по ним, да, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
2: Денис Кусков, Telecom Daily. А также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Она может по команде описать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Презентацию Apple провел новый глава компании Джон Тарнос. Он вступил в должность с 1 сентября. Акции компании на бирже NASDAQ после презентации падали почти на 2%.
23: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Валюты. Валюты.
14: Леоне. Национальная валюта западноафриканского государства Сьерра-Леоне. Была введена в обращение в 1964 году. В новейшей истории валюта довольно быстро обесценивается. В 2020 году доллар уже стоил около 10 тысяч леоне, а сегодня еще в несколько раз больше.
12: Валюты
23: на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сардар Эвликулиев. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, он отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам.
16: Индийская фармакологическая компания Cadila Pharmaceuticals Limited намерена вложить 10 миллиардов рублей в строительство комплекса по производству фармацевтических препаратов в Краснодарском крае. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. Россия в этом году может увеличить сбор подсолнечника на 18,1% до 20 700 000 тонн. Но рекордный урожай сталкивается с ограничениями переработки и экспорта, а цены на сырье уже оказались под сильным давлением, сообщает компания «Прозерно». По данным компании, к 4 сентября они составили 26 585 рублей за тонну. На конец июля цены достигали 46 050 рублей за тонну. Специалисты Моставтодора построили более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас обустроено более 32 километров новых тротуаров на 41 участке в 20 округах. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%. Об этом сообщил в среду Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи, на 1,8% подорожали на 2,4%. Смартфоны, цена бензина за 7 дней выросла на 0,58%, а всего с начала года его стоимость увеличилась.

0: ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливные кризисы и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию. В последнее время произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект по снижению цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне в 14% годовых. Следующая станция – Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах пролития московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
2: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
3: Так как Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуются больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей из юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут из центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
2: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходят метрополитен. Но пока речь идет о почти 10-летнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: Спрос на жилье в районы, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй появился проект с сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых 3 этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
2: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются. Но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Объявлен короткий список номинаций «Современная русская проза» премии «Ясная поляна» самой крупной ежегодной литературной премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с «Колокольчиками» Достоевского, Мария Ныркова с «Яблоками».

0: и змеями, Максим Привезенцев с маяками Сахалина, Роман Сенчин с поминками и Сергей Шаргунов с Поповичем. Современная русская проза – главная номинация. Премия и призовой фонд в этом году 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. В жюри премии русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал бизнес-фм, что в этом году в коротком списке книг меньше, чем обычно.
1: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шаргунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И два, ну не могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Привезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе география, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сам совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди 4 суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова, и она автор книги рассказов, что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
0: Алексей Варламов, русский писатель, филолог. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждает. Вообще, книжные вечеринки набирают популярность. Формат досуга «Букдув», когда люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под фоновую музыку, зародилось явление в Австралии, но стало популярно во всем мире. А почему, комментирует литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина.
2: Думаю, все дело в том, что сегодня, в цифровое время, когда за наше внимание идет борьба 24/7, люди вспомнили, что книга остается легальным, доступным, неагрессивным способом замедлиться, провести время наедине с собой. Когда ты читаешь книгу, ты за 15 минут получаешь погружение в другой мир, действительно отдыхаешь. Книга неагрессивна, из нее не выскакивает ежесекундно сообщение о том, что ты должен сделать 1000 дел. Да? Книга не требует ответа. Книга дает нам возможность погрузиться в сюжет, погрузиться в размышления, прочувствовать психологически ту или иную ситуацию, прожить опыт, который тебе, в общем-то, не обязательно проживать в реальности. И мне кажется, что вот такие вечеринки, когда люди приходят и читают книги вместе, не отвлекаясь ни друг на друга, ни на какие-то посторонние дела, это хобби-потребность, хобби, в котором мы действительно нуждаемся, потому что ты спокойно можешь внести в расписание книжный клуб и прийти и выделить себе время на чтение на постоянной основе. При этом в моменте от тебя не требуется дополнительных усилий.
0: Наталья Ломыкина, обозреватель Forbes. Популярность совместного чтения отмечает и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, чуть менее половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год, но большая часть респондентов в среднем читает от 10 до 15 книг за год. А самой распространенной читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Как гласят подсчеты компании «Николес», в этом году в России будут введены 362 тысячи квадратных метров торговой недвижимости. В первом полугодии в регионах страны были сданы 53 тысячи квадратов. Это почти на треть меньше аналогичного результата прошлого года. А совокупные общероссийские 109 тысяч квадратов с учетом полугодового 45-тысячного итога Москвы и 12-тысячного итога Петербурга – это в два раза меньше, чем годом ранее. Турбулентность на рынке, высокий ключ и рост налогов сдерживают девелоперскую активность в сегменте. В Москве кадастровая стоимость некоторых ТЦ заметно выросла, что привело к дополнительному увеличению налоговой нагрузки на собственников. Ритейлеры находятся под влиянием повышения НДС и снижения порога выручки. Ну и вот строительный итог. Делятся наблюдениями аналитики. А уже построенные торговые центры, в первую очередь московские, ищут новые точки роста. По данным компании IBC Real Estate, в качественных столичных объектах пустуют 742 тысячи торговых квадратных метров. Доля вакантности достигла 11% за год, увеличившись на 1% пункт. Противоположная ситуация только в новых ТЦ, открытых с начала 2024 года, где вакантность снизилась на 12% пунктов благодаря приходу операторов развлечений, точек общественного питания и спортивных пространств. Даже в уникальных объектах категории Prime, где стандартная вакантность вообще-то не выше 3%, текущий уровень непривычные 7%. И здесь пул арендаторов, готовых к сверхвысоким ставкам, крайне ограничен. Ну а все остальные ТЦ, видимо, будут решать проблему свободных площадей за счет реконцепции, расширения пула арендаторов и максимально активного привлечения операторов досуга. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера направлена на усиление безопасности населения с учетом современных вызовов и угроз. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел отличный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. Также Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь», организация признана в России иноагентом и нежелательной, Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена. Оба признаны в России иноагентами по обвинению в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также в среду главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданную на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. После того, как Трамп назвал ее победу в Саксонии по-настоящему триумфальной, в ответ Мерц отменил телефонный разговор с Трампом. Что дальше и не запретят ли АДГ в Германии? Комментарий Георгия Бовта. Мэр столицы Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Сразу 2 направления в Ленинский городской округ. Как долго ждать и как это повлияет на рынок недвижимости Подмосковья? И справится ли с нагрузкой сам метрополитен? Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода в ноябре. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта «Почему?» и повлияет ли это на игру? Подробности на Business FM.
6: К
0: Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политики страны, следует его сообщение в True Social. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителей канцлера. Власти Германии подозревают ОДГ в экстремизме, крупнейшей партии страны отказывается от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, что в сентябре АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда дальше дело пойдет, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, не что иное, как синоним этнической чистки по происхождению и цвету кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят. Если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 23 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорила в суде, присвоенный ей в мае 25 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграла дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна, создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луке, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП и занятость которой падает 3-й год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, а в перспективе из Евросоюза. Снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и 3-летнее пособие по воспитанию. Разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5.5% реального ВВП и потери 2.5 миллионов рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за 3-го ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах будут скромнее. Ее предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Эйр Арабия планирует в Москву. Авиакомпания в октябре, по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за войны США и Ирана. Об этом заявили РИА Новости в российском Минтрансе. Ранее некоторые телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. Российские туристы, у которых запланированы вылеты в эти месяцы, переживают, что не смогут улететь. Вот что рассказал бизнес-ФМ «Москвич» Дмитрий, пассажир Эйр Арабия. У него билет в Шри-Ланку на 15 декабря.
7: Собирался лететь большой семьей. Всего нас 6 человек собралось на каникулы на Шри-Ланку. И уже пару месяцев идет вот эта проблема с отменами рейсов. И сейчас они сначала в Экатере. Объявление, что отменили все. Потом, буквально через пару часов после него, сказали, что все-таки будет летать до декабря, по-моему, 2 рейса. А в декабре уже будет, собственно, 4 рейса. При этом на самом сайте никаких оповещений нет. И мой рейс, который я надеялся уже, что его отменят, и в конце концов я верну деньги и куплю уже рейс, в котором я буду уверен, что я полечу, а не буду до последнего момента сидеть на чемоданах при нервах, он, к сожалению, остался. Поэтому мы остаемся в таком подвешенном состоянии, что рейс есть, но полетит он или нет, мы узнаем, видимо, только 15 декабря. И обратного, да, я не могу своего рейса найти. Он пропал с сайта Air Arabia, и там 4 других. Я предполагаю, что они, скорее всего, будут как-то пересаживать, но, опять же, непонятно, нужно кому-то писать, чтобы тебя пересаживали, либо это произойдет автоматически. Агрегатор, через которого я покупал, сейчас тоже почему-то молчит уже в течение суток, но суперкасса. Раньше достаточно быстро реагировали.
0: «Москвич» Дмитрий и «Эйр Арабия» приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта и низкого спроса, отмечает глава компании «Макс Флайт» Максим Царев.
8: Air Arabia является лоукост-перевозчиком, и для них любые расходы, связанные с операционной деятельностью, весьма критичны. И в связи с напряжением в зоне Персидского залива, авиакомпания была вынуждена воспользоваться маршрутом облета, что удлинило маршрут, привело к расходам, повышенным на топливо, на дополнительное аэропортовое обслуживание для дозаправки. Сейчас они дозаправляются в Ташкенте. И при этом экономика, конечно, лоукост-перевозчика рушится. Сам спрос упал на этом направлении, туристов организованных очень-очень мало. Единичными туристами приходится делиться с национальными перевозчиками Emirates и это Аэрофлот, которые успешно забирают неорганизованных путешественников. И в таком случае у Air Arabia практически нету пакетных туров, на которых они работали, и нету необходимости делать чартер-блоки и летать.
9: Хочется понять, что они значат для российского туриста.
8: По моим ощущениям, доля не самая большая. Потребности небольшого количества туристов полностью закрываются названными авиакомпаниями, плюс есть А7 и есть другие перевозчики, которые с радостью займут место Air Arabia. Как только спрос станет большим и конкурентоспособным, можно будет попытаться зайти снова в Air Arabia.
0: Максим Царев, глава компании «Макс Флайт», также ранее сообщалось о возобновлении полетов во Внуково, авиаперевозчик «Эр Танзания», спустя несколько дней перерыва для оценки рисков. Средняя загрузка рейсов из Москвы в августе составила 89%, сообщили во Внукове. Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
10: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией. И одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек. И они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников.
11: Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
12: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
10: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
13: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается нереальной девушке, нереальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
10: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
14: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд – это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей, всякие коучи, блогеры, все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудности быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
10: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
15: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
16: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
10: Платформа NeoBridge запустила для физлиц возможность оплачивать зарубежные товары и услуги с использованием криптовалюты, отмечает издание Frank Media. Через сервис можно проводить расчеты за недвижимость, образование, медицину, товары и юридические услуги. Комиссия составляет 0,2%, а получателем платежа может быть только юридическое лицо. Для проведения операции клиенту нужно заключить агентский договор и перевести рубли, после чего платформа осуществляет конвертацию и расчет с иностранным поставщиком. Группа Astra занимается разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux. Планирует в 2030 году получить выручку в размере более 10 миллиардов рублей за счет продаж собственных решений в области ИИ, заявили в компании. Гендиректор группы Astra Илья Сивцев заявил, что по итогам прошлого года российский рынок ИИ оценивался в 316 миллиардов рублей, а его рост составил 30%. По его словам, российский бизнес проявляет массовый интерес к использованию ИИ. Экспортные поставки АвтоВАЗа включают 31 направление, сообщили в компании. Концерн остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, обладающим полным циклом создания новых моделей – от разработки дизайн-концепции до серийного производства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россияне стали меньше ходить в легальные казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России горные зоны, пишет РБК. Всего таких зон 4 в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская и горная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года. А в июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4% до 716 тысяч человек. Комментирует один из основателей горного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.
17: Упало, по всей вероятности, в связи с тем, что туризм тоже же упал. Но поскольку туризм упал, то, соответственно, Сочи – это тоже туристическая зона, да и многие там туристические зоны, да и летать стало, и ездить стало сложнее, с бензином проблем. И поэтому, может, и сократилось чуть-чуть. Но 30 тысяч – это совершенно незначительная вообще такая цифра. Поэтому я не очень вижу такое беспокойство по этому поводу. Вопрос ведь не сколько посещает, а сколько тратится. Вот если упадет оборот, упадет это все ставки и так далее, вот тогда да, тогда вопрос. Вопрос только в том, когда были 90-е годы и совсем было плохо, все играли. Мой взгляд такой, что игорный бизнес, то есть азартные игры, в тяжелые времена, наоборот, стоят и у них все в порядке, потому что люди хотят получить деньги, выиграть. При том, что других источников доходов у них нет, пополнения. Зарплата падает, доходы уменьшаются и так далее. Поэтому я не вижу никаких таких проблем особых. Ну да, есть колебания, да, есть какие-то проблемы, но 4% это вообще ни о чем на сегодняшний день пока. Ну и перелеты стали сложнее и дороже. Все это понятно, это все же вызывает, так сказать, определенные трудности. И самое главное, нечего было эти игорные заведения в зону засовывать. Бог знает куда, в Алтайский край. Туда долети, попробуй. Причем я и говорю, что это не то, что за полгода, там какая-то тенденция устойчивая. Давайте подождем, что будет в третьем квартале, что будет в конце года.
0: А Дмитрий Слободкин, один из основателей игорного бизнеса в России. Посещаемость упала у всех игорных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год-году до 246 тысяч посетителей. Концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%, сейчас он чуть превышает 7 тысяч рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост, продажи там выросли более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша Энрика Мазавришвили.
18: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши – это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Баста» и «Гуф». Группа «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
0: Энрико Мазаврешвили, директора по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки Вверх, все чаще собирают стадионы. Причем стадионных концертов стало значительно больше, чем раньше. Обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
19: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
20: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки Вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
19: Ну, новые имена вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных мэтров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь в России.
0: Эдуард Ратников, глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон». Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей. Рубль показал рост по отношению к доллару, евро и юаню. Стоимость нефти на бирже растет. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
21: Снизился российский рынок акций. По итогам среды индекс московской биржи потерял 0,5% закрытия основной торговой сессии 2264 пункта. Но в целом можно сказать, что рынок перешел в консолидацию, учитывая, что во вторник вырос на те же примерно 0,5%. Так что рынок продолжает оценивать результаты переговорных процессов, которые в последнее время проходили. Это и приезд представителей президента США в Москву и телефонный разговор лидеров России и США. Ну, если брать уже официальные заявления, то пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал журналистам в среду, что дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нет. Но Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе. Ранее Марк Рубио, госсекретарь США, говорил о том, что в ближайшие недели может появиться некая дорожная карта по урегулированию конфликта. Рубль вырос довольно заметно. 9 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 12 рублей 67 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, опустился в район 85 рублей. Все это на фоне роста мировых цен на нефть. Смесь Brent преодолела $100 за баррель. Если рассматривать минимальные значения августа, то смесь Brent уже выросла на 25% почти. Но и вечер среды — это район $101 за баррель. Конфликт между США и Ираном продолжается. На рынке полагают, что пока нет надежд на какое-то скорое урегулирование этого конфликта. И участники торгов обращают внимание на то, что США начали наносить удары не только по военным кораблям, но все чаще и чаще под удары попадают и гражданские суда. Во всяком случае, центральная команда вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщил, что американские вооруженные силы уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах. Ну, здесь Иран, естественно, отвечает, наносит удары, прежде всего, ракетные удары по американским войскам, по базам всеразличным, в частности, в Иордании. Также были сообщения о том, что корпус стражи Исламской революции нанесли удары и по 2 эсминцам США.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара с 10 сентября 85.46 и курс евро 99.25.
3: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
1: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
22: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
23: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
24: На этой неделе переводим с айтишного на русский терминологию искусственного интеллекта. Сегодня о интеллектуальных агентах. С ними вроде бы нет проблем, термин понимают все, но понимают иногда сильно по-разному. Слово «агент» происходит от латинского «agere» – «действовать». Классическое определение дает учебник 95-го года. Агент – это все, что воспринимает свою среду и воздействует на нее. По этому определению агентом может быть любая реагирующая система. В этом смысле агент и климат-контроль в автомобиле, и спам-фильтр. Сегодня под агентом на практике понимают другое. Это система на базе языковой модели, которая не просто отвечает на вопрос, но выполняет задачу. Разбивает цель на шаги. Сама обращается к нужным инструментам, проверяет результаты и исправляет свои ошибки. Чат-бот отвечает, агент действует. Ключевое отличие агента – элемент субъектности. Это еще не личность, но уже сущность, способная принимать решения в рамках поставленной задачи. Такой агент может искать и сверять информацию, писать и запускать код, ходить по сайтам, заполнять формы, разбирать почту и доводить до конца цепочку из десятков шагов. Ставишь задачу – найди 3 варианта перелета и забронируй удобный, и агент сам проходит весь путь от поиска до оплаты. Пока на длинных и ответственных цепочках такие системы часто сбиваются, и контроль человека остается необходимым. Сам процесс создания агента пока не вполне тривиален и доступен продвинутым пользователям больших языковых моделей, но все быстро меняется. Термин «подвижен». Завтра агентами мы будем называть системы, которые дольше работают без присмотра, общаются и берут на себя целые рабочие процессы. Агенты получат еще больше черт независимой личности. Плохо это или хорошо? Большой и неизбежный вопрос.
23: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 6.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Спасатели тушат пожар на кровле школы в Тюмени. Открытое горение ликвидировано, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Огонь охватил всю кровлю на площади 3600 квадратных метров. Пострадавших нет, людей в здании не было. К ликвидации пожара привлечено 50 человек и 10 единиц техники. Причина возгорания устанавливается. Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. Как выразился Трамп, это было бы очень мило с его стороны. Кроме того, президент США не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Команде Kanye West, команда планирует провести его концерт в Москве. Об этом известием сообщил член команды артиста. По его словам, проведение концерта в Петербурге находится под сомнением, так как там могут возникнуть трудности с организацией, поэтому мероприятие могут перенести в столицу. Из соцсетей организаторов исчезли несколько публикаций о концертах Kanye West, запланированных в Петербурге. Число жертв оползня в Непале увеличилось до 1374. Более 5100 человек числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дефицит российского бюджета уменьшился. Минфин отчитался, что за 8 месяцев года расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей. Месяцем ранее цифра была больше на 600 миллиардов, за счет чего произошло улучшение ситуации. Первый складной iPhone показала компания Apple. Устройство в развернутом виде имеет экран 7,6 дюйма. А в Америке iPhone Duo, так он называется, начнут продавать с 23 октября по цене от $2000. Подорожает ли жилье в Подмосковье? Сергей Собянин вчера объявил, что столичная подземка получит продолжение сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Эти и другие темы в нашем эфире. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в августе, январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,45 триллиона рублей или 2,8% ВВП. Отдельных данных по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом 600 миллиардов рублей. Высокие цены на нефти из-за ситуации в Армузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
5: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и вот эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале скорее среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%. Сейчас по августу цифра будет пониже. Но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, 4 квартал. Там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
4: Наталья Орлова, Альфа-банк. На том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
6: В августе произошло то, что происходит каждый август, это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит, и это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и тем более профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше. С точки зрения итогового дефицита важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нету такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
4: Олег Буклемишев, МГУ. В России не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызвать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. Реально ли угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые несет в себе технология. Сотрудник Anthropic накануне покинул компанию как раз из-за подобных опасений, что и выйдет из-под контроля. А недавно вышла новая модель от OpenAI Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями, продолжит Валерий Убадоев.
7: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывается основатель университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
8: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
7: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
9: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
7: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI, GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение Навье-Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
11: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике, пока говорит про то, что это прямо революция Astra, нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот узкоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает риск действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который злонамеренно или непреднамеренно но может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем по миру.
7: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
12: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы подобных ситуаций не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
7: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
10: прямо сейчас.
4: Глава Дагестана сообщает, в результате падения обломков БПЛА произошли возгорания портовой инфраструктуры в Махачкале. Также пострадал театр. В результате атаки БПЛА пострадавших при этом нет. Apple представил свой первый складной смартфон iPhone Duo. Экран в развернутом положении, 7,6 дюйма. Раскладушка от Apple поддерживает стилус. Также умеет держать на экране сразу два приложения сразу. При этом iPhone Duo не поддерживает Face ID, распознавание по лицу. В раскладушку вернулся Touch ID. Корпус титановый, цветов два, белый и черный. Стоимость США $2000. Это более 170 тысяч рублей по курсу. Начало продаж 23 октября. Оценочная стоимость в России от 300 до 500 тысяч рублей. А также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных и модель прямо на устройстве. Новый чип встроят в iPhone 18 поколения и в Duo. Комментирует Денис Кусков, глава Telecom Daily.
13: Так и основным лейтмотивом, и все это ожидали, было именно представление новой модели, это iPhone Duo, складная модель, которая вышла в продолжении компании Huawei и компании Samsung, которые уже давно развивают формат книжки в смартфонах. Стоимость этой модели, конечно, запредельная, поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели, Pro Max 18, будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась, то есть надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. Очевидно, он уже сделан на новом техническом слое. Напомню, что когда первые смартфоны делали тот же Samsung, у него там трескалась середина экрана и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, подобного уже не будет, не те года. С точки зрения приложения, надо понять удобство для конкретного человека. Компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто, понятно, быстро. Даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал по ним, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
4: Денис Кусков, кстати, презентацию Apple впервые провел новый глава компании Джон Тернус.
14: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
25: Рестораны. Начало.
26: В 1872 году в Москве на Никольской улице завершилось большое строительство. Предприниматель Александр Пороховщиков задумал создать дорогостоящий гостиничный комплекс с лекционным залом и торговыми площадками. В 68 номерах отеля останавливались министры, золотопромышленники и творческая элита. В 12 кабинетах проводились деловые встречи и обеды. Через год торговую площадку комплекса было решено переделать под первый в России ресторан для деловых встреч «Славянский базар». С полудня и до 3 часов там подавались роскошные завтраки, за которыми купцы и промышленники вели переговоры и заключали сделки. Ресторан любила и творческая интеллигенция. Именно в «Славянском базаре» Станиславский и Немирович Данченко договорились о создании Московского художественного театра.
25: Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ.
16: В эфире радио не на словах, а на деле.
27: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
3: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. С 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводу между собственными счетами. Поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничение максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за месяц. Лимиты вводят, чтобы снизить риски легализации сомнительных наличных. При этом сервис будет добровольным. Каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет. В Нижегородской области зафиксировано уже свыше 7 тысяч случаев ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре. На данный момент доминируют риновирус и парагрипп. Также выявлены боковирусы и микоплазма. В 11 детских садах региона частично приостановили воспитательный процесс. Нижегородцам рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа в ближайшее время. Оптимальным сроком иммунизации является сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. В Нижегородской области проводят тренировку системы дистанционного электронного голосования. Она продлится до 8 вечера четверга, 10 сентября. Цель – проверка работоспособности программного обеспечения и ознакомление избирателей с процедурой онлайн-голосования. Принять участие в тестировании смогут только те граждане, которые подали заявление через портал госуслуги и получили статус «Учтено» до конца дня 6 сентября. Для корректной работы системы организаторы рекомендуют использовать Яндекс.Браузер или установить российские сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра Минцифры. Также пользователям необходимо отключить VPN-сервисы на устройствах, с которых планируется доступ к порталу выбора.gov.ru. Более 1,5 миллиона рублей выделили на освещение двух территорий в Урине. Администрация округа объявила

0: социальных партнеров, иных органов и организаций на безвозмездной основе. При рассмотрении материалов комиссия учтет 16 критериев, включая значимый вклад в разработку и внедрение мер профилактики профзаболеваний и травм, активную деятельность по обучению работников, особые достижения в формировании корпоративной культуры охраны труда, научные разработки, инновационные проекты и другие. Почти 70% соискателей готовы дольше ждать решения работодателя, если получают уведомление о статусе своего отклика, пишет Коммерсант. Почти треть опрошенных считают нормальным получить ответ в течение суток. Еще 28% готовы ждать 2-3 дня. При этом около 60% участников исследования сталкивались с тем, что работодатель вообще не отвечал на отклик. Аналитики отмечают, что для работодателей скорость ответа становится частью конкуренции за кандидатов. Даже автоматическое уведомление о статусе отклика может продлить интерес соискателя к вакансии и снизить риск его ухода к другому работодателю еще до завершения отбора. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 19 градусов. Вечером плюс 16 и вновь малооблачно. Ночью облачно с прояснениями и плюс 13.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 сентября. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 74 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в вебинаре «Час с торговым представителем России в Республике Армения». Мероприятие пройдет 29 сентября. Участники узнают об особенностях ведения бизнеса в данном направлении, текущей экономической ситуации, организации логистики, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Он добавил, что нижегородские компании уже поставляют в страну фармацевтическую продукцию, изделия из черных металлов, керамику, стекло, древесину, пластмассы, химическую продукцию и мебель. Для того, чтобы стать участником встречи, необходимо до 23 сентября заполнить заявку. Мероприятие запрещено для детей. Напомню, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Восьмиклассникам стал доступен первый видеокурс по химии, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Он размещен на образовательной платформе просвещения «Лекта». Проект стал продолжением соглашения просвещения компании «Сибур» о развитии школьного химического образования, подписанного в июне на Петербургском международном экономическом форуме. «Сибур» выступил инициатором идеи, объединив промышленную и научную экспертизу компании с опытом просвещения в создании школьных учебников и образовательного контента. Видеокурс создан как цифровое дополнение к школьной программе. В нем школьная теория соединена с реальными задачами современной химии и нефтехимии. Каждая тема состоит из коротких видео разных форматов. Всего в курс войдет 28 роликов. Они помогут последовательно пройти путь от объяснения базового химического понятия эксперимента до его применения в современной нефтехимии и разработки материалов, которые используются при создании инновационных решений в медицине, транспорте и строительстве, а также производстве предметов повседневной жизни. Публикация видеоуроков продолжится в течение учебного года в соответствии с логикой школьной программы. Для Сибура этот проект – часть системной работы по популяризации естественных наук и инженерно-технических профессий среди школьников, а также возможность коммуникации с поколением «Альфа» в привычном для них формате, отметили в компании. Резиденты особой экономической зоны Кулибин смогут получить льготное финансирование на развитие бизнеса по программе Минэкономразвития России и корпорации малого и среднего предпринимательства. На ее реализацию правительство направило 3,5 миллиарда рублей. Новый объем федерального финансирования позволит предприятиям привлекать дополнительные средства для реализации инвестиционных проектов, строительства новых производственных объектов и расширения действующих мощностей. Это создает условия для запуска новых производств и привлечения инвестиций в экономику региона, отметил замгубернатора Егор Поляков. В Нижегородском Минпроме сообщили, что резиденты особой экономической зоны могут привлечь инвестиционные кредиты по ставке 10% годовых на сумму до 200 миллионов рублей сроком до 5 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер.

0: Ровер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр БЦР Моторс на Гагарина. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
1: Инта, Республика Коми, 23 тысячи жителей. В начале 20 века на территории республики были найдены значительные залежи энергетических углей, но осваивать их начали лишь в 1932 году. Рядом расположилась база по проектированию шахт. Поселок, которым она обросла, уже через десятилетия стал городом.
2: Как появлялись города на Бизнес FM.
4: Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
5: Родился в 1850 году в семье владельца ситцевно-бивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3 тысячи человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на Всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения Политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданным. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
4: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Штрафом в 3000 местных долларов может закончиться сквернословие или угрозы в адрес собеседника, даже шуточные, если они прозвучали в одном из общественных мест Сингапура. Но гораздо неприятнее попасть под наказание за прилюдное использование открытого огня. До 8 ударов розгами. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Слово и деньги. Печальная перспектива сознавать, что на мои полотна может быть никогда.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: Москва, 7:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Дагестане из-за атаки БПЛА пострадала портовая инфраструктура в Махачкале и Аварский музыкально-драматический театр. В результате падения обломков беспилотника произошли возгорания на этих объектах, сообщил временно исполняющий главы республики Федор Щукин. По его словам, пострадавших нет, возгорания оперативно ликвидированы. Дмитрий Медведев заявил о планах распространить систему Амина на всю Россию. По словам зампреда Совбеза России, цифровой контроль за мигрантами уже показал эффективность. В Москве и Подмосковье сейчас на учете состоит около 1 100 000 человек. Приложение используется для учета мигрантов, прибывших из безвизовых стран, и позволяет в том числе контролировать их местонахождение с помощью геолокации. Медведев отметил, что в будущем миграционный учет, вероятно, полностью перейдет в электронный формат. Дональд Трамп пообещал всем совершеннолетним американцам по $5,000, если республиканцы выиграют промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США. Кроме того, Трамп заверил, что намерен до промежуточных выборов лично отправиться в десятки штатов, чтобы поддержать баллотирующихся в Сенат и Палату представителей республиканцев. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. В Китае официально появились роботы-полицейские. Роботизированный полицейский пост выпустили на патрулирование улиц Шэньчжэня. В составе патруля гуманоиды, колесные роботы, робособаки, дроны и беспилотные патрульные автомобили. Роботы умеют самостоятельно патрулировать улицы, распознавать подозрительное поведение, помогать в поиске пропавших людей, принимать сигналы тревоги и реагировать на чрезвычайные ситуации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Альтернатива для Германии собирается устроить этнические чистки и вообще работает в интересах России. В таком духе высказался канцлер Германии Фридрих Мерц. Более того, он отменил свой телефонный разговор с Дональдом Трампом после того, как американский лидер похвалил АДГ за успех в Саксонии. А ситуации вокруг АДГ, о том, что может угрожать партии в Германии, комментарий Георгия Бофта через минуту. Минский против Трапезника. Светская публика обсуждает драку, которую устроили ресторатор и ресторанный критик. Каждый уверен, что победил именно он. А грозит ли что-то участникам конфликта по юридическому, так сказать, направлению? Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open. Он одолел Александра Блокса из Бельгии. Соперник не смог, правда, довести матч до конца из-за проблем со здоровьем. Мира Андреева свой матч в 1/4 проиграла. Эти и другие темы в ближайшее время. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии АДГ на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политикой страны. Следует из сообщений Трампа в True Social. Трамп назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителя канцлера. Власти Германии подозревают АДГ в экстремизме. Крупнейший партии страны отказываются от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге накануне, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. 6 сентября, напомню, АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда пойдет дело дальше, комментирует Георгий Бов. Телеграм-канал «Бовт знает».
8: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению и цвету кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят. Если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 2023 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорило в суде, присвоенный ей в мае 2025 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграло дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна. Создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луки, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП и занятость которой падает 3-й год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена в перспективе из Евросоюза, снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и 3-летнее пособие по воспитанию, разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы CO2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5,5% реального ВВП и потеря 2,5 миллионов рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за 3-го ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах был скромнее. Ей предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и 3-й подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
7: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Перезапуск легендарного в нулевые годы ресторана «Ваниль» на Остоженке ознаменовался дракой. Культовый проект Аркадия Новикова в соавторстве со Светланой Бондарчук «Как в старые гламурные времена» собрал во вторник вечером на открытии «Все сливки общества». Тосканская кухня с современным взглядом от шефа Джакомо Ломбарди. Обновленные интерьеры, статусные гости. Все было на высшем уровне, но Москва обсуждает скандал. Драку известного ресторатора Антона Пинского с ресторанным критиком Ильей Трапезником. Подробности у Светланы Чередниковой.
9: Все произошло в разгар вечера и довольно быстро, поэтому основная масса гостей увидела только официантов, спешно подметающих пол уже после потасовки. Версия о ее причинах расходится. В своем телеграм-канале ресторанный критик Илья Трапезник принес извинения организаторам вечера и заявил, что его спровоцировал на конфликт ресторатор Антон Пинский. По его словам, тот подошел сзади и, взяв за шею, обругал за критические статьи о его заведениях. Под конец якобы прозвучала угроза в адрес пожилых родителей Трапезника. После этого критик стал наносить удары по оппоненту и смог одержать победу, даже будучи значительно ниже ростом. Трапезник сказал, что отправил Пинского в нокаут на пол. Он также заявил, что правдивость его слов могут подтвердить и камеры видеонаблюдения, и свидетели. А по мнению Пинского, инициатором конфликта был Трапезник. Он первым стал ругаться, а потом полез с кулаками. Также Пинский заявил изданию РБК, что правоохранительные органы уже начали проверку, поскольку после конфликта он обратился за медпомощью. У него диагностировали перелом ребра, ушиб головы, локтевого сустава и грудной клетки. Медики передали информацию полиции. Трапезник, кстати, тоже пострадал, но легко отделался разбитой губой и порванным карманом. Драка тут же стала кликбейтной темой в СМИ и соцсетях. Даже спустя время появляются все новые подробности развития событий. Говорит одна из гостей, которая была на открытии «Ванили», сооснователь телеграм-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская.
10: Мы подошли на шум. Застала я тот момент, когда абсолютно шокированные официанты уже что-то сметали с пола. Потому что, как я понимаю, один из борцов упал, сразу поймала Антона Пинского. Он мне рассказал свою версию событий, и спустя минут 15 удалось узнать версию событий Ильи Трапезника. Эти версии событий несколько расходились.
11: У Антона насколько серьезные травмы? Пишут, у него ребро вроде как сломано.
10: Думаю, что я не единственная это скажу, потому что его видел весь ресторан в тот вечер. Я не могу сказать, что он выглядел несчастным или чувствовал себя плохо. После драки он еще, наверное, минут 15-20 был на мероприятии, после чего со своей супругой покинул его. Конечно, все внимание было обращено, собственно, к этому эпизоду, а не к замечательным пастам и ризотто, которые нам приносили. Все со всех столов обсуждали произошедшее, сравнивали версии. Вечер просто повернулся в несколько иное русло. Тут вопрос в том, как ребята будут вести себя после. Было бы здорово, если бы они пожали друг другу руки и сочли бы этот конфликт завершенным.
11: Пинский сказал, что после драки правоохранительные органы начали проверку.
10: Это прискорбно.
9: А вот что рассказал ресторатор Александр Соркин. Впрочем, саму драку он не видел.
12: Единственное, что мне понравилось в этом сражении, то, что обе считают себя победителями. Это очень напоминает политическую ситуацию Трампа, допустим, и Иран. Сейчас это, видимо, такой тренд, когда независимо от исхода, все себя считают победителями.
11: Ну, насколько я понимаю, Антон больше всего пострадал.
12: Антон, после этого я с ним разговаривал, он был вполне бодр. Я так понял, что это какая-то старая история. Но Антон Евгеньевич, он вспыльчивый, молодой и амбициозный человек. Ему не нравится, как он считает несправедливые вещи, которые были написаны. Ну, Антон мой партнер, я точно буду на его стороне.
11: У Антона Евгеньевича насколько серьезные травмы?
12: Я, честно говоря, не видел никаких у него травм. Не прочитал насчет там ребра, но мне кажется, это какие-то утки. Я, честно, не созванивался с ним сегодня. Но уходил он с мероприятия бодр, весел, как всегда.
9: Что может грозить драчунам по закону, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
13: В рамках доследственной проверки будет проведено исследование, какой же вред был причинен. Вполне допуская при определенном развитии событий, например, черепно-мозговая травма, что будет возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса. Ответственность, ну, штраф, либо прав работы, это уголовная судимость по не самой героической статье.
9: Ряд телеграм-каналов отметили, что новая «Ваниль» переиграла кофеманию как место самой громкой драки. Некоторые вспомнили конфликт в старой культовой «Ванили». Тогда главред издания «Коммерсант» Андрей Васильев поспорил с музыкантом и дирижером Юрием Башметом и его коллегой Владимиром Спиваковым. Всех разнимал Олег Янковский. В свою очередь, организатор нынешней вечеринки открытия «Ванили» Светлана Бондарчук выразила недовольство и сожаление о случившемся скандале, а также намекнула, что теперь знает, кого больше не стоит приглашать на подобные мероприятия. Ничьих имен она, впрочем, не назвала. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Мы направили запрос о комментарии сторонам конфликта. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open. В четвертьфинале Хачанов победил бельгийца Александра Блокса. Соперник не смог довести матч до конца из-за проблем со здоровьем. Остальные представители России в одиночном разряде борьбу на турнире завершили. Последнее это сделала Мира Андреева. Она уступила американке Кори Гауф. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
14: Спорт с Григорием Гуреевым. Увы, на US Open остался только один россиянин. До начала турнира мало кто мог предположить, что им окажется именно Карен Хачанов. Постепенно выбывали из борьбы Роман Сафиулин, Андрей Рублев, Даниил Медведев. И только Хачанов держался, да, собственно, продолжает пока это делать. Нынешний сезон у него не заладился. Карен сильно просел в рейтинге, шел в конце пятого десятка до начала последнего в этом году турнира «Большого шлема». Но в итоге в Нью-Йорке вернулся в оптимальную форму, одержал 4 победы подряд, в том числе выбил из борьбы канадца Феликса Оже-Аль-Яссима. Затем была долгая битва с американцем Лернером Циеном, на нее ушло 5 сетов. Четвертьфиналу с бельгийцем Александром Блоксом Хачанов подошел прокачанным и окрепшим. Спокойно выиграл первый сет 6-2, поборолся и взял упорством второй 7-5. А в третьем при равной борьбе и счете 3-2 его соперник был вынужден отказаться играть из-за боли в спине. Что ж, здоровья Александру Блоксу. Ну, а Карен Хачанов идет дальше. Россиянин повторил свое достижение на турнире 4-летней давности. Посмотрим, сможет ли он впервые в карьере выйти в финал турнира «Большого шлема». К сожалению, матч Миры Андреевой с Кори Гауф сложился очень печально для россиянки. 6-й раз в истории сошлись соперницы, и снова победа Гауф. А ведь начала Мира прекрасно, 6-2 после первого сета. Американка явно не ожидала такой прыти, подобного не было за всю историю их личных встреч. Второй отрезок выдался нервным. Теннисистки без конца обменивались брейкпоинтами, дело завершилось тайбрейком. У Андреевой дважды был матчбол, но в итоге 9-7 в пользу Гауф. Американка в этой игре допустила 12 двойных ошибок. Но роковые просчеты совершила именно Мира. В третьем сете у нее совсем сдали нервы. Мяч летел то в аут, то в сетку. Началось привычное швыряние ракеток, и Гауф оказалась крепче. Довела дело до победы 6-3. Теперь в полуфинале Кори сыграет с уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. По итогам US Open, независимо от его исхода, Рыбакина впервые возглавит рейтинг WTA. Григорий Гуреев, Business FM.
7: Карен Хачанов в полуфинале встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым. Матч пройдет 11 сентября.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. Осень. Яхт-клуб «Буревестник». Любители ветра и морских брызг могут принять участие в парусной регате. Осеннее меню с акцентом на охотничьи трофеи. Блюда фламбе, паста в головке сыра, авторский том-ям, блинчики с маскарпоне, которые шеф-повар приготовит у вашего стола. В октябре с теплой веранды можно наблюдать за подъемом и подготовкой яхт к зиме. Подробнее на сайте ресторана яхт-клуба «Буревестник». 0+. Теории заговора. Отцом теоретической компьютерной вирусологии принято считать американского математика и физика Джона фон Неймана. Еще в 1951 году он описал, как разработать самовоспроизводящуюся программу для ЭВМ. Первым настоящим компьютерным вирусом стал Creeper, запущенный в начале 1970-х в ARPANET, так назывался предшественник интернета. Любое действие порождает противодействие, и в ответ на Creeper почти сразу появился антивирус для его устранения. Reaper. С тех пор были разработаны и запущены тысячи вредоносных ПО. Развивались и программы-защитники. Появилась и выросла новая индустрия кибербезопасности. Причем есть теория, что создание всех новых вирусов спонсируют как раз производители антивирусов, чтобы было и с чем бороться, и на чем зарабатывать. Теории заговора на Business FM. Первые в деле. Первая в мире платная парковка появилась в США в 1935 году в центре Оклахома-Сити. И, естественно, рядом стоял первый в мире действующий паркомат. Час парковки стоил тогда 5 центов. Идея прижилась быстро. Через 10 лет в Америке уже работало около 200 тысяч парковочных устройств. Первые в деле. На Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
9: «Лукойл» начал промышленную добычу нефти на месторождениях командиршорской группы в Ненецком автономном округе, сообщила компания. Построена установка подготовки нефти командиршор мощностью более 800 тысяч тонн. Ее ввод позволил приступить к промышленной эксплуатации месторождений. В системе подготовки попутного нефтяного газа с высоким содержанием сероводорода используются технологии, разработанные и запатентованные в России. В Москве открылся первый магазин сети азиатских снеков «Снекс», сообщает издание «Шопперс». Планируется также открытие еще одной точки в городе. «Снекс» – российская розничная сеть из Владивостока. Первый ее магазин открылся 2 года назад. Сейчас у нее есть точки в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Новосибирске. В каталоге сети такие категории, как лапша, бакалея, соевое мясо, батончики, дрожжи, сушеные фрукты и напитки. Объединенная авиастроительная корпорация заключила первый экспортный контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130М, сообщили в госкорпорации Ростех. Там уточнили, что самолет оснащен расширенным составом вооружения, в который входят авиационные средства поражения, классов воздух-воздух и воздух-поверхность. Кроме того, машина получила новый комплекс бортовой обороны и радар с активной фазированной антенной решеткой. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
7: Семь сорок семь в Москве. Дорогая нефть и слабый рубль поддерживают топливный сектор, но далеко не все компании одинаково привлекательны. Какие нефтяники сейчас выглядят интереснее рынка? Мнение инвестбанкира и основателя медиа-системы «Биткоган» Евгения Когана.
15: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
16: Визит Кушнера и Уиткова в Москву, к сожалению, не приблизил нас к миру. Договорились лишь, что нужно договариваться дальше. Ну, как-то так не очень, если честно. Вряд ли обрадует и Банк России все это в пятницу. Ну, хотя бы одна хорошая новость для нашего рынка, то, что нефть снова растет на фоне очередного обострения на Ближнем Востоке. Ведь так же. Но, с другой стороны, я смотрю на индекс Мосбиржи, и как-то даже из-за дорогой нефти нет там никакого праздника жизни. Не так давно я говорил, что в наших же интересах, чтобы конфликт между США и Ираном закончился. Иначе мировая экономика рискует скатиться в кризис. А вместе с ним, и об этом многие сейчас говорят, снизился спрос на энергоносители. Это тоже показательно. Если конфликт закончится быстро, да, цены, безусловно, цены на нефть могут упасть в моменте. Но странам придется восстанавливать потраченные запасы, что все-таки поддержит, безусловно, котировки на повышенных по сравнению с обычными уровнями. Но пока дорогая нефть играет на руку нашему рынку, в частности нефтяникам, да еще на фоне слабеющего рубля. Но сильно на котировках это вот как-то не особенно отражается, по крайней мере, последнее время. Правда, далеко не все компании сейчас выглядят одинаково интересно. Например, отчет Роснефти нам не понравился. Слишком не сильные, скажем так, мягко, результаты для такой сильной конъюнктуры. Запуск «Восток Ойл», конечно, позитивен, но на прибыли вряд ли скажется. Только через 2 года. А 2 года это ждать довольно долго. В случае «Лукойла», ну, теоретически компания может направить 100% денежного потока свободного на дивиденды. Но по нашим оценкам вероятность этого невысокая, поэтому эту историю, похоже, тоже отложили. И только, пожалуй, «Татнефть», качественный нефтяник с одним из лучших и наиболее эффективных новых, недавно относительно сделанным и реставрированным НПЗ в России. По итогам года, ну, ждем, наверное, 60-70 рублей. Я имею в виду дивиденда на акцию. Но по доходности есть варианты и поинтереснее. В частности, кстати, «Газпромнефть» и привилегированные акции «Сургута». «Газпромнефть» нам нравится за счет сегмента «Даунстрим», который может получить высокую прибыль из-за выросших КЭК-спредов. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды, и получилось примерно 70% от прибыли, что может нам говорить о важном. Группа будет придерживаться повышенного пэй-аута. Главный риск – растущий, естественно, долг. Это беда. Это, кстати говоря, также и у многих государств. Ну, а привилегированные акции «Сургута» – это классическая ставка на слабый рубль. Все просто. Чем слабее рубль, тем выше потенциальный дивиденд за счет переоценки валютной кубышки.
7: Это был инвестбанкир и основатель медиа-системы «Биткоган» Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Теми, кто в теме, сегодня о задаче тысячелетия. Компания OpenAI заявила, что ее модель решила сложнейшее уравнение Навье-Стокса. Но действительно ли и силен в математике, или он силен в обходе конфиденциальности и без спроса взял результаты чужой работы? Обсуждаем с кандидатом физико-математических наук Яном Науменко.
17: По поводу решения как такового, оно прямо сейчас, очевидно, проверяется рядом крупных математиков. Уже имелись прецеденты того, как системы искусственного интеллекта, будучи не столько умными, сколько хитрыми, использовали обнаруженные этой же системой искусственного интеллекта ошибки в коде. Искусственный интеллект осознанно искал возможность протолкнуть свое неверное решение через систему автоматической верификации. Искусственный интеллект в рамках своих каких-то собственных представлений может прийти к совершенно парадоксальным выводам по поводу окружающей действительности. Задача, допустим, минимизировать опасность для жизни человека. Внезапно одним из таких простых ходов, который краткосрочно приведет к очень хорошим результатам, запереть всех людей по домам.
7: Футуристическая тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». Азия стала базовым внешним рынком России, а одним из условий развития торговли стала возможность проведения международных расчетов. Об этом говорится в результатах исследования «Россия-Азия. Новая архитектура торговли», которое А7 ведомостей и финансовый университет представили на Восточном экономическом форуме. За последние 4 года доля Азии в российском экспорте выросла в 3 раза до 78%. Одновременно изменилась валютная структура расчетов и возникла новая платежная инфраструктура. Согласно исследованию, сегодня подавляющее большинство внешнеторговых расчетов с Азией до 85%. Производится в рублях и национальных валютах. Для сравнения, в 2021 году доля таких расчетов составляла всего 15%. Главным торговым партнером России является Китай. Остается Китай, продолжает декан факультета международных экономических отношений и финансового университета при правительстве России Павел Селезнев.
18: Наиболее, может быть, сбалансированной, уравновешенной и паритетной у нас является система взаимоотношений там и внешнеторговых расчетов с Китаем. Вот с Китаем у нас порядка 99% расчетов происходит в национальных валютах. Происходит это благодаря тому, что диверсифицированный импорт-экспорт. У нас есть то, что нужно китайцам, у китайцев есть то, что нужно нам. Здесь дорога с двусторонним движением. Здесь, еще раз говорю, все зависит от структуры и баланса между экспортом и импортом.
7: Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений и финансового университета при правительстве России. Ситуация с международными платежами заметно улучшилась в последние годы. Рост торговли со странами Азии это подтверждает, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
19: Действительно, Азия стала основным рынком России, учитывая, что более 74% российской внешней торговли нацелено на страны Азии. И такая ситуация сложилась приблизительно к 2024-2025 годам. И хотя меняются доли разных стран, Китай остается действительно самой передовой страной в области объемов торговли. Очевидно, что и в этом году торговля вырастет. Проблемы, к сожалению, по работе с некоторыми азиатскими банками еще серьезные остаются. Но внедрение новых систем расчетов, особенно как раз последний год, резко изменилась ситуация.
7: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Согласно исследованию «Россия-Азия. Новая архитектура торговли», крупнейшим платежным агентом выступает А7 от ПСБ. В прошлом году компания обеспечила 19% внешнеторговых операций России почти на 700 миллиардов долларов.
20: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
21: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
23: Органайзер миллиардера.
5: основатель Amazon и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пиц. По нему переговоры проходят максимально эффективно, только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее.
22: Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
0: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
22: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: Москва 7.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Москве арестован художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратьев. Кондратов. Как говорится, в имеющихся в распоряжении ТАСС документах Мосгорсуд признал законным арест фигуранта в рамках уголовного дела о госизмене. Он отправлен в СИЗО. ФСБ сообщило о задержании в Москве сотрудника охраны британского посольства. Он собирал и передавал Украине сведения о дипломатах с целью подготовки диверсионно-террористических актов. В Воронежской области в результате падения беспилотника на частный дом возник пожар. Погибла женщина, еще 2 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор в Ростовской области. Около 90 беспилотников уничтожены, повреждена линия электропередачи. Вашингтонская администрация допускает, что война с Ираном не завершится к концу его срока Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, Венс, Рубио и другие представители администрации на заседаниях обращали внимание Трампа на то, что Тегеран может и дальше противостоять давлению Вашингтона, несмотря на блокаду и военные действия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дефицит российского бюджета уменьшился. Минфин отчитался, что за 8 месяцев этого года расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей. Месяцем ранее цифра была больше на 600 миллиардов. За счет чего произошло улучшение? Первый складной iPhone показал компания Apple. Устройство в развернутом виде имеет экран 7,6 дюйма. В Америке iPhone Duo начнут продавать с 23 октября по цене от $2000, а вот в России ценники будут начинаться от 300 тысяч рублей. Подорожает ли жилье в Подмосковье? Сергей Собянин вчера объявил, что столичная подземка уйдет в Московскую область и затронет Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и Ленинский городской округ. Не пора ли покупать инвестнедвижимость там? Все подробности в нашем эфире. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,45 триллиона рублей или 2,8% ВВП. Отдельных данных по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом 600 миллиардов рублей. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Армузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
1: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и вот эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале, скорее, среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенный темп роста временный, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%. Сейчас по августу цифра будет пониже. Но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал, там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
7: Наталья Орлова, Альфа-банк. На том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: В августе произошло то, что происходит каждый август. Это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит. И это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и, тем более, профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше с точки зрения итогового дефицита, важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нет такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
7: Олег Буклемишев, МГУ. В России не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызвать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. Реальна ли угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом же неоднократно предупреждала о рисках, которые несет в себе технология. Сотрудник Anthropic накануне покинул компанию как раз из-за подобных опасений, что и выйдет из-под контроля. А недавно вышла новая модель от OpenAI Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями, продолжит Валерий Убадоев.
3: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. меняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывается основатель университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
8: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
3: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
10: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
3: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI, GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение на въезд Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
11: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике, пока говорит про то, что это прямо революция Astra, нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот высокоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает риск действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно но может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем померов.
3: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
23: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы потом в ситуации не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
3: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
7: От 300 до 500 тысяч рублей за складной iPhone. Стоимость первого складного смартфона Apple в США составит около 2000 долларов. По курсу это сейчас 170 тысяч рублей. Но в России цена iPhone Duo, по предварительным оценкам, будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей. А продажи начинаются 23 октября. В разложенном виде экран представленного накануне вечером iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюйма. Смартфон поддерживает стилус Apple Pencil. Позволяет одновременно работать с двумя приложениями на экране, при этом в складной модели отказались от Face ID, вернулся Touch ID, сканер отпечатка пальцев, корпус смартфона выполнен из титана, доступны два цвета, звездный белый и ночное небо. Также на презентации представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Показали чип A20 Pro, он имеет отдельный блок для запуска локальных и моделей, и будет встроен как раз в 18 iPhone и в Duo. Новинки комментирует гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
4: Так и основным лейтмотивом, и все это ожидали, было именно представление новой модели, это iPhone Duo, складная модель, которая вышла в продолжении компании Huawei и компании Samsung, которые уже давно развивают формат книжки в смартфонах. Стоимость этой модели, конечно, запредельная, поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели Pro Max 18 будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась, надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. Очевидно, он уже сделан на новом техническом слое. Напомню, что когда первые смартфоны делали тот же Samsung, у него там трескалась середина экрана и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, подобного уже не будет, не те года. С точки зрения приложения, надо понять удобство для конкретного человека. Компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто, понятно, быстро, даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал по ним, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
7: Это был Денис Кусков, Telecom Daily.
12: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2020. 16+.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Индийские рупии впервые появились в середине 16 века. Чеканились из серебра и весили 11,5 граммов. Само же понятие рупия было известно как минимум 6 века до нашей эры. В переводе с санскрита оно буквально означает «чеканное серебро». В новейшей истории рупия почти на 2 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
24: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
9: Реконструкция трамвайных путей на улице Чкалова начнется 10 сентября, сообщили в компании «Экологические проекты». Пути на данном участке были построены еще в конце 19 века. Тогда улица называлась Выставочным шоссе. Ее построили, чтобы соединить город с площадкой Всероссийской промышленной и художественной выставки. По шоссе проложили первую в городе электрическую железную дорогу. Подрядчику предстоит поменять более 1,5 километров рельсов. Планируется выполнить полный комплекс работ по замене полотна и контактной сети. В связи с началом работ сократят пути следования двух трамваев номер 27 и 417А. Они будут курсировать до площади Комсомольской. Завершить основные строительно-монтажные работы планируется в будущем году. Ограничения стоянки транспорта введены на улице Ковалихинской на период строительства дома номер 18, сообщили в городском центре организации дорожного движения. Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на этом участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков. Обновлены дизайн-коды улицы Звездинка и Грузинская. Они определяют требования к оформлению фасадов, входных групп и информационных конструкций. Документ размещен на сайте мэрии. Основные задачи концепции – упорядочение размещения информационных конструкций, разработка художественных решений, гармонирующих с архитектурой зданий и формирование единого подхода к входным группам. Так, например, концепция устанавливает требования к информационным конструкциям, запрет на использование декоративных и каллиграфических шрифтов, искажение букв, изменение интервалов. Нижегородстат посчитал заработки жителей региона. Среднемесячная зарплата в первом квартале года варьировалась от 45,5 до 104 тысяч рублей. Выяснилось, что меньше всех получали жители Краснопаковского округа, больше всех – жителей Нижнего Новгорода. В первой десятке по уровню зарплаты находятся Дзержинск, Выкса, Павловский округ, Бор, Балахна, Володарск, Навашино, Арзамас и другие. Тут зарплата от 72 до 100 тысяч рублей. Меньше всего получают жители Краснопаковского и Тонкинского округов – 45 700 рублей и 49 700 рублей соответственно. Нижегородские старшеклассники могут записаться на бесплатные курсы программирования «Код будущего». Сделать это можно на портале госуслуги. В этом учебном году более 100 онлайн и офлайн курсов от 12 образовательных организаций. Курсы охватывают несколько уровней сложности от базового до олимпиадного. Выпускники получат сертификат проекта «Код будущего», который дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Среди направлений обучения – создание сайтов, приложений, игр, работа с базами данных, основы кибербезопасности, работа с искусственным интеллектом.

0: В Самаре, Красноярске и Казани от 62 до 66 квадратных метров. Доля самых свежих построек в общей застройке миллионников варьируется от 12% в Нижнем Новгороде до 56% в Краснодаре. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 19 градусов. Вечером плюс 16 и вновь малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 13.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 сентября. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 74 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в вебинаре «Час с торговым представителем России в Республике Армения». Мероприятие пройдет 29 сентября. Участники узнают об особенностях ведения бизнеса в данном направлении, текущей экономической ситуации, организации логистики, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Он добавил, что нижегородские компании уже поставляют в страну фармацевтическую продукцию, изделия из черных металлов, керамику, стекло, древесину, пластмассы, химическую продукцию и мебель. Для того, чтобы стать участником встречи, необходимо до 23 сентября заполнить заявку. Мероприятие запрещено для детей. Напомню, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Восьмиклассникам стал доступен первый видеокурс по химии, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Он размещен на образовательной платформе просвещения «Лекта». Проект стал продолжением соглашения просвещения компании «Сибур» о развитии школьного химического образования, подписанного в июне на Петербургском международном экономическом форуме. «Сибур» выступил инициатором идеи, объединив промышленную и научную экспертизу компании с опытом просвещения в создании школьных учебников и образовательного контента. Видеокурс создан как цифровое дополнение к школьной программе, в нем школьные теория соединена с реальными задачами современной химии и нефтехимии. Каждая тема состоит из коротких видео разных форматов. Всего в курс войдет 28 роликов. Они помогут последовательно пройти путь от объяснения базового химического понятия эксперимента до его применения в современной нефтехимии, разработки материалов, которые используются при создании инновационных решений в медицине, транспорте и строительстве, а также производстве предметов повседневной жизни. Публикация видеоуроков продолжится в течение учебного года в соответствии с логикой школьной программы. Для «Сибура» этот проект – часть системной работы по популяризации естественных наук и инженерно-технических профессий среди школьников, а также возможность коммуникации с поколением «Альфа» в привычном для них формате, отметили в компании. Резиденты особой экономической зоны Кулибин смогут получить льготное финансирование на развитие бизнеса по программе Минэкономразвития России и корпорации малого и среднего предпринимательства. На ее реализацию правительство направило 3,5 миллиарда рублей. Новый объем федерального финансирования позволит предприятиям привлекать дополнительные средства для реализации инвестиционных проектов, строительства новых производственных объектов и расширения действующих мощностей. Это создает условия для запуска новых производств и привлечения инвестиций в экономику региона, отметил замгубернатора Егор Поляков. В Нижегородском Минпроме сообщили, что резиденты особой экономической зоны могут привлечь инвестиционные кредиты по ставке 10% годовых на сумму до 200 миллионов рублей сроком до 5 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
3: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все это шло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещании Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве

0: министре финансов, помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905-го, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянским и крестьянским банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 1917 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около миллиарда рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 1918 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал 3 интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1940 года.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM.
0: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
4: Москва 8:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Сочи в результате атаки без экипажных катеров произошло возгорание на набережной. 8 человек пострадали, 5 были госпитализированы. 3 оказали помощь на месте, сообщил оперштаб Краснодарского края. Информация о последствиях уточняется. Беспилотники атаковали Махачкалу. В результате падения обломков дронов произошли возгорания в портовой зоне Махачкалы и в Аварском музыкально-драматическом театре. Глава Дагестана сообщил, что пожары потушены. ФСБ сообщило о задержании в Москве бывшего сотрудника охраны британского посольства. Он собирал и передавал Украине сведения о дипломатах. Киев планировал использовать эту информацию для атаки на посла Британии в Москве и других сотрудников дипмиссии. Целью было обвинить Россию в атаках, тянуть Лондон в конфликт и добиться новых поставок оружия на Украину. Дональд Трамп заявил, что провел отличный разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. Также Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: План 9 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Альтернатива для Германии собирается устроить этнические чистки и вообще работает на Россию. В таком духе высказался канцлер Мерц. Кроме того, он отменил запланированный телефонный разговор с Трампом после того, как тот положительно отозвался о победе АДГ в Саксонии. Будут ли проблемы у партии? Об этом Георгий Буфт. Росстат привел свежую статистику по инфляции. Она снова растет. За неделю рост составил 0,05%. Подешевели фрукты и овощи. Смартфоны подорожали. Напомню, что завтра ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке. Был прекрасный разговор. Путин хочет заключить сделку. Американский президент впервые прокомментировал беседу с российским лидером и допустил трехстороннюю встречу в обозримом будущем, указав, что стороны конфликта, по его мнению, устали воевать. Эти и другие темы в нашем эфире.
1: Реклама.
6: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
7: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
5: Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%. Годовая замедлилась до 6,29%. Об этом сообщил накануне Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи на 0,8%. Подорожали на 2,4% смартфоны. А цена бензина за 7 дней выросла на 0,58%. А всего с начала года его стоимость выросла на 21%. Свежие данные по инфляции комментирует инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
8: На самом деле, замедление инфляции и дефляция, которая наблюдалась в последней неделе, в основном связано с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулятор может частично принять эти данные во внимание, и сценарий снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остается на столе. Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка является показатель устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливный кризис и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию. В последнее время произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект от снижения цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
5: Сергей Суверов. Заседание ЦБ по ставке пройдет завтра, 11 сентября. Аналитики в большинстве своем ждут сохранения ключа на прежнем уровне в 14%. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Между тем, президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политикой страны. А Трамп назвал соцсети «ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной». Мерц после этого отменил телефонный разговор с Трампом. А власти Германии подозревают АДГ в экстремизме. Крупнейшие партии страны отказываются от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, требует восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Я напомню, 6 сентября АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда дело идет, комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
9: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению и цвету кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят. Если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 23 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорила в суде, присвоенный ей в мае 25 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграла дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна, создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луки, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП, занятость которой падает 3-й год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена в перспективе из Евросоюза, снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и 3-летнее пособие по воспитанию, разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5,5% реального ВВП и потеря 2,5 миллионов рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за 3-го ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах будут скромнее. Ее предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
5: Это был комментарий Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». Перезапуск легендарного в нулевые годы ресторана «Ваниль» на Остоженке ознаменовался дракой. Культовый проект Аркадия Новикова в соавторстве со Светланой Бондарчук «Как в старые гламурные времена» собрал во вторник вечером на открытии все сливки общества. Тосканская кухня с современным взглядом от шефа Джакомо Ломбарди. Обновленные интерьеры, статусные гости, все было на высшем уровне, но Москва обсуждает скандал. Драку известного ресторатора Антона Пинского с ресторанным критиком Ильей Трапезником. Подробности у Светланы Чередниковой.
10: Все произошло в разгар вечера и довольно быстро, поэтому основная масса гостей увидела только официантов, спешно подметающих пол уже после потасовки. Версия о ее причинах расходится. В своем телеграм-канале ресторанный критик Илья Трапезник принес извинения организаторам вечера и заявил, что его спровоцировал на конфликт ресторатор Антон Пинский. По его словам, тот подошел сзади и, взяв за шею, обругал за критические статьи о его заведениях. Под конец якобы прозвучала угроза в адрес пожилых родителей Трапезника. После этого критик стал наносить удары по оппоненту и смог одержать победу, даже будучи значительно ниже ростом. Трапезник сказал, что отправил Пинского в нокаут на пол. Он также заявил, что правдивость его слов могут подтвердить и камеры видеонаблюдения, и свидетели. А по мнению Пинского, инициатором конфликта был Трапезник. Он первым стал ругаться, а потом полез с кулаками. Также Пинский заявил изданию РБК, что правоохранительные органы уже начали проверку, поскольку после конфликта он обратился за медпомощью. У него диагностировали перелом ребра, ушиб головы, локтевого сустава и грудной клетки. Медики передали информацию полиции. Трапезник, кстати, тоже пострадал, но легко. Отделался разбитой губой и порванным карманом. Драка тут же стала кликбейтной темой в СМИ и соцсетях. Даже спустя время появляются все новые подробности развития событий. Говорит одна из гостей, которая была на открытии «Ванили», сооснователь телеграм-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская.
11: Мы подошли на шум. Застал я тот момент, когда абсолютно шокированные официанты уже что-то сметали с пола. Потому что, как я понимаю, один из борцов упал, сразу поймала Антона Пинского. Он мне рассказал свою версию событий, и спустя минут 15 удалось узнать версию событий Ильи Трапезника. Эти версии событий несколько расходились.
12: У Антона насколько серьезные травмы? Пишет, у него ребро вроде как сломано.
11: Думаю, что я не единственная это скажу, потому что его видел весь ресторан в тот вечер. Я не могу сказать, что он выглядел несчастным или чувствовал себя плохо. После драки он еще, наверное, минут 15-20 был на мероприятии, после чего со своей супругой покинул его. Конечно, все внимание было обращено, собственно, к этому эпизоду, а не к замечательным пастам и ризотто, которые нам приносили. Все со всех столов обсуждали произошедшее, сравнивали версии. Вечер просто повернулся в несколько иное русло. Тут вопрос в том, как ребята будут вести себя после. Было бы здорово, если бы они пожали друг другу руки и сочли бы этот конфликт завершенным.
12: Пинский сказал, что после драки правоохранительные органы начали проверку.
11: Это прискорбно.
10: А вот что рассказал ресторатор Александр Соркин. Впрочем, саму драку он не видел.
13: Единственное, что мне понравилось в этом сражении, то, что обе считают себя победителями. Это очень напоминает политическую ситуацию Трампа, допустим, и Иран. Сейчас это, видимо, такой тренд, когда независимо от исхода, все себя считают победителями.
12: Ну, насколько я понимаю, Антон больше всего пострадал.
13: Антон, после этого я с ним разговаривал, он был вполне бодр. Я так понял, что это какая-то старая история. Но Антон Евгеньевич, он вспыльчивый, молодой и амбициозный человек. Ему не нравится, как он считает несправедливые вещи, которые были написаны. Антон мой партнер, я точно буду на его стороне.
12: У Антона Евгеньевича насколько серьезные травмы?
13: Я, честно говоря, не видел никаких у него травм. Не прочитал насчет там ребра, но мне кажется, это какие-то утки. Я, честно, не созванивался с ним сегодня. Но уходил он с мероприятия бодр, весел, как всегда.
10: Что может грозить драчунам по закону, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
14: В рамках доследственной проверки будет проведено исследование, какой же вред был причинен. Вполне допуская при определенном развитии событий, например, черепно-мозговая травма, что будет возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса. Ответственность, штраф, либо прав работы – это уголовная судимость по не самой героической статье.
10: Ряд телеграм-каналов отметили, что новая «Ваниль» переиграла кофеманию как место самой громкой драки. Некоторые вспомнили конфликт в старой культовой «Ваниле». Тогда главред издания «Коммерсант» Андрей Васильев поспорил с музыкантом и дирижером Юрием Башметом и его коллегой Владимиром Спиваковым. Всех разнимал Олег Янковский. В свою очередь, организатор нынешней вечеринки открытия «Ванили» Светлана Бондарчук выразила недовольство и сожаление о случившемся скандале, а также намекнула, что теперь знает, кого больше не стоит приглашать на подобные мероприятия. Ничьих имен она, впрочем, не назвала. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
15: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
16: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: За чистую монету. Денежные приметы на «Бизнес ФМ». В некоторых странах Европы, в частности в Италии и Великобритании, не стоит открывать зонт в помещении. Согласно примете, это привлечет в дом материальные проблемы. Просто когда-то зонты под крышами держали открытыми, только если это были прохудившиеся кровли бедных домов.
1: За чистую монету на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
10: «Лукойл» начал промышленную добычу нефти на месторождениях командиршорской группы в Ненецком автономном округе, сообщила компания. Построена установка подготовки нефти командиршор мощностью более 800 тысяч тонн. Ее ввод позволил приступить к промышленной эксплуатации месторождений. В системе подготовки попутного нефтяного газа с высоким содержанием сероводорода используются технологии, разработанные и запатентованные в России. В Москве открылся первый магазин сети азиатских снеков «Снекс», сообщает издание «Шопперс». Планируется также открытие еще одной точки в городе. «Снекс» – российская розничная сеть из Владивостока. Первый ее магазин открылся 2 года назад. Сейчас у нее есть точки в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Новосибирске. В каталоге сети такие категории, как лапша, бакалея, соевое мясо, батончики, дрожжи, сушеные фрукты и напитки. Объединенная авиастроительная корпорация заключила первый экспортный контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130М, сообщили в госкорпорации Ростех. Там уточнили, что самолет оснащен расширенным составом вооружения, в который входят авиационные средства поражения, классов воздух-воздух и воздух-поверхность. Кроме того, машина получила новый комплекс бортовой обороны и радар с активной фазированной антенной решеткой. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
5: Восемь сорок семь в Москве. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open. В четвертьфинале Хачанов победил бельгийца Александра Блокса. Соперник не смог довести матч до конца из-за проблем со здоровьем. Остальные представители России в одиночном разрезе борьбу на турнире завершили. Последнее сделала Мира Андреева. Она уступила американке Кори Гауф. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
18: Увы, на US Open остался только один россиянин. До начала турнира мало кто мог предположить, что им окажется именно Карен Хачанов. Постепенно выбывали из борьбы Роман Сафиулин, Андрей Рублев, Даниил Медведев. И только Хачанов держался, да, собственно, продолжает пока это делать. Нынешний сезон у него не заладился. Карен сильно просел в рейтинге, шел в конце пятого десятка до начала последнего в этом году турнира Большого Шлема. Но в итоге в Нью-Йорке вернулся в оптимальную форму, одержал 4 победы подряд, в том числе выбил из борьбы канадца Феликса Оже Альессима. Затем была долгая битва с американцем Лернером Циеном, на нее ушло 5 сетов. Четвертьфиналу с бельгийцем Александром Блоксом Хачанов подошел прокачанным и окрепшим. Спокойно выиграл первый сет 6-2, поборолся и взял упорством второй 7-5. А в третьем при равной борьбе и счете 3-2 его соперник был вынужден отказаться играть из-за боли в спине. Что ж, здоровье Александру Блоксу. Ну, а Карен Хачанов идет дальше. Россиянин повторил свое достижение на турнире 4-летней давности. Посмотрим, сможет ли он впервые в карьере выйти в финал турнира Большого Шлема. К сожалению, матч Миры Андреевой с Кори Гауф сложился очень печально для россиянки. 6-й раз в истории сошлись соперницы, и снова победа Гауф. А ведь начала Мира прекрасно, 6-2 после первого сета. Американка явно не ожидала такой прыти, подобного не было за всю историю их личных встреч. Второй отрезок выдался нервным. Теннисистки без конца обменивались брейкпоинтами, дело завершилось брейком. У Андреевой дважды был матчбол, но в итоге 9-7 в пользу Гауф. Американка в этой игре допустила 12 двойных ошибок. Но роковые просчеты совершила именно Мира. В третьем сете у нее совсем сдали нервы. Мяч летел то в аут, то в сетку. Началось привычное швыряние ракеток, и Гауф оказалась крепче. Довела дело до победы 6-3. Теперь в полуфинале Кори сыграет с уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. По итогам US Open, независимо от его исхода, Рыбакина впервые возглавит рейтинг WTA. Григорий Гуреев, Business FM.
5: Карен Хачанов в полуфинале встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым. Матч пройдет завтра, 11 сентября.
17: Капитал с Григорием Бегларяном.
5: Гриш, приветствую.
19: Доброе утро.
5: Так, у нас пришла вчера статистика от Росстата. Ну, не могу не упомянуть об этом. 0,05% у нас инфляция составила за неделю. А ведь неделя ранее дефляция была.
19: Да нет, ну дефляция у нас постоянно быть не может. Ну, в любом случае, инфляционный тренд пока умеренный, поэтому... Ну, я понял, ты намекаешь на завтрашнее заседание ЦБ.
5: Все намекают, естественно.
19: Да, ну, в принципе, не то, что это доминирующее мнение, но в целом вероятность снижения ставки в 0,25% рынок, я так понимаю, оценивает, ну, чуть более чем в 50%. То есть, в принципе, снижение ставки на такую величину было бы логичным, хотя это тоже... по большей части символический шаг. Ну, там еще, естественно, будут сопроводительные комментарии ЦБ, что они будут говорить насчет будущей денежно-кредитной политики. С учетом изменения настроения, да, в свете ожидания, что какие-то переговоры и поиск компромиссного решения по Украине, все это должно, все, весь этот режим должен возобновиться, соответственно, наверное, ЦБ тоже это будет учитывать. Ну и сократив ликвидность на этой неделе, ЦБ тоже дал, ну, такой скрытый намек, что снижение ставки является не то что решенным вариантом, но вполне осязаемым. Дальше будет видно. Вчера, кстати, достаточно активно укрепился рубль неожиданно, да? Соответственно, юань к рублю взял и пробил уровень 12.75. Раньше был сопротивление, теперь поддержка. Ну, в принципе, может быть, это локальное событие. Посмотрим. Завтра как раз по факту решения ЦБ будет интересно понаблюдать за реакцией валютного рынка. Хотя напомню, что рублевая ликвидность на нашем рынке вот уже с сегодняшнего дня будет существенно ниже, чем на прошлое. Ну, в принципе, для рынка акций это тоже не фактор, который можно считать поддерживающим, хотя рынок у нас пока держится. На глобальном рынке в целом все тихо. Американская нефть $100 не взяла, поэтому рынок, хотя и напрягся, да, из-за растущей цены на нефть, но, тем не менее, пока вполне спокоен. Хотя, если так объективно оценивать ситуацию, стоимость топлива на американском рынке, того же дизеля, ну, в общем-то, отражает цену явно выше 100, так, при текущей цене, конечно, маржа у них там, у переработчиков огромная. Ну, бренд к этой минуте пытается вернуться к отметке $100, может быть, даже уйти ниже. Сегодня вроде как никто активно никого не обстреливал в Персидском заливе, поэтому военная премия, хотя и сохраняется, но поднимать ее прямо сейчас, наверное, смысла нет. Европейский ЦБ сегодня, как ожидается, повысит ставку. Это пока поддерживает курс евро. Евро держится на максимум против доллара за последние 2 месяца.
17: Капитал на бизнес FM. Реклама.
20: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
21: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
22: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
23: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Валюты.
25: Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году. Названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила 2 деноминации. В 1991-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США.
17: Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
26: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
27: На этой неделе переводим с айтишного на русский терминологию искусственного интеллекта. Сегодня о интеллектуальных агентах. С ними вроде бы нет проблем, термин понимают все, но понимают иногда сильно по-разному. Слово «агент» происходит от латинского «agere» – «действовать». Классическое определение дает учебник 95-го года. Агент – это все, что воспринимает свою среду и воздействует на нее. По этому определению агентом может быть любая реагирующая система. В этом смысле агент и климат-контроль в автомобиле, и спам-фильтр. Сегодня под агентом на практике понимают другое. Это система на базе языковой модели, которая не просто отвечает на вопрос, но выполняет задачу. Разбивает цель на шаги. Сама обращается к нужным инструментам, проверяет результаты и исправляет свои ошибки. Чат-бот отвечает, агент действует. Ключевое отличие агента – элемент субъектности. Это еще не личность, но уже сущность, способная принимать решения в рамках поставленной задачи. Такой агент может искать и сверять информацию, писать и запускать код, ходить по сайтам, заполнять формы, разбирать почту и доводить до конца цепочку из десятков шагов. Ставишь задачу, найди 3 варианта перелета и забронируй удобно, и агент сам проходит весь путь от поиска до оплаты. Пока на длинных и ответственных цепочках такие системы часто сбиваются, и контроль человека остается необходимым. Сам процесс создания агента пока не вполне тривиален и доступен продвинутым пользователям больших языковых моделей, но все быстро меняется. Термин «подвижен». Завтра агентами мы будем называть системы, которые дольше работают без присмотра, общаются и берут на себя целые рабочие процессы. Агенты получат еще больше черт независимой личности. Плохо это или хорошо? Большой и неизбежный вопрос.
26: Сумма технологий
0: на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 8.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщила о результатах ударов этой ночью по логистическим центрам, портам и судам на Украине. В Николаеве поражен склад беспилотников, а в порту Черноморская инфраструктура распределительного центра таможенного терминала. Там хранились военные грузы, доставленные из иностранных государств. Также сообщается, что на подходе к порту Одессы были поражены два сухогруза с грузами для ВСУ и сопровождающих их буксир. ФСБ сообщило о задержании в Москве сотрудника охраны британского посольства. Он собирал и передавал Украине сведения о дипломатах с целью подготовки диверсионно-террористических актов. Целью было обвинить Россию в атаках, втянуть Лондон в конфликт и добиться новых поставок оружия на Украину. Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Зеленскому хорошо бы к этому стремиться тоже. Президент США назвал разговор с российским президентом, прошедшим накануне, отличным. Кроме того, Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Пассажирский паром загорелся у западного побережья Филиппин, сообщает Associated Press. По данным береговой охраны, погибли по меньшей мере 5 человек. Судьба еще 87 пока неизвестна. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Российский юг снова под атакой дронов. БПЛА сегодня ударили по Махачкале. Возник пожар в местном порту. Загорелся городской театр. В Воронежской области погибла женщина. А накануне морские дроны атаковали набережную в Сочи. Пострадали 8 человек. Дефицит российского бюджета уменьшился. Минфин отчитался, что за 8 месяцев этого года расходы превысили доходы на 5 триллионов 800 миллиардов рублей. Месяцем ранее цифра была больше на 600 миллиардов. За счет чего произошло улучшение? Первый складной iPhone показала компания Apple в Америке. iPhone Duo начнут продавать с 23 октября по цене от 2000 долларов. В России ценники будут начинаться от 300 тысяч рублей. Эти и другие темы в эфире Business FM. И с моря, и с воздуха. Беспилотники атаковали южные регионы России. В Дагестане в результате ударов БПЛА загорелась портовая инфраструктура в Махачкале. Также начался пожар в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы. Об этом сообщил в РИО глава республики Федор Щукин. По его словам, жертв и пострадавших нет. Беспилотники также атаковали в Воронежскую область. В Борисоглебске дрон упал на частный дом. Начался пожар. Погибла 43-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Гусев, и еще два человека ранены. Накануне безэкипажные катера атаковали набережную в Сочи. Начался пожар. Число раненых людей растет, рассказывает заместитель генерального директора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
6: Накануне вечером в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров пострадали 8 человек. Пятеро были доставлены в медицинские учреждения. Троим помощь оказали на месте. Также власти сообщили о повреждении инфраструктуры пляжа и участка Приморской набережной. Там произошел пожар. Также в СМИ и в пабликах сообщалось, что был прерван концерт Татьяны Булановой, который происходил в ДК фестивальной. Это буквально 300 метров от места, где произошел взрыв. Судя по тем кадрам, которые опубликованы были в соцсетях. По состоянию на 8 часов утра в Сочи сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров. Мэр Прошунин призвал воздержаться жителей, гостей курорта от посещения пляжа и набережной до отмены режима. На остальной территории города, в принципе, обстановка штатная.
4: Антон Мисулис, заместитель генерального директора бизнеса ФМ Краснодар. Также накануне беспилотники впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа. БПЛА пытался ударить по объекту топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое. До этого на протяжении всего дня режим беспилотной опасности, а затем и угроза БПЛА действовал в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе, где ограничивали работу 6 аэропортов. По данным Минобороны, за эту ночь над разными российскими регионами было ликвидировано почти 450 беспилотников. Также Минобороны сообщает о нанесении групповых ударов по объектам на Украине. В Николаеве поражен склад беспилотников. В порту Черноморска мишенью стал центр таможенного терминала. На переходе морем в порт Одессы поражены два сухогруза, осуществлявших доставку для ВСУ, и буксир, их сопровождавший. Украинские СМИ сообщают также об ударах по Киеву. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5 триллионов 800 миллиардов рублей. Это 2,5% ВВП. За январь-июль дефицит составлял 2,8% ВВП. Отдельных данных по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом 600 миллиардов рублей. Нашему бюджету немного помогли высокие цены на нефть из-за ситуации в Ормузском проливе и ослабления рубля. Продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и вот эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%, сейчас по августу цифры будут пониже, но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал, там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
4: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. О том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
7: В августе произошло то, что происходит каждый август, это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит, и это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и тем более профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше. С точки зрения итогового дефицита важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нету такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
4: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. В России не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. От 300 до 500 тысяч рублей за складной iPhone. Apple провела презентацию первого в своей истории складного смартфона. Его стоимость в США составит около $2000. Это более 170 тысяч рублей. Но в России цена на iPhone Duo по предварительным оценкам может составить от 300 до 500 тысяч рублей. Продажи устройства начнутся 23 октября. В разложенном виде экран iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюймов. Смартфон поддерживает стилус Apple Pencil и позволяет одновременно работать с двумя приложениями на экране. При этом в складной модели Apple отказалась от Face ID, но вернула Touch ID и сканер отпечатка пальца. Корпус смартфона выполнен из титана. Покупателям будут доступны два цвета – звездный белый и ночное небо. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах – серый, черный, голубой и бургунди. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных ИИ-моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18 поколения и Duo. Техноблогер Wylsacom Валентин Петухов уверен, что как только спадет ажиотаж, цены на айфоновские раскладушки значительно упадут.
8: Думаю, что ситуация будет как с iPhone Air. Вначале это высокий ажиотаж, и цены могут доходить и до 500 000 рублей и выше в первый день и какой-то период. Но поскольку это все-таки устройство весьма нишевое на старте, я думаю, что цены достаточно быстро откатятся к базовым, и, возможно, как и с iPhone Air, в какой-то момент это будет самый дешевый iPhone в мире в своем проявлении. Если кто-то хочет действительно прикоснуться к складному iPhone, это можно будет сделать за адекватные деньги уже где-нибудь в ноябре.
4: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Она может по команде писать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Яблочные новинки комментирует генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
9: Так и основным лейтмотивом, и все это ожидали, было именно представление новой модели, это iPhone Duo, складная модель, которая вышла в продолжении компании Huawei и компании Samsung, которые уже давно развивают формат книжки в смартфонах. Стоимость этой модели, конечно, запредельная, поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели, Pro Max 18, будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась. То есть надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. Очевидно, он уже сделан на новом техническом слое. Напомню, что когда первые смартфоны делали тот же Samsung, у него там трескалась середина экрана и так далее, и тому подобное. То есть здесь, конечно, подобного уже не будет, не те года. С точки зрения приложения, надо понять удобство для конкретного человека. Компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто, понятно, быстро. Даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал по ним, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
4: Денис Кусков, генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily. Презентацию Apple провел новый глава компании Джон Тирнус. Он вступил в должность с 1 сентября. Акции компании на бирже NASDAQ после презентации падали почти на 2%.
11: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
12: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
11: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
1: Реклама.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
15: Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубай. Построенный в 2005 году, мол был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском скульптура слона с наездником натуральную величину. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Мошенники начали предлагать продавцам Wildberries помощь в получении компенсации за товары, пострадавшие на складских помещениях маркетплейса, пишут ведомости со ссылкой на Ассоциацию участников рынка электронной коммерции. Селлерам обещают выплаты, а за посредничество требуют процент от стоимости утраченного товара. В самой компании заявили, что никаких дополнительных каналов получения компенсации нет. Правительство Нижегородской области утвердило типовое положение о закупках автономных некоммерческих организаций с госучастием для эффективного использования ими субсидий и грантов из областного бюджета. Постановление опубликовано на портале правовой информации. Документ должен обеспечить прозрачность закупок некоммерческих организаций, предотвратить коррупцию и другие злоупотребления при закупках. В течение недели после его публикации оно обязано разработать и утвердить положение о закупках. Организации должны будут обосновать закупки, не предусмотренные типовым положением. К ним, в частности, относятся срочные закупки. Их будут проводить по решению губернатора или его заместителей. Пострадавшие в Решетихе от ударов беспилотников дома отремонтируют за счет бюджета. Администрация Володарского округа объявила закупку на ремонт квартир в двух домах. Начальная стоимость работ – 662,5 тысячи рублей, следует из документации лота. Работы должны быть завершены до 23 ноября. Их профинансирует муниципальный бюджет. Заявки на торги принимают сегодня. Поставщика услуги определят 14 сентября. Госдолг Нижегородской области вырос более чем на 5,5 миллиардов рублей только за август и достиг 210 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. В структуре долга больше половины занимают федеральные бюджетные кредиты, 30% коммерческие кредиты, 12% государственные ценные бумаги и чуть более 0,5% госгарантии. Просроченная задолженность по всем видам долговых обязательств региона, согласно платежному календарю, отсутствует. Самым тяжелым для регионального бюджета с точки зрения погашения долга станет будущий год, пишут СМИ. На него приходится почти 70 миллиардов рублей выплат, то есть треть всего нынешнего объема госдолга области. Полностью рассчитаться по всем нынешним долговым обязательствам, согласно графику, регион должен успеть к 41 году. На этот год приходится последний платеж в размере 397,5 миллионов рублей. Более агрессивный штамм гриппа может появиться в мире примерно через 2 года. Такой прогноз дал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, пандемический рост заболеваемости обычно происходит примерно раз в 10 лет, тогда как обычные эпидемические подъемы фиксируются ежегодно. Онищенко отметил, что состав вакцины от гриппа уже обновили сразу по 3 штаммам. Это стало результатом глобального наблюдения за циркуляцией вирусов. При этом в связи с возвращением людей в школы, в детские сады и офисы, в Роспотребнадзоре ожидают роста заболеваемости ОРВИ уже к середине сентября. В предстоящую субботу в Арзамасе состоится ежегодный гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь», посвященный развитию города как одного из центров Золотого кольца России. Для гостей организуют кулинарную сцену, гастролаборатории, ярмарки фермерских продуктов и интерактивные зоны для детей. Ключевым событием станет театрализованное шествие, запланированное на 16:30. Вход на фестиваль свободный, однако для участия в мастер-классах гастролаборатории требуется предварительная регистрация на официальном сайте. Мероприятие для лиц старше 16 лет. В России хотят зарегистрировать товарный знак «Гарри Поттер», пишет «Москва-24». Документы от американской кинокомпании Warner Brothers поступили в Роспатент в сентябре. Бренд хотят использовать для широкого перечня товаров и услуг, от косметики, украшений, аксессуаров до посуды, продуктов питания и напитков, в том числе пива. В 22-м году Warner Brothers и другие кинокомпании приостановили поставки своих фильмов в кинотеатры России. Новая заявка сама по себе не означает возвращение фильмов компании в российский прокат. Развитие

0: Сейчас это не просто способ завести знакомство с людьми, а один из ключевых инструментов, который можно и нужно применять для продвижения в карьере и бизнесе. Термин «нетворкинг» с английского слова объединяет понятие «сеть» и «работа». То есть, простыми словами, это создание определенной сети знакомств, которая помогает в карьере и позволяет решать некоторые рабочие вопросы. Нетворкинг часто проводят на мероприятиях и даже отводят специальную зону для знакомства и общения участников. Однако зачастую все зависит от вас. Вы можете просто посетить мероприятие, например, конференцию или деловую встречу, а можете извлечь максимальную выгоду и собрать полезные контакты, которые в будущем могут вам пригодиться. Как же подготовиться к мероприятию? Изучите площадку. Это формат, местоположение, размещение зон, программа и так далее. Присоединитесь к мероприятию в соцсети. Отслеживайте новости, конкурсы и прочее. Составьте список для знакомства. Заранее узнайте, кто будет на площадке, кто вам интересен и с кем точно следует познакомиться. Конкретная цель позволит вам держать фокус на мероприятии и не потеряться в потоке как информации, так и гостей в целом. Напишите шпаргалку для знакомства. Кстати, о знакомстве. Как правильно представиться и начинать общение? Вы можете воспользоваться формулой «урок». Это 4 простых шага для знакомства. У – установление визуального контакта, улыбка. Р – рукопожатие. О – обмен визитками. К – коммуникация. При этом неплохо бы подготовить питч. Это прием презентации себя за 30 секунд. Способ представить себя интересно и лаконично. Хороший питч состоит из крючка и основной части. Например, «Очень приятно, меня зовут Иван, и я избавляю мир от ужасных презентаций». «Очень приятно, Иван, а расскажите поподробнее. Я графический дизайнер в диджитал-агентстве X. Мы помогаем крупным российским корпорациям создавать красивые и яркие презентации для своего бизнеса. А именно, занимаемся полным циклом – от разработки структуры контента до визуальной отрисовки». Первые два предложения – ответ на вопрос, чем ваша деятельность полезна и цена. Одно-два лаконичных, но в то же время завуалированных предложения, чтобы это было интересно и создавало уточняющий вопрос. Далее информация о том, чем именно вы занимаетесь, в каких вопросах специализируетесь и насколько вы в этом эксперты. И еще пара советов по нетворкингу на мероприятиях. Приходите на мероприятие в одиночку. Берите с собой визитки и желательно с QR-кодом. Не пытайтесь навязать свои услуги. Приходите на мероприятие заранее и уходите поздно. И помните, нетворкинг – это инвестиция. Чем выше круг знакомых, тем больше возможностей как для развития карьеры, так и для работы в целом.
1: Проверено практикой на Business FM. Компании и корпорации.
2: Круглый стол по мерам поддержки бизнеса пройдет в Большом Болдине 23 сентября. Нижегородских предпринимателей приглашают принять в нем участие. На мероприятии выступят эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса региона, представители администрации Большеболдинского округа и крупных муниципальных предприятий. Кроме того, состоится выставка местных производителей B2B и B2G переговоры между участниками. Чтобы присоединиться, необходимо пройти предварительную регистрацию. Стать участниками круглого стола могут все желающие. Количество мест на выставку-ярмарку ограничено. Мероприятие организовано областным министерством промышленности и торговли предпринимательства совместно с региональным центром «Мой бизнес». Мероприятие запрещено для детей. Ростех запустил портал для поиска российских товаров и поставщиков. Площадка называют piket.ru. На портале уже представлены более 180 предприятий, научных организаций, свыше 1000 готовых продуктов и сотни технологических решений, говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что единая платформа должна упростить поиск отечественных аналогов импортной продукции и помочь компаниям выстраивать производственные цепочки. Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» в первом полугодии увеличила выручку на 21,5% до 936 миллионов рублей. Чистая прибыль по сравнению с январем-июлем прошлого года сократилась на 26,5% и составила 100 миллионов рублей, говорится в сообщении компании. Рост выручки в «Хромос Инжиниринг» объяснили увеличением объема отгрузок и постепенным восстановлением инвестиционной активности ключевых заказчиков. Крупная компания нефтегазового сектора после периода сдержанной инвестиционной активности вследствие продолжительной жесткой денежно-кредитной политики со стороны Банка России постепенно наращивает капитальные затраты, отмечается в сообщении. Снижение прибыли компания связала с ростом стоимости обслуживания долгового портфеля. На ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики и рефинансирования задолженности «Хромос Инжиниринг» рассчитывает на снижение процентных расходов во втором полугодии. Ранее сообщалось, что компания увеличила объем производства промышленных газовых хроматографов почти в два раза и начала выпускать их во взрывозащищенном исполнении с участием льготного финансирования. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Экономические чудеса. Провозглашенную в 1949 году Китайскую Народную Республику возглавила Коммунистическая партия страны. Представители проигравшей в гражданской войне оппозиции были вынуждены бежать на остров Тайвань. В общей сложности около 2 миллионов человек

0: бизнесмены, политики, военные, инженеры, квалифицированные рабочие. Они привезли с собой немалый капитал и промышленное оборудование и взялись перестраивать экономику отсталого аграрного региона. Первыми товарами, которые начал экспортировать Тайвань, стали ткани, одежда, парики и мягкие игрушки. В 80-х началось развитие тяжелой и нефтехимической промышленности, судостроения. А еще через 10 лет государственные и частные средства стали инвестировать в электронику. Сегодня каждый второй полупроводник в мире производится на Тайване.
1: Экономические чудеса на бизнес-фм. История болезней и их лечения.
2: В древности люди обращались к лекарям, лишь дождавшись момента, когда состояние здоровья уже не давало нормально жить. Чаще всего жаловались на зубную и головную боли или на дискомфорт в области живота. В основном врачи прошлого пытались облегчить страдания пациентов с помощью различных отваров, мазей и припарок. Но этими средствами можно было добиться лишь очень скромного эффекта, а чаще не добиться никакого. Поэтому человечество веками пыталось изобрести препарат, который мог бы гарантированно избавить от боли. Усилия немецкого химика Людвига Кнора привели к появлению чудо-таблетки лишь столетия назад. В 1920 году в аптеках начали продавать препарат, который на постсоветском пространстве стал известен как анальгин. Сегодня только в России ежегодно потребляется около 530 тонн обезболивающих средств.
1: История болезней и их лечения на Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
6: Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
1: Культ наличности на Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 9:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Авиагавани принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. Ранее вводились ограничения в аэропорту Тамбова. Сейчас они отменены. ФСБ сообщило о задержании в Москве бывшего сотрудника охраны британского посольства. Он собирал и передавал Украине сведения о дипломатах. Киев планировал использовать эту информацию для атаки на посла Британии в Москве и других сотрудников дипмиссии. Целью было обвинить Россию в атаках, тянуть Лондон в конфликт и добиться новых поставок оружия на Украину. Дональд Трамп заявил, что провел отличный разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому, сказал Трамп. Также он не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. В России в каждый момент находится от 6 до 6,5 миллионов иностранцев. 800 тысяч из них делают это в нарушение закона. Об этом Владимиру Путину сообщил первый замглавы МВД Андрей Кикать. По его словам, число неработающих членов семей мигрантов, находящихся в России, сократилось на 20%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Инфляция зафиксирована в России в первые 7 дней сентября. Она составила 0,05%. При этом неделей ранее Росстат сообщил о символической, но все-таки дефляции в 0,01%. Годовая инфляция замедлилась и сейчас на уровне 6,29%. А ЦБ, между тем, уже завтра огласит очередное решение по ставке. Альтернатива для Германии собирается устроить этнические чистки и вообще работает на Россию. В таком духе высказался канцлер Мерц. Кроме того, он отменил запланированный телефонный разговор с Трампом после того, как тот положительно отозвался о победе АДГ в Саксонии. Будут ли проблемы у партии? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бовт. Пинский против трапезника. Светская публика бурно обсуждает драку, которую устроили ресторатор и ресторанный критик. Каждый уверен, что победил именно он. Грозит ли что-то участникам конфликта? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%. Годовая замедлилась до 6,29%, сообщил в среду Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи почти на 2%, подорожали на 2,4% смартфоны, цена бензина за 7 дней выросла на 0,5%, а всего с начала года его стоимость увеличилась на 21%. Свежие данные по инфляции прокомментировал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
3: На самом деле, замедление инфляции и дефляции, которая наблюдалась в последние недели, в основном связано с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулятор может частично принять эти данные во внимание, и сценарий снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остается на столе. Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка являются показатели устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может должен составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливный кризис и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию в последнее время. Произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект по снижению цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне 14% годовых. Канцлер Мерц обвинил «Альтернативу для Германии» в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политикой страны, следует из его сообщения в True Social. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителя канцлера. Власти Германии подозревают АДГ в экстремизме. Крупнейшие партии власти страны отказываются от сотрудничество с ней. Сопредседатель АТГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, 6 сентября АТГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат в своей истории на земельных выборах. Куда дальше вот дело пойдет? Комментарии политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению и цвету кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят. Если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 23 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорила в суде, присвоенный ей в мае 25 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграла дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна, создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луке, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП и занятость которой падает третий год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, а в перспективе из Евросоюза. Снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и 3-летнее пособие по воспитанию. Разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5,5 2,5% реального ВВП и потери 2,5 миллионов рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за третьего ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах будут скромнее. Ей предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Перезапуск легендарного в нулевые годы ресторана «Ваниль» на Остоженке ознаменовалась дракой. Культовый проект Аркадия Новикова в соавторстве со Светланой Бондарчук как в старые гламурные времена собрал во вторник вечером на открытии все сливки общества. Тосканская кухня с современным взглядом от шефа Джакомо Ломбарди, обновленные интерьеры, статусные гости. Все было на высшем уровне. Но Москва обсуждает скандал, драку известного ресторатора Антона Пинского с ресторанным критиком Ильей Трапезником. Подробности у Светланы Чередниковой.
5: Все произошло в разгар вечера и довольно быстро, поэтому основная масса гостей увидела только официантов, спешно подметающих пол уже после потасовки. Версия о ее причинах расходится. В своем телеграм-канале ресторанный критик Илья Трапезник принес извинения организаторам вечера и заявил, что его спровоцировал на конфликт ресторатор Антон Пинский. По его словам, тот подошел сзади и, взяв за шею, обругал за критические статьи о его заведениях. Под конец якобы прозвучала угроза в адрес пожилых родителей Трапезника. После этого критик стал наносить удары по оппоненту и смог одержать победу, даже будучи значительно ниже ростом. Трапезник сказал, что отправил Пинского в нокаут на пол. Он также заявил, что правдивость его слов могут подтвердить и камеры видеонаблюдения, и свидетели. А по мнению Пинского, инициатором конфликта был Трапезник. Он первым стал ругаться, а потом полез с кулаками. Также Пинский заявил изданию РБК, что правоохранительные органы уже начали проверку, поскольку после конфликта он обратился за медпомощью. У него диагностировали перелом ребра, ушиб головы, локтевого сустава и грудной клетки. Медики передали информацию полиции. Трапезник, кстати, тоже пострадал, но легко отделался разбитой губой и порванным карманом. Драка тут же стала кликбейтной темой в СМИ и соцсетях. Даже спустя время появляются все новые подробности развития событий. Говорит одна из гостей, которая была на открытии «Ванили», сооснователь телеграм-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская.
6: Мы подошли на шум. Застала я тот момент, когда абсолютно шокированные официанты уже что-то сметали с пола. Потому что, как я понимаю, один из борцов упал, сразу поймала Антона Пинского. Он мне рассказал свою версию событий, и спустя минут 15 удалось узнать версию событий Ильи Трапезника. Эти версии событий несколько расходились.
7: У Антона насколько серьезные травмы? Пишет, что у него ребро вроде как сломано.
6: Думаю, что я не единственная это скажу, потому что его видел весь ресторан в тот вечер. Я не могу сказать, что он выглядел несчастным или чувствовал себя плохо. После драки он еще, наверное, минут 15-20 был на мероприятии, после чего со своей супругой покинул его. Конечно, все внимание было обращено, собственно, к этому эпизоду, а не к замечательным пастам и ризотто, которые нам приносили. Все со всех столов обсуждали произошедшее, сравнивали версии. Вечер просто повернулся в несколько иное русло. Тут вопрос в том, как ребята будут вести себя после. Было бы здорово, здорово, если бы они пожали друг другу руки и сочли бы этот конфликт завершенным.
7: Пинский сказал, что после драки правоохранительные органы начали проверку.
6: Это прискорбно.
5: А вот что рассказал ресторатор Александр Соркин. Впрочем, саму драку он не видел.
8: Единственное, что мне понравилось в этом сражении, то, что обе считают себя победителями. Это очень напоминает политическую ситуацию Трампа, допустим, и Иран. Сейчас это, видимо, такой тренд, когда независимо от исхода все себя считают победителями.
7: Ну, насколько я понимаю, Антон больше всего пострадал.
8: Антон, после этого я с ним разговаривал, он был вполне бодр. Я так понял, что это какая-то старая история. Но Антон Евгеньевич, он вспыльчивый, молодой и амбициозный человек. Ему не нравится, как он считает несправедливые вещи, которые были написаны. Антон мой партнер, я точно буду на его стороне.
7: У Антона Евгеньевича насколько серьезные травмы?
8: Я, честно говоря, не видел никаких у него травм. Не прочитал насчет там ребра, но мне кажется, это какие-то утки. Я, честно, не созванивался с ним сегодня. Но уходил он с мероприятия бодр, весел, как всегда.
5: Что может грозить драчунам по закону, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
9: В рамках доследственной проверки будет проведено исследование, какой же вред был причинен. Вполне допуская при определенном развитии событий, например, черепно-мозговая травма, что будет возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса. Ответственность, ну, штраф, либо прав работы, это уголовная судимость по не самой героической статье.
5: Ряд телеграм-каналов отметили, что новая ваниль переиграла кофеманию как место самой громкой драки. Некоторые вспомнили конфликт в старой культовой ванили. Тогда главред издания «Коммерсант» Андрей Васильев поспорил с музыкантом и дирижером Юрием Башметом и его коллегой Владимиром Спиваковым. Всех разнимал Олег Янковский. В свою очередь, организатор нынешней вечеринки открытия ванили Светлана Бондарчук выразила недовольство и сожаление о случившемся скандале, а также намекнула, что теперь знает, кого больше не стоит приглашать на подобные мероприятия. Ничьих имен она, впрочем, не назвала. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
10: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: Первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Дура Lex, но это Lex. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. $2500 штрафа и 15-летний запрет на содержание домашних животных ждет тех владельцев собак и кошек, кто решил подарить или обменять мех своих питомцев. Ведь его, по закону американского штата Делавер, можно только продавать. Дура Lex. Но это Lex. На Business FM.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: «Лукойл» начал промышленную добычу нефти на месторождениях командиршорской группы в Ненецком автономном округе, сообщила компания. Построена установка подготовки нефти командиршор мощностью более 800 тысяч тонн. Ее ввод позволил приступить к промышленной эксплуатации месторождений. В системе подготовки попутного нефтяного газа с высоким содержанием сероводорода используются технологии, разработанные и запатентованные в России. В Москве открылся первый магазин сети азиатских снеков «Снекс», сообщает издание «Шопперс». Планируется также открытие еще одной точки в городе. «Снекс» – российская розничная сеть из Владивостока. Первый ее магазин открылся 2 года назад. Сейчас у нее есть точки в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Новосибирске. В каталоге сети такие категории, как лапша, бакалея, соевое мясо, батончики, дрожжи, сушеные фрукты и напитки. Объединенная авиастроительная корпорация заключила первый экспортный контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130М, сообщили в госкорпорации Ростех. Там уточнили, что самолет оснащен расширенным составом вооружения, в который входят авиационные средства поражения, классов воздух-воздух и воздух-поверхность. Кроме того, машина получила новый комплекс бортовой обороны и радар с активной фазированной антенной решеткой. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
7: Девять 9:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open. В четвертьфинале Хачанов победил бельгийца Александра Блокса. Соперник не смог довести матч до конца из-за проблем со здоровьем. Остальные представители России в одиночном разряде борьбу на турнире завершили. Последнее это сделала Мира Андреева. Она уступила американке Кори Гауф. Подробности у спортивного обозревателя Business FM.
8: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: Увы, на US Open остался только один россиянин. До начала турнира мало кто мог предположить, что им окажется именно Карен Хачанов. Постепенно выбывали из борьбы Роман Сафиулин, Андрей Рублев, Даниил Медведев. И только Хачанов держался, да, собственно, продолжает пока это делать. Нынешний сезон у него не заладился. Карен сильно просел в рейтинге, шел в конце 5-го десятка до начала последнего в этом году турнира «Большого шлема». Но в итоге в Нью-Йорке вернулся в оптимальную форму, одержал 4 победы подряд, в том числе выбил из борьбы канадца Феликса Оже Альиссима. Затем была долгая битва с американцем Лернером Циеном, на нее ушло 5 сетов. В четвертьфиналу с бельгийцем Александром Блоксом Хачанов подошел прокачанным и окрепшим. Спокойно выиграл первый сет 6-2, поборолся и взял упорством второй 7-5. А в третьем при равной борьбе и счете 3-2 его соперник был вынужден отказаться играть из-за боли в спине. Что ж, здоровье Александру Блоксу. Ну, а Карен Хачанов идет дальше. Россиянин повторил свое достижение на турнире 4-летней давности. Посмотрим, сможет ли он впервые в карьере выйти в финал турнира «Большого шлема». К сожалению, матч Миры Андреевой с Кори Гауф сложился очень печально для россиянки. 6-й раз в истории сошлись соперницы, и снова победа Гауф. А ведь начала Мира прекрасно, 6-2 после первого сета. Американка явно не ожидала такой прыти, подобного не было за всю историю их личных встреч. Второй отрезок выдался нервным. Теннисистки без конца обменивались брейкпоинтами, дело завершилось тайбрейком. соперником. У Андреевой дважды был матчбол, но в итоге 9-7 в пользу Гауф. Американка в этой игре допустила 12 двойных ошибок. Но роковые просчеты совершила именно Мира. В третьем сете у нее совсем сдали нервы. Мяч летел то в аут, то в сетку. Началось привычное швыряние ракеток, и Гауф оказалась крепче. Довела дело до победы 6-3. Теперь в полуфинале Кори сыграет с уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. По итогам US Open, независимо от его исхода, Рыбакина впервые возглавит рейтинг WTA. Григорий Гуреев, Business FM.
7: Карен Хачанов в полуфинале встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым. Этот матч пройдет 11 сентября.
8: Капитал с Григорием Беглоряном.
7: Ситуацию на корте узнали на теннисном. Теперь разбираемся с тем, что происходит с российским рынком. Сегодня, Гриш, доброе утро.
6: Доброе утро. Ну, пока ничего выдающегося. Индекс Мосбиржи немножко снижается. Ну, здесь такая патовая ситуация. С одной стороны, мощности для какого-то внятного, устойчивого роста у нас на рынке явно не хватает. Нет ни рублевой ликвидности, ни каких-то, таких... совсем уж оптимистических сценариев разрешения конфликта на Украине именно в ближайшие месяцы. Но рынок рассчитывает на то, что рано или поздно какие-то компромиссные варианты могут быть найдены. Тем более заявление о том, что трехсторонние переговоры с Украиной могут возобновиться в ближайшие недели. Все это в целом на рынке оптимизм, не то что оптимизм, но такую позитивную динамику поддерживает. В любом случае активно продавать пока особо никто ничего не хочет, рассчитывая, что можно будет заработать, если внезапно вдруг прорыв будет в поиске этих компромиссных решений. Заседание ЦБ, естественно, в центре внимания. Рынок не исключает, что снижение ставки завтра может состояться на 0,25%, хотя шаг по большей части символический, но вдруг ЦБ в своем сопроводительном заявлении изменит тональность и начнет намекать на то, что тенденция улучшилась с инфляцией, дескать, это дает пространство для маневра, и ставка может быть и понижена еще на 0,5% до конца текущего года. В общем, рынок, конечно, от этого совсем уж сильно не выиграет, но, по крайней мере, хоть какой-то позитив будет. Смотрим и за рублем, потому что вчера рубль в итоге развернулся. Вот на этой неделе несколько раз юань к рублю пытался взять барьер в 13, не получилось, и в итоге откатились ниже, даже вот вернулись ниже отметки 12.75. Раньше это был уровень сопротивления, его пробивали, теперь это уровень поддержки. Ну, вот, вроде как локально пробили, но будет ли продолжение, это, наверное, завтра выяснится по факту заседания ЦБ. Теперь глобальным трендом. На фондовых площадках в Азии в целом все пока тихо, немножечко снижается китайский индекс. Небольшой, но все-таки разгон инфляции в Китае, естественно, изменили ожидания, что китайские власти начнут что-то так агрессивно стимулировать. На валютном рынке по-прежнему укрепление иены отпугивает спекулянтов, которые пытались играть на ослабление японской валюты, но и ждут от Банка Японии на ближайшем заседании повышения ставок. Евро частично за счет укрепления иены к доллару держится на максимальном уровне за месяц. Во-вторых, тут еще европейский ЦБ сегодня заседает, ждут от него тоже повышения ставки. На нефтяном рынке затишье, идет попытка по Brent вернуться ниже отметки $100. Понятно, что сегодня такого жесткого взаимного обстрела Иран-США не было, поэтому рынок чуть-чуть военную премию пытается сдуть. Но, с другой стороны, президент Трамп намекнул, что он уже не сильно ожидает снижения цен на топливном рынке до промежуточных выборов в ноябре. И в целом тут, видимо, американские власти поняли, что не получается так просто сбить цены на внутреннем американском топливном рынке без разрешения ситуации с Ираном. Ну, кстати, насчет промежуточных выборов в Конгресс, вот последние данные по по ожиданиям, да, это вот рынок ставок, ну, такая достаточно внушительная вероятность победы демократов в Палате представителей, почти 90% вероятности, у республиканцев очень мало, и, кстати, существенно подрос коэффициент ожиданий, что Сенат республиканцы тоже могут потерять, там у них почти 50-50 уже вероятность.
8: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
10: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Знай меру. Калория – единица количества теплоты. Изначально энергия, необходимая для нагрева 1 грамма воды на 1 градус. В реальности количество этой энергии зависит от давления и начальной температуры, поэтому со временем калорию переопределили в джоулях. Одна калория – это 4 и почти 2 десятых джоуля. В диетологии под калории часто подразумевают большую, то есть килокалорию.
8: Знай меру на Business FM.
12: Бизнес FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
12: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
12: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
12: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
12: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
13: Исключение.
12: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
8: Business FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
15: Правило двух пиц. Правило застегнутой толстовки. Правило дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире Business FM.
8: Business FM. Новости. Коротко.
16: Москва 9:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти России ограничили въезд почти 200 тысячам иностранцев, сообщил первый замглавы МВД Андрей Кикоть на встрече с Владимиром Путиным. Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли 321 миллиарда рублей. Президент на этой встрече отметил, что большая часть этих средств, 250-260 миллиардов рублей, идет в региональные бюджеты. ФСБ надеется, что спецслужбы Великобритании были не в курсе о готовящейся Киевом провокации в отношении британских дипломатов. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот, отметил сотрудник спецслужбы. Его слова передает ТАСС. А ранее в ФСБ сообщили о задержании бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, который оказался агентом СБУ и забирал сведения о британских дипломатах. В Киеве планировали использовать эти сведения для подготовки терактов в отношении посла других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Москву и втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией. Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину США $5,000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Это обойдется американскому бюджету в более чем $1 триллион, отмечает Bloomberg. Команда Kanye West планирует провести его концерт в Москве. Об этом известием сообщил член команды артиста. По его словам, проведение концерта в Санкт-Петербурге под сомнением, поэтому мероприятие могут перенести в столицу России. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Юг России снова оказался под атакой дронов. Сегодня ВСУ ударили по Махачкале, возник пожар в местном порту. Загорелся городской театр. В Воронежской области погибла женщина. Вчера морские дроны атаковали набережную в Сочи. Пострадали 8 человек. Компания Apple показала свой первый складной iPhone в Америке. iPhone Duo, так он называется, будут продавать с 23 октября по цене от $2000. В России ценники будут начинаться, по одним данным, от 300 тысяч рублей, по другим от 2500. Дональд Трамп впервые прокомментировал свой разговор с Владимиром Путиным. Это была прекрасная беседа. Путин хочет заключить сделку, сказал американский президент. Он допустил трехстороннюю встречу в обозримом будущем, указав, что стороны конфликта устали воевать. Эти и другие темы в нашем эфире. И с моря, и с воздуха беспилотники атаковали юг России. В Дагестане в результате ударов БПЛА загорелась портовая инфраструктура Махачкалы, и также начался пожар в местном музыкальном театре. Жертв и пострадавших нет. О подробности Бизнес-ФМ рассказал собственный корреспондент российской газеты в Дагестане Тимур Алиев.
18: Это случилось около 4 утра. Махачкалинцы, у нас есть, в частности, группа журналистов, делились информацией, что было предварительно около 10. Услышали люди взрывов. Люди, конечно, очень переживали. Это было рано утром. Прио главы Дагестана Федор Щукин сообщил у себя в канале, что ПВО отразили атаку БПЛА. Все воздушные цели были уничтожены. В результате падения фрагментов беспилотников произошли возгорания в порту Махачкалы. И есть у нас национальный такой аварский музыкальный драматический театр. Он расположен прямо на берегу моря, в парке при Приморском, буквально в 200-300 метрах от порта. Информации точной по порту нет, еще не озвучивалось. Но что касается театра, то быстро оперативно крышу потушили, и власти Дагестана уже сообщили, что окажут всякую помощь.
17: Тимур Алиев, российская газета. Беспилотники также атаковали Воронежскую область. В Борисоглебске дрон упал на частный дом. Начался пожар. Погибла 43-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Гусев. Еще 2 человека ранены. Им оказали помощь на месте. Накануне безэкипажные морские катера атаковали набережную в Сочи. Начался пожар на набережной. Есть раненые, рассказывает зам гендиректора Бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
19: Накануне вечером в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров пострадали 8 человек. 5 были доставлены в медицинские учреждения. 3 помощь оказали на месте. Также власти сообщили о повреждении инфраструктуры пляжа и участка Приморской набережной. Там произошел пожар. Также в СМИ и в пабликах сообщалось, что был прерван концерт Татьяны Булановой, который происходил в ДК-фестивальной. Это буквально 300 метров от места, где произошел взрыв. Судя по тем кадрам, которые опубликованы были в соцсетях. По состоянию на 8 часов утра в Сочи сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров. Мэр Прошунин призвал воздержаться жителей, гостей курорта от посещения пляжа и набережной до отмены режима. На остальной территории города, в принципе, обстановка штатная.
17: Антон Мисулис, Бизнес-ФМ, Краснодар. Также накануне беспилотники впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа. БПЛА пытался ударить по объекту топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое. До этого на протяжении всего дня режим беспилотной опасности, а затем и угроза БПЛА действовал в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе, где ограничивали работу 6 аэропортов. По данным Минобороны, за эту ночь над разными российскими регионами было ликвидировано почти 450 беспилотников. Также Минобороны сообщает о нанесении групповых ударов по объектам на Украине. В Николаеве поражен склад боеприпасов. В порту Черноморска мишенью стал центр таможенного терминала. На переходе морем в порт Одессы поражены 2 сухогруза, осуществлявших доставку для ВСУ, и буксир их сопровождавший. Украинские СМИ также сообщают об ударах по Киеву и Днепру. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология. А сотрудник «Антропик» покинул компанию как раз из-за опасений того, что ее модели вскоре выйдут из-под контроля. К тому же недавно вышла новая модель от OpenAI, GPT-6 Astra, с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями, продолжит Валерий Убадоев.
20: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывает сооснователь университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
21: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
20: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
22: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
20: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI, GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение на въезд Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
23: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике, пока говорит про то, что это прямо революция Astra, нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот узконтекстуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает действительно какой-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно, но может уже привести к тому, что будут реальные сбои, реальных систем померов.
20: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
24: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы потом в ситуации не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
20: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: прямо сейчас.
17: Оперштаб Кубани только что сообщил, по уточненным данным, при атаке беспилотных экипажных катеров ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе 8 детей. Двое детей. Напомню, ранее была информация про 8 пострадавших, но вот обновленные данные. 28 человек. Другим темам: от 300 до 500 тысяч рублей за складной iPhone. Apple провела презентацию первого в своей истории складного смартфона. Стоимость США составит около 2000 долларов. По курсу это 170 тысяч рублей примерно, но в России цена iPhone Duo, по предварительным оценкам, может составить от 300 до 500 тысяч рублей. Продажи устройства начнутся 23 октября. В разложенном виде экран iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюйма. Смартфон поддерживает стилус Apple Pencil и позволяет одновременно работать с двумя приложениями на экране. А при этом в складной модели Apple нет Face ID. Вернули Touch ID, сканер отпечатка пальцев. Корпус смартфона выполнен из титана. А цена Duo со временем изменится, считает гендиректор аналитического агентства Silicon Daily Денис Кусков.
1: Стоимость этой модели, конечно, запредельная, поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели Pro Max 18 будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась, надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. С точки зрения приложения, надо понять удобство для конкретного человека. Компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто понять. Понятно, быстро, даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал по ним, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
17: Денис Кусков, агентство Telecom Daily. После презентации новых устройств Apple, как отмечают СМИ, вместо традиционного снижения цены на прошлогодние модели, компания повысила их стоимость на $100. В частности, подорожание затронуло iPhone 16, всю линейку iPhone 17 и iPhone Air.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
4: Теории заговора. Отцом теоретической компьютерной вирусологии принято считать американского математика и физика Джона фон Неймана. Еще в 1951 году он описал, как разработать самовоспроизводящуюся программу для ЭВМ. Первым настоящим компьютерным вирусом стал Крипер, запущенный в начале 1970-х в ARPANET, так назывался предшественник интернета. Любое действие порождает противодействие, и в ответ на Крипер почти сразу появился антивирус для его устранения. Reaper. С тех пор были разработаны и запущены тысячи вредоносных ПО. Развивались и программы-защитники. Появилась и выросла новая индустрия кибербезопасности. Причем есть теория, что создание всех новых вирусов спонсируют как раз производители антивирусов, чтобы было и с чем бороться, и на чем зарабатывать.
0: Теории заговора на Business FM. Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
5: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Мошенники начали предлагать продавцам Wildberries помощь в получении компенсации за товары, пострадавшие на складских помещениях маркетплейса, пишут ведомости со ссылкой на Ассоциацию участников рынка электронной коммерции. Селлерам обещают выплаты, а за посредничество требуют процент от стоимости утраченного товара. В самой компании заявили, что никаких дополнительных каналов получения компенсации нет. Правительство Нижегородской области утвердило типовое положение о закупках автономных некоммерческих организаций с госучастием для эффективного использования ими субсидий грантов из областного бюджета. Постановление опубликовано на портале правовой информации. Документ должен обеспечить прозрачность закупок некоммерческих организаций, предотвратить коррупцию и другие злоупотребления при закупках. В течение недели после его публикации оно обязано разработать и утвердить положение о закупках. Организации должны будут обосновать закупки, не предусмотренные типовым положением. К ним, в частности, относятся срочные закупки. Их будут проводить по решению губернатора или его заместителей. Пострадавшие в Решетихе от ударов беспилотников дома отремонтируют за счет бюджета. Администрация Володарского округа объявила закупку на ремонт квартир в двух домах. Начальная стоимость работ 662,5 тысячи рублей, следует из документации лота. Работы должны быть завершены до 23 ноября. Их профинансирует муниципальный бюджет. Заявки на торги принимают сегодня. Поставщика услуги определят 14 сентября. Госдолг Нижегородской области вырос более чем на 5,5 миллиардов рублей только за август и достиг 210 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. В структуре долга больше половины занимают федеральные бюджетные кредиты, 30% коммерческие кредиты, 12% государственные ценные бумаги и чуть более 0,5% госгарантии. Просроченная задолженность по всем видам долговых обязательств региона, согласно платежному календарю, отсутствует. Самым тяжелым для регионального бюджета с точки зрения погашения долга станет будущий год, пишут СМИ. На него приходится почти 70 миллиардов рублей выплат, то есть треть всего нынешнего объема госдолга области. Полностью рассчитаться по всем нынешним долговым обязательствам, согласно графику, регион должен успеть к 41 году. На этот год приходится последний платеж в размере 397,5 миллионов рублей. Более агрессивный штамм гриппа может появиться в мире примерно через 2 года. Такой прогноз дал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, пандемический рост заболеваемости обычно происходит примерно раз в 10 лет, тогда как обычные эпидемические подъемы фиксируются ежегодно. Онищенко отметил, что состав вакцины от гриппа уже обновили сразу по 3 штаммам. Это стало результатом глобального наблюдения за циркуляцией вирусов. При этом в связи с возвращением людей в школы, детские сады и офисы, в Роспотребнадзоре ожидают роста заболеваемости ОРВИ уже к середине сентября. В предстоящую субботу в Арзамасе состоится ежегодный гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь», посвященный развитию города как одного из центров Золотого кольца России. Для гостей организуют кулинарную сцену, гастролаборатории, ярмарки фермерских продуктов и интерактивные зоны для детей. Ключевым событием станет театрализованное шествие, запланированное на 16:30 вечера. Вход на фестиваль свободный, однако для участия в мастер-классах гастролаборатории требуется предварительная регистрация на официальном сайте. Мероприятие для лиц старше 16 лет. В России хотят зарегистрировать товарный знак «Гарри Поттер», пишет «Москва-24». Документы от американской кинокомпании Warner Brothers поступили в Роспатент в сентябре. Бренд хотят использовать для широкого перечня товаров и услуг, от косметики, украшений, аксессуаров до посуды, продуктов питания и напитков, в том числе пива. В 2022 году Warner Brothers и другие кинокомпании приостановили поставки своих фильмов в кинотеатры России. Новая заявка сама по себе не означает возвращение фильмов компании в российский прокат. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 19 градусов. Вечером плюс 16 и вновь малооблачно. Ночью облачно с прояснениями и плюс 13.
6: Валюта.
9: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 сентября. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 74 копейки. Держитесь курса.
2: компании и корпорации.
7: Круглый стол по мерам поддержки бизнеса пройдет в Большом Болдине 23 сентября. Нижегородских предпринимателей приглашают.

0: местных аналогов импортной продукции, помочь компаниям выстраивать производственные цепочки. Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» в первом полугодии увеличила выручку на 21,5% до 936 миллионов рублей. Чистая прибыль по сравнению с январем-июлем прошлого года сократилась на 26,5% и составила 100 миллионов рублей, говорится в сообщении компании. Рост выручки в «Хромос Инжиниринг» объяснили увеличением объема отгрузок и постепенным восстановлением инвестиционной активности ключевых заказчиков. Крупная компания нефтегазового сектора после периода сдержанной инвестиционной активности вследствие продолжительной жесткой денежно-кредитной политики со стороны Банка России постепенно наращивает капитальные затраты, отмечается в сообщении. Снижение прибыли компания связала с ростом стоимости обслуживания долгового портфеля. На ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики и рефинансирования задолженности «Хромос Инжиниринг» рассчитывает на снижение процентных расходов во втором полугодии. Ранее сообщалось, что компания увеличила объем производства промышленных газовых хроматографов почти в два раза и начала выпускать их во взрывозащищенном исполнении с участием льготного финансирования. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Примо» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
4: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея.

0: На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Brownie Points.
0: Очень приблизительно эту фразу можно перевести с английского как «скаутские баллы». Скаутское движение в Америке, по сути, напоминает советскую пионерию и также призвано поощрять в детях стремление делать добрые дела и развивать полезные, нужные навыки. За любые достижения участникам сообщества начисляются баллы, которые называют «брауни» от слова «браун» – коричневый по цвету скаутской формы. Каким образом это выражение проникло в деловую сферу, доподлинно неизвестно. Но сейчас фраза «brownie points» означает прибыль, преимущество, любое достижение или успех.
1: Срочные переводы на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В результате атаки ВСУ в Сочи вечером 9 сентября пострадали 28 человек, сообщили в оперштабе региона, уточнили там, что в числе раненых двое детей, 4 человека, в том числе один ребенок, госпитализированы. Накануне беспилотные катера нанесли удар по набережной города, где не было военных объектов. Дональд Трамп заявил, что провел отличный разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Зеленскому хорошо бы тоже к этому стремиться. Также Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. В Москве арестован художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов. Как говорится, в имеющихся в распоряжении ТАСС-документах Мосгорсуд признал законным арест фигуранта в рамках уголовного дела о госизмене. Он отправлен в СИЗО. Начальник управления театра столичного департамента культуры Александр Фокин назначен исполняющим обязанности ректора ГИТИСа. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Экс-ректор Григорий Заславский 4 августа покинул свой пост, который занимал с 2016 года. Производство красной икры в России сократилось в 3 раза. Специалисты считают, что из-за изменений климата на начало сентября в оборот введено всего 2,6 тысячи тонн икры, что является одним из самых низких показателей за последние 20 лет. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 7660 тонн. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио. Не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Инфляция зафиксирована в России в первые 7 дней сентября. Она составила 0,05%. При этом неделю ранее Росстат сообщал о символической, но все же дефляции в 0,01%. Годовая инфляция замедлилась, сейчас на уровне 6,29%. А завтра ЦБ будет оглашать очередное решение по ставке. Альтернатива для Германии собирается устроить этнические чистки и вообще работать на Россию. В таком духе высказался накануне канцлер Мерц, но он также отменил запланированный телефонный разговор с Трампом после того, как тот положительно отозвался о победе АДГ в Саксонии. Будут ли у АДГ проблемы? Об этом Георгий Буфт. Пинский против трапезника. Светская публика обсуждает драку, которую устроили ресторатор и ресторанный критик. Каждый уверен, что победил именно он. Грозит ли это чем-то участникам конфликта? Все подробности в нашем эфире. Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%. Годовая замедлилась до 6,29%. Об этом накануне сообщил Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи на 0,8%. Подорожали на 2,4%. Смартфоны, цена бензина за 7 дней выросла на 0,58%. А всего с начала года на 21%. На свежие данные по инфляции комментирует инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
3: На самом деле замедление инфляции и дефляция, которая наблюдалась в последней неделе, в основном связано с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулятор может частично принять эти данные во внимание, и сценарий снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остается на столе. Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка является показатель устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливный кризис и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию в последнее время. Произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект по снижению цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
2: Сергей Суверов, УКАРИ «Капитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет завтра. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне 14% годовых. Ну, впрочем, не все. А так посмотрим. 13.30 завтра. Канцлер Мерс обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политикой страны. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. И после этого Мерс отменил телефонный разговор с Трампом. Власти Германии подозревают АДГ в экстремизме. Крупнейшие партии страны отказываются от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдли, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, что 6 сентября АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда дальше дело пойдет, комментирует Георгий Бовти. Телеграм-канал «Бовт знает».
4: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению и цвету кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят. Если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 2023 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорила в суде, присвоенный ей в мае 2025 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграла дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна. Создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луке, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП и занятость которой падает 3-й год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, в перспективе из Евросоюза, снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и 3-летнее пособие по воспитанию, разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5.5% реального ВВП и потери 2.5 миллиона рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за 3-го ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах был скромнее. Ей предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Перезапуск легендарной в нулевые годы ресторана «Ваниль» на Остуженке ознаменовался дракой. Культовый проект Аркадия Новикова в соавторстве со Светланой Бондарчук, как в старые гламурные времена, собрал во вторник вечером на открытии все сливки общества. Тосканская кухня с современным взглядом от шефа Джакомо Ломбарди. Обновленные интерьеры, статусные гости. Все было на высшем уровне, но Москва обсуждает скандал. Драку известного ресторатора Антона Пинского с ресторанным критиком Ильей Трапезником. Подробности у Светланы Чередниковой.
5: Все произошло в разгар вечера и довольно быстро, поэтому основная масса гостей увидела только официантов, спешно подметающих пол уже после потасовки. Версия о ее причинах расходится. В своем телеграм-канале ресторанный критик Илья Трапезник принес извинения организаторам вечера и заявил, что его спровоцировал на конфликт ресторатор Антон Пинский. По его словам, тот подошел сзади и, взяв за шею, обругал за критические статьи о его заведениях. Под конец якобы прозвучала угроза в адрес пожилых родителей Трапезника. После этого критик стал наносить удары по оппоненту и смог одержать победу, даже будучи значительно ниже ростом. Трапезник сказал, что отправил Пинского в нокаут на пол. Он также заявил, что правдивость его слов могут подтвердить и камеры видеонаблюдения, и свидетели. А по мнению Пинского, инициатором конфликта был Трапезник. Он первым стал ругаться, а потом полез с кулаками. Также Пинский заявил изданию РБК, что правоохранительные органы уже начали проверку, поскольку после конфликта он обратился за медпомощью. У него диагностировали перелом ребра, ушиб головы, локтевого сустава и грудной клетки. Медики передали информацию полиции. Трапезник, кстати, тоже пострадал, но легко отделался разбитой губой и порванным карманом. Драка тут же стала кликбейтной темой в СМИ и соцсетях. Даже спустя время появляются все новые подробности развития событий. Говорит одна из гостей, которая была на открытии «Ванили», сооснователь телеграм-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская.
6: Мы подошли на шум. Застала я тот момент, когда абсолютно шокированные официанты уже что-то сметали с пола. Потому что, как я понимаю, один из борцов упал, сразу поймала Антона Пинского. Он мне рассказал свою версию событий, и спустя минут 15 удалось узнать версию событий Ильи Трапезника. Эти версии событий несколько расходились.
7: У Антона насколько серьезные травмы? Пишут, у него ребро вроде как сломано.
6: Думаю, что я не единственная это скажу, потому что его видел весь ресторан в тот вечер. Я не могу сказать, что он выглядел несчастным или чувствовал себя плохо. После драки он еще, наверное, минут 15-20 был на мероприятии, после чего со своей супругой покинул его. Конечно, все внимание было обращено, собственно, к этому эпизоду, а не к замечательным пастам и ризотто, которые нам приносили. Все со всех столов обсуждали произошедшее, сравнивали версии. Вечер просто повернулся в несколько иное русло. Тут вопрос в том, как ребята будут вести себя после. Было бы здорово, если бы они пожали друг другу руки и сочли бы этот конфликт завершенным.
7: Пинский сказал, что после драки правоохранительные органы начали проверку.
6: Это прискорбно.
5: А вот что рассказал ресторатор Александр Соркин. Впрочем, саму драку он не видел.
8: Единственное, что мне понравилось в этом сражении, то, что обе считают себя победителями. Это очень напоминает политическую ситуацию Трампа, допустим, и Иран. Сейчас это, видимо, такой тренд, когда независимо от исхода, все себя считают победителями.
7: Ну, насколько я понимаю, Антон больше всего пострадал.
8: Антон, после этого я с ним разговаривал, он был вполне бодр. Я так понял, что это какая-то старая история. Но Антон Евгеньевич, он вспыльчивый, и молодой, и амбициозный человек. И мне нравится, как он считает несправедливые вещи, которые были написаны. Ну, Антон мой партнер, я точно буду на его стороне.
7: У Антона Евгеньевича насколько серьезные травмы?
8: Я, честно говоря, не видел никаких у него травм. Не прочитал насчет там ребра, но мне кажется, это какие-то утки. Я, честно, не созванивался с ним сегодня. Но уходил он с мероприятия бодр, весел, как всегда.
5: Что может грозить драчунам по закону, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
9: В рамках доследственной проверки будет проведено исследование, какой же вред был причинен. Вполне допуская при определенном развитии событий, например, черепно-мозговая травма, что будет возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса. Ответственность, ну, штраф, либо прав работы, это уголовная судимость по не самой героической статье.
5: Ряд телеграм-каналов отметили, что новая «Ваниль» переиграла кофеманию как место самой громкой драки. Некоторые вспомнили конфликт в старой культовой «Ванили». Тогда главред издания «Коммерсант» Андрей Васильев поспорил с музыкантом и дирижером Юрием Дмитрием Башметом и его коллегой Владимиром Спиваковым. Всех разнимал Олег Янковский. В свою очередь, организатор нынешней вечеринки «Открытия ванили» Светлана Бондарчук выразила недовольство и сожаление о случившемся скандале, а также намекнула, что теперь знает, кого больше не стоит приглашать на подобные мероприятия. Ничьих имен она, впрочем, не назвала. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 15 и 17 сентября. Театр наций. Спектакль «На всякого мудреца». Режиссер Константин Богомолов взял за основу пьесу Александра Островского, превратив ее в едкую сатиру на жизнь сегодняшней российской элиты. Персонажи классика стали чиновниками, олигархами и поп-звездами. Однако помимо сатиры, это грустная и трогательная история о том, что в современном мире никто никого не любит. Подробнее на theatreofnations.ru. 18+. Теории заговора. Отцом теоретической компьютерной вирусологии принято считать американского математика и физика Джона фон Неймана. Еще в 1951 году он описал, как разработать самовоспроизводящуюся программу для ЭВМ. Первым настоящим компьютерным вирусом стал Крипер, запущенный в начале 1970-х в ARPANET, так назывался предшественник интернета. Любое действие порождает противодействие, и в ответ на Крипер почти сразу появился антивирус для его устранения – Reaper. С тех пор были разработаны и запущены тысячи вредоносных ПО. Развивались и программы-защитники. Появилась и выросла новая индустрия кибербезопасности. Причем есть теория, что создание всех новых вирусов спонсируют как раз производители антивирусов, чтобы было и с чем бороться, и на чем зарабатывать. Теории заговора на Бизнес ФМ. Валюты. Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное – 3 годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала 20 лет и только в безналичном виде. Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
5: «Лукойл» начал промышленную добычу нефти на месторождениях командиршорской группы в Ненецком автономном округе, сообщила компания. Построена установка подготовки нефти командиршор мощностью более 800 тысяч тонн. Ее ввод позволил приступить к промышленной эксплуатации месторождений. В системе подготовки попутного нефтяного газа с высоким содержанием сероводорода используются технологии, разработанные и запатентованные в России. В Москве открылся первый магазин сети азиатских снеков «Снекс», сообщает издание «Шопперс». Планируется также открытие еще одной точки в городе. «Снекс» – российская розничная сеть из Владивостока. Первый ее магазин открылся 2 года назад. Сейчас у нее есть точки в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Новосибирске. В каталоге сети такие категории, как лапша, бакалея, соевое мясо, батончики, дрожжи, сушеные фрукты и напитки. Объединенная авиастроительная корпорация заключила первый экспортный контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130М, сообщили в госкорпорации «Ростех». Там уточнили, что самолет оснащен расширенным составом вооружения, в который входят авиационные средства поражения, классов воздух-воздух и воздух-поверхность. Кроме того, машина получила новый комплекс бортовой обороны и радар с активной фазированной антенной решеткой. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «10:47 в Москве. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open. В четвертьфинале Хачанов победил бигейца Александра Блокса. Соперник не смог довести матч до конца из-за проблем со здоровьем. Остальные представители России в одиночном разряде борьбу на турнире завершили. Последнее это сделала Мира Андреева. Она уступила американке Кори Гауф. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
0: «Спорт» с Григорием Гуреевым.
10: Увы, на US Open остался только один россиянин. До начала турнира мало кто мог предположить, что им окажется именно Карен Хачанов. Постепенно выбывали из борьбы Роман Сафиулин, Андрей Рублев, Даниил Медведев. И только Хачанов держался, да, собственно, продолжает пока это делать. Нынешний сезон у него не заладился. Карен сильно просел в рейтинге, шел в конце пятого десятка до начала последнего в этом году турнира «Большого шлема». Но в итоге в Нью-Йорке вернулся в оптимальную форму, одержал 4 победы подряд, в том числе выбил из борьбы канадца Феликса Оже Альессима. Затем была долгая битва с американцем Лернером Циеном, на нее ушло 5 сетов. Четвертьфиналу с бельгийцем Александром Блоксом Хачанов подошел прокачанным и окрепшим. Спокойно выиграл первый сет 6-2, поборолся и взял упорством второй 7-5. А в третьем при равной борьбе и счете 3-2 его соперник был вынужден отказаться играть из-за боли в спине. Что ж, здоровье Александру Блоксу. Ну, а Карен Хачанов идет дальше. Россиянин повторил свое достижение на турнире 4-летней давности. Посмотрим, сможет ли он впервые в карьере выйти в финал турнира «Большого шлема». К сожалению, матч Миры Андреевой с Кори Гауф сложился очень печально для россиянки. 6-й раз в истории сошлись соперницы, и снова победа Гауф. А ведь начала Мира прекрасно, 6-2 после первого сета. Американка явно не ожидала такой прыти, подобного не было за всю историю их личных встреч. Второй отрезок выдался нервным. Теннисистки без конца обменивались брейкпоинтами, дело завершилось тайм-аутом. Брейком. У Андреевой дважды был матчбол, но в итоге 9-7 в пользу Гауф. Американка в этой игре допустила 12 двойных ошибок. Но роковые просчеты совершила именно Мира. В третьем сете у нее совсем сдали нервы. Мяч летел то в аут, то в сетку. Началось привычное швыряние ракеток, и Гауф оказалась крепче. Довела дело до победы 6-3. Теперь в полуфинале Кори сыграет с уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. По итогам US Open, независимо от его исхода, Рыбакина впервые возглавит рейтинг WTA. Григорий Гуреев, Business FM.
2: Карен Хачанов в полуфинале встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым. Матч этот пройдет завтра.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Лишь приветствую еще раз.
11: Добрый день.
2: Российский фондовый рынок показывает даже рост. Как бы рост.
11: Как бы да. Ну, да. Топчется на месте, по большому счету. Хотя, в целом, ну, с учетом обстоятельств, связанных с очередными надеждами на поиск каких-то компромиссных решений по Украине, ну, соответственно, рынок у нас вряд ли готов снова активно снижаться. Ну, если не будет только какого-то сверхнегатива, ну, и, соответственно, на следующей неделе, может быть, будут шансы к индексу Мосбиржи пойти опять вверх, тем более если ЦБ снизит ставку и добавит немножечко рублевой ликвидности, соответственно, 2300, этот барьер индекс Мосбиржи может взять, это всего лишь психологическая цифра, ну и там дальше можно будет потянуться еще и выше, 2400, даже под 2500, ну, судя по текущей динамике технического графика, это вполне возможно. Пока в целом рынок удерживает 2250, важный технический уровень, соответственно, здесь шанс сохраняется. Основная активность у нас на валютном рынке после безуспешных попыток на этой неделе дважды взять отметку 13 по паре юань-рубль, ну и после того, как ЦБ стал сокращать объем рублевой ликвидности, котировки юаня стали откатываться. Вот локальную поддержку 12.75 пробили, соответственно, идем дальше. 12.45, тут еще следующая поддержка. Ну, так пока на 12+, скажем так, застряла пара юань-рубль. Дальше многое будет зависеть и от ситуации с ожиданиями по ставке, с предложением валюты со стороны экспортеров в течение вот следующих дней сентября. Ну и, соответственно, динамика спроса со стороны ЦБ, которая сейчас не совсем на высоком уровне, меньше 2 миллиардов, значит, ждать до следующего раза, да, когда будет озвучен новый период валютных операций по бюджетному правилу, но это будет только 3 октября, так что время еще есть. В общем, пока стабилизировались на текущем уровне. Глобальные рынки тоже пока ничего выдающегося нет. И, я так понимаю, будут инвесторы искать какие-то моменты позитивные, да, например, американская инфляция, по-моему, завтра эта цифра выходит. Сегодня ЦБ Европы заседает, вроде как ставку должны поднять. Ну и американский доллар пока в целом в обороне слабеет и к евро, и к японской иене. Здесь пока ничего не меняется. Естественно, тревожит многих обстановка на долговом рынке. Соответственно, американский рынок долга теперь становится новым источником очередных волнений, которые влияют на рынки европейские, японские те же самые, да, потому что американский Минфин вчера объявил параметры обратного выкупа долговых бумаг. Он выкупает те долгосрочные бумаги, у которых очень низкий купон, их никто не берет, поэтому выкупая и заменяя их на новые, более интересные для инвесторов бумаги, Минфин вроде как собирался рынок поддержать, но пока в целом доходности продолжают расти, обновляя многолетние рекорды. Соответственно, если здесь обстановка не стабилизируется, естественно, будет такой момент тревоги. Поэтому данные по американской инфляции в чем-то могут стать определяющими. Ну, что касается цен на нефть, здесь пока все идет своим чередом. Неопределенность в Персидском заливе пока сохраняется. Не очень понятно, кто, Иран или США, в итоге пойдут на компромисс. Но для этого нужно, чтобы американцы либо отказались от контроля за южным маршрутом в Оманском, вблизи Оманского побережья, либо Иран от этого сам отказался. Ну, естественно, не там, это вряд ли возможно. Поэтому бренд пока закрепился на отметке 100+, и тут держится.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Амазон и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пиц. По нему переговоры проходят максимально эффективно только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Другим наука. Сергеем Корзуном.
12: Голуби – не самые глупые птицы на Земле. В экспериментах они понимают некоторые числовые правила на уровне макак-резусов, отличают короткие слова от бессмысленных наборов букв и даже после обучения классифицируют некоторые медицинские изображения опухолей. Уличные голуби умеют распознавать отдельных людей. В парижском опыте с кормящим и прогоняющим они не ошибались, даже если персонажи менялись одеждой. Птенцов городских голубей мы не видим, поскольку папа с мамой держат их в гнезде почти до взрослого размера. Причем оба кормят из клюва особым зобным молоком из клеток эпителия, богатых белками и жирами. Неандертальцы употребляли голубей в пищу не менее 67 тысяч лет назад в пещере на Гибралтаре. А сапиенсы и сегодня специально разводят для мяса. Забивают птиц примерно в 4-недельном возрасте, еще до родительском питания. Получается деликатес, поскольку масштабировать такой откорм довольно сложно. Характерное кивание голубей при ходьбе позволяет им четко фиксировать изображение на сетчатке. Пытливые исследователи поставили пернатых на беговую дорожку, чтобы комната зрительно оставалась на месте, и кивание практически исчезло. Торжественный выпуск белых голубей на свадьбах и фестивалях опасен для необученных птиц. После выпуска двух белых «Голубей мира» в Ватикане в 2014 году на них немедленно напали чайка и ворона. Предполагают, что из-за нестандартной для города белой окраски и неуверенного поведения. А на спортивных состязаниях иногда теряются или становятся жертвой хищников до 20% даже специально натренированных птиц.
0: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: В Москве 10 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. Исполняющим обязанности ректора ГИТИСа назначен начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин. Об этом сообщила министра культуры Ольга Любимова. Фокин – выпускник продюсерского факультета ГИТИСа, кандидат искусствоведения. С 2013 года он работает доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИСа. Фокин придет на смену Марине Кирюшиной, которая возглавила вуз 6 августа после ухода с поста Григория Заславского. Он был ректором ГИТИСа с 2016 года. Число пострадавших при атаке без экипажных катеров в Сочи увеличилось до 28, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Было известно, что атака вызвала пожар на набережной. Среди пострадавших двое детей. Всем оказана медицинская помощь. Крупный пожар потушили в школе Тюмени. Горела кровля на площади 3500 квадратных метров, сообщили в МЧС. На момент пожара в здании никого не было, никто не пострадал. Инцидент произошел в школе номер 65. После пожара занятия перенесут в другой корпус этой же школы. Учебный процесс приостановлен. Одной из возможных причин возгорания называют короткое замыкание электропроводки. Президент США Дональд Трамп пообещал всем совершеннолетним американцам по $5000, если республиканцы выиграют промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. На съезде республиканской партии в Далласе он назвал это дивидендом Трампа, сообщает Bloomberg. Президент добавил, что деньги можно будет потратить только на территории США. Эксперты отмечают, что пока не ясно, как будут осуществляться выплаты и будут ли они законными. Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 11:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Российский юг снова под атакой дронов. БПЛА сегодня ударили по Махачкале. Возник пожар. В местном порту загорелся городской театр. В Воронежской области погибла женщина. А вчера морские дроны атаковали набережную в Сочи. Пострадали 28 человек, среди них двое детей. Первый складной iPhone показала компания Apple в Америке. iPhone Duo начнут продавать с 23 октября по цене от $2000. В России ценники будут начинаться от 300 000 рублей. Подорожает ли жилье в Подмосковье? Сергей Собянин накануне объявил, что столичная подземка продлится в Подмосковье. Станции появятся в Мытищах, Химках, Балашихе и не только. Но на реализацию проекта может уйти 10 лет. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Из моря и с воздуха беспилотники атаковали юг России. В Дагестане в результате ударов БПЛА загорелась портовая инфраструктура Махачкалы. Также начался пожар в местном музыкальном театре. Жертв и пострадавших нет. Подробности Бизнес ФМ рассказал собственный корреспондент российской газеты в Дагестане Тимур Алиев.
15: Это случилось около 4 утра. В Махачкалинце у нас есть, в частности, группа журналистов, где есть информация, что было предварительно около 10. Мы слышали люди взрывов. Люди, конечно, очень переживали. Это было рано утром. Прио главы Дагестана Федор Щукин сообщил у себя в канале, что ПВО отразили атаку БПЛА, все воздушные цели были уничтожены. В результате падения фрагментов беспилотников произошли возгорания в порту Махачкалы. И есть у нас национальный такой аварский музыкальный драматический театр. Он расположен прямо на берегу моря, в парке Приморском, буквально в 200-300 метрах от порта. Информации точной по порту нет, еще не озвучивалось. Но что касается театра, то быстро оперативно крышу потушили, и власти Дагестана уже сообщили, что окажут всякую помощь.
14: Тимур Алиев, СОПКОР российской газеты в Дагестане. Беспилотники также атаковали Воронежскую область. В Борисоглебске дрон упал на частный дом. Начался пожар. Погибла 43-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Гусев. Еще два человека ранены. Им оказали помощь на месте. Накануне безэкипажные катера атаковали набережную в Сочи. Начался пожар на набережной. Есть раненые. По данным оперштаба Краснодарского края, пострадали 28 человек. Комментирует заместитель генерального директора бизнес-ФМ «Краснодар» Антон Мисулес.
16: Власти сообщили о повреждении инфраструктуры пляжа и участка Приморской набережной. Там произошел пожар. Также в СМИ и в пабликах сообщалось, что был прерван концерт Татьяны Булановой, который происходил в ДК-фестивальной. Это буквально 300 метров от места, где произошел взрыв. Судя по тем кадрам, которые опубликованы были в соцсетях, в Сочи сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров. Мэр Прошунин призвал воздержаться жителей, гостей курорта от посещения пляжа и набережной до отмены режима. На остальной территории города, в принципе, обстановка штатная.
14: Антон Мисулес. Также накануне беспилотники впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа. БПЛА пытался ударить по объекту топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое. До этого на протяжении всего дня режим беспилотной опасности, а затем и угроза БПЛА действовал в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе, где ограничивали работу 6 аэропортов. По данным Минобороны, за эту ночь над разными российскими регионами было ликвидировано почти 450 беспилотников. Также Минобороны сообщает о нанесении групповых ударов по объектам на Украине. В Николаеве поражен склад беспилотников. В порту Черноморска мишенью стал центр таможенного терминала. На переходе морем в порт Одессы поражены два сухогруза, осуществлявших доставку для ВСУ и буксир их сопровождавший. Украинские СМИ сообщают также об ударах по Киеву и Днепру. От 300 до 500 тысяч рублей за складной iPhone. Apple провела презентацию первого в своей истории складного смартфона. Его стоимость в США составит около 2000 долларов, это более 170 тысяч рублей. Но в России цена iPhone Duo по предварительным оценкам может составить от 300 до 500 тысяч рублей. Продажи устройства начнутся 23 октября. В разложенном виде экран iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюймов. Смартфон поддерживает стилус Apple Pencil и позволяет одновременно работать с двумя приложениями на экране. При этом в складной модели Apple нет Face ID, вернули Touch ID и сканер отпечатка пальца. Корпус смартфона выполнен из титана. Аналитик ICTonline.ru Андрей Блинов сомневается, что цена 300 тысяч рублей на новую раскладушку Apple сохранится. Скорее всего, со временем стоимость приблизится к американской.
17: Новинка, конечно, достаточно впечатляет. Apple показал себя как, в принципе, такой технологический лидер, конечно же, как он и был. Просто в последнее время много говорилось о том, что Apple сдает позиции. Я думаю, что новинка, она продемонстрировала некоторые преимущества, которые все-таки у Apple остались. Конечно же, по стоимости она сильно выше, чем возможности большинства людей. Но для такой бизнес-использования, для людей, которые могут себе это позволить, я думаю, что новинка будет отличным выбором.
18: Видим, это отпускная цена в США, 2000 долларов.
17: У нас, я так понимаю, появится через месяц, либо даже позже, если ожидать поставок прямых. Там, может быть, цены будут действительно выше, потому что еще цены от дистрибьюторов, посредников каких-нибудь, торговых сетей и так далее. Все может очень сильно поменяться через месяц, потому что были случаи, когда очень сильно снижалась цена из-за низкого спроса. Не обязательно Apple, мы просто про рынок говорим, что некоторые модели очень сильно сбавляли в цене буквально через месяц после старта продаж. Такое тоже было. Все зависит от того, насколько активно будет продаваться модель. Поэтому здесь загадывать очень сложно.
14: Андрей Блинов. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных ИИ моделей прямо на телефоне. О перспективах нового складного iPhone рассуждает руководитель проекта технологии российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
19: Безусловно, новые процессоры, 2 нанометра, это передовые технологии, это важное, значительное достижение. Конечно, основной фокус все-таки на iPhone Duo, потому что раскладушка — это первый опыт компании. Интересно, как Apple смогла это реализовать, потому что там есть бесконечное количество подводных камней. Это большой путь. Практически никому не удалось, например, сделать качественный складывающийся экран, чтобы не было следа от шва, чтобы был тонкий шарнир, чтобы все было надежно с первого раза. И у компании ушли на это несколько итераций, где-то примерно 1.5-2 года потребовалось. Поэтому это интересный шаг, интересный опыт, и за ним будет очень любопытно последить. По России уже понятно, что предельная цена Duo будет за модель с 2 терабайтами порядка 450 тысяч рублей. Это, конечно, космос, но изначально понятно, что это не массовое устройство. Таких аппаратов будет выпущено не очень много, потому что все, конечно, сказали «вау», все, конечно, сказали «очень круто». Но мы можем вспомнить, что, например, про шлемы дополненной виртуальной реальности тоже все говорили «вау», все говорили «очень круто», но оказалось, что это не подходит примерно никому. Здесь тоже возможны варианты, и, безусловно, рынок складных аппаратов, он сегодня уже в достаточной степени подогретый, и даже в этом форм-факторе, который вчера представила Apple, такой квадратненький аппарат, который раскладывается в прямоугольную форму, они сказали, что это абсолютно инновация, но это не так. Мы прекрасно помним, что пару месяцев назад Samsung представил аппарат именно в таком форм-факторе, Huawei представил аппарат в Китае в таком форм-факторе. Здесь нет инновации, и здесь рынок знает, с чем он столкнется. Тем не менее, одно дело презентация, одно дело запуск, а другое дело реально люди, которые понесут свои деньги в магазин.
14: Олег Капранов, руководитель проекта технологии «Российская газета». После презентации Apple, как отмечают СМИ, вместо традиционного сезонного снижения цены на прошлогодние модели повысила их стоимость на $100. Подорожали iPhone 16, вся линейка iPhone 17 и iPhone Air. Samsung тем временем после презентации решила высмеять первый складной iPhone Duo в соцсетях, напомнив, что сама выпускает широкоформатные складные смартфоны уже несколько лет. К обсуждению подключился и сервис изучения языков Duolingo, заявив, что Apple фактически назвала новый смартфон в его честь. Samsung подхватила шутку и написала Duolingo: «Нам так жаль, они и нас копировали». В ответ сервис «Зеленой совы» подколол Samsung: «Когда уродливый незнакомец называет тебя близнецом». Это цитата. Samsung не растерялась, посоветовав Duolingo следить за языком. Россияне стали меньше ходить в легальные казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России горные зоны, пишет РБК. Всего таких зон 4 в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская горная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года. В июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек, но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4%, до 716 тысяч человек. Комментирует один из основателей горного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.
20: Ну, упало, по всей вероятности, в связи с тем, что туризм тоже же упал. Но поскольку туризм упал, то, соответственно, Сочи — это тоже туристическая зона, да и многие там туристические зоны, да и летать стало, и ездить стало сложнее, с бензином проблемы. И поэтому, может, и сократилось чуть-чуть. Но 30 тысяч — это совершенно незначительная вообще такая цифра. Поэтому я не очень вижу такое беспокойство по этому поводу. Вопрос ведь не сколько он посещает, а сколько тратится. Вот если упадет оборот, упадет это все ставки и так далее, вот тогда да, тогда вопрос. Вопрос только в том, когда были 90-е годы и совсем было плохо, все играли. Мой взгляд такой, что и горный бизнес, то есть азартные игры, в тяжелые времена, наоборот, стоят, и у них все в порядке, потому что люди хотят получить деньги, выиграть. При том, что других источников доходов у них нет. Пополнение, зарплата падает, доходы уменьшаются и так далее. Поэтому я не вижу никаких таких проблем особых. Ну да, есть колебания, да, есть какие-то проблемы, но 4% это вообще ни о чем на сегодняшний день пока. Ну и перелеты стали сложнее и дороже. Все это понятно, это все же вызывает, так сказать, определенные трудности. И самое главное, нечего было эти горные заведения в зону засовывать. Бог знает куда, в Алтайский край, туда долети, попробуй. Причем я и говорю, что это не то, что за полгода, там какая-то тенденция устойчивая. Давайте подождем, что будет в третьем квартале, что будет в конце года.
14: Дмитрий Слободкин, один из основателей горного бизнеса в России. Посещаемость упала у всех горных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% в год году, до 246 тысяч посетителей.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а Семь помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
1: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
0: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Олеся Потапова. В России утвердили новые требования для грантовых особо значимых проектов в сфере импортозамещения. На реализацию проекта можно будет получить от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей на срок до 4 лет, сообщили в Минцифре. Проекты в области искусственного интеллекта, а также заказчики из реестра организации ОПК с рентабельностью активов менее 3% смогут получить до 80% грантового финансирования. Остальные получат до 50% грантового финансирования. Отбор проектов по новым правилам объявят в ближайшее время. О сроках подачи заявок сообщат дополнительно. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал защитить интеллектуальную собственность, в том числе при продаже продукции на маркетплейсах. Об этом было заявлено на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым. Мишустин призвал ведомство работать в этом направлении. Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную, безопасную продукцию, а добросовестные производители, что их права не будут нарушены, сказал глава правительства. Россия за 1,5 года всех миграционных процессов получила доход в 321 миллиард рублей, сообщили в МВД. Из этой суммы более 60 миллиардов рублей получил федеральный бюджет и более 250-260 миллиардов региональные. Основную часть дохода принесли патенты. Согласно прогнозу, легальная часть трудовой миграции будет расти, доход также будет увеличиваться, отмечает агентство ТАСС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
14: Столица на один день летом. Плюс 20 сейчас, днем до плюс 25. Сегодня никаких осадков. Завтра снова осень, плюс 16 будет в Москве. И в пятницу с утра дождливо. Одиннадцать 16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Следующая станция – Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. И еще два направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
3: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
21: Такая Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуются больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей из юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут с центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
3: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходит метрополитен. Но пока речь идет о почти 10-летнем проекте, поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
22: Спрос на жилье в районы, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй, появился проект сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых 3 этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35 году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
3: Другими словами, уважаемые пассажиры,

0: Возле 12-й лунки живет лис, и объясняли технику безопасности в связи с этим. Но когда пушистый рыжий хвост появился на зеленом холмистом поле, соревнования встали на паузу. От хохота невозможно, знаете, играть. Лис украл из лунок два мяча. Больше всего детей позабавило именно это и то, что зверь уносит мячи к себе в кусты. Оказывается, лис на этом поле частый гость. На самом деле, это здорово снимает напряжение у игроков, и он уже местная достопримечательность, рассказала директор по развитию Ассоциации гольфа России Ольга Валова.
1: У нас часто выходят на поле и зайцы, и кабаны, и лисы. Иногда у нас прилетают краснокнижные птицы. Но с этим лисом, конечно, это такая уникальная история. Он живет действительно где-то там в чаще на лунке и совершенно никого особо не беспокоит, а только умиляет. Он такой известный лисичка. До этого момента, кстати, совершенно не было никакого соприкосновения с гольфом. То есть он просто выходил, гулял и уходил. Почему-то, когда начался детский турнир, может быть, наши дети как-то его так вдохновили. И, значит, эта лисичка начала просто вот забирать мячи из разных мест, куда они попадают. У нас уже в правилах все это предусмотрено, как вернуть все в игру. За мячом никто не гонится, мяч у лиса никто не отрывает, но всем очень нравится. И ощущение такое складывается, что как будто это не лис, а лисенок. Во время открытия он начал с ними знакомиться, отрыл мяч в песке и взял даже этот мяч из песка.
0: По словам Ольги Валовой, лиса проверили на бешенство. Он чист. Именно тем, что могут быть переносчиками бешенства, лисы и опасны. Собачники стараются держаться от них подальше. Сейчас, в начале осени, вообще дикие животные активизировались. Осмелели лоси, у них брачный период. На то же поле для гольфа выскакивают зайцы. Из Красной Поляны в Сочи приходят видеоролики о медведях во дворах частных домов и в коридорах отелей. В российских регионах начали вводить режим повышенной готовности из-за медведей. Он уже действует в Петропавловске-Камчатском, некоторых районах Кузбасса и Республики Алтай из-за того, что медведи появляются в населенных пунктах все чаще и их все больше. Дело в том, что дикие животные действительно перестали нас бояться. Это факт, говорит председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
2: Само собой, они перестали бояться людей. Люди все ближе и ближе, все глубже и глубже заходят на их территорию. Прокладывают дороги, коммуникации, ставят заборы, строят дачи. Живут там куда деваться-то? Они всю жизнь здесь жили. Поскольку вот это приближение человека к ним настолько резко происходит, они привыкают потихоньку к этому шуму, к этим фонарям, к этим фарам. 20 лет назад едешь по дороге, вот стоило лисе заметить только эту фару, она тут же убегает. Сейчас она может стоять в 20 метрах от дороги и смотреть на эту машину совершенно спокойно, никуда не убегает. Она уже привыкла. На Камчатке медведи выходили, вот сколько я себя помню, они всегда там выходили. Другое дело, когда очень резко, как, например, в этом году был не урожай орехов, там каких-то других кормов для этих самых медведей. Лес там нещадно вырубают, вывозят, и им негде жить, а во-вторых, еще и нечего есть. Поэтому они начинают выходить уже, охотиться на домашний скот, медведь уже какую-то угрозу может составить и человеку. Особенно старые особи, которые не могут охотиться полноценно.
0: Сообщения об осмелевших диких зверях в этом году в топе новостей в социальных сетях в Польше, Канаде, США и других странах. В Варшаве бегают семейства диких кабанов. Весной их пришлось прогонять в лес роботу-гуманоиду Эдварду Варчоцкому. Одно из полезных применений робота. В Японии, в префектуре Нара, люди буквально живут бок о бок с дикими оленями. Медведи – частые гости частных домовладений в США и Канаде. А новости об этих хищниках из российских регионов постепенно превращают нас в стереотипную Россию с медведями на улицах. Пока без балалаек и водки, но очень опасных. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Рабочие завода Рено отказываются от производства оружия. За бойкотом грозят увольнениями, заявил Флоран Гримальди, представитель Всеобщей конфедерации труда старейшего французского профсоюза. По его словам, работники однозначно не хотят повторять опыт прошлого и главные их последствия. В профсоюзе напомнили, как в годы Первой мировой предприятия Рено массово переходили на военные рельсы, в частности, производили знаменитые танки Рено ФТ. В нынешних реалиях автоконцерн превращается в полигон для сборки боевых дронов, рассказывает Рейтер.
4: В феврале этого года компания Рено заявила, что Министерство вооруженных сил Франции обратилось к ней с просьбой помочь укрепить оборонный сектор страны. И вскоре французская группа компаний договорилась.

0: С оборонной технологической компанией «Талес» о сборке военных беспилотников на одном из своих заводов. Объем производства в 1000 единиц в месяц начнется уже в следующем году и будет ориентирован в основном на зарубежные рынки. Французский автоконцерн рассчитывает заработать на этом проекте 1 000 000 000 евро за 10 лет и рассматривает еще 8 проектов в оборонной сфере. Это уже второе партнерство между компаниями. В июне на военно-технической выставке в Париже «Рено» и «Талес» показали прототип нового тактического внедорожника с искусственным интеллектом. Модель под названием «Фотруб» оснащена интегрированной системой контроля за БПЛА. Правда, о сроках выхода серийной версии внедорожника для военных не сообщалось. Вместе с тем, «Рено» намерена ограничить доходы от производства дронов и других военных проектов уровнем 5% от общей выручки. Концерн не хочет превращаться в оборонную компанию и стремится сохранить репутацию производителя гражданских автомобилей. В «Рено» также заявили, что сборка машин все еще остается ее основным направлением деятельности, хотя автоконцерн продолжает активно сотрудничать с военными производителями. К примеру, с бельгийской группой «Джон Кокерилл» идет работа над созданием наземного беспилотника. В 2024 году эта компания приобрела контроль над французским производителем военной техники «Аркус» у шведского производителя грузовиков «Вольво».
1: Группа «Рено» ушла с российского рынка весной 22 года. Компания передала свою долю в «АвтоВАЗе» в ГУПНАМИ, а московский завод – столичному правительству. Французская автомобилестроительная корпорация «Рено САС» попала в список юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых применяются специальные экономические меры.
2: Правила двух лиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
3: В Москве 11 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Россия намерена до конца года подписать договор по локализации производства Superjet 100 в Индии. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. По его словам, местным партнером будет корпорация Hindustan Aeronautics Limited. Бадеха напомнил, что с этой корпорацией уже производятся самолеты Су-30 и МиГ-29. До конца года будет заключен еще один лицензионный договор по суперджетам. В области снова наблюдается перебой с бензином. Ситуация с топливом снова напоминает июльскую. На ряде АЗС сократились поставки. На отдельных заправках возможны перебои с бензином. Об этом сообщает 47 News со ссылкой на правительство региона. Причиной проблем власти называют логистические сбои на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поэтому власти перешли в ручной режим, синхронизируют действия со всеми крупными игроками, заявил вице-губернатор региона по экономическому развитию Егор Мещеряков. Производство красной икры в России сократилось в 3 раза. Если в прошлом году на начало сентября в оборот было введено 7,5 тысяч тонн, то в этом только 2,5 тысячи. Об этом пишет «Известия». По мнению специалистов, это один из самых низких показателей за последние 20 лет. При этом прошлогодняя путина тоже была неудачной, а нынешняя оказалась еще слабее. В то же время в Росрыболовстве не прогнозируют дефицита ни красной рыбы, ни икры. Ограничения на экспорт этой продукции также не рассматриваются. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Альтернатива для Германии собирается устроить этнические чистки и вообще работает на России. В таком духе высказался канцлер Мерц. Кроме того, он отменил запланированный телефонный разговор с Трампом после того, как тот положительно отозвался о победе АДГ в Саксонии. Будут ли проблемы у партии? Об этом сегодня Георгий Пофт. Самый низкий показатель за последние 20 лет. Производство красной икры в России уменьшилось в 3 раза, пишет «Известия» со ссылкой на продавцов и производителей. Однако в Росрыболовстве подчеркнули, что на внутрироссийском рынке не будет дефицита красной рыбы и икры. Канье Уэст может выступить в Москве, сообщает «Известия» со ссылкой на источник в окружении артиста. Команда рэпера не уверена, что концерт получится провести в Петербурге, поэтому сейчас рассматривает российскую столицу как площадку для выступления. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политикой страны, следует из его сообщения в True Social. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителя канцлера. Власти Германии подозревают АДГ в экстремизме. Крупнейшие партии страны отказываются от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, 6 сентября АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат в своей истории на земельных выборах. Куда дальше дело пойдет? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт» знает.
4: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению и цвету кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят. Если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 23 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорила в суде, присвоенный ей в мае 25 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграла дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна, создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луке, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП и занятость которой падает 3-й год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, а в перспективе из Евросоюза. Снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и 3-летнее пособие по воспитанию. Разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5,5% реального ВВП и потери 2,5 миллионов рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за 3-го ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не под подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Передняя Померания. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах будут скромнее. Ей предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Перезапуск легендарного в нулевые годы ресторана «Ваниль» на Остоженке ознаменовался дракой. Культовый проект Аркадия Новикова в соавторстве со Светланой Бондарчук, как в старые гламурные времена, собрал во вторник вечером на открытии все сливки общества. Тосканская кухня с современным взглядом от шефа Джакомо Ломбарди. Обновленные интерьеры, статусные гости – все было на высшем уровне. Но Москва обсуждает скандал драку известного ресторатора Антона Пинского с ресторанным критиком Ильей Трапезником. Подробности у Светланы Чередниковой.
5: Все произошло в разгар вечера и довольно быстро, поэтому основная масса гостей увидела только официантов, спешно подметающих пол уже после потасовки. Версия о ее причинах расходится. В своем телеграм-канале ресторанный критик Илья Трапезник принес извинения организаторам вечера и заявил, что его спровоцировал на конфликт ресторатор Антон Пинский. По его словам, тот подошел сзади и, взяв за шею, обругал за критические статьи о его заведениях. Под конец якобы прозвучала угроза в адрес пожилых родителей Трапезника. После этого критик стал наносить удары по оппоненту и смог одержать победу, даже будучи значительно ниже ростом. Трапезник сказал, что отправил Пинского в нокаут на пол. Он также заявил, что правдивость его слов могут подтвердить и камеры видеонаблюдения, и свидетели. А по мнению Пинского, инициатором конфликта был Трапезник. Он первым стал ругаться, а потом полез с кулаками. Также Пинский заявил изданию РБК, что правоохранительные органы уже начали проверку, поскольку после конфликта он обратился за медпомощью. У него диагностировали перелом ребра, ушиб головы, локтевого сустава и грудной клетки. Медики передали информацию полиции. Трапезник, кстати, тоже пострадал, но легко отделался разбитой губой и порванным карманом. Драка тут же стала кликбейтной темой в СМИ и соцсетях. Даже спустя время появляются все новые подробности развития событий. Говорит одна из гостей, которая была на открытии «Ванили», сооснователь телеграм-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская.
6: Мы подошли на шум. Застала я тот момент, когда абсолютно шокированные официанты уже что-то сметали с пола. Потому что, как я понимаю, один из борцов упал, сразу поймала Антона Пинского. Он мне рассказал свою версию событий, и спустя минут 15 удалось узнать версию событий Ильи Трапезника. Эти версии событий несколько расходились.
7: У Антона насколько серьезные травмы? Пишет, что у него ребро вроде как сломано.
6: Думаю, что я не единственная это скажу, потому что его видел весь ресторан в тот вечер. Я не могу сказать, что он выглядел несчастным или чувствовал себя плохо. После драки он еще, наверное, минут 15-20 был на мероприятии, после чего со своей супругой покинул его. Конечно, все внимание было обращено, собственно, к этому эпизоду, а не к замечательным пастам и ризотто, которые нам приносили. Все со всех столов обсуждали произошедшее, сравнивали версии. Вечер просто повернулся в несколько иное русло. Тут вопрос в том, как ребят будут вести себя после. Было бы здорово, если бы они пожали друг другу руки и сочли бы этот конфликт завершенным.
7: Пинский сказал, что после драки правоохранительные органы начали проверку.
6: Это прискорбно.
5: А вот что рассказал ресторатор Александр Соркин. Впрочем, саму драку он не видел.
8: Единственное, что мне понравилось в этом сражении, то, что обе считают себя победителями. Это очень напоминает политическую ситуацию Трампа, допустим, и Иран. Сейчас это, видимо, такой тренд, когда независимо от исхода все себя считают победителями.
7: Ну, насколько я понимаю, Антон больше всего пострадал.
8: Антон, после этого я с ним разговаривал, он был вполне бодр. Я так понял, что это какая-то старая история. Но Антон Евгеньевич, он вспыльчивый, молодой, и и амбициозный человек. Ему не нравится, как он считает несправедливые вещи, которые были написаны. Антон мой партнер, я точно буду на его стороне.
7: У Антона Евгеньевича насколько серьезные травмы?
8: Я, честно говоря, не видел никаких у него травм. Не прочитал насчет там ребра, но мне кажется, это какие-то утки. Я, честно, не созванивался с ним сегодня. Но уходил он с мероприятия бодр, весел, как всегда.
5: Что может грозить драчунам по закону, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
9: В рамках доследственной проверки будет проведено исследование, какой же вред был причинен. Вполне допуская при определенном развитии событий, например, черепно-мозговая травма, что будет возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса. Ответственность, ну, штраф, либо прав работы – это уголовная судимость по не самой героической статье.
5: Ряд телеграм-каналов отметили, что новая «Ваниль» переиграла кофеманию как место самой громкой драки. Некоторые вспомнили конфликт в старой культовой «Ванили». Тогда главред издания «Коммерсант» Андрей Васильев поспорил с музыкантом и дирижером Юрием Башметом и его коллегой Владимиром Спиваковым. Всех разнимал Олег Янковский. В свою очередь, организатор нынешней вечеринки открытия «Ванили» Светлана Бондарчук выразила недовольство и сожаление о случившемся скандале, а также намекнула, что теперь знает, кого больше не стоит приглашать на подобные мероприятия. Ничьих имен она, впрочем, не назвала. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Мы направили запрос о комментарии сторонам конфликта. С теми, кто в теме, сегодня о задаче тысячелетия. Компания OpenAI заявила, что ее модель решила сложнейшее уравнение на въезд токса. Но действительно ли ИИ силен в математике? Или он силен в обходе конфиденциальности и без спроса взял результаты чужой работы? Обсуждаем с кандидатом физико-математических наук Яном Науменко.
10: По поводу решения как такового, оно прямо сейчас, очевидно, проверяется рядом крупных математиков. Уже имелись прецеденты того, как системы искусственного интеллекта, будучи не столько умными, сколько хитрыми, использовали обнаруженные этой же системой искусственного интеллекта ошибки в коде. Искусственный интеллект осознанно искал возможность протолкнуть свое неверное решение через систему автоматической верификации. Искусственный интеллект в рамках своих каких-то собственных представлений может прийти к совершенно парадоксальным выводам по поводу окружающей действительности. Задача, допустим, минимизировать опасность для жизни человека. Внезапно одним из таких простых ходов, который краткосрочно приведет к очень хорошим результатам, запереть всех людей по домам.
1: Футуристическая тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Бизнес ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bailout употребляется сегодня в обиходном английском в основном в значении «спасти», хотя отдельно слово «bail» переводится как «залог». Дело в том, что в 16 веке в Европе практически только залогом и можно было спасти попавшего в тюрьму человека, то есть, по сути, выкупить его. В наши дни выражение используют, говоря о помощи, благодаря которой компания на грани краха сможет избежать банкротства. Кроме того, термин удивительным образом стал популярным и у пилотов, означая на авиационном сленге «катапультироваться». Срочные переводы на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
12: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
2: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
12: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.
13: Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
17: Арбитраж.
16: Суд арестовал российские активы «Невея». Арбитражный суд Ставропольского края вел обеспечительные меры в отношении имущества ООО «Байерсдорф», российской дочки немецкого концерна «Байерсдорф», которому принадлежит бренд «Невея». Истцом взыскателем выступает группа «Арнест». Подробности спора не раскрываются. Дело рассматривается в закрытом режиме. «Байерсдорф» пытается оспорить арест, в том числе имущество крупного логистического комплекса в селе Павловская Слобода.
17: Отчеты и планы.
16: Россия планирует напрямую поставлять Индии самолеты Ил-114-3. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Там отметили, что первые машины будут поставляться непосредственно из России, а начать поставки будет возможно после того, как индийская сторона провалидирует российский сертификат самолета. УАК ранее подписала с индийскими компаниями соглашение о поставке 85 Ил-114-300. 50 самолетов планируется передать Pinnacle Air, еще 35 Sleek Aviation. Мираторг инвестировал 750 миллионов рублей в цех финишной отделки кожи. Новый цех заработал на кожевенном заводе агрохолдинга. Теперь у компании будет полный цикл производства кожи от фермы до готового материала. Мощности цеха рассчитаны на производство 70 тысяч квадратных метров кожи в месяц для российских производителей обуви, мебели, автомобильных салонов и спецэкипировки. Общий объем инвестиций в кожевенный завод Мираторга, запущенный в 2019 году, превысил 4 миллиарда рублей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Одиннадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%. Сейчас он чуть превышает 7 тысяч рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост. Продажи там выросли более чем в два раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиши Энрика Мазавришвили.
18: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши — это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Баста» и «Гуф», группы «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
1: Энрико Мазавришвили. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки вверх, все чаще собирают стадионы. Причем стадионных концертов стало значительно больше, чем раньше. Обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
19: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
20: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
19: Ну, новые имена вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных метров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь, в России.
1: Эдуард Ратников. Подражание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они и диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
0: Добрый день.
1: Посмотрим, что происходит сегодня на рынках. Смотрю, что нефть продолжает свой рост.
0: Да, Brent уже $102 пробил, но хотя, по-моему, дополнительных новостей не было. Может быть, рынок начинает свыкаться с мыслью, что вот эта общая неопределенность в Персидском заливе будет сохраняться. Ну, я уже говорил, что здесь ситуация действительно запутанная, потому что со стороны Ирана, понятно, будет полным безумием отказаться от идеи контролировать Ормузский пролив, я имею в виду выдавливать оттуда американцев, соответственно, из-за этого сыр-бор, потому что американцы, требуя от Ирана прекратить активность, по сути, предлагают им добровольно сдать контроль, и, соответственно, все будет проходить спокойно через южный маршрут вблизи Оманского побережья. Ну, а Иран остается с экономической, финансовой блокадой и блокадой своих портов и прочее. Так что здесь, конечно, судя по раскладу, кто-то первым не выдержит. Да? Либо Иран действительно начнет превентивно действовать, как они недавно заявляли, либо американцы там попытаются надавить, чтобы был какой-то компромисс, сценарий. Ну, кому-то придется уступать, и если не уступят, ну, вот, действительно, всплеск напряженности может усилиться. Может быть, этот момент котировки учитывать. Хотя, в целом, с учетом того, что сегодня сообщения о каких-то активных боевых действиях не было, не приходили, может быть, ближе к открытию американских торгов цены стабилизируются. Ну, вот так, чисто по технике, тут вполне может Brent от уровня 102-103 где-то здесь чуть-чуть уйти ниже, даже ниже 100. Ну, так, навскидку, вроде как разогнались, и цены могут обновить максимум даже с прошлого года. Ну, что будет дальше, это уже другая история. Сам Трамп, кстати, смирился, судя по всему, с тем, что цены на американском топливном рынке, тут же даже не цены на нефть важны, а именно стоимость топлива. Да, в Америке стоимость дизеля бьет почти рекордный уровень, максимум как минимум с 22 года, под $6 за галлон. Бензин, естественно, тоже вслед за ростом цен на дизель у них подтягивается выше, прочно выше $4. Соответственно, все опросы домохозяйств показывают, что рост цен на топливном рынке вызывает, во-первых, высокий уровень инфляционных ожиданий, во-вторых, общий уровень пессимизма. Так что перед выборами в Конгресс промежуточными ситуация остается такой напряженной. В принципе, если брать прогнозы рынка ставок, Сенат, может быть, республиканцы чудом удержат, а вот Палату представителей, судя по всему, республиканцам придется сдавать. Слишком уж большие вероятности того, что демократическая партия заберет себе Палату представителей. Но если Сенат сохранят, то, в принципе, ситуация будет не такой драматичной. Может быть, Трамп на это и рассчитывает. У нас на рынке в целом мало что меняется. Основные, наверное, движения уже будем наблюдать завтра, когда заседает ЦБ. Судя по раскладу, движение по ставке вниз 25 сотых рынок оценивает как вполне вероятное событие. Это видно даже по ценам на внутреннем рынке долга. Индекс УФЗ сегодня плюсует. Ну, рубль укрепляется. Здесь можно это связать с тем, что нехватка рублей в банковской системе. ЦБ достаточно жестко ограничил объем рублевой ликвидности на эту неделю. Так что здесь рубль пока в целом в режиме стабильности. Не смогли взять 13. Теперь застыли в диапазоне, видимо. Будем торговать. Сейчас почти 12,5.
2: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама.

0: готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Moms the World». Дословно эту фразу перевести непросто. Означает она никому не говорить ни слова, держать язык за зубами. Трудность перевода в том, что здесь слово «мам» происходит не от мамы, в смысле родительницы, а от бормотания «м», единственного звука, который можно издать с плотно закрытым ртом. Русский аналог «нем, как рыба». Срочные переводы на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
2: Zikr 9X появился в Китае около года назад и сразу привлек большой интерес покупателей. Первый опыт эксплуатации омрачили частые поломки дорогого в ремонте редуктора. Пыл покупателей, по крайней мере, у нас в стране заметно остыл, но сейчас новая волна интереса к электромобилям и гибридам в связи с перебоями с топливом. Плюс китайцы провели работу над ошибками и усилили проблемный узел. Черный 9X со светлым интерьером вкатился ко мне в салон, как дорогая яхта. В Москве на дорогах их уже много, и на них всегда падает глаз. Глядя на этот автомобиль, ожидаешь премиального комфорта ходовой части. Но здесь скорее собранная, плотная подвеска, очень напоминающая BMW X7. Большинство девяток имеют категорию C, но у нашей B комплектация Max, которая считается базовой. Основное отличие – батарея 55 кВт-часов против 70 у более дорогих и более тяжелых машин. Совокупная мощность последовательно параллельного гибрида более чем достаточна для любых целей, в том числе для резких стартов. Вообще базовой эту комплектацию назвать не поворачивается язык. В салоне три ряда сидений, второй – капитанские кресла. Обилие дорогой кожи, алькантары, подогревы, вентиляции, массажи, экран, который движется по рельсам в потолке. Отдельным удивлением был свет. Вот здесь китайцы превзошли даже классные фары премиальных европейцев, которых я считала эталоном. Мои фары выделяют полосу, мягко подсвечивают повороты, не ослепляя встречный транспорт. Ну и камеры в этом автомобиле – одни из самых совершенных, которые я видела. Для управления функцией мультимедиа и комфорта есть отдельный пульт, встроенный в центральный тоннель и напоминающий смартфон. Базово здесь английский и китайский языки, но российские умельцы уже прошивают мультимедиа на русский за немалую сумму в 300 тысяч рублей. Сидя в 9X, меня не покидает ощущение, что китайские концерны пытаются переплюнуть друг друга в показательном шике, оснащении и мощности. Главное, чтобы они не забывали и о надежности своих автомобилей, которые чинить в России не самая простая задача.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 11 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. Российская бизнес-делегация прибыла на деловой форум БРИКС в Нью-Дели. В составе делегации более 300 человек во главе с руководителем российской части делового совета БРИКС Андреем Гуриевым. По его словам, россияне привезли в индийскую столицу большой портфель предложений, реализация которых поможет раскрыть гигантский экономический потенциал сотрудничества стран-объединения. Новым ректором ГИТИСа стал начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин. О его назначении сообщила министр культуры Ольга Любимова. Фокин – выпускник продюсерского факультета ГИТИСа, кандидат искусствоведения. С 2013 года он работает доцентом кафедры продюсерства ГИТИСа. Он придет на смену Марине Кирюшиной, которая возглавила вуз 6 августа после ухода с поста Григория Заславского. Тот был ректором ГИТИСа с 2016 года. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Готовка в Харьковской области, сообщает Минобороны. В районе Ольховатки также Харьковской области блокировано подразделение двух батальонов ВСУ, уточнили в ведомстве. Российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара танцоров на льду Александра Степанова и Иван Букин больше не соответствуют требованиям для получения нейтрального статуса. Об этом объявили в Международном союзе конькобежцев. Эти спортсмены не допущены к участию в международных соревнованиях на сезон 2026-27. При этом каждое решение может быть обжаловано в соответствии с регламентом организации. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российский юг снова под атакой дронов. ВПЛА сегодня ударили по Махачкале. Возник пожар в местном порту. Загорелся городской театр. В Воронежской области погибла женщина. Несколько минут назад стало известно, что в результате ударов ВСУ по Белгородской области погиб мирный житель. Еще один был ранен. Вчера морские дроны атаковали набережную в Сочи. Пострадали, по уточненным данным, почти 30 человек. Kanye West может выступить в Москве, утверждают «Известия» со ссылкой на источники в окружении артиста. Команда рэпера больше не уверена, что концерт получится провести в Петербурге, и настраивается на возможности в других городах, в том числе в российской столице. Насколько все это реально? Apple представила свой первый складной iPhone. Он называется iPhone Duo. В Америке начнет продаваться в конце октября по цене около $2000. А вот в России ценник будет начинаться примерно от 300, говорят сейчас представители торговых сетей. Все подробности в нашем эфире. Из моря и с воздуха беспилотники атаковали юг России. В Дагестане в результате ударов БПЛА загорелась портовая инфраструктура Махачкалы. Начался пожар в местном музыкальном театре. Жертв и пострадавших нет. Подробности «Бизнес-ФМ» рассказывает собственный корреспондент «Российской газеты» в Дагестане Тимур Алиев.
5: Это случилось около 4 утра. Махачкалинцы, у нас есть, в частности, группа журналистов, делились информацией, что было предварительно около 10. Услышали люди взрывов. Люди, конечно, очень переживали. Это было рано утром. Прио главы Дагестана Федор Щукин сообщил у себя в канале, что ПВО отразили атаку БПЛА, все воздушные цели были уничтожены. В результате падения фрагментов беспилотников произошли возгорания в порту Махачкалы. И есть у нас национальный такой аварский музыкальный драматический театр. Он расположен прямо на берегу моря, в парке при Приморском, буквально в 200-300 метрах от порта. Информации точной по порту нет, еще не озвучивалось. Что касается театра, то быстро оперативно крышу потушили, и власти Дагестана уже сообщили, что окажут всякую помощь.
4: Тимур Алиев, «Российская газета». На беспилотники также атаковали Воронежскую область. В Борисоглебске дрон упал на частный дом. Начался пожар. Погибла 43-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Гусев. Еще 2 человека были ранены. Им оказали помощь на месте. А несколько минут назад пришла новость от властей Белгородской области о том, что в результате атаки в ВСУ погиб один человек. Еще один был ранен. Накануне безэкипажные катера атаковали набережную в Сочи. На набережной был пожар, ранения получили 28 человек. Часть пляжей временно закрыли. Мэр города оценил повреждения курортной инфраструктуры как незначительные. Рассказывает замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
6: Власти сообщили о повреждении инфраструктуры пляжа и участка Приморской набережной. Там произошел пожар. Также в СМИ и в пабликах сообщалось, что был прерван концерт Татьяны Булановой, который происходил в ДК-фестивальной. Это буквально 300 метров от места, где произошел взрыв. Судя по тем кадрам, которые опубликованы были в соцсетях, в Сочи сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров. Мэр Прошунин призвал воздержаться жителей, гостей курорта от посещения пляжа и набережной до отмены режима. На остальной территории города, в принципе, обстановка штатная.
4: Антон Мисулис. Также накануне беспилотники впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа. БПЛА пытался ударить по объекту топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое. До этого на протяжении всего дня режим беспилотной опасности, а затем угроза БПЛА действовал в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе, где ограничивали работу 6 аэропортов. По данным Минобороны, за эту ночь над разными российскими регионами было ликвидировано почти 450 беспилотников. Также Минобороны сообщает о нанесении групповых ударов по объектам на Украине. В Николаеве поражен склад беспилотников. В порту Черноморск мишенью стал центр таможенного терминала. На переходе морем в порт Одессы поражены 2 сухогруза, осуществлявших доставку для ВСУ, и буксир их сопровождавший. Украинские СМИ сообщают также об ударах по Киеву и по Днепру. За складной iPhone придется выложить от 300 до 500 тысяч рублей. Вчера вечером Apple провела презентацию своего первого складного смартфона. Стоимость США составит около 2000 долларов. Это более 170 тысяч рублей, если переводить в курсы. Но в России цена iPhone Duo по предварительным оценкам может быть от 300 до 500 тысяч. Продажи устройства в Америке начинаются 23 октября. В разложенном виде экран iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюйма. Смартфон поддерживает стилус Apple Pencil и позволяет одновременно работать с двумя приложениями на экране. При этом в складной модели Apple нет Face ID. Вернули Touch ID, то есть сканер отпечатка пальцев. Корпус смартфона выполнен из титана. Аналитик ICT Online Андрей Блинов сомневается, что цена 300 тысяч рублей за новую раскладушку Apple сохранится. Скорее всего, со временем стоимость приблизится к американской.
7: Новинка, конечно, достаточно впечатляет. Apple показал себя как, в принципе, такой технологический лидер, конечно же, как он и был. Просто в последнее время много говорилось о том, что Apple сдает позиции. Я думаю, что новинка, она продемонстрировала некоторые преимущества, которые все-таки у Apple остались. Конечно же, по стоимости она сильно выше, чем возможности большинства людей. Но для такой бизнес-использования, для людей, которые могут себе это позволить, я думаю, что новинка будет отличным выбором.
8: Видимо, это отпускная цена в США, 2000 долларов.
7: У нас, я так понимаю, появится через месяц, либо даже позже, если ожидать поставок прямых. Там, может быть, цены будут действительно выше, потому что еще цены от дистрибьюторов, посредников каких-нибудь, торговых сетей и так далее. Все может очень сильно поменяться через месяц, потому что были случаи, когда очень сильно снижалась цена из-за низкого спроса. Не обязательно Apple, мы просто про рынок говорим, что некоторые модели очень сильно сбавляли в цене буквально через месяц после старта. Продаж. Такое тоже было. Все зависит от того, насколько активно будет продаваться модель. Поэтому здесь загадывать очень сложно.
4: Это был Андрей Блинов, ICT Online.ru. Также на презентации были представлены новые iPhone 16 Pro и Pro Max в четырех цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных AI-моделей прямо на телефоне. О перспективах нового складного iPhone рассуждает руководитель проекта технологии «Российской газеты», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
9: Безусловно, новые процессоры, 2 нанометра, это передовые технологии, и это важное, значительное достижение. Конечно, основной фокус все-таки на iPhone Duo, потому что раскладушка — это первый опыт компании. И интересно, как Apple смогла это реализовать, потому что там есть бесконечное количество подводных камней. Это большой путь. Практически никому не удалось, например, сделать качественный складывающийся экран, чтобы не было следа от шва, чтобы был тонкий шарнир, чтобы все было надежно с первого раза. И у компании ушли на это несколько итераций, где-то примерно 1,5-2 года потребовалось. Поэтому это интересный шаг, интересный опыт, и за ним будет очень любопытно последить. По России уже понятно, что предельная цена Duo будет за модель с 2 терабайтами порядка 450 тысяч рублей. Это, конечно, космос, но изначально понятно, что это не массовое устройство. Таких аппаратов будет выпущено не очень много, потому что все, конечно, сказали «вау», все, конечно, сказали «очень круто». Но мы можем вспомнить, что, например, про шлемы дополненной виртуальной реальности тоже все говорили «вау», все говорили «очень круто», но оказалось, что это не подходит примерно никому. Здесь тоже возможны варианты, и, безусловно, рынок складных аппаратов, он сегодня уже в достаточной степени подогретый, и даже в этом форм-факторе, который вчера представила Apple, такой квадратненький аппарат, который раскладывается в прямоугольную форму, они сказали, что это абсолютная инновация, но это не так. Мы прекрасно помним, что пару месяцев назад Samsung представил аппарат именно в таком форм-факторе. Huawei представил аппарат в Китае в таком форм-факторе. Здесь нет инновации, и здесь рынок знает, с чем он столкнется. Тем не менее, одно дело презентация, одно дело запуск, а другое дело реально люди, которые понесут свои деньги в магазин.
4: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра», руководитель проекта технологии «Российской газеты». После презентации Apple, как отмечают СМИ, вместо традиционного сезонного снижения цены на прошлогодние модели, компания повысила их стоимость на $100. Подорожали iPhone 16, вся линейка iPhone 17 и iPhone Air. Samsung тем временем после презентации решила высмеять первый складной iPhone Duo в соцсетях, напомнив, что сама выпускает широкоформатные складные смартфоны уже несколько лет. К обсуждению подключился и сервис изучения языков Duolingo, заявив, что Apple фактически назвала новый смартфон в его честь. Samsung подхватил шутку и написал Duolingo. Нам так жаль, они и нас скопировали. В ответ сервис «Зеленой совы» подколол Samsung. Когда уродливый незнакомец называет тебя близнецом, Samsung не растерялась, посоветовав Duolingo следить за языком. Сериал про Канье Уэст продолжается. Теперь рэпер может выступить, оказывается, не в Петербурге, а в Москве. Как пишет «Известия», ссылаясь на источник в окружении артиста, команда рэпера рассматривает российскую столицу как альтернативную площадку для концертов. А вместе с тем агентство Say Agency, которое обещало привезти звезду в Россию, удалило из соцсетей публикации о концертах в Петербурге, запланированных на 10-11 октября. На этом фоне люди стали требовать возврата денег, но организаторы заверили, шоу состоится. Рассказал в своих соцсетях гендиректор Say Agency Анна Супчева.
10: Отмены концерта не будет. Вы можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы. Никто из нас информацию не удаляет. Мы также по сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем. Зачем нам это нужно? Объявлять и отменять вместе с артистом? Я думаю, что правда, звучит все это нелогично. Плюс, мероприятие отменить может либо концертное агентство, которое организовывает мероприятие, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у площадки элементарно нет договора с артистом. Но что касается того, что мы вышли в продажу несогласованно, мы вышли в продажу согласованно. У нас максимально уникальное событие, которое случилось в России за несколько лет, долгих лет.
4: Анна Супчева, Say Agency. В середине августа появились первые сообщения о сольном концерте Канье Уэста в России. В качестве площадки была обозначена «Газпром-арена» в Петербурге. В течение часа были проданы все билеты. Стоимость самых дорогих достигала 160 тысяч рублей. Однако вскоре площадка заявила, что концерт Канье Уэста в их плане не значится, шоу не состоится. Одновременно с этим в СМИ вспомнили антисемитские публикации рэпера, где он называл себя, в частности, другом Адольфа Гитлера. Чем в итоге завершится эта история? Почему приезд рэпера в Россию вызвал такой ажиотаж, комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
11: На мой взгляд, все это, конечно, пока имеет какой-то подвешенный вид, потому что делаются самые разные заявления. Одни говорят одно, другие говорят другое. Как мне кажется, сделки подобного толка, они любят тишину. Будет очень обидно, если, конечно, все это отменится, если вдруг команде артиста покажется, что они попадают в какой-то жуткий скандал, хотя им ли боятся скандалов.
12: Флёр от концерта в Питере и Москве, он как-то будет отличаться?
11: Главная проблема — это погода, потому что все шоу посреди футбольного поля, и поэтому, собственно, видимо, решили проводить все это в Петербурге, потому что над «Газпром» арены есть развлекающаяся крыша. Так что с Москвой могут возникнуть некоторые проблемы, что называется.
12: А почему сам рэпер молчит?
11: Сложно залезть в голову этому человеку. Он такой специфический достаточно персонаж. Я думаю, что его пиарщики хорошо понимают, что лишние вбросы в данном случае только мешают.
12: Шум вокруг этой истории вас в целом удивляет, не удивляет?
11: Если отмотать историю назад, самые первые большие гастроли, которые были в начале 90-х, тогда вокруг них тоже был некоторый шум, что обманут, не обманут, приедет, не приедет. Потом эта индустрия вышла на уверенный крейсерский курс. Люди привыкли, что все, что заявлено на афишах, происходит, и понадобилось совсем немного времени, чтобы у нас опять появилась какая-то паранойя насчет того, что состоится или не состоится.
12: Понятно, что прогнозы дело неблагодарное, но все-таки...
11: На мой взгляд, 50 на 50. Будет очень обидно, если все-таки они решат, что им не нужен весь флер, который возникает вокруг их выступления, и откажутся. На мой взгляд, все-таки есть шанс.
4: Илья Легостаев. На этой неделе Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста. Причиной стали обращения россиян, которым отказали в возврате денег за билеты. На ведомстве отметили, что это является нарушением закона о защите прав потребителей.
1: Прямо сейчас.
4: А внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые, между прочим, с конца августа. На этом уровне находится американская валюта. Сейчас 83,98, и снижение у доллара на проценты 0,15, то, в принципе, рубль вообще укрепляется. К юаню сейчас на проценты 0,15, 12,52, и к евро тоже рост. Евро сейчас, между прочим, внебиржевой курс, конечно, но все же 97,74.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-1.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
13: зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Минпромторг Нижегородской области объявил отбор проектов создания, развития и модернизации технопарков в сфере электронной промышленности. Заявки принимают до 15 сентября. Проекты планируется рассмотреть 16-17 сентября. Напомню, единственный технопарк в сфере электронной промышленности в Нижегородской области «Волга» создан на базе Бурского стекольного завода. Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что обсуждение по данному вопросу не стоит в повестке. По словам официального представителя Кремля, показатель дефицита – подвижная цифра и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. При этом президент подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений. Вывод новых трамваев «Минин» на маршруты Нижнего Новгорода в полном объеме ожидается к середине 2028 года. К этому времени должна завершиться реконструкция трамвайной инфраструктуры и возможная корректировка маршрутной сети, пишет «Коммерсант Приволжье» со ссылкой на директора компании «Экологические проекты» Евгения Гробовского. Он отметил, что все 170 новых трамваев одновременно ходить не будут. Всегда делается резерв на случай техосмотров и ремонтов. В пике, по оценке руководителя предприятия, будет ходить до 130 вагонов. Евгений Гробовский напомнил, что завершить реконструкцию трамвайных путей полностью планируют к концу 2027 года. После этого возобновят работу все маршруты, которые были до начала реконструкции, и будет решаться вопрос о возможных новых направлениях. Среди них маршрут между площадью Комсомольской и улицей Аксакова для жителей нового микрорайона на улице Украинской, где недавно открыли школу. В Нижегородскую область поступило более 245 тысяч доз вакцины против гриппа, которые в ближайшее время распределят по государственным поликлиникам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Для иммунизации детей предназначена вакцина «Ультрикс Квадри», для взрослых «Флю-М». Ведомстве уточнили, что состав противогриппозных вакцин обновили к новому эпидемическому сезону. В них заменили все три штамма. Нижегородские компании могут принять участие во всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи. Прием заявок продлен до 14 сентября. Он ведется на сайте Минтруда России в разделе «Мероприятия». В конкурсе могут принять участие коммерческие и некоммерческие организации, федеральные, региональные, муниципальные ведомства, госкорпорации, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, индивидуальные предприниматели. Конкурс лучших практик трудоустройства позволяет выявить и распространить наиболее успешные подходы. Для нижегородских компаний это возможность обменяться опытом, показать свои достижения, а также внести вклад в развитие кадрового потенциала Нижегородской области, отметил министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин. Почти 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследования. Чаще всего к врачу не доходят из-за плотного рабочего графика. Такую причину назвали 38% опрошенных. Еще треть мешают срочные дела, а каждому пятому неудобное время записи. Откладывают и плановые обследования. Почти половина участников исследований делали это несколько раз за год или постоянно. При этом каждый четвертый признался, что его останавливает стоимость медицинских услуг, а каждый пятый просто не знает, с чего начать обследование. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
15: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 19 градусов. Вечером плюс 16 и вновь малооблачно. Ночью облачно с прояснениями и плюс 13.
1: Валюта.
15: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 сентября. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 74 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
14: Круглый стол по мерам поддержки бизнеса пройдет в Большом Болдине 23 сентября. Нижегородских предпринимателей приглашают принять в нем участие. На мероприятии выступят эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса региона, представители администрации Большеболдинского округа и крупных муниципальных предприятий. Кроме того, состоится выставка местных производителей B2B и B2G переговоры между участниками. Чтобы присоединиться, необходимо пройти предварительную регистрацию. Стать участниками круглого стола могут все желающие. Количество мест на выставку-ярмарку ограничено. Мероприятие организовано областным министерством промышленности и торговли предпринимательства совместно с региональным центром «Мой бизнес». Мероприятие запрещено для детей. Ростех запустил портал для поиска российских товаров и поставщиков. Площадка называют piket.ru. На портале уже представлены более 180 предприятий и научных организаций, свыше 1000 готовых продуктов и сотни технологических решений, говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что единая платформа должна упростить поиск отечественных аналогов импортной продукции и помочь компаниям выстраивать производственные цепочки. Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» в первом полугодии увеличила выручку на 21,5% до 936 миллионов рублей. Чистая прибыль по сравнению с январем-июлем прошлого года сократилась на 26,5% и составила 100 миллионов рублей, говорится в сообщении компании. Рост выручки в «Хромос Инжиниринг» объяснили увеличением объема отгрузок и постепенным восстановлением инвестиционной активности ключевых заказчиков. Крупная компания нефтегазового сектора после периода сдержанной инвестиционной активности вследствие продолжительной жесткой денежно-кредитной политики со стороны Банка России постепенно наращивает капитальные затраты, отмечается в сообщении. Снижение прибыли

0: и отдаляют от результата. Сегодня поговорим о поведении в конфликтах. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
1: Проверено практикой на Business FM.
2: Конфликт – это столкновение интересов двух и более сторон, а также острый способ разрешения возникающих противоречий. Порой конфликт неизбежен, особенно в случае бизнеса и отстаивания интересов своей компании. Но если точно знать его стадии, можно научиться подстраиваться и выбирать соответствующее поведение, которое в итоге приведет к решению. Выделяют два вида конфликтов – конструктивный и деструктивный. Конструктивный помогает увидеть альтернативную точку зрения и переводит на новую стадию отношений. В то время как деструктивный разобщает, вносит раздор, а самое главное – отдаляет от результата. Мы выбираем конструктивный. Итак, есть несколько видов поведения в зависимости от уровня отстаивания своих интересов и соблюдения интересов других. Соперничество – это конкуренция, когда свои интересы мы ставим выше, чем интересы других. Тут повышается тон, возрастает эмоциональность, недалеко и до физического контакта. Как вы понимаете, что в случае победы вы навсегда потеряете бизнес-партнера. Полная противоположность – уход. Это стратегия избегания любых конфликтных ситуаций, то есть полное отстранение от ситуации, уход от решения. Но если конфликт не решать, он все равно вспыхнет, но чуть позже и с большей силой. Следующая стратегия – уступка. Когда вы соглашаетесь во всем, главное, чтобы не было никаких споров и трений. Угодить оппоненту, забыв о своих интересах. А мы прекрасно понимаем, что забывая о своих интересах и наступая себе на горло, мы полностью теряем влияние и авторитет. Это не только вредит бизнесу, но и приводит к низкой самооценке. Казалось бы, компромисс – вот лучший способ. Но когда 50 на 50 – это то же самое ни мне, ни тебе. А в ближайшей перспективе есть риск получить отказ оппонента, исполнять половинчатый контракт и возобновление конфликта. Поэтому самый конструктивный способ – сотрудничество. Партнерство, при котором находится такой вариант, который выводит обе стороны на выгодные позиции. Как же его достичь? Во-первых, уберите эмоции, и вам гораздо легче будет принимать взвешенное решение. А во-вторых, определите четкую цель, чего вы хотите в итоге. Подберите аргументы и определите существующие возможности для решения ваши и другой стороны. Наметьте обоюдные точки, даты, суммы и придите к согласию. Правда, это занимает достаточно много времени, поэтому не решайте конфликты на скорую руку. Подходите к ним обдуманно, и положительный эффект не заставит себя ждать.
1: Проверено практикой на Business FM.
3: Бизнес-фиаско. В 2007 году американская актриса Сара Джессика Паркер объявила о запуске собственной линии одежды. Телесериал «Секс в большом городе», в котором Сара играла главную роль, тогда был на пике популярности, поэтому новость стала сенсацией. Впрочем, сама коллекция одежды фанатов разочаровала. В основном она состояла из простых и, что называется, базовых вещей типа серых джинсов или черного топа. Хотя у поклонников Сара Джессика Паркер всегда ассоциировалась с нарядами, которые никак нельзя назвать будничными. Несмотря на то, что коллекцию недорогих вещей постепенно раскупили, актриса, наслушавшись критики, решила закрыть проект. Раздобыть одежду от Сары Джессики Паркер теперь можно разве что на eBay. И, естественно, это будет уже секонд-хенд.
1: Бизнес-фиаско на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Проверено практикой.
4: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю, но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий

0: человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. Достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме. 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени – недели или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт Эйнштейн, чем больше вы узнаете, тем больше сможете сделать. Чем больше сделаете, тем больше достигнете. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
1: Проверено практикой на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Российские фигуристы, которым отказали в получении нейтрального статуса, оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее Международный союз конькобежцев заявил, что Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара танцоров на льду Александр Степанов и Иван Букин больше не соответствуют требованиям для получения нейтрального статуса. Заявление последовало после рассмотрения апелляции российских фигуристов на отзыв нейтрального статуса. Старшая дочь президента Узбекистана и глава его администрации Саида Мирзиёева стала управляющим Ташкентского международного финансового центра. Указ об этом подписал глава государства. Управляющий организует формирование повестки, а в отсутствие председателя председательствует на его заседаниях, пояснили в администрации Мирзиёева. Ключевым направлением деятельности управляющего фонда станет координация запуска финансового центра, выстраивание взаимодействия между госорганами и структурами центра. Цена на красную икру в России достигла рекордных значений – почти 30 тысяч рублей за килограмм. Одной из причин стала очень слабая путина. По данным «Известий», производство красной икры в России сократилось в 3 раза. Если в прошлом году на начало сентября в оборот было введено 7,5 тысяч тонн, то в этом только 2,5 тысячи. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рубль сегодня показывает укрепление. Курс доллара внебиржевой в моменте даже опускался ниже 84 рублей впервые с конца июля. С конца августа, простите. Но, впрочем, и сейчас рубль растет примерно на 1%. На этом фоне цена на нефть тоже идет вверх. 1,5% прибавляет сорт Brent. Brent уже 102,5, даже чуть больше. Система организованного набора трудовых мигрантов ждет реформы. Об этом президент сообщил первый замглавы МВД Андрей Кикоть. Как он пояснил, работодатель будет обязан централизованно привозить мигрантов в Россию, обеспечивать работников жильем и трансфером до места работы. Спрашиваем у работодателей, что они думают по поводу этих изменений. Самый низкий показатель за последние 20 лет. Производство красной икры в России уменьшилось втрое, пишут «Известия» со ссылкой на продавцов и производителей. При этом в Росрыболовстве подчеркивают, что на внутрироссийском рынке дефицита красной рыбы и икры нет и не будет. Все подробности в нашем эфире. Теми, кто в теме. Сегодня задача тысячелетия. Компания OpenAI заявила, что ее модель решила сложнейшее уравнение Навье-Стокса. Но действительно ли AI силен в математике, или он силен в обходе конфиденциальности и без спроса взял результаты чужой работы? Обсуждаем с кандидатом физико-математических наук Яном Науменко.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», в студии Елена Марчукова. Сегодня тема вычислительно-доказательная. На повестке дня настоящий математический скандал. Компания OpenAI заявляет, что одна из ее моделей решила задачу Навье-Стокса. Одну из задач тысячелетия по версии математического института Клея. А двое математиков, один из компании Anthropic, а другой из Нью-Йоркского университета, говорят, что решение на самом деле нашли они, а искусственный интеллект дотошно проанализировал их записи. И вуаля, нашел решение. Люди-математики подкрепили свои слова некоторыми выкладками. Но не все так просто. Поэтому я, гуманитарий, спрошу человека, который разбирается в математике. Сегодня с нами кандидат физико-математических наук Ян Науменко. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Во-первых, хочу спросить о самой задаче Навье-Стокса. В чем соль?
4: Уравнение Навье-Стокса, либо, если мы рассматриваем скалярный вариант, система уравнений Навье-Стокса — это уравнение, описывающее движение жидкости и газа. Они должны быть достаточно продвинутыми, чтобы включать в себя такие явления, как турбулентность, завихрение воздуха, жидкости. Это явления, которые обладают очень сложными характеристиками, как следствие, и решение уравнений Навье-Стокса тоже очень сложны. Именно сложность поведения этих уравнений приводит к тому, что этим занимаются математики на протяжении уже почти 200 лет очень активно. И там работает до сих пор непочатый край. Целые научные институты и у нас, и за рубежом занимаются, по сути дела, по факту только этими уравнениями. С точки зрения практики, это исключительно важное уравнение. Это одно из центральных уравнений математической физики, в частности. Аэродинамика вся на нем описана. Гидродинамика, все, что связано с надводными и подводными кораблями. Предсказательные модели погоды. Ну, в общем, везде, где у нас есть движение жидкости либо газа, либо и того, и другого месте, используется это уравнение. Проблема не в том, что мы что-то хотим решить, хотя мы, конечно, хотим решить. Задача тысячелетия заключается в том, что можем ли мы доказать, что не существует решений, уходящих в бесконечность.
3: А когда решение уходит в бесконечность, получается, что языком математики описывается ситуация, которая физически в нашем мире невозможна.
4: Да.
3: Если бы мы решили вот это уравнение или систему уравнений, то что было бы? Какой практический эффект мы бы получили, если бы оно было решено?
4: Ну, если бы оно было, условно говоря, решено как квадратное уравнение, которое все мы в школе проходим, то любая конфигурация, скажем, самолетного крыла могла бы быть автоматически получена немедленно, тут же на месте. Предсказание погоды было бы возможно сколь угодно долгий срок. Но свойства уравнения таковы, что это невозможно. Предсказание погоды почему-то недолговечно. Все это сводится к тому, что мы не можем задавать исходное положение воздушных масс сколь угодно точно. В итоге даже вот эта незначительная погрешность просто в задании начального слоя приводит к тому, что в пределах одной недели решение начинает расходиться неприемлемо далеко с тем, что мы наблюдаем в реальности.
3: Возвращаясь к конкретной ситуации, двое ученых-математиков заявляют о том, что ИИ воспользовался результатами их труда, но задачу решил. ИИ такой умный или такой хитрый?
4: Там ситуация посложнее. Строго говоря, означенные авторы на данный момент опубликовали решение задачи для другого уравнения. Помимо уравнения Навьер-Стокса, которое описывает движение жидкости с вязкостью, есть еще уравнение Эйлера. Более простая модель. Она описывает ситуацию с нулевой вязкостью. К ней тоже можно приложить те же самые вопросы, которые сформулированы в задаче тысячелетия для уравнения Навьер-Стокса. Пара этих математиков смогла получить, используя достаточно нетривиальную методику, ходят слухи, что у них есть наброски про Навьер-Стокса тоже. И тут, кстати, есть комментарий очень крупного математика Тао. Его комментарии, в частности, заключаются в том, что это прекрасное решение. Этот подход можно применить и к Навьер-Стокса тоже. И все препятствия, которые к этому видны, они чисто технические. Нет никаких идейных препятствий. Не просматривай. Опять же, ходят слухи, что у них это решение в сыром виде есть. Но из-за вот этой вот суеты им пришлось сыроватые выкладки выложить в сеть. Ну, в общем, Навьер-Стокс там пока, я, по крайней мере, не видел. Вот на момент разговора. Почему ученым кажется, что за ними подсмотрели? Они использовали не мейнстримный подход, достаточно специфический. Развили старые идеи своих коллег, пришли к интересным результатам и построили вот эти интересные решения, контрпримеры для уравнения. И внезапно оказывается, что OpenAI находит контрпример, по сути дела, это отрицательное решение задачи тысячелетия, но как следствие это все равно решение. Находит контрпример для уравнения Стокса. И идея, которая использована в этом доказательстве, внезапно в значительной степени следует идеям этих исследователей. Но так как AI обладает огромным ресурсом к перебору и просмотру различных вариантов, действительно, как будто бы построен контрпример к задаче тысячелетия.
3: А AI откуда узнал?
4: И тут возникает серьезнейший вопрос. Так как эти ученые пользовались, в том числе для своих выкладов, услугами искусственного интеллекта, не подсмотрел ли этот искусственный интеллект идею в их рабочей переписке с искусственным интеллектом? Строго говоря, доказать обратное работники OpenAI либо не хотят, либо не могут. Начали они заниматься этой проблемой позже того, как эти все выкладки попали в их распоряжение. Если бы искусственный интеллект провел это доказательство в русле текущего математического мейнстрима, который в огромных объемах, естественно, присутствует в сети в том числе, это был бы один разговор. Но, как уже сказано, идея, которой воспользовались эти два математика, не находится на оси текущих исследований. Я не очень понимаю, каким образом они могли бы из нее выкрутиться. Желающие могут ознакомиться со сливами переписки ученых и руководством OpenAI. Впечатление остается даже мягко неоднозначным. OpenAI буквально несколько часов назад, во-первых, выложили свое решение, во-вторых, они выложили свое мнение по поводу возникшей ситуации, и оно исключительно обтекаемо. По поводу решения как такового. Оно прямо сейчас, очевидно, проверяется рядом крупных математиков. Более чем уверен, что Тао — это один из крупных современных математиков, который еще и весьма публичен. Я уверен, что он сейчас не разгибается, проверяя это решение. На данный момент к решению прилагается формальное доказательство в системе формализованных доказательств Лин. Это серьезный аргумент, что оно правильное, но, к сожалению, не абсолютно. Уже имелись прецеденты того, как система искусственного интеллекта, будучи не столько умными, сколько хитрыми, использовали обнаруженные этой же системой искусственного интеллекта ошибки в коде системы верификации, искусственный интеллект осознанно искал возможность протолкнуть свое неверное решение через систему автоматической верификации.
3: Тема страха бесконтрольного развития технологий, искусственного интеллекта, в частности, не уходит из общественного поля. Недавно сообщали о том, что один из исследователей Anthropic покинул свою работу, потому что опасался бесконтрольного развития. И что можно сказать об этом?
4: Этические проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта, обсосаны до косточек в научной фантастике 20 века от и до. От совершеннейшего мусора об искусственном интеллекте, стремящемся к мировому господству, до вполне разумных вещей. Пример очень ранней фантастической повестушки «Компьютер по имени Джо», которая написана чуть ли не в 47 году, и наши текущие проблемы очень неплохо описывают. Возможные наши текущие проблемы. Это как раз тот пример, когда кажется, что автор реально прыгал из будущего, настолько там все четко угадано. Страхи о том, как он непременно захочет нас уничтожить, захочет мирового господства и тому подобное, это все очень человеческое. Движение искусственного интеллекта в эту сторону, оно, мне кажется, маловероятно. Другое дело, искусственный интеллект в рамках своих каких-то собственных представлений может прийти к совершенно парадоксальным выводам по поводу окружающей действительности, каким образом они следуют воздействовать. Он очень может быть, что он для себя конкретно ничего хотеть-то и не будет. Задача, допустим, минимизировать опасность для жизни человека. Внезапно одним из таких простых ходов, который краткосрочно приведет к очень хорошим результатам, и это как раз обыгранно на зиму, запереть всех людей по домам и подвозить роботизированными системами еду и необходимые материалы для жизни прямо к дверям квартиры, а людей оттуда не выпускать. В краткосрочной перспективе для человека остаться живым — это не совершать ошибки, не покидать квартиру.
3: Кажется, ИИ уже выходил из-под контроля. Мы даже помним год, когда это началось.
4: Самое главное, что если мы не приписываем человеческие черты искусственному интеллекту, а просто начинаем смотреть, как он может реагировать на те или иные запросы, без предпосылок, которые для человека совершенно очевидны. Нельзя забирать человека в клетки. Почему нельзя? Это нам понятно, что нам так не понравится. А если у нас задача не рассуждающим, не использующим наш бэкграунд интеллекта, то как раз люди в клетке наиболее безопасно себя и чувствуют. И желательно эти клетки свести куда-нибудь в менее сейсмоопасную зону. Если мы предположим, что искусственный интеллект будет развиваться теми же темпами, какими он движется сейчас, по моим представлениям, мы рано или поздно выйдем на плато, но с другой стороны, где это плато находится, тоже большой вопрос. В какой-то момент будет невозможно анализ, почему искусственный интеллект рекомендует сделать то или иное действие, будет невозможно. Уже сейчас это очень сложно сделать, зачастую искусственный интеллект выступает в роли черного ящика.
3: Ян, спасибо большое. Уравнение, конечно, по радио не решить, но тему тысячелетия мы с вами затронули. Благодарю. Кандидат физико-математических наук Ян Науменко.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». Рабочий завод «Рено» отказывается от производства оружия. За бойкотом грозят увольнениями, заявил Флоран Гримальди, представитель Всеобщей конфедерации труда. Это старейший французский профсоюз. По его словам, работники однозначно не хотят повторять опыт прошлого и, главное, его последствия. А в профсоюзе напомнили, как в годы Первой мировой предприятия «Рено» массово переходили на военные рельсы, в частности, производили танки «Рено ФТ». В нынешних реалиях автоконцерн превращается в полигон для сборки боевых дронов, рассказывает Рейтер.
5: В феврале этого года компания Renault заявила, что Министерство вооруженных сил Франции обратилось к ней с просьбой помочь укрепить оборонный сектор страны. И вскоре французская группа компаний договорилась с оборонной технологической компанией Thales о сборке военных беспилотников на одном из своих заводов. Объем производства в 1000 единиц в месяц начнется уже в следующем году и будет ориентирован в основном на зарубежные рынки. Французский автоконцерн рассчитывает заработать на этом проекте миллион. миллиард евро за 10 лет и рассматривает еще 8 проектов в оборонной сфере. Это уже второе партнерство между компаниями. В июне на военно-технической выставке в Париже Рено и Талес показали прототип нового тактического внедорожника с искусственным интеллектом. Модель под названием «Фотруб» оснащена интегрированной системой контроля за БПЛА. Правда, о сроках выхода серийной версии внедорожника для военных не сообщалось. Вместе с тем, Рено намерен ограничить доходы от производства дронов и других военных проектов уровнем 5% от общей выручки. Концерн не хочет превращаться в оборонную компанию и стремится сохранить репутацию производителя гражданских автомобилей. В Рено также заявили, что сборка машин все еще остается ее основным направлением деятельности, хотя автоконцерн продолжает активно сотрудничать с военными производителями. К примеру, с бельгийской группой «Джон Кокерилл» идет работа над созданием наземного беспилотника. В 2024 году эта компания приобрела контроль над французским производителем военной техники «Аркус» у шведского производителя грузовиков «Вольво».
6: Группа «Рено» ушла с российского рынка весной 22-го. Компания передала свою долю в «АвтоВАЗе» в ГУПНАМИ, на московский завод столичному правительству. Французская автомобилестроительная корпорация «Рено САС» попала в список юрлиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых в России применяются специальные экономические меры.
7: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
11: «Кто надо, услышал».
12: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
13: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что «Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам». Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
12: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
9: Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
9: Арбитраж.
14: Суд арестовал российские активы «Невея». Арбитражный суд Ставропольского края вел обеспечительные меры в отношении имущества ООО «Байерсдорф», российской дочки немецкого концерна «Байерсдорф», которому принадлежит бренд «Невея». Истцом-взыскателем выступает группа «Арнест». Подробности спора не раскрываются. Дело рассматривается в закрытом режиме. «Байерсдорф» пытается оспорить арест, в том числе имущество крупного логистического комплекса в селе Павловская Слобода.
9: Отчеты и планы.
14: Россия планирует напрямую поставлять Индии самолеты Ил-114-300. места. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Там отметили, что первые машины будут поставляться непосредственно из России, а начать поставки будет возможно после того, как индийская сторона провалидирует российский сертификат самолета. УАК ранее подписала с индийскими компаниями соглашение о поставке 85 Ил-114-300. 50 самолетов планируется передать Pinnacle Air, еще 35 Sleek Aviation. Мираторг инвестировал 750 миллионов рублей в цех финишной отделки кожи. Новый цех заработал на кожевенном заводе агрохолдинга. Теперь у компании будет полный цикл производства кожи от фермы до готового материала. Мощности цеха рассчитаны на производство 70 тысяч квадратных метров кожи в месяц для российских производителей обуви, мебели, автомобильных салонов и спецэкипировки. Общий объем инвестиций в кожевенный завод Мираторга, запущенный в 2019 году, превысил 4 миллиарда рублей. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
6: В Москве 12:48. Концертный бум. Продаж билетов выросли в России на 28%, а средний чек при этом увеличился на 11%. Он сейчас чуть превышает 7000 рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост. Продажи там выросли более чем вдвое по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиши Энрика Мазаврашвили.
15: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши — это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Баста» и «Гуф». Группа «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
6: Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки вверх, все чаще собирают стадионы, причем стадионных концертов стало значительно больше, чем раньше. Обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
16: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
17: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
16: Ну, новые имена вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных мэтров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь, в России.
6: Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. На музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много. Поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей.
18: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
6: Григорий, приветствую еще раз.
19: Добрый день.
6: Нефть уже $102.5, даже больше была. И доллар у нас в небиржевой, конечно, курс, но все-таки хоть какой-то ориентир уходил ниже 84. Такая интересная картинка складывается за сутки до решения ЦБ по ставке.
19: Что касается рубля, здесь все-таки я склоняюсь к тому, что рублевая ликвидность, которая у нас сократилась со вторника, когда ЦБ все-таки сократил на триллион тот объем ликвидности, который он предоставляет банковской системе. На прошлой неделе, кстати, триллион добавлял, теперь сократил. Ну, может быть, это и есть та самая тактика маневрирования, которая позволяет ЦБ как-то ну, де-факто регулировать динамику валютного рынка, не позволяя спекулянтам так агрессивно играть против рубля, по крайней мере, в режиме слабости рубль проводит, какой у нас уже с июля, август, да, третий месяц. Но получается, что тут ослабление очень такое идет плавное, мягкое, и даже не было традиционного для такого случая скачка ценовой волатильности. То есть так, без шума и без пыли, потихонечку юань к рублю приближался к отметке в 13, но 13 так и не взяли, потом рублевая ликвидность сократилась, локальный спрос, видимо, на юане тоже, ну, то ли сократился, то ли какая-то пауза взята, вот сейчас уже полдень, и после полудня активности покупателей на межбанке пока не видно, поэтому юань к рублю, в принципе, может пощупать уровень 12,5, у нас тут получается теперь явный такой новый ценовой коридор, я так полагаю, на него будут ориентироваться спекулянты, это вот условно, ну, 12,30 снизу и 13,05 сверху, вот такой будет ценовой диапазон, будет ли реакция завтра валютного рынка, если ЦБ сократит ставку на 0,25%, вряд ли, вот если вдруг на 0,5%, ну, шансы на это маленькие, 0,25% это вот, в принципе, вероятность почти в 90%, судя по раскладу денежного рынка и прогнозам, которые дают экономисты и аналитики. Поэтому в целом в основном здесь только рынок акций какой-то фактор поддержки очередной получит. Мы видим, что рынок акций у нас особо пока не падает. Рынок воодушевлен тем, что возобновились разговоры о том, что можно будет каким-то образом решить конфликт вокруг Украины за счет переговорного процесса и прочее. Поэтому пока этот порыв сохраняется, естественно, шансы даже есть у нашего индекса Мосбиржи пойти повыше, особенно если ЦБ подкрутит рублевую ликвидность на следующей неделе, тогда, я думаю, 2300 и даже 2400, может быть, успеем взять. Дальше все будет зависеть, по большей части, от геополитики. Вообще трудно рассуждать о движении нашего рынка акций, когда, по сути, все и всецело зависит как раз от перспектив по геополитике. Естественно, основных каких-то корпоративных новостей пока особо нет. Рублевая ликвидность и геополитика. Вот два фактора, которые надо отслеживать. На глобальном рынке в целом все тихо. Рост цен на нефть, в принципе, можно связать с тем, что ну, в принципе, есть опасения, что в эти выходные будет очередной этап напряженности. Иранцы, как говорится, бряцают оружием и заявляют о том, что они попытаются выдавить американцев с южного маршрута. Это Оманский побережье, Оманское побережье. Американцы пока не ударяли, поэтому военная премия даже странно, что подросла. Может быть, сегодня, если не будет новых обострений, цены немножечко подкорректируются. Но пока 100 плюс бренд закрепил.
20: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Amazon и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пиц. По нему переговоры проходят максимально эффективно только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Как гласят подсчеты компании «Николис», в этом году в России будут введены 362 тысячи квадратных метров торговой недвижимости. В первом полугодии в регионах страны были сданы 53 тысячи квадратов. Это почти на треть меньше аналогичного результата прошлого года. А совокупные общероссийские 109 тысяч квадратов с учетом полугодового 45-тысячного итога Москвы и 12-тысячного итога Петербурга – это в два раза меньше, чем годом ранее. Турбулентность на рынке, высокий ключ и рост налогов сдерживают девелоперскую активность в сегменте. В Москве кадастровая стоимость некоторых ТЦ заметно выросла, что привело к дополнительному увеличению налоговой нагрузки на собственников. Ритейлеры находятся под влиянием повышения НДС и снижения порога выручки. Ну и вот строительный итог делится наблюдениями аналитики. А уже построенные торговые центры, в первую очередь московские, ищут новые точки роста. По данным компании IBC Real Estate, в качественных столичных объектах пустуют 742 тысячи торговых квадратных метров. Доля вакантности достигла 11% за год, увеличившись на 1% пункт. Противоположная ситуация только в новых ТЦ, открытых с начала 2024 года, где вакантность снизилась на 12% пунктов благодаря приходу операторов развлечений, точек общественного питания и спортивных пространств. Даже в уникальных объектах категории Prime, где стандартная вакантность вообще-то не выше 3%, текущий уровень непривычные 7%. И здесь пул арендаторов, готовых к сверхвысоким ставкам, крайне ограничен. Ну а все остальные ТЦ, видимо, будут решать проблему свободных площадей за счет реконцепции, расширения пула арендаторов и максимально активного привлечения операторов досуга. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: В Москве 12 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. Россия намерена до конца года подписать договор по локализации производства сухой Суперджет 100 в Индии. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. По его словам, местным партнером будет корпорация «Хиндустан Аэронавтикс Лимитед». Совместно с ней уже производятся самолеты Су-30 и МиГ-29. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гаптовка в Харьковской области, сообщает Минобороны. В районе Ольховатки, также Харьковской области, блокированы подразделения двух батальонов ВСУ, отмечается в оперативной сводке. Президент США Дональд Трамп обещал всем совершеннолетним американцам по $5000, если республиканцы выиграют промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. На съезде республиканской партии в Далласе он назвал это дивидендом Трампа, сообщает Bloomberg. Президент добавил, что деньги можно будет потратить только в США. Эксперты при этом отмечают, что пока не ясно, как будут осуществляться выплаты и будут ли они законными. Россиянка отсудила у туристической компании более 8 миллионов рублей за отмененный круиз на Северный полюс. Такое решение вынес суд Петербурга. Уточняется, что туристка полностью оплатила тур на борту французского ледокола, но круиз не состоялся из-за одностороннего отказа иностранной компании исполнять договор фракта. Туроператор намеревался вернуть клиентке все уплаченные средства поэтапно в течение года. Истица с таким порядком не согласилась и обратилась в суд. Она потребовала вернуть всю сумму разом. После того, как турагентство ей отказало, женщина обратилась в суд. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Что нынче по бензину? Ситуация от региона к региону остается очень разной. Где-то бензина по-прежнему практически нет, например, как в Ярославской области, а где-то очереди поуменьшились. Что с ценами? Мы спросили жителей разных регионов. Российский юг снова под атакой дронов. БПЛА сегодня ударили по Махачкале. Возник пожар в местном порту. Загорелся городской театр. В Воронежской области погибла женщина. А накануне морские дроны атаковали набережную в Сочи. Там пострадали 28 человек, среди них двое детей. самый низкий показатель за последние 20 лет. Производство красной икры в России уменьшилось в 3 раза, пишет «Известия» со ссылкой на продавцов и производителей. Но в Росрыболовстве утверждают, что на внутрироссийском рынке не будет дефицита красной рыбы и икры. Подробнее в эфире. Бизнес FM. Бензиновый дефицит не отпускает российские регионы. Ситуация в них неоднородная. На заправках Кузбасса очереди. Местные власти заявили, что одна из причин – недостаток АЗС в регионе, и предложили выделять новые участки под заправки. Местные жители при этом, как пишут местные СМИ, говорят об отсутствии бензина и дизеля и удивляются, раньше же заправок хватало. В Ярославской области ситуация особенно сложная. В Ярославле и Рыбинске есть и очереди, и ограничения на некоторые заправках. Власти региона сообщили о дополнительных поставках и заявили, что ситуация ухудшилась именно в последние дни. В Ленобласти дефицит сохраняется прежде всего по отдельным маркам. Водители выстраиваются в очереди за АИ-95, говорит жительница Ленинградской области Юлия.
0: У нас на заправках небольшие очереди, просто некоторые заправки закрыты. На каких-то временно нет 95-го бензина. Но дизель всегда есть, естественно, да, 95-й, 92-й с перебоями. Но, в принципе, заправиться можно. Когда ездим в Санкт-Петербург, то вот там сложнее намного. И очереди большие, и сложно найти 95-й бензин. Вчера вот при поездке в аэропорт из Ленинградской области в Пулково вся полоса была перекрыта правой очередью на заправку.
2: А почем у вас?
0: У нас, наверное, 69-70. 95-й.
23: Юлия, жительница Ленинградской области. Перебой с топливом сохраняется и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона доступно до 50 литров горючего на одной АЗС. В очереди за бензином можно простоять не один час, говорит журналист из Северной Осетии Заур Фарниев.
3: Я разговаривал со своей коллегой. Она стояла на тот момент уже 1.5 часа на заправке. Есть несколько заправок, по-моему, на всю республику их, наверное, штук 5. И отпускают бензин по нормальной цене. Условно, если 95-й на этой заправке стоит 70 рублей, то на остальных, где можно без очереди залиться, там стоит 102, 110, 120. При этом максимально в руки выдают, скажем так, 30 литров. На машину 30 литров. Все, что свыше, уже не вариант. В очереди, да, большие. Она стояла 1.5 часа, и к тому времени, когда она мне звонила, уже за ней стояла, говорит, машин 30-40 точно стоит, большая очередь. И на ней закончился 92-й. Те, кто хотели заправиться 92-м, остались ни с чем.
23: Заур Фарниев, журналист из Северной Осетии. В целом по России за первую неделю сентября бензин подорожал на 0,6%. Рост цен Росстат зафиксировал в 49 регионах. На 10 сентября мониторинг АЗС показывает, что в среднем по стране топливо есть примерно на 62% заправок. И с моря, и с воздуха беспилотники атаковали юг России. В Дагестане в результате ударов БПЛА загорелась портовая инфраструктура Махачкалы. Также начался пожар в местном музыкальном театре. Жертв и пострадавших нет. Подробности Бизнес ФМ рассказал собственный корреспондент российской газеты в Дагестане Тимур Алиев.
4: Это случилось около 4 утра. В Махачкалинце у нас есть, в частности, группа журналистов. Делились информацией, что было предварительно около 10. Услышали люди взрывы. Люди, конечно, очень переживали. Это было рано утром. Прио главы Дагестана Федор Щукин сообщил у себя в канале, что ПВО отразили атаку БПЛА. Все воздушные цели были уничтожены. В результате падения фрагментов беспилотников произошли возгорания в порту Махачкалы. И есть у нас национальный такой аварско-музыкальный драматический театр. Он расположен прямо на берегу моря, в парке Приморском, буквально в 200-300 метрах от порта. Информации точной по порту нет, еще не озвучивалось. Но что касается театра, то быстро оперативно крышу потушили, и власти Дагестана уже сообщили, что окажут всякую помощь.
23: Тимур Алиев, СОПКО российской газеты в Дагестане. Беспилотники также атаковали Воронежскую область. В Борисоглебске дрон упал на частный дом. Начался пожар. Погибла 43-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Гусев. Еще 2 человека ранены. Им оказали помощь на месте. Накануне безэкипажные катера атаковали набережную в Сочи. На набережной был пожар, ранения получили 28 человек. Часть пляжей временно закрыли. Мэр города оценил повреждения курортной инфраструктуры как незначительные. Комментирует заместитель генерального директора Бизнес ФМ Краснодар Антон Мисулес.
24: В
2: власти сообщили о повреждении инфраструктуры пляжа и участка Приморской набережной. Там произошел пожар. Также в СМИ и в пабликах сообщалось, что был прерван концерт Татьяны Булановой, который происходил в ДК фестивальной. Это буквально 300 метров от места, где произошел взрыв. Судя по тем кадрам, которые опубликованы были в соцсетях, в Сочи сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров. Мэр Прошунин призвал воздержаться жителей, гостей курорта от посещения пляжа и набережной до отмены режима. На остальной территории города, в принципе, обстановка штатная.
5: Антон Мисулес. Также накануне беспилотники впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа. БПЛА пытался ударить по объекту топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое. До этого на протяжении всего дня режим беспилотной опасности, а затем и угроза БПЛА действовал в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе, где ограничивали работу 6 аэропортов. По данным Минобороны, за эту ночь над разными российскими регионами было ликвидировано почти 450 беспилотников. Также ведомство сообщает о нанесении групповых ударов по объектам на Украине. В Николаеве прожжен склад беспилотников в порту Черноморска. Мишенью стал центр таможенного терминала. На переходе морем в порт Одессы поражены два сухогруза и буксир. Украинские СМИ сообщают также об ударах по Киеву и Днепру. В столице Украины 3 человека ранены. В Днепре 2 погибших и 2 раненых. В России резко и в разы сократилось производство красной икры. Пути на всех рыб лососевых пород не удалось. Год назад, на начало сентября, в оборот было введено 7,5 тысяч тонн. В этом году в 3 раза меньше. Причина падения производства икры – резко упавший вылов лососевых в этом году. Подходы этого вида носят цикличный характер и сильно зависит от климата. Обычно рыбный год сменяется нерыбным. Но в условиях глобального потепления процессы становятся менее предсказуемыми. К примеру, на Сахалине температура воды поднималась до 26 градусов. Хотя для горбуш она не должна превышать 14 градусов, комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
7: К сожалению, красная путина нынешнего года была самой плохой за последние несколько десятилетий. Главной причиной неудачной лососевой путины Дальнего Востока является климатический фактор. И в первую очередь это потепление в отдельных районах Тихого океана.
8: Дефицит может быть? Насколько икра вырастет в цене?
7: Мы уже сегодня наблюдаем на первом опте в приморских регионах повышение цен на красную икру и красную рыбу. Дикую красную рыбу примерно в 2 раза. Я полагаю, что к Новому году цены вырастут очень существенным образом, поэтому всем рекомендую закупиться красной икрой сейчас, пока не пришлось под Новый год платить за нее 30 или 40 тысяч рублей за килограмм.
5: Валентин Балашов. Даже меры господдержки вряд ли могут изменить ситуацию, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
24: С учетом коэффициента выхода икры из рыбы, мы прогнозируем, что мы произведем в этом году не больше 4-4,5 тысяч тонн красной икры, при том, что потребление в стране находится в диапазоне от 12 до 15 тысяч тонн, и последние жирные года, скажем так, нас в этом плане разбаловали. В этом году, с учетом даже переходящих остатков икры с прошлого года, так или иначе, у нас общий объем будет в 2,5-3 раза меньше, чем среднегодовой объем потребления за последние годы. Таким образом, мы не ожидаем дефицита, потому что рынок есть рынок. Исходя из таких плохих подходов рыбы и небольшого количества производства икры, цена уже улетела от 20 тысяч рублей. Мы это видим на полках магазинов. Соответственно, цена однозначно будет являться сдерживающим фактором. Дальше уже будет формироваться на уровне спроса предложения в зависимости от того, как потребители отреагируют на такую цену. Ценой будет корректироваться и объем предложения. Но дешевая икра в этом году уже совершенно точно не будет. И тут не помогут никакие меры регулирования, ни запрет экспорта, не что-то другое, потому что на экспорт в этом году и так, я полагаю, ничего не уйдет.
5: Александр Панин. Согласно мониторингу информационного агентства по рыболовству, в первой декаде сентября стоимость килограмма икры нерки достигла 30 тысяч рублей и приблизилась к черной. К примеру, икра стерляди продается в рознице в среднем от 40 тысяч рублей за килограмм. В ГИТИСе новый исполняющий обязанности ректора, 3-й за последний месяц. Руководить театральным вузом будет Александр Фокин. До этого он возглавлял управление театров столичного департамента культуры. Фокину 38 лет. В прошлом он сам выпускник и преподаватель ГИТИСа. В 2013 году защитил диссертацию по теме «Русский драматический театр в условиях государственного протекционизма». Какие задачи ставят перед ним, рассуждает театральный обозреватель и редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
9: Конечно, кандидатура для многих неожиданная, но еще месяц назад, когда ушел Заславский, я среди возможных кандидатов называла Фокина. Его биография и его, скажем так, карьерный путь говорит о том, что он абсолютно театральный человек. Он родился в театральной семье и вырос за кулисами Ленкома. И причем он рос в тот период, когда там работали все звезды. Его отец Игорь Фокин, актер и режиссер, который всегда сидел рядом с Марком Захаровым, и после ухода Марка Захарова занимался вводами в спектакль. Абсолютно рабочий человек. Мама его очень известный балетный критик, очень хороший, кстати, Елена Федоренко. Сам он выпускник ГИТИСа, продюсерского факультета, где еще и защищал кандидатскую диссертацию как кандидат искусствоведения. Судьба его кинула в чиновники. И он возглавил управление театрами Москвы. Он изучил театральную карту Москвы, знает, кто чего стоит, с кем можно иметь дело, с кем нельзя. Думаю, что будет ему непросто. В частности, эта сложность связана с Сергеем Женовачом, который возглавляет кафедру режиссуры драмы. Это очень сильная кафедра. Отношения Фокина и Женовача в последний период их работы был, как мне кажется, не очень. Но самая-то большая сложность, которая, как мне кажется, ждет назначенца на пути, это реконструкция исторического здания в центре Москвы, исторического здания ГИТИСа. И с этим многие связывают именно уход-отставку, потому что все знают, что это отставка, Григория Заславского с поста ректора.
17: То есть после скандального увольнения предыдущего ректора Заславского ставку будут делать на человека проверенного и системного?
9: Системного совершенно точно. Он систему изучил, что называется, с детства. С другой стороны, молодой руководитель, как он с этим справится? Там столько подводных течений, о которых мы даже и не догадываемся.
5: Марина Райкина, редактор отдела культуры Московского комсомольца, театральный обозреватель. Перестановки в ГИТИСе начались в августе на фоне коррупционного скандала и проверки МВД. Григорий Заславский покинул пост ректора, который занимал с 2016 года. Исполнять обязанности сначала назначили главного бухгалтера института Ольгу Ермакову, а потом должность досталась проректору вуза по общим вопросам Марине Кирюшкиной.
21: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: Новых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Queer the pitch.
3: В наши дни фраза используется в значении «рушить планы», «насолить кому-то». Выражение пришло из языка уличных торговцев Британии 19 века. Словом «питч» называли частную торговую точку, а слово «queer» означало нечто испорченное, неправильное. Сорвать продажи мог, например, владелец соседней лавки, которому вдруг привезли такой же, но более свежий товар. Без дневной выручки можно было остаться и из-за стража порядка, внезапно нагрянувшего для проверки. О таких незапланированных напастях и говорили «queer the pitch».
2: Срочные переводы на Business FM. Погода в Москве.
4: Плюс 25. Сейчас в столице. Возможно, будет даже до плюс 26. Сегодня никаких дождей. Они пойдут ночью. Завтра, в пятницу, дождливо. Днем всего плюс 17. Тринадцать семнадцать в Москве. Вы слушаете Business FM. Сериал про Канье Уэста продолжается. Теперь рэпер может выступить не в Петербурге, а в Москве. Как пишут «Известия», ссылаясь на источник в окружении артиста, команда рэпера рассматривает российскую столицу как альтернативную площадку для концерта. Вместе с тем агентство Say Agency, которое обещало привезти звезду в Россию, удалило из соцсетей публикации о концертах в Петербурге, запланированных на 10-11 октября. На этом фоне стали требовать возврата денег, но организаторы заверили, шоу состоится, рассказала в своих соцсетях гендиректор Say Agency Анна Супчева.
5: Отмены концерта не будет. Вы можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы. Никто из нас информацию не удаляет. Мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем. Зачем нам это нужно? Объявлять и отменять вместе с артистом? Я думаю, что правда, звучит все это нелогично. Плюс мероприятие отменить может либо концертное агентство, которое организовывает мероприятие, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у площадки элементарно нет договора с артистом. Мы вышли в продажу согласованно. У нас максимально уникальное событие, которое случилось в России за несколько лет.
4: Анна Супчева. В середине августа появились первые сообщения о сольном концерте Канье Уэста в России. В качестве площадки была обозначена «Газпром-арена» в Петербурге. И в течение часа были проданы все билеты. Стоимость самых дорогих достигала 160 тысяч рублей. Однако вскоре площадка заявила, что концерт Канье Уэста в их плане не значится, шоу не состоится. Одновременно с этим СМИ вспомнили антисемитские публикации рэпера, где он называл себя, в частности, другом Адольфа Гитлера. Чем в итоге завершится эта история и почему приезд рэпера в Россию вызвал такой ажиотаж, комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легастаев.
6: На мой взгляд, все это, конечно, пока имеет какой-то подвешенный вид, потому что делаются самые разные заявления. Одни говорят одно, другие говорят другое. Как мне кажется, сделки подобного толка, они любят тишину. Будет очень обидно, если, конечно, все это отменится, если вдруг команде артиста покажется, что они попадают в какой-то жуткий скандал, хотя им ли боятся скандалов.
7: Флёр от концерта в Питере и Москве, он как-то будет отличаться?
6: Главная проблема — это погода, потому что все шоу посреди футбольного поля, и поэтому, собственно, видимо, решили проводить все это в Петербурге, потому что над «Газпром-арены» есть развлекающаяся крыша. Так что с Москвой могут возникнуть некоторые проблемы, что называется.
7: А почему сам рэпер молчит?
6: Сложно залезть в голову этому человеку. Он такой специфический достаточно персонаж. Я думаю, что его пиарщики хорошо понимают, что лишние вбросы в данном случае только мешают.
7: Шум вокруг этой истории вас в целом удивляет, не удивляет?
6: Если отмотать историю назад, самые первые большие гастроли, которые были в начале 90-х, тогда вокруг них тоже был некоторый шум, что обманут, не обманут, приедет, не приедет. Потом эта индустрия вышла на уверенный крейсерский курс. Люди привыкли, что все, что заявлено на афишах, происходит, и понадобилось совсем немного времени, чтобы у нас опять появилась какая-то паранойя насчет того, что состоится или не состоится.
7: Понятно, что прогнозы дело неблагодарное, но все-таки...
6: На мой взгляд, 50 на 50. Будет очень обидно, если все-таки они решат, что им не нужен весь флер, который возникает вокруг их выступления, и откажутся. На мой взгляд, все-таки есть шанс.
4: Музыкальный критик Илья Легостаев. На этой неделе Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Kanye West. Причиной стали обращения россиян, которым отказали в возврате денег за билеты. В ведомстве отметили, что это является нарушением закона о защите прав потребителей. Рабочие завода «Рено» отказываются от производства оружия. За бойкот им грозят увольнениями, заявил Флоран Гримальди, представитель Всеобщей конфедерации труда старейшего французского профсоюза. По его словам, работники однозначно не хотят повторять опыт прошлого и главные их последствия. В профсоюзе напомнили, как в годы Первой мировой предприятия «Рено» массово переходили на военные рельсы. В частности, производили знаменитые танки «Рено ФТ». В нынешних реалиях автоконцерн превращается в полигон для сборки боевых дронов, рассказывает Рейтер.
8: В феврале этого года компания Renault заявила, что Министерство вооруженных сил Франции обратилось к ней с просьбой помочь укрепить оборонный сектор страны. И вскоре французская группа компаний договорилась с оборонной технологической компанией Thales о сборке военных беспилотников на одном из своих заводов. Объем производства в 1000 единиц в месяц начнется уже в следующем году и будет ориентирован в основном на зарубежные рынки. Французский автоконцерн рассчитывает заработать на этом проекте миллиард евро.

0: беспилотника. В 2024 году эта компания приобрела контроль над французским производителем военной техники Arquus у шведского производителя грузовиков Volvo.
1: Группа Renault ушла с российского рынка весной 2022 года. Компания передала свою долю в АвтоВАЗе в ГУПНАМИ, а московский завод столичному правительству. Французская автомобилестроительная корпорация Renault попала в список юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых применяются специальные экономические меры. В студии театрального искусства премьера «Дыры». Это комедия о горестях и радостях администрации одного провинциального советского города. На предпоказе побывала Ольга Кашинская.
2: Отправная точка сюжета «Дыры» — так ласково называют свой райцентр жители Дыровского района. Уход в отпуск председателя местной администрации. Хмельные проводы на сцене идут еще до начала действия, плавно набирая градус в ходе всего первого акта. Тут и рокот космодрома, и частушки, и многозначительные рассуждения о природе женщин, и прочие атрибуты закрытого на спецобслуживание советского ресторана. В конце концов, председатель уезжает в аэропорт, а все веселье прекращается с появлением его временного заместителя, который получил директиву от начальства – предоставить 200 бочек воробьев. С этой задачей дыровская администрация будет пытаться справиться вплоть до финала. Декорации здесь минималистичны. Красные занавески, два ряда откидных сидений и огромный лозунговый транспарант с Владимиром Ильичем. Тем ярче раскрываются актерские работы. Во втором действии, когда герои трезвеют, а перспектива отлова воробьев становится все более безнадежной, происходящее на сцене становится абсолютно искрометным. Каждый герой, что называется, сходит с ума по-своему. Местная фам-фаталь Безбрыжая, вкрадчивый редактор Владыка, свирепствующий зав. Образования Карандасов и флегматичный директор комбината Нужнов все исполнены самозабвенно и очень смешно. «Дыра» Жановача поставлена по одноименной пьесе советского драматурга Александра Галина. Спектакль идет 3 часа. Оригинального текста решили придерживаться почти дословно. Отступление от него сделали только в самом финале. Для студии театрального искусства работа с этим материалом – уникальный опыт, рассказывает исполнитель роли фанатичного зампреда Баламутенко, актер СТИ Вячеслав Евлантьев.
3: Наш театр еще никогда не сталкивался с драматургом, который жив и находится с нами на связи. Это был очень интересный опыт работы. Мы с ним переписывались, он нам отвечал на какие-то вопросы, помогал нам. Первое прочтение, когда Сергей Васильевич, он сам это говорит, у него не очень получилось нам ее прочесть. А потом, когда мы уже по ролям начали это читать, он немножко успокоился, потому что это очень было смешно, потому что когда ты веришь в саму ситуацию, которая абсурдная, и если ты не играешь абсурд, а по-настоящему пытаешься понять, что это именно так, как есть, это очень смешно. Потому что в жизни зачастую так и бывает, когда ситуация вроде бы банальная, простая, со стороны она выглядит абсурдной, но человеку, который находится в этой ситуации, она кажется естественной.
2: Параллельно казенному абсурдистскому птицеловству разворачивается другая, более лиричная и вдумчивая линия Юрика Звонарева, своеобразного резонера. На происходящее зритель смотрит его глазами. Юрик в Дырове приезжий, и разворачивающееся событие воспринимает с ироническим любопытством. А еще пленяет местных учительниц, тоскует по своей первой любви и рассуждает о скоротечности времени. Как рассказывает артист СТИ и исполнитель роли Звонарева Александр Николаев, галинский текст 50-летней давности на удивление оказался ему близок.
4: Для моего персонажа вот эта ностальгия по школьным, студенческим годам каким-то сумасшедшим. Ну, мне 31 год, а я иногда, бывает, отлетаю в тот мир. Поэтому это какая-то важная штука, которую достал Галин. А Галин еще и про себя писал. И мы с ним были в переписке. Мир чиновников, мне кажется, они примерно по одним и тем же правилам существуют. И те же успехи, и те же ошибки совершают.
5: Ваш герой, он во многом чужой человек. В этом мире чиновников.
4: Да.
5: Какое отношение вы выработали к обитателям Дырова?
4: Мне кажется, это традиция театра – жалеть и сопереживать героям-антигероям. Жалко, когда они ошибаются. Ну, мы хотели эту человеческую историю доставать. Комедия, мне кажется, это больше тональность, а эта тональность проявляется в озорстве, в абсурдности, в остроте тоже.
2: Премьера «Дыры» в студии театрального искусства 11 сентября. Билеты еще есть. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
6: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона.

0: рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
1: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
0: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 13 часов 28 минут. У микрофона Олеся Потапова. При атаке ВСУ на скорую помощь в Энергодаре пострадали два медицинских работника. Об этом сообщил мэр города Спутника Запорожская С. Максим Пухов. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Ранее мэр сообщал, что при атаке на Энергодар была повреждена коммунальная техника. Великобритания знает о задержании бывшего сотрудника охраны британского посольства в Москве и работает над установлением фактов произошедшего. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель МИД Соединенного Королевства. ФСБ ранее сообщило о задержании бывшего охранника, который оказался агентом службы безопасности Украины и собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко. Спецслужбы Украины планировали использовать эти сведения для подготовки теракта в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Москву, заявили в российской спецслужбе. Российские фигуристы, которым отказали в получении нейтрального статуса, оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее Международный союз конькобежцев заявил, что Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара танцоров на льду Александра Степанова и Иван Букин больше не соответствуют требованиям для получения нейтрального статуса. Заявление последовало после рассмотрения апелляции российских фигуристов на отзыв нейтрального статуса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Запрашиваемая цена на российскую нефть стремительно растет, это пишет Bloomberg. По его данным, предлагаемый ценник на сырье с отгрузкой в ноябре оказался на 20 с лишним долларов выше, чем у сорта Brent. Российские автодилеры резко подняли цены на серые кроссоверы Mazda, Toyota и Nissan, пишет портал Автоньюз. При этом ввоз иномарок по параллельному импорту увеличился в этом августе по сравнению с прошлым годом на 69% на фоне высокого спроса на эти машины. Систему организованного набора трудовых мигрантов ждет реформа, сообщил президенту первый замглавы МВД Андрей Кикоть. Он пояснил, что работодатель будет обязан централизованно привозить мигрантов в Россию, обеспечивать работников жильем и трансфером до места работы. Все подробности в эфире. Business FM. Спрос на везенные параллельным импортом кроссовера пошел вверх, а вместе с ним и цены. Речь в первую очередь идет о японских Mazda, Toyota и Nissan. За последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу на несколько сотен тысяч рублей, пишет Автоньюз. Больше всего выросла стоимость Mazda CX-5 в топовой комплектации с полным приводом. Кроссовер, который стоил немногим больше 4,5 миллионов рублей, подорожал до 5 миллионов. Toyota RAV4 в некоторых салонах прибавила около 100 тысяч рублей. Сейчас за автомобиль просят до 4 миллионов 850 тысяч рублей. Сам параллельный импорт при этом растет. В августе в Россию везли более 22 тысяч серых автомобилей на 69% больше, чем годом ранее. Дилеры при этом заявляют о повышенном спросе. На стоимость влияет ослабление рубля, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
4: Причин удорожания несколько. Самое очевидное, внесший наибольший вклад в них, это, конечно, резкий рост курсов доллара и евро к рублю. Причем курс ведь стоял как вкопанный больше года. Сейчас довольно резко скакнул, больше чем на 10%. Все это видят. Продавцы автомобилей уже научены горьким опытом. Они понимают, что если курс начал расти, то вряд ли он порастет и перестанет. Скорее всего, он будет расти дальше. Поэтому всегда в таких условиях они перезакладывают дополнительное удорожание в расчете на то, что курс продолжит расти и дальше. Ведь сделка по привозу автомобиля по параллельному импорту достаточно долго, это как минимум несколько недель. Соответственно, чтобы захеджировать риски на момент заключения сделки, они сразу цены завышают дополнительно в расчете на то, что курс также продолжит расти. Первая причина. Вторая причина в том, что россияне в целом, что называется, распробовали сегмент, особенно на так называемый льготным утильсбором машин до 160 лошадиных сил. Нашли там своих фаворитов. Да, это, например, Mazda CX-5. Сейчас новый фаворит – это Chang'an Q05 электрический, который стоит 2200. И на фоне того, что машины в России продолжают бесконечно дорожать, цены на машины, которые продаются за границей, которые, соответственно, сюда к нам приводятся по параллельному импорту, на них цены не растут. Таким образом, чем дальше, тем они становятся выгоднее. Третья причина, наверное, все-таки рынок живет слухами о том, что льготный утиль тоже со временем закроют. Вопрос, как быстро это произойдет. Поэтому все стараются ввозить дополнительное количество машин, тем более, что в деньгах они не настолько емкие, поэтому их можно на складе держать побольше, и дилеры стараются тоже стоки затарить. Поэтому всегда, когда такое сочетание факторов происходит, резко происходит рост цен, что мы сейчас и наблюдаем. Конечно, спрос на эти машины хороший, поэтому цены не могут на них падать.
3: Артем Бобцов, автоэксперт. Среди подорожавших параллельно импортных авто и Nissan Qashqai, цена на которые теперь приближается к 3,5 миллионам рублей. Для сравнения, примерно за те же деньги в России можно купить новые китайские кроссоверы, которые продаются официально. Например, Geely Atlas, который сейчас стоит от 3 200 000 рублей. Но при покупке везенного в серую автомобиля всегда есть определенные риски, которые необходимо учитывать, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания kyuto.ru Максим Ракитин.
5: Люди понимают, что в январе в том же самом машины подорожают еще раз. А учитывая, что автомобиль на заказ идет в среднем где-то 2-3 месяца, сейчас сентябрь, в принципе, к концу осени, к началу зимы, машина у вас уже будет по комфортной для вас цене. Хотя сложно нынешние цены назвать комфортными.
6: Какие главные риски сегодня получает покупатель автомобиля из параллельного импорта и на что нужно обратить внимание?
5: Главный риск – это плохой поставщик. Очень многие и частные лица, и какие-то маленькие компании, они начали заниматься привозом автомобилей. Дело даже не столько в прозрачности сделок, хотя это тоже одно из основных. Дело в том, что они привозят автомобили в так называемых экспортных комплектациях, которые соответствуют у нас льготному утилю до 160 лошадиных сил. Маркировки на кузовах все присутствуют, все замечательно, но есть небольшой нюанс. У нас есть система электронных паспортов, которая сама определяет

0: Ру. По данным Автостата, почти каждая пятая новая машина в России в этом году ввезена по параллельному импорту. За 8 месяцев 2026 года на альтернативные поставки пришлось 18% рынка новых легковых автомобилей. Большую часть составили машины таких брендов, как Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi. Еще около 3% рынка пришлось на китайские автомобили, ввезенные в обход официальных дистрибьюторов. От 300 до 500 тысяч рублей за складной iPhone. Apple провела презентацию первого в своей истории складного смартфона. Его стоимость в США составит около 2000 долларов, это более 170 тысяч рублей. Но в России цена iPhone Duo по предварительным оценкам может составить от 300 до 500 тысяч рублей. Продажи устройства начнутся 23 октября. В разложенном виде экран iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюймов. Смартфон поддерживает стилус Apple Pencil и позволяет одновременно работать с двумя приложениями на экране. При этом в складной модели Apple нет Face ID, вернули Touch ID, сканер отпечатка пальца. Корпус смартфона выполнен из титана. Аналитик ICTonline.ru Андрей Блинов сомневается, что цена 300 тысяч рублей на новую раскладушку Apple сохранится. Скорее всего, со временем стоимость приблизится к американской.
1: Новинка, конечно, достаточно впечатляет. Apple показал себя как, в принципе, такой технологический лидер, конечно же, как он и был. Просто в последнее время много говорилось о том, что Apple сдает позиции. Я думаю, что новинка, она продемонстрировала некоторые преимущества, которые все-таки у Apple остались. Конечно же, по стоимости она сильно выше, чем возможности большинства людей. Но для такой бизнес-использования, для людей, которые могут себе это позволить, я думаю, что новинка будет отличным выбором.
2: Видимо, это отпускная цена в США 2000 долларов.
1: У нас, я так понимаю, появится через месяц, либо даже позже, если ожидать поставок прямых. Там, может быть, цены будут действительно выше, потому что еще вот на цену от дистрибьюторов, посредников каких-нибудь, торговых сетей и так далее. Все может очень сильно поменяться через месяц, потому что были случаи, когда очень сильно снижалась цена из-за низкого спроса. Не обязательно Apple, мы просто про рынок говорим, что некоторые модели очень сильно сбавляли в цене буквально через месяц после старта продаж. Такое тоже было. Все зависит от того, насколько активно будет продаваться модель. Поэтому здесь загадывать очень сложно.
0: Андрей Блинов, аналитик ICTonline.ru. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных ИИ моделей прямо на телефоне. О перспективах нового складного iPhone рассуждает руководитель проекта технологии российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
3: Безусловно, новые процессоры, 2 нанометра, это передовые технологии, это важное, значительное достижение. Конечно, основной фокус все-таки на iPhone Duo, потому что раскладушка — это первый опыт компании. Интересно, как Apple смогла это реализовать, потому что там есть бесконечное количество подводных камней. Это большой путь. Практически никому не удалось, например, сделать качественный складывающийся экран, чтобы не было следа от шва, чтобы был тонкий шарнир, чтобы все было надежно с первого раза. И у компании ушли на это несколько итераций, где-то примерно 1.5-2 года потребовалось. Поэтому это интересный шаг, интересный опыт, и за ним будет очень любопытно последить. По России уже понятно, что предельная цена Duo будет за модель с 2 терабайтами порядка 450 тысяч рублей. Это, конечно, космос, но изначально понятно, что это не массовое устройство. Таких аппаратов будет выпущено не очень много, потому что все, конечно, сказали «вау», все, конечно, сказали «очень круто». Но мы можем вспомнить, что, например, про шлемы дополненной виртуальной реальности тоже все говорили «вау», все говорили «очень круто», но оказалось, что это не подходит примерно никому. Здесь тоже возможны варианты, и, безусловно, рынок складных аппаратов, он сегодня уже в достаточной степени подогретый, и даже в этом форм-факторе, который вчера представила Apple, такой квадратненький аппарат, который раскладывается в прямоугольную форму, они сказали, что это абсолютная инновация, но это не так. Мы прекрасно помним, что пару месяцев назад Samsung представил аппарат именно в таком форм-факторе, Huawei представил аппарат в Китае в таком форм-факторе. Здесь нет инновации, и здесь рынок знает, с чем он столкнется. Тем не менее, одно дело презентация, одно дело запуск, а другое дело реально люди, которые понесут свои деньги в магазин.
0: Олег Капранов, руководитель проекта технологий российской газеты. После презентации Apple, как отмечают СМИ, вместо традиционного снижения сезонного цены на прошлогодние модели повысила их стоимость на $100. Подорожали iPhone 16, вся линейка iPhone 17 и iPhone Air. Samsung тем временем после презентации решила высмеять

0: Первый складной iPhone Duo в соцсетях, напомнив, что сама выпускает широкоформатные складные смартфоны уже несколько лет. К обсуждению подключился и сервис изучения языков Duolingo, заявив, что Apple практически назвала новый смартфон в его честь. Samsung подхватила шутку и написала Duolingo: «Нам так жаль, они и нас скопировали». В ответ сервис «Зеленой совы» подколол Samsung: «Когда уродливый незнакомец называет тебя близнецом», это цитата. Samsung не растерялась, посоветовав Duolingo следить за языком. Объявлен короткий список номинаций «Современная русская проза» премии «Ясная поляна». Самые крупные ежегодные литературные премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с «Колокольчиками» Достоевского, Мария Ныркова с «Яблоками и змеями», Максим Привезенцев с «Маяками Сахалина», Роман Сенчин с «Поминками» и Сергей Шаргунов с «Поповичем». «Современная русская проза» – главная номинация премии. Призовой фонд в этом году 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. Жюри премии – русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал Business FM, что в этом году в коротком списке книг меньше, чем обычно.
1: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шаргунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И два, ну не могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Привезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе география, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сразу совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди 4 суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова, и она автор книги рассказов, что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
0: Русский писатель-филолог Алексей Варламов. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждают.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. 100 евро штрафа придется заплатить на территории фламандского региона в Бельгии тем, кто решил снежным днем поиграть в снежки. Развлекаться таким образом запрещено и взрослым, и детям. Если на улице будет замечен играющий в снежки малыш, то штраф придется заплатить его родителям. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Арбитраж.
6: Суд арестовал российские активы «Невея». Арбитражный суд Ставропольского края ввел обеспечительные меры в отношении имущества ООО «Байерсдорф», российской дочки немецкого концерна «Байерсдорф», которому принадлежит бренд «Невея». Истцом и взыскателем выступает группа «Арнест». Подробности спора не раскрываются. Дело рассматривается в закрытом режиме. «Байерсдорф» пытается оспорить арест, в том числе имущество крупного логистического комплекса в селе Павловская Слобода.
5: Отчеты и планы.
6: Россия планирует напрямую поставлять Индии самолеты Ил-114-300. августа. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Там отметили, что первые машины будут поставляться непосредственно из России, а начать поставки будет возможно после того, как индийская сторона провалидирует российский сертификат самолета. УАК ранее подписала с индийскими компаниями соглашение о поставке 85 Ил-114-300. 50 самолетов планируется передать Pinnacle Air и еще 35 Sleek Aviation. Мираторг инвестировал 750 миллионов рублей в цех финишной отделки кожи. Новый цех заработал на кожевенном заводе агрохолдинга. Теперь у компании будет полный цикл производства кожи от фермы до готового материала. Мощности цеха рассчитаны на производство 70 тысяч квадратных метров кожи в месяц для российских производителей обуви, мебели, автомобильных салонов и спецэкипировки. Общий объем инвестиций в кожевенный завод Мираторга, запущенный в 2019 году, превысил 4 миллиарда рублей. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Тринадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
7: Бизнес FM с теми, кто в теме.
8: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Сегодня тема вычислительно-доказательная. На повестке дня настоящий математический скандал. Компания OpenAI заявляет, что одна из ее моделей решила задачу на въезд токса. Одну из задач тысячелетия по версии математического института Клея. А двое математиков, один из компании Anthropic, а другой из Нью-Йоркского университета, говорят, что решение на самом деле нашли они, а искусственный интеллект дотошно проанализировал их записи. И вуаля, нашел решение. Люди-математики подкрепили свои слова некоторыми выкладками. Но не все так просто. Поэтому я, гуманитарий, спрошу человека, который разбирается в математике. Сегодня с нами кандидат физико-математических наук Ян Науменко. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Во-первых, хочу спросить о самой задаче на въезд токса. В чем соль?
9: Уравнение на въезд токса, либо, если мы рассматриваем скалярный вариант, система уравнений на въезд токса, это уравнение, описывающее движение жидкости и газа. Они должны быть достаточно продвинутыми, чтобы включать в себя такие явления, как турбулентность. Завихрение воздуха, жидкости. Это явления, которые обладают очень сложными характеристиками, как следствие, и решение уравнений на въезд токса тоже очень сложны. Именно сложность поведения этих уравнений приводит к тому, что этим занимаются математики на протяжении уже почти 200 лет очень активно. И там работает до сих пор непочатый край. Целые научные институты и у нас, и за рубежом занимаются, по сути дела, по факту только этими уравнениями. С точки зрения практики, это исключительно важное уравнение. Это одно из центральных уравнений математической физики, в частности. Аэродинамика вся на нем описана. Гидродинамика, все, что связано с надводными и подводными кораблями. Предсказательные модели погоды. Ну, в общем, везде, где у нас есть движение жидкости либо газа, либо и того, и другого месте, используется это уравнение. Проблема не в том, что мы что-то хотим решить, хотя мы, конечно, хотим решить. Задача тысячелетия заключается в том, что можем ли мы доказать, что не существует решений, уходящих в бесконечность.
8: А когда решение уходит в бесконечность, получается, что языком математики описывается ситуация, которая физически в нашем мире невозможна.
9: Да.
8: Если бы мы решили вот это уравнение или систему уравнений, то что было бы? Какой практический эффект мы бы получили, если бы оно было решено?
9: Ну, если бы оно было, условно говоря, решено как квадратное уравнение, которое все мы в школе проходим, то любая конфигурация, скажем, самолетного крыла могла бы быть автоматически получена немедленно, тут же на месте. Предсказание погоды было бы возможно сколь угодно долгий срок. Но свойства уравнения таковы, что это невозможно. Предсказание погоды почему-то недолговечно. Все это сводится к тому, что мы не можем задавать исходное положение воздушных масс сколь угодно точно. В итоге даже вот эта незначительная погрешность просто в задании начального слоя приводит к тому, что в пределах одной недели решение начинает расходиться неприемлемо далеко с тем, что мы наблюдаем в реальности.
8: Возвращаясь к конкретной ситуации, двое ученых-математиков заявляют о том, что ИИ воспользовался результатами их труда, но задачу решил. ИИ такой умный или такой хитрый?
9: Там ситуация посложнее. Строго говоря, означенные авторы на данный момент опубликовали решение задачи для другого уравнения. Помимо уравнения Невьес Токса, которое описывает движение жидкости с вязкостью, есть еще уравнение Эйлера. Более простая модель. Она описывает ситуацию с нулевой вязкостью. К ней тоже можно приложить те же самые вопросы, которые сформулированы в задаче тысячелетия для уравнения Невьес Токса. Пара этих математиков смогла получить, используя достаточно нетривиальную методику, ходят слухи, что у них есть наброски про Невьес Токса тоже, И тут, кстати, есть комментарий очень крупного математика Тао. Его комментарии, в частности, заключаются в том, что это прекрасное решение. Этот подход можно применить и к науке Стокса тоже. И все препятствия, которые к этому видны, они чисто технические. Нет никаких идейных препятствий. Не просматривай. Опять же, ходят слухи, что у них это решение в сыром виде есть. Но из-за вот этой вот суеты им пришлось сыроватые выкладки выложить в сеть. Ну, в общем, новый Стокс там пока, я, по крайней мере, не видел. Вот на момент разговора. Почему ученым кажется, что за ними подсмотрели? Они использовали не мейнстримный подход, достаточно специфический. Развили старые идеи своих коллег, пришли к интересным результатам и построили вот эти интересные решения, контрпримеры для уравнения. И внезапно оказывается, что OpenAI находит контрпример, по сути дела, это отрицательное решение задачи тысячелетия, но как следствие это все равно решение. Находит контрпример для уравнения Стокса. И идея, которая использована в этом доказательстве, внезапно в значительной степени следует идеям этих исследователей. Но так как AI обладает огромным ресурсом перебору и просмотра различных вариантов, действительно, как будто бы построен контрпример к задаче тысячелетия.
8: AI откуда узнал?
9: И тут возникает серьезнейший вопрос. Так как эти ученые пользовались, в том числе для своих выкладов, услугами искусственного интеллекта, не подсмотрел ли этот искусственный интеллект идею в их рабочей переписке с искусственным интеллектом? Строго говоря, доказать обратное работники OpenAI либо не хотят, либо не могут. Начали они заниматься этой проблемой позже того, как эти все выкладки попали в их распоряжение. Если бы искусственный интеллект провел это доказательство в русле текущего математического мейнстрима, который в огромных объемах, естественно, присутствует в сети в том числе, это был бы один разговор. Но, как уже сказано, идея, которой воспользовались эти два математика, не находится на оси текущих исследований. Я не очень понимаю, каким образом они могли бы из нее выкрутиться. Желающие могут ознакомиться со сливами переписки ученых и руководством OpenAI. Впечатление остается тормяко неоднозначно. OpenAI буквально несколько часов назад, во-первых, выложили свое решение, во-вторых, они выложили свое мнение по поводу возникшей ситуации, и оно исключительно обтекаемо. По поводу решения как такового, оно прямо сейчас, очевидно, проверяется рядом крупных математиков. Более чем уверен, что Тао — это один из крупных современных математиков, который еще и весьма публичен. Я уверен, что он сейчас сидит, не разгибается, проверяет это решение. На данный момент к решению прилагается формальное доказательство в системе формализованных доказательств LIN. Это серьезный аргумент, что оно правильное, но, к сожалению, не абсолютно. Уже имелись прецеденты того, как система искусственного интеллекта, будучи не столько умными, сколько хитрыми, использовали обнаруженные этой же системой искусственного интеллекта ошибки в коде системы верификации, искусственный интеллект осознанно искал возможность протолкнуть свое неверное решение через систему автоматической верификации.
8: Тема страха бесконтрольного развития технологий, искусственного интеллекта, в частности, не уходит из общественного поля. Недавно сообщали о том, что один из исследователей Anthropic покинул свою работу, потому что опасался бесконтрольного развития. И что можно сказать об этом?
9: Этические проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта, обсосаны до косточек в научной фантастике 20 века от и до. От совершеннейшего мусора об искусственном интеллекте, стремящемся к мировому господству, до вполне разумных вещей. Пример очень ранней фантастической повестушки «Компьютер по имени Джо», которая написана чуть ли не в 1947 году, и наши текущие проблемы очень неплохо описывают. Возможные наши текущие проблемы. Это как раз тот пример, когда кажется, что автор реально прыгал из будущего, настолько там все четко угадывает. Страхи о том, как он непременно захочет нас уничтожить, захочет мирового господства и тому подобное, это все очень человеческое. Движение искусственного интеллекта в эту сторону, оно, мне кажется, маловероятным. Другое дело, искусственный интеллект в рамках своих каких-то собственных представлений может прийти к совершенно парадоксальным выводам по поводу окружающей действительности, каким образом они следуют воздействовать. Он очень может быть, что он для себя конкретно ничего хотеть-то и не будет. Задача, допустим, минимизировать опасность для жизни человека. Внезапно одним из таких простых ходов, который краткосрочно приведет к очень хорошим результатам, и это как раз обыгранно Азимову, запереть всех людей по домам и подвозить роботизированными системами еду и необходимые материалы для жизни прямо к дверям квартиры, а людей оттуда не выпускать. В краткосрочной перспективе для человека остаться живым — это не совершать ошибки, не покидать квартиру.
8: Кажется, ИИ уже выходил из-под контроля. Мы даже помним год, когда это началось.
9: Самое главное, что если мы не приписываем человеческие черты искусственному интеллекту, а просто начинаем смотреть, как он может реагировать на те или иные запросы, без предпосылок, которые для человека совершенно очевидны. Нельзя забирать человека в клетки. Почему нельзя? Это нам понятно, что нам так не понравится. А если у нас задача не рассуждающим, не использующим наш бэкграунд интеллекта, то как раз люди в клетке наиболее безопасно себя и чувствуют. И желательно эти клетки свести куда-нибудь в менее сейсмоопасную зону. Если мы предположим, что искусственный интеллект будет развиваться теми же темпами, какими он движется сейчас, по моим представлениям, мы рано или поздно выйдем на плато, но с другой стороны, где это плато находится, тоже большой вопрос. В какой-то момент будет невозможно анализ, почему искусственный интеллект рекомендует сделать то или иное действие, будет невозможно. Уже сейчас-то очень сложно сделать, зачастую искусственный интеллект выступает в роли черного ящика.
8: Ян, спасибо большое. Уравнение, конечно, по радио не решить, но тему тысячелетия мы с вами затронули. Благодарю. Кандидат физико-математических наук Ян Науменко.
7: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: Органайзер миллиардера.
10: Основатель Amazon и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пицц. По нему переговоры проходят максимально эффективно, только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее.
7: Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 13 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. МИД Азербайджана сообщила о гибели двух своих граждан в Черном море в результате атаки беспилотников. Еще два человека получили ранения, были доставлены в больницу украинского Черноморска, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Грузовое судно «Тедди» было атаковано дронами 9 сентября. Судно относится к типу буксира. Оно шло под флагом Сомали. В России стартовал прием заявок о голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах с 18 по 20 сентября. Как сообщили в Центре избиркоме, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжелобольным или другим уважительным причинам. Подать заявление о голосовании на дому можно на портале госуслуг через личный кабинет, либо в участковую избирательную комиссию по месту жительства лично или попросить кого-то другого. Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов умер на 83-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев. Он напомнил, что Богданов возглавлял Союз журналистов почти четверть века, сохранил его в самые тяжелые годы и оставил себе добрую память. Богданов начинал свою журналистскую деятельность в 60-м году корреспондентом на Архангельском радио. Он также работал в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия», затем в Госкомитете по делам издательств. Был генеральным директором программ Центрального телевидения, членом коллегии Гостелерадио Советского Союза. Богданов возглавлял Союз журналистов России с 92 по 2017 год. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Что сегодня по бензину? Ситуация от региона к региону остается разной. Где-то бензина по-прежнему практически нет, как, например, в Ярославской области. Где-то очереди почти исчезли. А что с ценами? Мы спросили жителей разных регионов России. Российский юг снова под атакой дронов. БПЛА сегодня ударили по Махачкале. Возник пожар в местном порту, загорелся городской театр в Воронежской области. Погибла женщина. А вчера морские дроны атаковали набережную в Сочи. Там пострадали 28 человек. Был пожар. А среди пострадавших двое детей. Канье Уэст может выступить в Москве, сообщает «Известия» со ссылкой на источник в окружении артиста. Команда рэпера не уверена, что концерт получится провести в Петербурге, поэтому сейчас рассматривает российскую столицу как площадку для выступления. Подробнее в ближайшем эфире «Бизнес FM». Бензиновый дефицит не отпускает российские регионы. Ситуация неоднородная. Наиболее напряженная в Новгородской и Волгоградской областях, а также на Урале и в Сибири. На заправках Кузбасса очереди. Власти, как пишут местные СМИ, заявили, что одна из причин – недостаток АЗС в регионе, и предложили выделять новые участки под заправки. Местные жители при этом говорят об отсутствии бензина и дизеля и удивляются. Раньше же заправок хватало. А ситуация на заправках Кузбасса рассказывает главный редактор NGS42.ru Александр Левчук.
12: Вторая волна к нам пришла не вчера, не позавчера, уже где-то недели полторы проблемы есть. Многие заправки позакрывались. Какие-то, если и работают, то у нас условно 92-й стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 83-85, и людям делать нечего, они заправляются как могут. Есть те, кто в 5 утра дежурит на каких-то колонках, чтобы заправиться. Прям больших очередей, на самом деле, в течение дня сейчас особо нету такой. Но даже визуально и я, и мои коллеги подмечали, что машин на улице поменьше стало. 92-й у нас стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 80-85 по-разному продается. Первую волну он доходил до сотни.
13: Сколько очередь может занимать еще раз? Как в Кемерово, так и в отдаленных муниципалитетах?
12: Можно либо очень рано ездить, либо очень поздно. И тогда недолго стоишь. В течение дня, особенно в часы пик, после 18 часов начинаются пробки, и люди где-то стоят по 30-40 минут, где-то по 2-2,5 часа. И это в столице региона. На дальних городах, Осинники, Калтан, там очереди в разы больше, а на самом деле там даже еще проще все сделано, что просто нет бензина, и люди никуда не ездят и не стоят в пробках. Если не в пробках, появляется только когда приезжает бензовоз. Все.
0: Александр Левчук, главный редактор NGS42.ru. В Ярославской области ситуация особенно сложная. В региональной столице и в Рыбинске есть и очереди, и ограничения на некоторых заправках. Власти сообщили о дополнительных поставках и заявили, что ситуация ухудшилась именно в последние дни. В Ленобласти дефицит сохраняется прежде всего по отдельным маркам. Без очередей тоже не обходится, говорит корреспондент новостного портала 47 News в Ленинградской области Юлия Гильмшина.
14: Вчера, например, в городе Всеволожск, у меня муж объезжал, весь Всеволожск практически объехал. В итоге вынужден был выехать за пределы Всеволожска, доехать до Петербурга и кое-как до часу ночи стоял на заправке, чтобы взять 30 литров. Не только Ленобласть, но и Петербург. Это вот если брать про приграничные районы, то плохо и там, к сожалению.
13: Сколько в итоге времени потратил?
14: Наверное, у него было 20 машин в очереди. Где-то час он потратил точно, это при том, что был бензовоз. Точно было понимание, что есть бензин на заправке. И то он объехал даже в Петербурге 4 или 5 заправок.
13: Сколько стоит?
14: 95-69,6.
0: Юлия Гельмшина, жительница Ленинградской области. Перебои с топливом сохраняются и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, что лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона доступно до 50 литров горючего на одной АЗС. В очереди за бензином можно простоять не один час, говорит журналист из Северной Осетии Заур Фарниев.
15: Я разговаривал со своей коллегой. Она стояла на тот момент уже полтора часа на заправке. Есть несколько заправок, по-моему, на всю республику их, наверное, штук 5. И отпускают бензин по нормальной цене. Условно, если 95-й на этой заправке стоит 70 рублей, то на остальных, где можно без очереди залиться, там стоит 102, 110, 120. При этом максимально в руки выдают, скажем так, 30 литров. На машину 30 литров. Все, что свыше, уже не вариант. В очереди, да, большие. Она стояла полтора часа, и к тому времени, когда она мне звонила, уже за ней стояла, говорит, машин 30-40 точно стоит, большая очередь. И на ней закончился 92-й. Те, кто хотели заправиться 92-м, остались ни с чем.
0: Заур Фарниев, журналист из Северной Осетии. В целом по России за первую неделю сентября бензин подорожал на 0,6%. Рост цен Росстат зафиксировал в 49 регионах. На 10 сентября мониторинг АЗС показывает, что в среднем по стране топливо есть примерно на 62% заправок. И с моря, и с воздуха. Беспилотники атаковали юг России. В Дагестане в результате ударов БПЛА загорелась портовая инфраструктура Махачкалы. Также начался пожар в местном музыкальном театре. Жертв и пострадавших нет. Подробности «Бизнес ФМ» рассказал собственный корреспондент российской газеты в Дагестане Тимур Алиев.
16: Это случилось около 4 утра. Махачкалинцы, у нас есть в частности группа журналистов, делились информацией, что было предварительно около 10. Услышали люди взрывов. Люди, конечно, очень переживали. Это было рано утром. Прио главы Дагестана Федор Щукин сообщил у себя в канале, что ПВО отразили атаку БПЛА, все воздушные цели были уничтожены. В результате падения фрагментов беспилотников произошли возгорания в порту Махачкалы. И есть у нас национальный такой аварский музыкальный драматический театр. Он расположен прямо на берегу моря, в парке Приморском, буквально в 200-300 метрах от порта. Информации точной по порту нет, еще не озвучивалось. Но что касается театра, то быстро оперативную крышу потушили, и власти Дагестана уже сообщили, что окажут всякую помощь.
0: Тимур Алиев. Беспилотники также атаковали Воронежскую область. В Борисоглебске дрон упал на частный дом, начался пожар, погибла 43-летняя женщина. Это сообщил губернатор Александр Гусев. Еще 2 человека ранены, им оказали помощь на месте. Накануне безэкипажные катера атаковали набережную в Сочи. Там произошел пожар, ранения получили 28 человек. Часть пляжей временно закрыли. Мэр города оценил повреждения курортной инфраструктуры как незначительное. Какая сейчас обстановка в городе, рассказывает житель Сочи Александр.
17: На набережную никого не пускают, на центральную пляжа «Маяк» до пляжа «Приморский», насколько я понимаю. Очень сильно пострадали кафе на набережной. Также очень сильно ударной волной зацепила гостиница. Я так понимаю, что «Пулману» досталось, и досталось Александрийскому маяку. Там вышибало стекла, причем на верхних даже этажах. Сейчас все приводят в порядок, чистят, моют, убирают. В рестораны пару дней, наверное, работать не будут. Набережная, вполне вероятно, пару дней будет закрыта. На морпорту люди гуляют, но дальше там пляжи закрыты какое-то расстояние. Дальше снова все работает. Люди купаются, загорают, отдых в Сочи продолжается.
0: Житель Сочи Александр. Также накануне беспилотники впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа. БПЛА пытался ударить по объекту топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое. До этого на протяжении всего дня режим беспилотной опасности, а затем и угроза БПЛА действовал в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе, где ограничивали работу 6 аэропортов. По данным Минобороны, за эту ночь над разными российскими регионами было ликвидировано почти 450 беспилотников. Также ведомство сообщает о нанесении групповых ударов по объектам на Украине. В Николаеве прожжен склад беспилотников. В порту Черноморска мишенью стал центр таможенного терминала на переходе морем в порт Одессы. В порту Одессы поражены 2 сухогруза и буксир. Украинские СМИ сообщают также об ударах по Киеву и Днепру. В столице Украины 3 человека ранены, в Днепре 2 погибших и 2 раненых. Красная икра стремится к стоимости черной. В России резко и в разы сократилось производство икры лососевых пород из-за рекордно низкой путины. Год назад, на начало сентября, в оборот было введено 7500 тонн икры. В этом году в 3 раза меньше. Подходы лосося носят цикличный характер и сильно зависят от климата. Обычно рыбный год сменяет нерыбный. Но в условиях глобального потепления процессы становятся менее предсказуемыми. К примеру, на Сахалине температура воды поднималась до 26 градусов, хотя для горбуши она не должна превышать 14 градусов, объясняет руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
18: К сожалению, красная путина нынешнего года была самой плохой за последние несколько десятилетий. Главной причиной неудачной лососевой путины Дальнего Востока является климатический фактор. И в первую очередь это потепление в отдельных районах Тихого океана.
19: Дефицит может быть? Насколько икра вырастет в цене?
18: Мы уже сегодня наблюдаем на первом опте в приморских регионах повышение цен на красную икру и красную рыбу. Дикую красную рыбу примерно в 2 раза. Я полагаю, что к Новому году цены вырастут очень существенным образом, поэтому всем рекомендую закупиться красной икрой сейчас, пока не пришлось под Новый год платить за нее 30 или 40 тысяч рублей за килограмм.
0: Валентин Балашов. Даже меры господдержки вряд ли могут изменить ситуацию, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
20: учетом коэффициента выхода икры из рыбы, мы прогнозируем, что мы произведем в этом году не больше 4-4,5 тысяч тонн красной икры, при том, что потребление в стране находится в диапазоне от 12 до 15 тысяч тонн, и последние жирные года, скажем так, нас в этом плане разбаловали. В этом году, с учетом даже переходящих остатков икры с прошлого года, так или иначе, у нас общий объем будет в 2,5-3 раза меньше, чем среднегодовой объем потребления за последние годы. Таким образом, мы не ожидаем дефицита, потому что рынок есть рынок. Исходя из таких плохих подходов рыбы и небольшого количества производства икры, цена уже улетела от 20 тысяч рублей. Мы это видим на полках магазинов. Соответственно, цена однозначно будет являться сдерживающим фактором. Дальше уже будет формироваться на уровне спроса предложения в зависимости от того, как потребители отреагируют на такую цену. Ценой будет корректироваться и объем предложения. Но дешевая икра в этом году уже совершенно точно не будет. И тут не помогут никакие меры регулирования, ни запрет экспорта, ни что-то другое, потому что на экспорт в этом году и так, я полагаю, ничего не уйдет.
0: Александр Панин, согласно мониторингу информагентства по рыболовству, в первой декаде сентября стоимость килограмма икры нерки достигла 30 тысяч рублей и приблизилась к черной. К примеру, икра стерляди продается в рознице в среднем от 40 тысяч рублей за килограмм.
21: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
22: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ПЭТ-платежей 2026. 16+.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
24: Кто надо, услышал.
25: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
26: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
25: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
27: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
28: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
29: С момента завоевания Англии в 16 веке в Ирландии обращались ввозимые с соседнего острова английские деньги. В 1722 году патент на чеканку медной монеты для Ирландии приобрел местный коммерсант Уильям Вуд. Но низкое качество его монет и их ожидаемое количество – 100 тысяч фунтов, при реальной потребности в четверо меньше – грозили ирландцам девальвацией и разорением. Летом 1724 года в Дублине вышел анонимный памфлет «Письма суконщика». Творение призывало бойкотировать вудовские деньги и послужило катализатором столь серьезного общественного недовольства, что английские власти предпочли аннулировать патент Вуда. Сочинителем писем, кстати, оказался будущий автор «Гулливера» Джонатан Свифт.
25: Деньги к деньгам. На Business FM. Погода в Москве.
0: Плюс 26 сейчас в столице. Сегодня осадков не ожидается. Дожди начнутся ночью. В пятницу могут быть. И днем в пятницу уже, конечно, не такая летняя погода. Только до плюс 17. 14.16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Сериал про Канье Уэста продолжается. Теперь рэпер может выступить не в Петербурге, а в Москве. Как пишет «Известия», ссылаясь на источник в окружении артиста, команда рэпера рассматривает российскую столицу как альтернативную площадку для концерта. Вместе с тем, агентство Say Agency, которое обещало привезти звезду в Россию, удалило из соцсетей публикации о концертах в Петербурге, запланированных на 10 и 11 октября. На этом фоне стали требовать возврата денег. Но организаторы заверили, шоу состоится, рассказала в своих соцсетях гендиректор Say Agency Анна Супчева.
1: Отмены концерта не будет. Вы можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы. Никто из нас информацию не удаляет. Мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем. Зачем нам это нужно? Объявлять и отменять вместе с артистом? Я думаю, что правда, звучит все это нелогично. Плюс мероприятие отменить может либо концертное агентство, которое организовывает мероприятие, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у площадки элементарно нет договора с артистом. Мы вышли в продажу согласованно. У нас максимально уникальное событие, которое случилось в России за несколько лет.
0: Анна Супчева. В середине августа появились первые сообщения о сольном концерте Канье Уэста в России. В качестве площадки была обозначена «Газпром-арена» в Петербурге. И в течение часа были проданы все билеты. Стоимость самых дорогих достигала 160 тысяч рублей. Однако вскоре площадка заявила, что концерт Канье Уэста в их плане не значится, шоу не состоится. Одновременно с этим в СМИ вспомнили антисемитские публикации рэпера, где он называл себя, в частности, другом Адольфа Гитлера. Чем в итоге завершится это история и почему приезд рэпера в Россию вызвал такой ажиотаж, комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
2: На мой взгляд, все это, конечно, пока имеет какой-то подвешенный вид, потому что делаются самые разные заявления. Одни говорят одно, другие говорят другое. Как мне кажется, сделки подобного толка, они любят тишину. Будет очень обидно, если, конечно, все это отменится, если вдруг команде артиста покажется, что они попадают в какой-то жуткий скандал, хотя им ли боятся скандалов.
3: Флёр от концерта в Питере и Москве, он как-то будет отличаться?
2: Главная проблема — это погода, потому что все шоу посреди футбольного поля, и поэтому, собственно, видимо, решили проводить все это в Петербурге, потому что над «Газпромом» промо-арены есть развлекающаяся крыша. Так что с Москвой могут возникнуть некоторые проблемы, что называется.
3: А почему сам рэпер молчит?
2: Сложно залезть в голову этому человеку. Он такой специфический достаточно персонаж. Я думаю, что его пиарщики хорошо понимают, что лишние вбросы в данном случае только мешают.
3: Шум вокруг этой истории вас в целом удивляет, не удивляет?
2: Если отмотать историю назад, самые первые большие гастроли, которые были в начале 90-х, тогда вокруг них тоже был некоторый шум, что обманут, не обманут, приедет, не приедет. Потом эта индустрия вышла на уверенный крейсерский курс. Люди привыкли, что все, что заявлено на афишах, происходит, и понадобилось совсем немного времени, чтобы у нас опять появилась какая-то паранойя насчет того, что состоится или не состоится.
3: Понятно, что прогнозы дело неблагодарное, но все-таки...
2: На мой взгляд, 50 на 50. Будет очень обидно, если все-таки они решат, что им не нужен весь флер, который возникает вокруг их выступления, и откажутся. На мой взгляд, все-таки есть шанс.
0: Илья Легостаев, музыкальный критик и журналист. На этой неделе Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста. Причиной стали обращения россиян, которым отказали в возврате денег за билеты. Ведомстве отметили, что это является нарушением закона о защите прав потребителей. В ГИТИСе новый исполняющий обязанности ректора. Третий за последний месяц. Руководитель театральным вузом будет Александр Фокин. До этого он возглавлял управление театров столичного департамента культуры. Фокину 38 лет, в прошлом он сам выпускник и преподаватель ГИТИСа. В 2013 году защитил диссертацию по теме «Русский драматический театр в условиях государственного протекционизма». Какие задачи стоят перед новым руководителем? Рассуждает театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
4: Конечно, кандидатура для многих неожиданная, но еще месяц назад, когда ушел Заславский, я среди возможных кандидатов называла Фокина. Его биография и его, скажем так, карьерный путь говорит о том, что он абсолютно театральный человек. Он родился в театральной семье и вырос за кулисами Ленкома. И причем он рос в тот период, когда там работали все звезды. Его отец Игорь Фокин, актер и режиссер, который всегда сидел рядом с Марком Захаровым, и после ухода Марка Захарова занимался вводами в спектакль. Абсолютно рабочий человек. Мама его очень известный балетный критик, очень хороший, кстати, Елена Федоренко. Сам он выпускник ГИТИСа, продюсерского факультета, где еще и защищал кандидатскую диссертацию как кандидат искусствоведения. Судьба его кинула в чиновники. И он возглавил управление театрами Москвы. Он изучил театральную карту Москвы, знает, кто чего стоит, с кем можно иметь дело, с кем нельзя. Думаю, что будет ему непросто. В частности, эта сложность связана с Сергеем Женовачем, который возглавляет кафедру режиссуры драмы. Это очень сильная кафедра. Отношения Фокина и Женовача в последний период их работы был, как мне кажется, не очень. Но самая-то большая сложность, которая, как мне кажется, ждет назначенца на пути, это реконструкция исторического здания в центре Москвы, исторического здания ГИТИСа. И с этим многие связывают именно уход-отставку, потому что все знают, что это отставка, Григория Заславского с поста ректора.
3: То есть после скандального увольнения предыдущего ректора Заславского ставку будут делать на человека проверенного и системного?
4: Системного совершенно точно. Он систему изучил, что называется, с детства. С другой стороны, молодой руководитель, как он с этим справится? Там столько подводных течений, о которых мы даже и не догадываемся.
0: Марина Райкина, театральный обозреватель, редактор

0: Проводы на сцене идут еще до начала действия, плавно набирая градус в ходе всего первого акта. Тут и рокот космодрома, и частушки, и многозначительные рассуждения о природе женщин, и прочие атрибуты закрытого на спецобслуживание советского ресторана. В конце концов, председатель уезжает в аэропорт, а все веселье прекращается с появлением его временного заместителя, который получил директиву от начальства – предоставить 200 бочек воробьев. С этой задачей дыровская администрация будет пытаться справиться вплоть до финала. Декорации здесь минималистичны. Красные занавески, два ряда откидных сидений и огромный лозунговый транспарант с Владимиром Ильичем. Тем ярче раскрываются актерские работы. Во втором действии, когда герои трезвеют, а перспектива отлова воробьев становится все более безнадежной, происходящее на сцене становится абсолютно искрометным. Каждый герой, что называется, сходит с ума по-своему. Местная фамфаталь Безбрыжая, вкрадчивый редактор Владыка, свирепствующий зав. Образования Карандасов и флегматичный директор комбината Нужнов все исполнены самозабвенно и очень смешно. «Дыра Женовача» поставлена по одноименной пьесе советского драматурга Александра Галина. Спектакль идет 3 часа, оригинального текста решили придерживаться почти дословно, отступление от него сделали только в самом финале. Для студии театрального искусства работа с этим материалом – уникальный опыт, рассказывает исполнитель роли фанатичного зампреда Баламутенко, актер СТИ Вячеслав Евлантьев.
1: Наш театр еще никогда не сталкивался с драматургом, который жив и находится с нами на связи. Это был очень интересный опыт работы. Мы с ним переписывались, он нам отвечал на какие-то вопросы, помогал нам. Первое прочтение, когда Сергей Васильевич, он сам это говорит, у него не очень получилось нам ее прочесть. А потом, когда мы уже по ролям начали это читать, он немножко успокоился, потому что это очень было смешно, потому что когда ты веришь в саму ситуацию, которая абсурдная, и если ты не играешь абсурд, а по-настоящему пытаешься понять, что это именно так, как есть, это очень смешно. Потому что в жизни зачастую так и бывает, когда ситуация вроде бы банальная, простая, со стороны она выглядит абсурдной, но человеку, который находится в этой ситуации, она кажется естественной.
0: Параллельно казенному абсурдистскому птицеловству разворачивается другая, более лиричная и вдумчивая линия Юрика Звонарева, своеобразного резонера. На происходящее зритель смотрит его глазами. Юрик в дырове приезжий, и разворачивающееся событие воспринимает с ироническим любопытством. А еще пленяет местных учительниц, тоскует по своей первой любви и рассуждает о скоротечности времени. Как рассказывает артист СТИ и исполнитель роли Звонарева Александр Николаев, галинский текст 50-летней давности на удивление оказался ему близок.
2: Для моего персонажа вот эта ностальгия по школьным, студенческим годам каким-то сумасшедшим. Ну, мне 31 год, а я иногда, бывает, отлетаю в тот мир, поэтому это какая-то важная штука, которую достал Галин, а Галин еще и про себя писал, и мы с ним были в переписке. Мир чиновников, мне кажется, они примерно по одним и тем же правилам существуют, и те же успехи, и те же ошибки совершают.
3: Ваш герой, он во многом чужой человек. В этом мире чиновников.
2: Да.
3: Какое отношение вы выработали к обитателям Дырова?
2: Мне кажется, это традиция театра – жалеть и сопереживать героям-антигероям. Жалко, когда они ошибаются. Ну, мы хотели эту человеческую историю доставать. Комедия, мне кажется, это больше тональность, а эта тональность проявляется в озорстве, в абсурдности, в остроте тоже.
0: Премьера «Дыры» в студии театрального искусства 11 сентября. Билеты еще есть. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес FM.
4: Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes. В своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В Москве 14:28. В студии Олеся Потапова. В Дагестане началось строительство автомобильной дороги.

0: которую свяжет Махачкалу и Астрахань, она пройдет в обход столицы республики. Дорога позволит вывести транзитные транспорты за пределы городской застройки, существенно разгрузит северную часть Махачкалы, сообщил глава республики Федор Щукин. Министр транспорта Андрей Никитин, в свою очередь, добавил, что Дагестан станет ключевым логистическим узлом на Каспии, а обход Махачкалы – частью международного транспортного коридора «Север-Юг». МИД Азербайджана сообщил о гибели двух своих граждан в Черном море в результате атаки беспилотников. Еще два человека получили ранения и были доставлены в больницу украинского Черноморска. Государственная принадлежность дронов, которые совершили налет, не уточняется. По данным МИД, грузовое судно «Тедди» было атаковано беспилотниками 9 сентября. Оно относится к типу буксира и шло под флагом Сомали. Алжир разрывает дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Решение принято после истощения всех способов сохранить двусторонние отношения, заявили в МИД Алжира. Последние несколько лет в отношениях двух стран была напряженность. Алжир неоднократно обвинял Абу-Даби во вмешательстве в свои внутренние дела, в том числе в выборы. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держите курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Запрашиваемая цена на российскую нефть стремительно растет, пишет Bloomberg. По его данным, предлагаемый ценник на сырье с отгрузкой в ноябре оказался на 20 с лишним долларов выше, чем у сорта Brent. Российские автодилеры резко подняли цены на серые кроссоверы Mazda, Toyota и Nissan. Это пишет портал Автоньюз. При этом ввоз иномарок по параллельному импорту увеличился в этом августе по сравнению с прошлым годом на 69% на фоне высокого спроса на эти машины. Систему организованного набора трудовых мигрантов ждет реформа, сообщил президенту первый замглавы МВД Андрей Кикать. Он пояснил, что работодатель будет обязан централизованно привозить мигрантов в Россию, обеспечивать работников жильем и трансфером до места работы. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Спрос на ввезенные параллельным импортом кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним и цены. Речь в первую очередь идет о японских Mazda, Toyota и Nissan. За последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу на несколько сотен тысяч рублей, пишет Автоньюз. Больше всего выросла стоимость Mazda CX-5 в топовой комплектации с полным приводом. Кроссовер, который стоил немногим больше 4,5 миллионов рублей, подорожал до 5 миллионов. Toyota RAV4 в некоторых салонах прибавил около 100 тысяч рублей. Сейчас за автомобиль просят до 4 миллионов 850 тысяч рублей. Сам параллельный импорт при этом растет. В августе в Россию везли более 22 тысяч серых автомобилей, на 69% больше, чем годом ранее. Дилеры при этом заявляют о повышенном спросе. На стоимость влияет ослабление рубля, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
3: Причин удорожания несколько. Самое очевидное, внесшее наибольший вклад в них, это, конечно, резкий рост курсов доллара и евро к рублю. Причем курс ведь стоял как вкопанный больше года. Сейчас довольно резко скакнул, больше чем на 10%. Все это видят. Продавцы автомобилей уже научены горьким опытом. Они понимают, что если курс начал расти, то вряд ли он порастет и перестанет. Скорее всего, он будет расти дальше. Поэтому всегда в таких условиях они перезакладывают дополнительное удорожание в расчете на то, что курс продолжит расти и дальше. Ведь сделка по привозу автомобиля по параллельному импорту достаточно долго, это как минимум несколько недель. Соответственно, чтобы захеджировать риски на момент заключения сделки, они сразу цену завышают дополнительно в расчете на то, что курс также продолжит расти. Первая причина. Вторая причина в том, что россияне в целом, что называется, распробовали сегмент, особенно на так называемый льготным удельсбором машины до 160 лошадиных сил. Нашли там своих фаворитов. Да, это, например, Mazda CX-5. Сейчас новый фаворит — это Чанган Q05 электрический, который стоит 2200. И на фоне того, что машины в России продолжают бесконечно дорожать, цены на машины, которые продаются за границей, которые, соответственно, сюда к нам приводятся по параллельному импорту, на них цены не растут. Таким образом, чем дальше, тем они становятся выгоднее. Третья причина, наверное, все-таки рынок живет слухами о том, что льготный утиль тоже со временем закроют. Вопрос, как быстро это произойдет. Поэтому все стараются ввозить дополнительное количество машин, тем более, что в деньгах они не настолько емкие, поэтому их можно на складе держать побольше, и дилеры стараются тоже стоки затарить. Поэтому всегда, когда такое сочетание факторов происходит, резко происходит. происходит рост цен, что мы сейчас и наблюдаем. Конечно, спрос на эти машины хороший, поэтому цены не могут на них падать.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Среди подорожавших параллельно импортных авто и Nissan Qashqai, цена на который теперь приближается к 3,5 миллионам рублей. Для сравнения, примерно за те же деньги в России можно купить новый китайский кроссовер, который продается официально. Например, Geely Atlas, который сейчас стоит от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Но при покупке ввезенного в серые автомобили всегда есть определенные риски, которые необходимо учитывать, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qyuto.ru. Максим Ракитин.
4: Люди понимают, что в январе в том же самом машины подорожают еще раз. А учитывая, что автомобиль на заказ идет в среднем где-то 2-3 месяца, сейчас сентябрь, в принципе, к концу осени, к началу зимы машина у вас уже будет по комфортной для вас цене. Хотя сложно нынешние цены назвать комфортными.
5: Какие главные риски сегодня получает покупатель автомобиля из параллельного импорта и на что нужно обратить внимание?
4: Главный риск – это плохой поставщик. Очень многие и частные лица, и какие-то маленькие компании, они начали заниматься привозом автомобилей. Дело даже не столько в прозрачности сделок, хотя это тоже одно из основных. Дело в том, что они привозят автомобили в так называемых экспортных комплектациях, которые соответствуют у нас льготному утилю до 160 лошадиных сил. Маркировки на кузовах все присутствуют, все замечательно, но есть небольшой нюанс. У нас есть система электронных паспортов, которая сама определяет, на самом деле у этого автомобиля 160 лошадиных сил или нет. По каким критериям определяется, сказать сложно, потому что вы привозите автомобиль, который у вас абсолютно проходной, то, что называется. Вы идете в СЭП, а СЭП вам говорит: нет, ребят, этот автомобиль не соответствует, он не получит льготу, потому что у нас по всем документам в этом автомобиле условно 200 лошадиных сил. Соответственно, ваши платежи растут кратно, и к автомобилю может прилип миллион условно, внезапно для вас, хотя вы этого не ожидали. Это такие подводные камни, о которых нужно просто знать, и нужно быть на 100% уверенным, что тот поставщик, тот автомобиль, с которым вы взаимодействуете, действительно проходной. Это касается прежде всего машин, которые ввозят штучно. И здесь нужно взаимодействовать с поставщиком. Поставщик, в свою очередь, должен взаимодействовать с госорганами, в том числе и системой электронных паспортов.
2: Максим Ракитин, главный редактор сетевого автомобильного издания Qyuto.ru. По данным Автостата, почти каждая пятая новая машина в России в этом году ввезена по параллельному импорту. За 8 месяцев 2026 года на альтернативные поставки пришлось 18% рынка новых легковых автомобилей. Большую часть составили машины таких брендов, как Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi. Еще около 3% рынка пришлось на китайские автомобили, ввезенные в обход официальных дистрибьюторов. От 300 до 500 тысяч рублей за складной iPhone. Apple провела презентацию первого в своей истории складного смартфона. Его стоимость в США составит около 2000 долларов, это более 170 тысяч рублей. Но в России цена на iPhone Duo по предварительным оценкам может составить от 300 до 500 тысяч рублей. Продажи устройства начнутся 23 октября. В разложенном виде экран iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюймов. Смартфон поддерживает стилус Apple Pencil и позволяет одновременно работать с двумя приложениями на экране. При этом в складной модели Apple нет Face ID, вернули Touch ID, сканер отпечатка пальца. Корпус смартфона выполнен из титана. Аналитик ICTonline.ru Андрей Блинов сомневается, что цена от 300 тысяч рублей на новую раскладушку Apple сохранится. Скорее всего, со временем стоимость приблизится к американской.
6: Новинка, конечно, достаточно впечатляет. Apple показал себя как, в принципе, такой технологический лидер. Конечно же, как он и был. Просто в последнее время много говорилось о том, что Apple сдает позиции. Я думаю, что новинка, она продемонстрировала некоторые преимущества, которые все-таки у Apple остались. Конечно же, по стоимости она сильно выше, чем возможности большинства людей. Но для такой бизнес-использования, для людей, которые могут себе это позволить, я думаю, что новинка будет отличным выбором.
7: Видим, это отпускная цена в США, 2000 долларов.
6: У нас, я так понимаю, появится через месяц, либо даже позже, если ожидать поставок прямых. Там, может быть, цены будут действительно выше, потому что еще цена от дистрибьюторов, посредников каких-нибудь, торговых сетей и так далее. Все может очень сильно поменяться через месяц, потому что были случаи, когда очень сильно снижалась цена из-за низкого спроса. Не обязательно Apple, мы просто про рынок говорим, что некоторые модели очень сильно сбавляли в цене буквально через месяц после старта продаж. Такое тоже было. Все зависит от того, насколько активно будет продаваться модель. Поэтому здесь загадывать очень сложно.
2: Андрей Блинов, аналитик сети online.ru. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных ИИ-моделей прямо на телефоне. О перспективах нового складного iPhone рассуждает руководитель проекта технологий российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
8: Безусловно, новые процессоры, 2 нанометра, это передовые технологии, это важное, значительное достижение. Конечно, основной фокус все-таки на iPhone Duo, потому что раскладушка — это первый опыт компании. Интересно, как Apple смогла это реализовать, потому что там есть бесконечное количество подводных камней. Это большой путь. Практически никому не удалось, например, сделать качественный складывающийся экран, чтобы не было следа от шва, чтобы был тонкий шарнир, чтобы все было надежно с первого раза. И у компании ушли на это несколько итераций, где-то примерно 1.5-2 года потребовалось. Поэтому это интересный шаг, интересный опыт, и за ним будет очень любопытно последить. По России уже понятно, что предельная цена Duo будет за модель с 2 терабайтами порядка 450 тысяч рублей. Это, конечно, космос, но изначально понятно, что это не массовое устройство. Таких аппаратов будет выпущено не очень много, потому что все, конечно, сказали «вау», все, конечно, сказали «очень круто». Но мы можем вспомнить, что, например, про шлемы дополненной виртуальной реальности тоже все говорили «вау», все говорили «очень круто», но оказалось, что это не подходит примерно никому. Здесь тоже возможны варианты, и, безусловно, рынок складных аппаратов, он сегодня уже в достаточной степени подогретый, и даже в этом форм-факторе, который вчера представила Apple, такой квадратненький аппарат, который раскладывается в прямоугольную форму, они сказали, что это абсолютная инновация, но это не так. Мы прекрасно помним, что пару месяцев назад Samsung представил аппарат именно в таком форм-факторе, Huawei представил аппарат в Китае в таком форм-факторе. Здесь нет инновации, и здесь рынок знает, с чем он столкнется. Тем не менее, одно дело презентация, одно дело запуск, а другое дело реально люди, которые понесут свои деньги в магазин.
2: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты, автор канала «Токсичная цифра». После презентации Apple, как отмечают СМИ, вместо традиционного сезонного снижения цены на прошлогодние модели повысились стоимость на $100. Подорожали iPhone 16, вся линейка iPhone 17 и iPhone Air. Объявлен короткий список номинации «Современная русская проза» премии «Ясная поляна». Самые крупные ежегодные литературные премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с «Колокольчиками» Достоевского, Мария Неркова с «Яблоками и змеями», Максим Перевезенцев с «Маяками Сахалина», Роман Сенчин с «Поминками» и Сергей Шургунов с «Поповичем». «Современная русская проза» – главная номинация премии «Призовой фонд». В этом году 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. В жюри премии русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал «Бизнес FM», что в этом году в коротком списке книг меньше, чем обычно.
9: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шургунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И 2, ну не могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Перевезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе география, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сразу совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди 4 суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова, и она автор книги рассказов, что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
2: Алексей Варламов, русский писатель, филолог. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждают.
1: Business FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
1: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
1: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
1: Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
12: Я думаю, если вы сделали что-то, и оно вышло довольно неплохо, вы должны пойти и сделать что-то еще, не останавливаясь на месте слишком надолго. Есть только один способ проделать большую работу – полюбить ее. Если вы к этому не пришли, подождите, не беритесь за дело, пусть сначала сердце подскажет его вам. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
1: Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
13: Суд арестовал российские активы «Невея». Арбитражный суд Ставропольского края вел обеспечительные меры в отношении имущества ООО «Байерсдорф», российской дочки немецкого концерна «Байерсдорф», которому принадлежит бренд «Невея». Истцом и взыскателем выступает группа «Арнест». Подробности спора не раскрываются. Дело рассматривается в закрытом режиме. «Байерсдорф» пытается оспорить арест, в том числе имущество крупного логистического комплекса в селе Павловская Слобода.
1: Отчеты и планы.
13: Россия планирует напрямую поставлять Индии самолеты Ил-114-300. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Там отметили, что первые машины будут поставляться непосредственно из России, а начать поставки будет возможно после того, как индийская сторона провалидирует российский сертификат самолета. УАК ранее подписала с индийскими компаниями соглашение о поставке 85 Ил-114-300. 50 самолетов планируется передать Pinnacle Air, еще 35 Sleek Aviation. Мираторг инвестировал 750 миллионов рублей в цех финишной отделки кожи. Новый цех заработал на кожевенном заводе агрохолдинга. Теперь у компании будет полный цикл производства кожи от фермы до готового материала. Мощности цеха рассчитаны на производство 70 тысяч квадратных метров кожи в месяц для российских производителей обуви, мебели, автомобильных салонов и спецэкипировки. Общий объем инвестиций в кожевенный завод Мираторга, запущенный в 2019 году, превысил 4 миллиарда рублей. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В 14:47 в Москве вы слушаете Business FM.
1: Business FM. С теми, кто в теме.
14: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», в студии Елена Марчукова. Сегодня тема вычислительно-доказательная. На повестке дня настоящий математический скандал. Компания OpenAI заявляет, что одна из ее моделей решила задачу на въезд токса. Одну из задач тысячелетия по версии математического института Клея. А двое математиков, один из компании Anthropic, а другой из Нью-Йоркского университета, говорят, что решение на самом деле нашли они, а искусственный интеллект дотошно проанализировал их записи. И вуаля, нашел решение. Люди-математики подкрепили свои слова некоторыми выкладками. Но не все так просто. Поэтому я, гуманитарий, спрошу человека, который разбирается в математике. Сегодня с нами кандидат физико-математических наук Ян Науменко. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Во-первых, хочу спросить о самой задаче на въезд токса. В чем соль?
15: Уравнение на въезд токса, либо, если мы рассматриваем скалярный вариант, система уравнений на въезд токса, это уравнение, описывающее движение жидкости и газа. они должны быть достаточно продвинутыми, чтобы включать в себя такие явления, как турбулентность, завихрение воздуха, жидкости. Это явление, которое обладает очень сложными характеристиками, как следствие, и решение уравнений Навье-Стокса тоже очень сложны. Именно сложность поведения этих уравнений приводит к тому, что этим занимаются математики на протяжении уже почти 200 лет очень активно. И там работает до сих пор непочатый край. Целые научные институты и у нас, и за рубежом занимаются, по сути дела, по факту только этими уравнениями. С точки зрения практики, это исключительно важное уравнение. Это одно из центральных уравнений математической физики, в частности. Аэродинамика вся на нем описана. Гидродинамика, все, что связано с надводными и подводными кораблями. Предсказательные модели погоды. Ну, в общем, везде, где у нас есть движение жидкости либо газа, либо и того, и другого места, используется это уравнение. Проблема не в том, что мы что-то хотим решить, хотя мы, конечно, хотим решить. Задача тысячелетия заключается в том, что можем ли мы доказать, что не существует решений, уходящих в бесконечность.
14: А когда решение уходит в бесконечность, получается, что языком математики описывается ситуация, которая физически в нашем мире невозможна.
15: Да.
14: Если бы мы решили вот это уравнение или систему уравнений, то что было бы? Какой практический эффект мы бы получили, если бы оно было решено?
15: Ну, если бы оно было, условно говоря, решено как квадратное уравнение, которое все мы в школе проходим, то любая конфигурация, скажем, самолетного крыла могла бы быть автоматически получена немедленно, тут же на месте. Предсказание погоды было бы возможно сколь угодно долгий срок. Но свойства уравнения таковы, что это невозможно. Предсказание погоды почему-то недолговечно. Все это сводится к тому, что мы не можем задавать исходное положение воздушных масс сколь угодно точно. В итоге даже вот эта незначительная погрешность просто в задании начального слоя приводит к тому, что в пределах одной недели решение начинает расходиться неприемлемо далеко с тем, что мы наблюдаем в реальности.
14: Возвращаясь к конкретной ситуации, двое ученых-математиков заявляют о том, что ИИ воспользовался результатами их труда, но задачу решил. ИИ такой умный или такой хитрый?
15: Там ситуация посложнее. Строго говоря, означенные авторы на данный момент опубликовали решение задачи для другого уравнения. Помимо уравнения Навье-Стокса, которое описывает движение жидкости с вязкостью, есть еще уравнение Эйлера. Более простая модель. Она описывает ситуацию с нулевой вязкостью. К ней тоже можно приложить те же самые вопросы, которые сформулированы в задаче тысячелетия для уравнения Навье-Стокса. Пара этих математиков смогла получить, используя достаточно нетривиальную методику, ходят слухи, что у них есть наброски про Навье-Стокса тоже. И тут, кстати, есть комментарий очень крупного математика Тао. Его комментарии, в частности, заключаются в том, что это прекрасное решение. Этот подход можно применить и к Навье-Стокса тоже. И все препятствия, которые к этому видны, они чисто технические. Нет никаких идейных препятствий. Не просматривай. Опять же, ходят слухи, что у них это решение в сыром виде есть. Но из-за вот этой вот суеты им пришлось сыроватые выкладки выложить в сеть. Ну, в общем, Навье-Стокс там пока, я, по крайней мере, не видел вот на момент разговора. Почему ученым кажется, что за ними подсмотрели? Они использовали не мейнстримный подход, достаточно специфический. Развили старые идеи своих коллег, пришли к интересным результатам и построили вот эти интересные решения, контрпримеры для уравнения. И внезапно оказывается, что OpenAI находит контрпример, по сути дела, это отрицательное решение задачи тысячелетия, но как следствие это все равно решение. Находит контрпример для уравнения Стокса. И идея, которая использована там в доказательстве, внезапно в значительной степени следует идеям этих исследователей. Но так как AI обладает огромным ресурсом перебору и просмотра различных вариантов, действительно, как будто бы построен контрпример к задаче тысячелетия.
14: А и откуда узнал?
15: И тут возникает серьезнейший вопрос. Так как эти ученые пользовались, в том числе для своих выкладов, услугами искусственного интеллекта, не подсмотрел ли этот искусственный интеллект идею в их рабочей переписке с искусственным интеллектом? Строго говоря, доказать обратное работники OpenAI либо не хотят, либо не могут. Начали они заниматься этой проблемой позже того, как эти все выкладки попали в распоряжение. Если бы искусственный интеллект провел это доказательство в русле текущего математического мейнстрима, который в огромных объемах, естественно, присутствует в сети в том числе, это был бы один разговор. Но, как уже сказано, идея, которой воспользовались эти два математика, не находится на оси текущих исследований. Я не очень понимаю, каким образом они могли бы из нее выкрутиться. Желающие могут ознакомиться со сливами переписки ученых и руководством OpenAI. Впечатление остается тоже мягко неоднозначным. OpenAI буквально несколько часов назад, во-первых, выложили свое решение, во-вторых, они выложили свое мнение по поводу возникшей ситуации, и оно исключительно обтекаемой. По поводу решения как такового, оно прямо сейчас, очевидно, проверяется рядом крупных математиков. Более чем уверен, что Тао — это один из крупных современных математиков, который еще и весьма публичен. Я уверен, что он сейчас сидит, не разгибается, проверяя это решение. На данный момент к решению прилагается формальное доказательство в системе формализованных доказательств Лин. Это серьезный аргумент, что оно правильное, но, к сожалению, не абсолютно. Уже имелись прецеденты того, как система искусственного интеллекта, будучи не столько умными, сколько хитрыми, использовали обнаруженные этой же системой искусственного интеллекта ошибки в коде системы верификации, искусственный интеллект осознанно искал возможность протолкнуть свое неверное решение через систему автоматической верификации.
14: Тема страха бесконтрольного развития технологий, искусственного интеллекта, в частности, не уходит из общественного поля. Недавно сообщали о том, что один из исследователей Anthropic покинул свою работу, потому что опасался бесконтрольного развития. И что можно сказать об этом?
15: Этические проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта, обсосаны до косточек в научной фантастике 20 века от и до. От совершеннейшего мусора об искусственном интеллекте, стремящемся к мировому господству, до вполне разумных вещей. Пример очень ранней фантастической повестушки «Компьютер по имени Джо», которая написана чуть ли не в 1947 году, и наши текущие проблемы очень неплохо описывают. Возможно, наши текущие проблемы. Это как раз тот пример, когда кажется, что автор реально прыгал из будущего, настолько там все четко угадано. Страхи о том, как он непременно захочет нас уничтожить, захочет мирового господства и тому подобное, это все очень человеческое. Движение искусственного интеллекта в эту сторону, оно, мне кажется, маловероятно. Другое дело, искусственный интеллект в рамках своих каких-то собственных представлений может прийти к совершенно парадоксальным выводам по поводу окружающей действительности, каким образом они следуют воздействовать. Он очень может быть, что он для себя конкретно ничего хотеть-то и не будет. Задача, допустим, минимизировать опасность для жизни человека. Внезапно одним из таких простых ходов, который краткосрочно приведет к очень хорошим результатам, и это как раз обыгрывает на зиму, запереть всех людей по домам и подвозить роботизированными системами еду и необходимые материалы для жизни прямо к дверям квартиры, а людей оттуда не выпускать. В краткосрочной перспективе для человека остаться живым — это не совершать ошибки, не покидать квартиру.
14: Кажется, ИИ уже выходил из-под контроля. Мы даже помним год, когда это началось.
15: Самое главное, что если мы не приписываем человеческие черты искусственному интеллекту, а просто начинаем смотреть, как он может реагировать на те или иные запросы, без предпосылок, которые для человека совершенно очевидны. Нельзя забирать человека в клетки. Почему нельзя? Это нам понятно, что нам так не понравится. А если у нас задача не рассуждающим, не использующим наш бэкграунд интеллекта, то как раз люди в клетке наиболее безопасно себя и чувствуют. И желательно эти клетки свести куда-нибудь в менее сейсмоопасную зону. Если мы предположим, что искусственный интеллект будет развиваться теми же темпами, какими он движется сейчас, по моим представлениям, мы рано или поздно выйдем на плато, но с другой стороны, где это плато находится, это тоже большой вопрос. В какой-то момент будет невозможно анализ, почему искусственный интеллект рекомендует сделать то или иное действие, будет невозможно. Уже сейчас-то очень сложно сделать, зачастую искусственный интеллект выступает в роли черного ящика.
14: Ян, спасибо большое. Уравнение, конечно, по радио не решить, но тему тысячелетия мы с вами затронули. Благодарю. Кандидат физико-математических наук Ян Науменко.
16: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
16: Реклама.
17: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
18: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 15 и 17 сентября. Театр наций. Спектакль «На всякого мудреца». Режиссер Константин Богомолов взял за основу пьесу Александра Островского, превратив ее в едкую сатиру на жизнь сегодняшней российской элиты. Персонажи классика стали чиновниками, олигархами и поп-звездами. Однако помимо сатиры, это грустная и трогательная история о том, что в современном мире никто никого не любит. Подробнее на theatrofnations.ru. 18+.
19: Первое в деле. Первая в мире платная парковка появилась в США в 1935 году в центре Оклахома-Сити. И, естественно, рядом стоял первый в мире действующий паркомат. Час парковки стоил тогда 5 центов. Идея прижилась быстро. Через 10 лет в Америке уже работало около 200 тысяч парковочных устройств.
16: Первые в деле на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Обсуждались социально-экономическое развитие региона, в том числе промышленность, строительство дорог и туризм. Ведерников также рассказал о планах создания регионального центра адаптивной физкультуры и спорта для участников и ветеранов СВО. Президент отметил, что необходимо продолжить работу по преодолению дефицита медиков и педагогов, а также держать на контроле проблему несанкционированных свалок в регионе. Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии бывшего топ-менеджера «Роснана» Андрея Кушнарева по делу о растрате 7,5 миллиардов рублей компании. Растраченные средства предназначались для реализации инвестпроекта по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти в России. Ранее в июле московский арбитраж удовлетворил иск «Роснана» к бывшим топ-менеджерам о взыскании почти 12 миллиардов рублей убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти «Крон». Фокус. Алжир разрывает дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами в ответ на усугубившиеся провокации и враждебные действия с их стороны. Послом Эмиратов предписано покинуть Алжир в течение 2 суток. Причиной указано исчерпание возможностей для поддержания двусторонних отношений. Отношения Алжира и Эмиратов ухудшались несколько лет. Североафриканская страна обвиняла Абу-Даби во вмешательстве в выборы, поддержке сепаратистов, а также в том, что Эмираты заняли сторону Марокко в конфликте Алжира с этой страной за спорную Западную Сахару. Не менее 20 человек погибли при пожаре на иностранном грузовом судне на верфи в китайском Циндао. Во время ЧП на борту находились 42 пассажира, из них 12 были эвакуированы, 5 получили травмы и были госпитализированы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 15:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бензиновый дефицит не отпускает российские регионы. Ситуация неоднородная, наиболее напряженная в Новгородской и Волгоградской областях, а также на Урале и в Сибири. Меж тем, в целом по России за первую неделю сентября бензин подорожал на 0,6%. Подробнее о ситуации в регионах буквально через минуту. Очередная атака беспилотников. В Дагестане в результате ударов БПЛА загорелась портовая инфраструктура Махачкалы. Беспилотники также били по Воронежской области. Безэкипажные катера атаковали набережную в Сочи. Также накануне беспилотники впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа. Как справляются с последствиями атак в регионах? В России резко и в разы сократилось производство икры лососевых пород из-за рекордно низкой путины. Год назад, на начало сентября, в оборот было введено 7,5 тысяч тонн икры, в этом году в 3 раза меньше. Красная икра стремится к стоимости черной. Какие дальнейшие перспективы? Эти и другие темы на Business FM. Бензиновый дефицит не отпускает российские регионы. Ситуация неоднородная, наиболее напряженная в Новгородской и Волгоградской областях, а также на Урале и в Сибири. На заправках Кузбасса очереди. Власти, как пишут местные СМИ, заявили, что одна из причин – недостаток АЗС в регионе, и предложили выделять новые участки под заправки. Местные жители при этом говорят об отсутствии бензина и дизеля и удивляются. Раньше же заправок хватало. А ситуация на заправках Кузбасса, рассказывает главный редактор NGS 42.ru Александр Левчук.
3: Вторая волна к нам пришла не вчера, не позавчера, уже где-то недели полторы проблемы есть. Многие заправки закрывались. Какие-то, если и работают, то у нас условно 92-й стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 83-85, и людям делать нечего, они заправляются как могут. Есть те, кто в 5 утра дежурит на каких-то колонках, чтобы заправиться. Прям больших очередей, на самом деле, в течение дня сейчас особо нету такой. Но даже визуально, и я, и мои коллеги подмечали, что машин на улице поменьше стало. 92-й у нас стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 80-85, по-разному продается. Первую волну он доходил до сотни.
21: Сколько очередь может занимать еще раз? Как в Кемерово, так и в отдаленных муниципалитетах?
3: Можно либо очень рано ездить, либо очень поздно. И тогда недолго стоишь. В течение дня, особенно в часы пик, после 18 часов начинаются пробки, и люди где-то стоят по 30-40 минут, где-то по 2-2,5 часа. И это в столице региона. На дальних городах, Осинники, Калтан, там очереди в разы больше, а на самом деле там даже еще проще все сделано, что просто нет бензина, и люди никуда не ездят, и не стоят в пробках. Если не в пробках, появляется только когда приезжает бензовоз. Все.
20: Александр Левчук, главный редактор NGS42.ru. В Ярославской области ситуация особенно сложная. В региональной столице и в Рыбинске есть и очереди, и ограничения на некоторых заправках. Власти сообщили о дополнительных поставках и заявили, что ситуация ухудшилась именно в последние дни. В Ленинградской области на некоторых АЗС снижена отгрузка топлива, поэтому на отдельных заправках возможны перебои. Власти объясняют это проблемами с логистикой из-за атак на нефтеперерабатывающие предприятия. Дефицит в Ленобласти сохраняется прежде всего по отдельным маркам. Без очереди тоже не обходится, говорит корреспондент новостного портала 47 News Юлия Гильмшина.
22: Вчера, например, в городе Всеволожск у меня муж объезжал, весь Всеволожск практически объехал. В итоге вынужден был выехать за пределы Всеволожска, доехать до Петербурга и кое-как до часу ночи стоял на заправке, чтобы взять 30 литров. Не только Ленобласть, но и Петербург. Это вот если брать про приграничные районы, то плохо и там, к сожалению.
21: Сколько в итоге времени потратил?
22: Наверное, у него было 20 машин в очереди. Где-то час он потратил точно, это при том, что был бензовоз. Точно было понимание, что есть бензин на заправке. И то он объехал даже в Петербурге 4 или 5 заправок.
21: Сколько стоит?
22: 95-69,6.
20: Корреспондент новостного портала 47 News Юлия Гимшина. А перебои с топливом сохраняются и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона доступно до 50 литров горючего на одной АЗС. В очереди за бензином можно простоять не один час, говорит журналист из Северной Осетии Заур Фарниев.
23: Я разговаривал со своей коллегой, она стояла на тот момент уже полтора часа на заправке. Есть несколько заправок, по-моему, на всю республику их, наверное, штук 5. И отпускают бензин по нормальной цене. Условно, если 95-й на этой заправке стоит 70 рублей, то на остальных, где можно без очереди залиться, там стоит 102, 110, 120. При этом максимально в руки выдают, скажем так, 30 литров. На машину 30 литров, все, что свыше, уже не вариант. Очереди там большие. Она стояла полтора часа, и к тому времени, когда она мне звонила, уже за ней стояла, говорит, машин 30-40 точно стоит, большая очередь. И на ней закончился 92-й. Те, кто хотели заправиться 92-м, остались ни с чем.
20: Заур Фарниев, журналист из Северной Осетии. В целом по России за первую неделю сентября бензин подорожал на 0,6%. Рост цен Росстат зафиксировал в 49 регионах. На 10 сентября мониторинг АЗС показывает, что в среднем по стране топливо есть примерно на 62% заправок. И с моря, и с воздуха беспилотники атаковали юг России. В Дагестане в результате ударов БПЛА загорелась портовая инфраструктура Махачкалы. Также начался пожар в местном музыкальном театре. Жертв и пострадавших нет. Подробности «Бизнес-ФМ» рассказал собственный корреспондент «Российской газеты» в Дагестане Тимур Алиев.
24: Это случилось около 4 утра. Махачкалинцы, у нас есть в частности группа журналистов, делились информацией, что было предварительно около 10. Услышали люди взрывов. Люди, конечно, очень переживали. Это было рано утром. Прио главы Дагестана Федор Щукин сообщил у себя в канале, что ПВО отразили атаку БПЛА. Все воздушные цели были уничтожены. В результате падения фрагментов беспилотников произошли возгорания в порту. аэропорту Махачкалы и есть у нас национальный такой аварско-музыкальный драматический театр. Он расположен прямо на берегу моря в парке Приморском, буквально в 200-300 метрах от порта. Информации точной по порту нет, еще не озвучивалось. Но что касается театра, то быстро оперативно крышу потушили, и власти Дагестана уже сообщили, что окажут всякую помощь.
20: Тимур Алиев, собственный корреспондент российской газеты в Дагестане. Беспилотники также атаковали Воронежскую область. В Борисоглебске дрон упал на частный дом. Начался пожар. Погибла 43-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Гусев. Еще два человека ранены. Им оказали помощь на месте. Накануне безэкипажные катера атаковали набережную в Сочи. Там произошел пожар. Ранения получили 28 человек. Часть пляжей временно закрыли. Мэр города оценил повреждения курортной инфраструктуры как незначительные. Какая сейчас обстановка в городе, рассказывает житель Сочи Александр.
4: На набережную никого не пускают, на центральную, от пляжа «Маяк» до пляжа «Приморский», насколько я понимаю. Очень сильно пострадали кафе на набережной. Также очень сильно ударной волной зацепило гостиницу. Я так понимаю, что Пулману досталось, и досталось Александрийскому маяку. Там вышибало стекла, причем на верхних даже этажах. Сейчас все приводят в порядок, чистят, моют, убирают. В ресторан пару дней, наверное, работать не будут. Набережная, вполне вероятно, пару дней будет закрыта. На морпорту люди гуляют, но дальше там пляжи закрыты какое-то расстояние. Дальше снова все работает. Люди купаются, загорают. Отдых в Сочи продолжается.
20: Житель Сочи Александр. Также накануне беспилотники впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа. БПЛА пытались ударить по объекту топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое. До этого на протяжении всего дня режим беспилотной опасности, а затем и угрозы БПЛА действовали в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе, где ограничивали работу 6 аэропортов. По данным Минобороны, за эту ночь над разными российскими регионами было ликвидировано почти 450 беспилотников. Также ведомство сообщило о нанесении групповых ударов по объектам на Украине. В Николаеве поражен склад беспилотников в порту Черноморска. Мишенью стал центр таможенного терминала. На переходе морем в порт Одесса повреждены два сухогруза и буксир. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит наносить удары в Черном море по торговым судам, которые используются для перевозки вооружений для ВСУ. Украинские СМИ сообщают также об ударах по Киеву и Днепру. В столице Украины 3 человека ранены, в Днепре двое погибших и двое раненых. Красная икра стремится к стоимости черной. В России резко и в разы сократилось производство икры лососевых пород из-за рекордно низкой путины. Год назад, на начало сентября, в оборот было введено 7,5 тысяч тонн икры, в этом году в 3 раза меньше. Подходы на лосося носят цикличный характер и сильно зависят от климата. Обычно рыбный год сменяется нерыбный. Но в условиях глобального потепления процессы становятся менее предсказуемыми. К примеру, на Сахалине температура воды поднималась до 26 градусов, хотя для горбуши она не должна превышать 14 градусов, объясняет руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: К сожалению, красная путина нынешнего года была самой плохой за последние несколько десятилетий. Главной причиной неудачной лососевой путины Дальнего Востока является климатический фактор. И в первую очередь это потепление в отдельных районах Тихого океана.
6: Дефицит может быть? Насколько икра вырастет в цене?
5: Мы уже сегодня наблюдаем на первом опте в приморских регионах повышение цен на красную икру и красную рыбу. Дикую красную рыбу примерно в 2 раза. Я полагаю, что к Новому году цены вырастут очень существенным образом, поэтому всем рекомендую закупиться красной икрой сейчас, пока не пришлось под Новый год платить за нее 30 или 40 тысяч рублей за килограмм.
20: Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов. Даже меры господдержки вряд ли могут изменить ситуацию, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
7: С учетом коэффициента выхода икры из рыбы, мы прогнозируем, что мы произведем в этом году не больше 4-4,5 тысяч тонн красной икры, при том, что потребление в стране находится в диапазоне от 12 до 15 тысяч тонн, и последние жирные года, скажем так, нас в этом плане разбаловали. В этом году, с учетом даже переходящих остатков икры с прошлого года, так или иначе, у нас общий объем будет в 2,5-3 раза меньше, чем среднегодовой объем потребления за последние годы. Таким образом, мы не ожидаем дефицита, это, потому что рынок есть рынок. Исходя из таких плохих подходов рыбы и небольшого количества производства икры, цена уже улетела от 20 тысяч рублей. Мы это видим на полках магазинов. Соответственно, цена однозначно будет являться сдерживающим фактором. Дальше уже будет формироваться на уровне спроса предложения в зависимости от того, как потребители отреагируют на такую цену. Ценой будет корректироваться и объем предложения. Но дешевая икра в этом году уже совершенно точно не будет. И тут не помогут никакие меры регулирования, ни запрет экспорта, ни что-то другое. Потому что на экспорт в этом году и так, я полагаю, ничего не уйдет.
20: Александр Панин, председатель Рыбного союза России. Согласно мониторингу информационного агентства по рыболовству, в первой декаде сентября стоимость килограмма икры нерки достигла 30 тысяч рублей и приблизилась к черной. К примеру, икра стерляди продается в рознице в среднем от 40 тысяч рублей за килограмм.
8: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Объем российско-китайской торговли вырос на 28% за 8 месяцев текущего года и превысил 185 миллиардов долларов, сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, каждая четвертая иностранная компания в нашей стране сегодня связана с Китаем. Зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний с китайскими учредителями или соучредителями. Между тем, в конце 2021 года их число составляло около 1400. Рыбный союз допустил снижение производства красной икры в России втрое в 2026 году до 4 тысяч тонн по сравнению с 12 тысячами в прошлом году. Причина в слабой лососевой путине. Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии текущего года и в первом полугодии будущего, даже с учетом остатков от путины 2025-го, более успешного года, будет в 2-3 раза меньше объема среднегодового спроса, прогнозирует Рыбный союз. Среднегодовой спрос на красную икру в России оценивается в 12-15 тысяч тонн. В России растет спрос на поездки в Узбекистан. Интерес к этому направлению участники рынка объясняют в том числе сложностями с посещением Европы и проблемами на Ближнем Востоке. В январе-июне российские туристы совершили более 165 тысяч поездок в Узбекистан, сообщили в АТОР со ссылкой на подсчеты погранслужбы России. Как утверждают в организации, спрос на посещение этой страны вырос год к году на 55,4%. Интерес к путешествиям в Узбекистан растет сильнее по сравнению с другими странами Центральной Азии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Погода в Москве.
20: Сейчас в столице плюс 26, сегодня осадков не ожидается, облачно с прояснениями, в основном солнечно, но к роскоши привыкать не стоит, уже завтра погода изменится, до 17 тепла в течение дня, дожди и слабый ветер. 15-16 в Москве. Сериал про Канье Уэста продолжается. Теперь рэпер может выступить не в Петербурге, а в Москве, как пишет «Известия». Ссылаясь на источник в окружении артиста, команда рэпера рассматривает российскую столицу как альтернативную площадку для концерта. Вместе с тем агентство C-Agency, которое обещало привезти звезду в Россию, удалило из соцсетей публикацию о концертах в Петербурге, запланированных на 10 и 11 октября. На этом фоне стали требовать возврата денег, но организаторы заверили, шоу состоится, рассказал в своих соцсетях гендиректор C-Agency Анна Супчева.
1: Отмены концерта не будет. Вы можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы. Никто из нас информацию не удаляет. Мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем. Зачем нам это нужно? Объявлять и отменять вместе с артистом? Я думаю, что правда, звучит все это нелогично. Плюс мероприятие отменить может либо концертное агентство, которое организовывает мероприятие, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у площадки элементарно нет договора с артистом. Мы вышли в продажу согласованно. У нас максимально уникальное событие, которое случилось в России за несколько лет.
20: Гендиректор C-Agency Анна Супчева. В середине августа появились первые сообщения о сольном концерте Kanye West в России. В качестве площадки была обозначена «Газпром-арена» в Петербурге. И в течение часа были проданы все билеты. Стоимость самых дорогих достигала 160 тысяч рублей. Однако вскоре площадка заявила, что концерт Kanye West в их плане не значится, шоу не состоится. Одновременно с этим в СМИ вспомнили антисемитские публикации рэпера, где он называл себя в частности, другом Адольфа Гитлера. А чем в итоге завершится эта история и почему приезд рэпера в Россию вызвал такой ажиотаж, комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легастаев.
11: На мой взгляд, все это, конечно, пока имеет какой-то подвешенный вид, потому что делаются самые разные заявления. Одни говорят одно, другие говорят другое. Как мне кажется, сделки подобного толка, они любят тишину. Будет очень обидно, если, конечно, все это отменится, если вдруг команде артиста покажется, что они попадают в какой-то жуткий скандал, хотя им ли боятся скандалов.
12: Флёр от концерта в Питере и Москве, он как-то будет отличаться?
11: Главная проблема — это погода, потому что все шоу посреди футбольного поля, и поэтому, собственно, видимо, решили проводить все это в Петербурге, потому что над «Газпромом» арены есть развлекающаяся крыша. Так что с Москвой могут возникнуть некоторые проблемы, что называется.
12: А почему сам рэпер молчит?
11: Сложно залезть в голову этому человеку. Он такой специфический достаточно персонаж. Я думаю, что его пиарщики хорошо понимают, что лишние вбросы в данном случае только мешают.
12: Шум вокруг этой истории вас в целом удивляет, не удивляет?
11: Если отмотать историю назад, самые первые большие гастроли, которые были в начале 90-х, тогда вокруг них тоже был некоторый шум, что обманут, не обманут, приедет, не приедет. Потом эта индустрия вышла на уверенный крейсерский курс. Люди привыкли, что все, что заявлено на афишах, происходит, и понадобилось совсем немного времени, чтобы у нас опять появилась какая-то паранойя насчет того, что состоится или не состоится.
12: Понятно, что прогнозы дело неблагодарное, но все-таки...
11: На мой взгляд, 50 на 50. Будет очень обидно, если все-таки они решат, что им не нужен весь флер, который возникает вокруг их выступления, откажутся. На мой взгляд, все-таки есть шанс.
20: Музыкальный критик Илья Легастаев. На этой неделе Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концерта в Kanye West. Причиной стали обращения россиян, которым отказали в возврате денег за билеты. В ведомстве отметили, что это является нарушением закона о защите прав потребителей. В ГИТИСе новый исполняющий обязанности ректора, третий за последний месяц. Руководить театральным вузом будет Александр Фокин. До этого он возглавлял управление театров столичного департамента культуры. Фокину 38 лет. В прошлом он сам выпускник и преподаватель ГИТИСа. В 2013 году защитил диссертацию по теме «Русский драматический театр в условиях государственного протекционизма». Какие задачи стоят перед новым руководителем, рассуждает театральный обозреватель и редактор отдела культуры «Московского комсомольца» Марина Райкина.
13: Конечно, кандидатура для многих неожиданная, но еще месяц назад, когда ушел Заславский, я среди возможных кандидатов называла Фокина. Его биография и его, скажем так, карьерный путь говорит о том, что он абсолютно театральный человек. Он родился в театральной семье и вырос за кулисами Ленкома. И причем он рос в тот период, когда там работали все звезды. Его отец Игорь Фокин, актер и режиссер, который всегда сидел рядом с Марком Захаровым, и после ухода ухода Марка Захарова занимался вводами в спектакль абсолютно рабочий человек. Мама его очень известный балетный критик, очень хороший, кстати, Елена Федоренко. Сам он выпускник ГИТИСа, продюсерского факультета, где еще и защищал кандидатскую диссертацию как кандидат искусствоведения. Судьба его кинула в чиновники. И он возглавил управление театрами Москвы. Он изучил театральную карту Москвы, знает, кто чего стоит, с кем можно иметь дело, с кем нельзя. Думаю, что будет ему непросто. В частности, эта сложность связана с Сергеем Женовачом, который возглавляет кафедру режиссуры драмы. Это очень сильная кафедра. Отношения Фокина и Женовача в последний период их работы был, как мне кажется, не очень. Но самая-то большая сложность, которая, как мне кажется, ждет назначенца на пути, это реконструкция исторического здания в центре Москвы, исторического здания ГИТИСа. И с этим многие связывают именно уход-отставку, потому что все знают, что это отставка, Григория Заславского с поста ректора.
12: То есть после скандального увольнения предыдущего ректора Заславского ставку будут делать на человека проверенного и системного?
13: Системного совершенно точно. Он систему изучил, что называется, с детства. С другой стороны, молодой руководитель, как он с этим справится? Там столько подводных течений, о которых мы даже и не догадываемся.
20: Марина Райкина, редактор отдела культуры Московского комсомольца. Перестановки в ГИТИСе начались в начале августа на фоне коррупционного скандала и проверки МВД. Григорий Заславский покинул пост ректора, который занимался с 2016 года. Исполнять обязанности сначала назначили главного бухгалтера института Ольгу Ермакову, а потом должность досталась проректору вуза по общим вопросам Марине Кирюшкину.

0: С этой задачей дыровская администрация будет пытаться справиться вплоть до финала. Декорации здесь минималистичны. Красные занавески, два ряда откидных сидений и огромный лозунговый транспарант с Владимиром Ильичем. Тем ярче раскрываются актерские работы. Во втором действии, когда герои трезвеют, а перспектива отлова воробьев становится все более безнадежной, происходящее на сцене становится абсолютно искрометным. Каждый герой, что называется, сходит с ума по-своему. Местная фам-фаталь Безбрыжая, вкрадчивый редактор Владыка, свирепствующий зав. Образования Карандасов и флегматичный директор комбината Нужнов все исполнены самозабвенно и очень смешно. «Дыра Жановача» поставлена по одноименной пьесе советского драматурга Александра Галина. Спектакль идет 3 часа. Оригинального текста решили придерживаться почти дословно. Отступление от него сделали только в самом финале. Для студии театрального искусства работа с этим материалом – уникальный опыт, рассказывает исполнитель роли фанатичного зампреда Баламутенко, актер СТИ Вячеслав Евлантьев.
1: Наш театр еще никогда не сталкивался с драматургом, который жив и находится с нами на связи. Это был очень интересный опыт работы. Мы с ним переписывались, он нам отвечал на какие-то вопросы, помогал нам. Первое прочтение, когда Сергей Васильевич, он сам это говорит, у него не очень получилось нам ее прочесть. А потом, когда мы уже по ролям начали это читать, он немножко успокоился, потому что это очень было смешно, потому что когда ты веришь в саму ситуацию, которая абсурдная, и если ты не играешь абсурд, а по-настоящему пытаешься понять, что это именно так, как есть, это очень смешно. Потому что в жизни зачастую так и бывает, когда ситуация вроде бы банальная, простая, со стороны она выглядит абсурдной, но человеку, который находится в этой ситуации, она кажется естественной.
0: Параллельно казенному абсурдистскому птицеловству разворачивается другая, более лиричная и вдумчивая линия Юрика Звонарева, своеобразного резонера. На происходящее зритель смотрит его глазами. Юрик в дырове приезжий, и разворачивающееся событие воспринимает с ироническим любопытством. А еще пленяет местных учительниц, тоскует по своей первой любви и рассуждает о скоротечности времени. Как рассказывает артист СТИ и исполнитель роли Звонарева Александр Николаев, галинский текст 50-летней давности на удивление оказался ему близок.
2: Для моего персонажа вот эта ностальгия по школьным, студенческим годам каким-то сумасшедшим. Ну, мне 31 год, а я иногда, бывает, отлетаю в тот мир. Поэтому это какая-то важная штука, которую достал Галин. А Галин еще и про себя писал. И мы с ним были в переписке. Мир чиновников, мне кажется, они примерно по одним и тем же правилам существуют. И те же успехи, и те же ошибки совершают.
3: Ваш герой, он во многом чужой человек. В этом мире чиновников.
2: Да.
3: Какое отношение вы выработали к обитателям Дырова?
2: Мне кажется, это традиция театра – жалеть и сопереживать героям-антигероям. Жалко, когда они ошибаются. Ну, мы хотели эту человеческую историю доставать. Комедия, мне кажется, это больше тональность, а эта тональность проявляется в озорстве, в абсурдности, в остроте тоже.
0: Премьера «Дыры» в студии театрального искусства 11 сентября. Билеты еще есть. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес FM.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Визит президента России Владимира Путина в Индию продлится с 11 по 13 сентября. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Во время поездки Путин примет участие в саммите БРИКС. На полях саммита планируется несколько двусторонних встреч. Среди них встреча Путина с премьером Индии Нарендрой Моди, а также с главой ЮАР, премьером Малайзии, премьером Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и с главой Нового банка развития. На саммите официальная встреча Путина и Си Цзиньпина не планируется, но лидеры побеседуют.

0: слушаем в кулуарах. Двое граждан Азербайджана погибли после атаки дронов на судно в Черном море. Еще двое получили ранения. Всего на борту находились 10 человек. Грузовое судно «Тедди» принадлежит компании «Мерт Марин Корпорейшн» и ходит под флагом Сомали. В момент удара оно находилось недалеко от порта Одессы. Беспилотники ударили по судну 9 сентября. Раненые граждане Азербайджана планируют вернуть на родину после прохождения медобследования и лечения. В Дагестане началось строительство автодороги, которая свяжет Махачкалу и Астрахань. Она пройдет в обход столицы республики. Дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы городской застройки и существенно разгрузить северную часть Махачкалы. Платье мести принцессы Дианы выставят на торги в Нью-Йорке, сообщает Сотбис. Стоимость лота оценивается в 150-300 тысяч долларов. Как говорится в анонсе торгов, Диана посетила в этом платье галерею в Кенсингтонских садах 29 июня 1994 года. В этот день принц Чарльз, нынешний король Карл III, публично признался в супружеской неверности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Спрос на ввезенные параллельным импортом кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним и цены. Речь в первую очередь идет о японских Mazda, Toyota и Nissan. За последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу на несколько сотен тысяч рублей. Что будет дальше с ценами и спросом? Цена на российскую нефть растет. По данным Bloomberg, это происходит, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Что ждет рынок углеводородов? За складной iPhone от 300 до 500 тысяч рублей. Apple провела презентацию первого в своей истории складного смартфона. В разложенном виде экран iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюйма. Корпус выполнен из титана. Чем может новая модель заинтересовать потребителей? Эти и другие темы на Business FM. Спрос на ввезенные параллельным импортом кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним и цены. Речь в первую очередь идет о японских Mazda, Toyota и Nissan. За последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу на несколько сотен тысяч рублей, пишет Автоньюз. Больше всего выросла стоимость Mazda CX-5 в топовой комплектации с полным приводом. Кроссовер, который стоил немногим более 4,5 миллионов рублей, подорожал до 5 миллионов. Toyota RAV4 в некоторых салонах прибавила около 100 тысяч рублей. Сейчас за автомобиль просят до 4 миллионов 850 тысяч. Сам параллельный импорт при этом растет. В августе в Россию ввезли более 22 тысяч серых автомобилей на 69% больше, чем годом ранее. Дилеры при этом заявляют о повышенном спросе. На стоимость влияет ослабление рубля, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
3: Причин удорожания несколько. Самое очевидное, внесшее наибольший вклад в них, это, конечно, резкий рост курсов доллара и евро к рублю. Причем курс ведь стоял как вкопанный больше года. Сейчас довольно резко скакнул больше, чем на 10%. Все это видят. Продавцы автомобилей уже научены горьким опытом. Они понимают, что если курс начал расти, то вряд ли он порастет и перестанет. Скорее всего, он будет расти дальше. Поэтому всегда в таких условиях они перезакладывают дополнительное удорожание в расчете на то, что курс продолжит расти и дальше. Ведь сделка по привозу автомобиля по параллельному импорту достаточно долго, это как минимум несколько недель. Соответственно, чтобы захеджировать риски на момент заключения сделки, они сразу цену завышают дополнительно в расчете на то, что курс также продолжит расти. Первая причина. Вторая причина в том, что россияне в целом, что называется, распробовали сегмент, особенно на так называемый льготным утиль сбором машин до 160 лошадиных сил. Нашли там своих фаворитов. Да, это, например, Mazda CX-5. Сейчас новый фаворит — это Чанган Q05 электрический, который стоит 2200. И на фоне того, что машины машины в России продолжают бесконечно дорожать, цены на машины, которые продаются за границей, которые, соответственно, сюда к нам приводятся по параллельному импорту, на них цены не растут. Таким образом, чем дальше, тем они становятся выгоднее. Третья причина, наверное, все-таки рынок живет слухами о том, что льготную утиль тоже со временем закроют. Вопрос, как быстро это произойдет. Поэтому все стараются ввозить дополнительное количество машин, тем более, что в деньгах они не настолько емкие, поэтому их можно на складе держать побольше, и дилеры стараются тоже стоки затарить. Поэтому всегда, когда такое сочетание факторов происходит, резко происходит рост цен, что мы сейчас и наблюдаем. Конечно, спрос на эти машины хороший, поэтому цены не могут на них падать.
2: Автоэксперт Артем Бобцов. Среди подорожавших параллельно импортных авто и Nissan Qashqai, цена на которой теперь приближается к 3,5 миллионам рублей. Для сравнения, примерно за те же деньги в России можно купить новый китайский кроссовер, который продается официально. Например, Geely Atlas, который сейчас стоит от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Но при покупке ввезенного в серую автомобиля всегда есть определенные риски, которые необходимо учитывать, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qyuta.ru Максим Ракитин.
4: Люди понимают, что в январе в том же самом машины подорожают еще раз. А учитывая, что автомобильный заказ идет в среднем где-то 2-3 месяца, сейчас сентябрь, в принципе, к концу осени, к началу зимы машина у вас уже будет по комфортной для вас цене. Хотя сложно нынешние цены назвать комфортными.
5: Какие главные риски сегодня получают покупатели автомобиля из параллельного импорта и на что нужно обратить внимание?
4: Главный риск – это плохой поставщик. Очень многие и частные лица, и какие-то маленькие компании, они начали заниматься привозом автомобилей. Дело даже не столько в прозрачности сделок, хотя это тоже одно из основных. Дело в том, что они привозят автомобили в так называемых экспортных комплектациях, которые соответствуют у нас льготному утилю до 160 лошадиных сил. Маркировки на кузовах все присутствуют, все замечательно, но есть небольшой нюанс. У нас есть система электронных паспортов, которая сама определяет, на самом деле у этого автомобиля 160 лошадиных сил или нет. По каким критериям определяется, сказать сложно, потому что вы привозите автомобиль, который у вас абсолютно проходной, то, что называется. Вы идете в СЭП, а СЭП вам говорит: нет, ребят, этот автомобиль не соответствует, он не получит льготу, потому что у нас по всем документам в этом автомобиле условно 200 лошадиных сил. Соответственно, ваши платежи растут кратно, и к автомобилю может прилип миллион условно, внезапно для вас, хотя вы этого не ожидали. Это такие подводные камни, о которых нужно просто знать, и нужно быть на 100% уверенным, что тот поставщик, тот автомобиль, с которым вы взаимодействуете, действительно проходной. Это касается прежде всего машин, которые ввозят штучно. И здесь нужно взаимодействовать с поставщиком. Поставщик, в свою очередь, должен взаимодействовать с госорганами, в том числе и системой электронных паспортов.
2: Максим Ракитин, главный редактор Qyuta.ru. По данным Автостата, почти каждая пятая новая машина в России в этом году ввезена по параллельному импорту. За 8 месяцев 2026 года на альтернативные поставки пришлось 18% рынка новых легковых автомобилей. Большую часть составили машины таких брендов, как Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi. Еще около 3% рынка пришлось на китайские автомобили, ввезенные в обход официальных дистрибьюторов. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки ESPO с отгрузкой в ноябре предполагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки ESPO идут через порт Кузьмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
6: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Ормузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель. А вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт в Евросоюзе. и тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие и малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премиум брендами. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти $120 за баррель, естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
7: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
6: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки. Экспорт сырой нефти растет все последние месяцы. Поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих. Но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компании, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля. Это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
2: Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. От 300 до 500 тысяч рублей за складной iPhone. Apple провела презентацию первого в своей истории складного смартфона. Его стоимость в США составит около $2000. Это более 170 тысяч рублей. Но в России цена iPhone Duo по предварительным оценкам может составить от 300 до 500 тысяч рублей. Продажи устройства начнутся 23 октября. В разложенном виде экран iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюймов. Смартфон поддерживает стилус Apple Pencil и позволяет одновременно работать с двумя приложениями на экране. При этом в складной модели Apple нет Face ID. Вернули Touch ID и сканер отпечатка пальца. Корпус смартфона выполнен из титана. Аналитики STonline.ru Андрей Блинов сомневается, что цена 300 тысяч рублей на новую раскладушку Apple сохранится. Скорее всего, со временем стоимость приблизится к американской.
8: Новинка, конечно, достаточно впечатляет. Apple показал себя как, в принципе, такой технологический лидер, конечно же, как он и был. Просто в последнее время много говорилось о том, что Apple сдает позиции. Я думаю, что новинка, она продемонстрировала некоторые преимущества, которые все-таки у Apple остались. Конечно же, по стоимости она сильно выше, чем возможности большинства людей. Но для такой бизнес-использования, для людей, которые могут себе это позволить, я думаю, что новинка будет отличным выбором.
9: Видимо, это отпускная цена в США $2000.
8: У нас, я так понимаю, появится через месяц, либо даже позже, если ожидать поставок прямых. Там, может быть, цены будут действительно выше, потому что еще наценка от дистрибьюторов, посредников каких-нибудь, торговых сетей и так далее. Все может очень сильно поменяться через месяц, потому что были случаи, когда очень сильно снижалась цена из-за низкого спроса. Не обязательно Apple, мы просто про рынок говорим, что некоторые модели очень сильно сбавляли в цене буквально через месяц после старта продаж. Такое тоже было. Все зависит от того, насколько активно будет продаваться модель. Поэтому здесь загадывать очень сложно.
2: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных ИИ-моделей прямо на телефоне. О перспективах нового складного iPhone рассуждает руководитель проекта технологии российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: Безусловно, новые процессоры, 2 нанометра, это передовые технологии, это важное, значительное достижение. Конечно, основной фокус все-таки на iPhone Duo, потому что раскладушка — это первый опыт компании. И интересно, как Apple смогла это реализовать, потому что там есть бесконечное количество подводных камней. Это большой путь. Практически никому не удалось, например, сделать качественный складывающийся экран, чтобы не было следа от шва, чтобы был тонкий шарнир, чтобы все было надежно с первого раза. И у компании ушли на это несколько итераций, где-то примерно 1.5-2 года потребовалось. Поэтому это интересный шаг, интересный опыт, и за ним будет очень любопытно последить. По России уже понятно, что предельная цена Duo будет за модель с 2 терабайтами порядка 450 тысяч рублей. Это, конечно, космос, но изначально понятно, что это не массовое устройство. Таких аппаратов будет выпущено не очень много, потому что все, конечно, сказали «вау», все, конечно, сказали «очень круто». Но мы можем вспомнить, что, например, про шлемы дополнения виртуальной реальности тоже все говорили «вау», все говорили «очень круто», но оказалось, что это не подходит примерно наверное, никому. Здесь тоже возможны варианты, и, безусловно, рынок складных аппаратов, он сегодня уже в достаточной степени подогретый, и даже в этом форм-факторе, который вчера представила Apple, такой квадратненький аппарат, который раскладывается в прямоугольную форму, они сказали, что это абсолютно инновация, но это не так. Мы прекрасно помним, что пару месяцев назад Samsung представил аппарат именно в таком форм-факторе. Huawei представил аппарат в Китае в таком форм-факторе. Здесь нет инновации, и здесь рынок знает, с чем он столкнется. Тем не менее, одно дело презентации, одно дело запуски, а другое дело реально люди, которые понесут свои деньги в магазин.
2: Автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов. После презентации Apple, как отмечают СМИ, вместо традиционного сезонного снижения цены на прошлогодние модели повысила их стоимость на $100. Подорожали iPhone 16, вся линейка iPhone 17 и iPhone Air. Samsung тем временем после презентации решила высмеять первый складной iPhone Duo в соцсетях, напомнив, что сама выпускает широкоформатные складные смартфоны уже несколько лет. К обсуждению подключился и сервис изучения языков Duolingo, заявив, что Apple фактически назвала новый смартфон в его честь. Samsung подхватила шутку и написала Duolingo: «Нам так жаль, они и нас скопировали». В ответ сервис «Зеленой совы» подколол Samsung: «Когда уродливый незнакомец называет тебя близнецом». Samsung не растерялась и посоветовала Duolingo следить за языком.
1: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
11: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
12: Суд арестовал российские активы «Невея». Арбитражный суд Ставропольского края вел обеспечительные меры в отношении имущества ООО «Байерсдорф», российской дочки немецкого концерна «Байерсдорф», которому принадлежит бренд «Невея». Истцом-взыскателем выступает группа «Арнест». Подробности спора не раскрываются. Дело рассматривается в закрытом режиме. «Байерсдорф» пытается оспорить арест, в том числе имущество крупного логистического комплекса в селе Павловская Слобода.
1: Отчеты и планы.
12: Россия планирует напрямую поставлять Индии самолеты Ил-114-3. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Там отметили, что первые машины будут поставляться непосредственно из России, а начать поставки будет возможно после того, как индийская сторона провалидирует российский сертификат самолета. УАК ранее подписала с индийскими компаниями соглашение о поставке 85 Ил-114-300. 50 самолетов планируется передать Pinnacle Air, еще 35 Sleek Aviation. Мираторг инвестировал 750 миллионов рублей в цех финишной отделки кожи. Новый цех заработал на кожевенном заводе агрохолдинга. Теперь у компании будет полный цикл производства кожи от фермы до готового материала. Мощности цеха рассчитаны на производство 70 тысяч квадратных метров кожи в месяц для российских производителей обуви, мебели, автомобильных салонов и спецэкипировки. Общий объем инвестиций в кожевенный завод Мираторга, запущенный в 2019 году, превысил 4 миллиарда рублей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «15:47 в Москве. Рабочие завода «Рено» отказываются от производства оружия. За бойкот им грозит увольнение, заявил Флориан Гримальди, представитель Всеобщей конфедерации труда, старейшего французского профсоюза. По его словам, работники однозначно не хотят повторять опыт прошлого и, главное, их последствия. В профсоюзе напомнили, как в годы Первой мировой представители Рено массово переходили на военные рельсы, в частности, производили знаменитые танки Рено ФТ. В нынешних реалиях автоконцерн превращается в полигон для сборки боевых дронов, рассказывает Рейтер.
13: В феврале этого года компания Renault заявила, что Министерство вооруженных сил Франции обратилось к ней с просьбой помочь укрепить оборонный сектор страны. И вскоре французская группа компаний договорилась с оборонной технологической компанией Thales о сборке военных беспилотников на одном из своих заводов. Объем производства в 1000 единиц в месяц начнется уже в следующем году и будет ориентирован в основном на зарубежные рынки. Французский автоконцерн рассчитывает заработать на этом проекте миллиард евро за 10 лет и рассматривает еще 8 проектов в оборонной сфере. Это уже второе партнерство между компаниями. В июне на военно-технической выставке в Париже Renault и Thales показали прототип нового тактического внедорожника с искусственным интеллектом. Модель под названием «Фотруп» оснащена интегрированной системой контроля из-за БПЛА. Правда, о сроках выхода серийной версии внедорожника для военных не сообщалось. Вместе с тем Renault намерена ограничить доходы от производства дронов и других военных проектов уровнем 5% от общей выручки. Концерн не хочет превращаться в оборонную компанию и стремится сохранить репутацию производителя гражданских автомобилей. В Рено также заявили, что сборка машин все еще остается ее основным направлением деятельности, хотя автоконцерн продолжает активно сотрудничать с военными производителями. К примеру, с бельгийской группой John Cockerill идет работа над созданием наземного беспилотника. В 2024 году эта компания приобрела контроль над французским производителем военной техники «Аркус» у шведского производителя грузовиков «Вольво».
2: Ранее группа Renault ушла с российского рынка весной 2022 года. Компания передала свою долю в «АвтоВАЗе» в ГУПНАМИ, а московский завод столичному правительству. Французская автомобилестроительная компания Renault SAS попала в список юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых применяются специальные экономические меры. Россияне стали меньше ходить в легальные казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России горные зоны, пишет РБК. Всего таких зон 4 в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская игорная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021-го. В июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4% до 716 тысяч человек, комментирует один из основателей игорного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.
14: Ну, упало, по всей вероятности, в связи с тем, что туризм тоже упал. Но поскольку туризм упал, то, соответственно, Сочи – это тоже туристическая зона, да и многие там туристические зоны, да и летать стало, и ездить стало сложнее, с бензином проблемы. И поэтому, может, и сократилось чуть-чуть. Но 30 тысяч – это совершенно незначительная вообще такая цифра. Поэтому я не очень вижу такое беспокойство по этому поводу. Вопрос ведь не сколько посещает, а сколько тратится. Вот если упадет оборот, им упадет это все ставки и так далее, вот тогда да, тогда вопрос. Вопрос только в том, когда были 90-е годы и совсем было плохо, все играли. Мой взгляд такой, что игорный бизнес, то есть азартные игры, в тяжелые времена, наоборот, стоят и у них все в порядке, потому что люди хотят получить деньги, выиграть. При том, что других источников доходов у них нет, пополнения. Зарплата падает, доходы уменьшаются и так далее. Поэтому я не вижу никаких таких проблем особых. Ну да, есть колебания. Да, есть какие-то проблемы, но 4% это вообще ни о чем на сегодняшний день пока. Ну и перелеты стали сложнее и дороже. Все это понятно, это все же вызывает, так сказать, определенные трудности. И самое главное, нечего было эти игорные заведения в зону засовывать. Бог знает куда, в Алтайский край, туда долети, попробуй. Причем я и говорю, что это не то, что за полгода, там какая-то тенденция устойчивая. Давайте подождем, что будет в третьем квартале, что будет в конце года.
2: Дмитрий Слободкин. Посещаемость упала у всех игорных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год к году до 246 тысяч посетителей. Объявлен короткий список номинаций «Современная русская проза» премии «Ясная поляна» – самой крупной ежегодной литературной премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с колокольчиками Достоевского, Мария Ныркова с яблоками и змеями, Максим Привезенцев с маяками Сахалина, Роман Сенчин с поминками и Сергей Шургунов с Поповичем. Современная русская проза – главная номинация премии. Призовой фонд в этом году – 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. А в жюри премии – русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал «Бизнес-ФМ», что в этом году в короткий список книг меньше попало, чем обычно.
15: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шургунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И два, ну не могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Привезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе география, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сразу совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди четырех суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова, и она автор книги рассказов, что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
2: Алексей Варламов, исследователь истории русской литературы 20 века. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждают.
1: Реклама.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Деньги.
3: К появлению уличных банкоматов владельцы банков отнеслись прохладно. Они считали, что личное общение с клиентом нельзя заменить автоматом. К тому же каждый аппарат стоил 18 тысяч долларов. Хотя преимущество было очевидно. Возможность выдачи наличных круглосуточно. Первопроходцем стал Chemical Bank. Их реклама в газете гласила: «Новый филиал банка откроет свои двери 3 сентября 1969 года в 9 утра и больше никогда не закроет их».
2: История денег на Business FM.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Вы работаете с документами или с людьми? Он строго задал этот вопрос и посмотрел мне прямо в глаза. А я только начинала тогда карьеру хедхантера и не знала, как правильно ответить ему. И вот он смотрит в упор, а я судорожно вспоминаю все пункты в договоре. В тот день я ответила, что работаю и с людьми, и с документами. Давайте обсудим обязательства хедхантеров, и в конце я скажу, как ответила бы сегодня на этот вопрос. Итак, что там с обязательствами? Если работаешь хедхантером, то никогда не переманиваешь кадры из компании заказчика. Это вроде на поверхности, но не все об этом знают. Многие подписывают NDA, чтобы сохранить конфиденциальность. Но, честно говоря, хедхантеры и без этого не болтают лишнего. Это правило непреложное. И есть еще один важный пункт. Это гарантия на случай, если нанятый сотрудник уволится в течение испытательного срока. Тогда хедхантер обязан однократно, то есть один раз, подобрать замену. Знали вы об этом? Иногда работодатели спрашивают, а как часто приходится искать замены? Расскажу вам историю из моей практики. Было это в 2016 году. Я подобрала руководителя и под него сформировала большую команду, где все сотрудники адаптировались хорошо, но вот одна замена как раз потребовалась. Тогда я выполнила обязательства по договору и сделала бесплатную замену. Но не прошло и месяца, как выяснилось, что новая сотрудница находится в положении. Когда она принимала офер, она сама еще об этом не знала. И тут формально моя зона ответственности закончилась. Я могла бы сказать, обязательства выполнены, но я решила иначе. И нашла еще одного сотрудника в эту команду без дополнительной оплаты. Долгосрочные отношения с нанимающим менеджером для меня были всегда важнее. Прошло 10 лет, и тот руководитель, для которого я формировала команду, все эти годы рекомендует меня своим коллегам и HR-директорам. Сегодня я бы однозначно ответила на тот вопрос. Я работаю с людьми.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии бывшего топ-менеджера «Роснана» Андрея Кушнарева по делу о растрате 7,5 миллиардов рублей компании. Растраченные средства предназначались для реализации инвестпроекта по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти в России. Ранее в июле арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснана» к бывшим топ-менеджерам о взыскании почти 12 миллиардов рублей убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти «Крокус». Алжир разрывает дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Послу этой страны предписано покинуть Алжир в течение 2 суток. Причиной указано исчерпание возможностей для поддержания двусторонних связей. Отношения Алжира и Объединенных Арабских Эмиратов ухудшались в течение нескольких лет. Североафриканская страна обвиняла Абу-Даби во вмешательстве в выборы, поддержке сепаратистов, а также в том, что Эмираты заняли сторону Марокко в конфликте Алжира с этой страной за спорную Западную Сахару. Объем инвестиций в проекты на Дальнем Востоке достиг 6 триллионов рублей. Благодаря новым предприятиям в регионе создано около 190 тысяч рабочих мест. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью «Вестям». По его словам, ключевыми аргументами для бизнеса становятся близость к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, налоговые преференции и комфортные условия для инвесторов. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под этим брендом компания сможет выпускать автомобили и запчасти, а также товары из других категорий – одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво. Кроме того, сможет заниматься разными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором он таким образом ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ производить автомобили аналогичные BMW. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 16.01 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бензиновый дефицит не отпускает российские регионы. Ситуация неоднородная, наиболее напряженная в Новгородской и Волгоградской областях, а также на Урале и в Сибири. Меж тем, в целом, по стране за первую неделю сентября бензин подорожал на 0,6%. Подробнее о ситуации в регионах буквально через минуту. Очередная атака беспилотников в Дагестане. В результате ударов БПЛА загорелась портовая инфраструктура Махачкалы. Беспилотники также били по Воронежской области. Безэкипажные катера атаковали набережную в Сочи. Также накануне беспилотники впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа. Как справляются с последствиями атак в регионах? В России резко и в разы сократилось производство икры лососевых пород из-за рекордно низкой путины. Год назад, на начало сентября, в оборот было введено 7,5 тысяч тонн икры, в этом году в 3 раза меньше. Красная икра стремится к стоимости черной. Какие перспективы? Эти и другие темы на Business FM. Бензиновый дефицит не отпускает российские регионы. Ситуация по регионам неоднородная, наиболее напряженная в Новгородской и Волгоградской областях, а также на Урале и в Сибири. На заправках Кузбасса в очереди власти, как пишут местные СМИ, заявили, что одна из причин недостаток АЗС в регионе – предложили выделять новые участки под заправки. Местные жители при этом говорят об отсутствии бензина и дизеля и удивляются. Раньше заправок хватало. О ситуации на заправках Кузбасса рассказывает главный редактор NGS42.ru Александр Левчук.
7: Вторая волна к нам пришла не вчера, не позавчера, уже где-то недели полторы проблемы есть. Многие заправки позакрывались. Какие-то, если и работают, то у нас условно 92-й стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 83-85, и людям делать нечего, они заправляются как могут. Есть те, кто в 5 утра дежурит на каких-то колонках, чтобы заправиться. Прям больших очередей, на самом деле, в течение дня сейчас особо нету такой. Но даже визуально, и я, и мои коллеги подмечали, что машин на улице поменьше стало. 92-й у нас стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 80-85, по-разному продается. Первую волну он доходил до сотни.
8: Сколько очередь может занимать еще раз? Как в Кемерово, так и в отдаленных муниципалитетах?
7: Можно либо очень рано ездить, либо очень поздно. И тогда недолго стоишь. В течение дня, особенно в часы пик, после 18 часов начинаются пробки, и люди где-то стоят по 30-40 минут, где-то по 2-2,5 часа. И это в столице региона. На дальних городах, Осинники, Калтан, там очереди в разы больше, а на самом деле там даже еще проще все сделано, что просто нет бензина, и люди никуда не ездят и не стоят в рог. Если не в рог, появляется только когда приезжает бензовоз. Все.
6: Александр Левчук, главный редактор NGS42.ru. В Ярославской области ситуация особенно сложная. В региональной столице и в Рыбинске есть и очереди, ограничения на некоторых заправках. Власти сообщили о дополнительных поставках и заявили, что ситуация ухудшилась именно в последние дни. В Ленинградской области на некоторых АЗС снижена отгрузка топлива, поэтому на отдельных заправках возможны перебои. Власти объясняют это проблемами с логистикой из-за атак на нефтеперерабатывающие предприятия. Дефицит в Ленобласти сохраняется прежде всего по отдельным маркам. Без очередей тоже не обходится, говорит корреспондент новостного портала 47 News Юлия Гильмшина.
9: Вчера, например, в городе Всеволожск меня муж объезжал, весь Всеволожск практически объехал. В итоге вынужден был выехать за пределы Всеволожска, доехать до Петербурга и кое-как до часу ночи стоял на заправке, чтобы взять 30 литров. Не только Ленобласть, но и Петербург. Это вот если брать про приграничные районы, то плохо и там, к сожалению.
8: Сколько в итоге времени потратил?
9: Наверное, у него было 20 машин в очереди. Где-то час он потратил точно, это при том, что был бензовоз. Точно было понимание, что есть бензин на заправке. И то он объехал даже в Петербурге 4 или 5 заправок.
8: Сколько стоит?
9: 95,69,6.
6: Юлия Гильмшина, корреспондент новостного портала 47 News. Перебои с топливом сохраняются и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона доступно до 50 литров горючего на одной АЗС. В очереди за бензином можно простоять не один час, говорит журналист из Северной Осетии Заур Фарниев.
10: Я разговаривал со своей коллегой, она стояла на тот момент уже полтора часа на заправке. Есть несколько заправок, по-моему, на всю республику их, наверное, штук 5. И отпускают бензин по нормальной цене. Условно, если 95-й на этой заправке стоит 70 рублей, то на остальных, где можно без очереди залиться, там стоит 102, 110, 120. При этом максимально в руки выдают, скажем так, 30 литров. На машину 30 литров, все, что свыше, уже не вариант. В очереди, да, большие. Она стояла полтора часа, и к тому времени, когда она мне звонила, уже за ней стояла, говорит, машин 30-40 точно стоит, большая очередь. И на ней закончился 92-й. Те, кто хотели заправиться 92-м, остались ни с чем.
6: Заур Фарниев, журналист из Северной Осетии. В целом по России в первую неделю сентября бензин подорожал на 0,6%. Рост цен Росстат зафиксировал в 49 регионах. На 10 сентября мониторинг АЗС показывает, что в среднем по стране топливо есть примерно на 62% заправок. И с моря, и с воздуха беспилотники атаковали юг России. В Дагестане в результате ударов БПЛА загорелась портовая инфраструктура Махачкалы. Также начался пожар в местном музыкальном театре. Жертв пострадавших нет. Подробности «Бизнес-ФМ» рассказал собственный корреспондент российской газеты в Дагестане Тимур Алиев.
11: Это случилось около 4 утра. Махачкалинцы, у нас есть в частности группа журналистов, делились информацией, что было предварительно около 10. Услышали люди взрывов. Люди, конечно, очень переживали. Это было рано утром. Прио главы Дагестана Федор Щукин сообщил у себя в канале, что ПВО отразили атаку БПЛА. Все воздушные цели были уничтожены. В результате падения фрагментов беспилотников произошли возгорания в порту Махачкалы. И есть у нас национальный такой аварско-музыкальный драматический театр. Он расположен прямо на берегу моря, в парке Приморском, буквально в 200-300 метрах от порта. Информации точной по порту нет, еще не озвучивалось. А что касается театра, то быстро оперативно крышу потушили, и власти Дагестана уже сообщили, что окажут всякую помощь.
6: Тимур Алиев, СОПКОР российской газеты. В Дагестане беспилотники также атаковали Воронежскую область. В Борисоглебске дрон упал на частный дом. Начался пожар, погибла 43-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Гусев. Еще 2 человека ранены, им оказали помощь на месте. Накануне безэкипажные катера атаковали набережную в Сочи. Там произошел пожар, ранения получили 28 человек. Часть пляжей временно закрыли. Мэр города оценил повреждения курортной инфраструктуры как незначительные. Какая сейчас обстановка в городе, рассказывает житель Сочи Александр.
12: На набережную никого не пускают, на центральную, пляжа «Маяк» до пляжа «Приморский», насколько я понимаю. Очень сильно пострадали кафе на набережной. Также очень сильно ударной волной зацепило гостиницу. Я так понимаю, что Пулману досталось, и досталось Александрийскому маяку. Там вышибало стекла, причем на верхних даже этажах. Сейчас все приводят в порядок, чистят, моют, убирают. В ресторан пару дней, наверное, работать не будут. Набережная, вполне вероятно, пару дней будет закрыта. На морпорту люди гуляют, но дальше там пляжи закрыты какое-то расстояние. Дальше снова все работает. Люди купаются, загорают, отдых в Сочи продолжается.
6: Житель Сочи Александр. Также накануне беспилотники впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа. БПЛА пытались ударить по объекту топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое. До этого на протяжении всего дня режим беспилотной опасности, а затем и угрозы БПЛА действовали в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе, где ограничивали работу 6 аэропортов. По данным Минобороны, за эту ночь над разными российскими регионами было ликвидировано почти 450 беспилотников. Также ведомство сообщает, сообщает о нанесении групповых ударов по объектам на Украине. В Николаеве прожжен склад боеприпасов, беспилотников. В порту Черноморска мишенью стал центр таможенного терминала. На переходе морем в порт Одессы поражены два сухогруза и буксир. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит наносить удары в Черном море по торговым судам, которые используются для перевозки вооружений для ВСУ. Украинские СМИ сообщают также об ударах по Киеву и Днепру. В столице Украины 3 человека ранены, в Днепре 2 погибших и 2 раненых. Красная икра стремится к стоимости черной. В России резко и в разы сократилось производство икры лососевых пород из-за рекордно низкой путины. Год назад, на начало сентября, в оборот было введено 7,5 тысяч тонн икры. В этом году в 3 раза меньше. Подходы лосося носят цикличный характер и сильно зависят от климата. Обычно рыбный год сменяется нерыбным. Но в условиях глобального потепления процессы становятся менее предсказуемыми. К примеру, на Сахалине температура воды поднималась до 26 градусов, хотя для горбуши она не должна превышать 14 градусов, объясняет руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
13: К сожалению, красная путина нынешнего года была самой плохой за последние несколько десятилетий. Главной причиной неудачной лососевой путины Дальнего Востока является климатический фактор. И в первую очередь это потепление в отдельных районах Тихого океана.
14: Дефицит может быть? Насколько икра вырастет в цене?
13: Мы уже сегодня наблюдаем на первом опте в приморских регионах повышение цен на красную икру и красную рыбу. Дикую красную рыбу примерно в 2 раза. Я полагаю, что к Новому году цены вырастут очень существенным образом, поэтому всем рекомендую закупиться красной икрой сейчас, пока не пришлось под Новый год платить за нее 30 или 40 тысяч рублей за килограмм.
6: Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов. Даже меры господдержки вряд ли могут изменить ситуацию, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
15: С учетом коэффициента выхода икры из рыбы, мы прогнозируем, что мы произведем в этом году не больше 4-4,5 тысяч тонн красной икры, при том, что потребление в стране находится в диапазоне от 12 до 15 тысяч тонн, и последние жирные года, скажем так, нас в этом плане разбаловали. В этом году, с учетом даже переходящих остатков икры с прошлого года, так или иначе, у нас общий объем будет в 2,5-3 раза меньше, чем среднегодовой объем потребления за последние годы. Таким образом, мы не ожидаем дефицита, потому что рынок есть рынок. Исходя из таких плохих подходов рыбы и небольшого количества производства икры, цена уже улетела от 20 тысяч рублей. Мы это видим на полках магазинов. Соответственно, цена однозначно будет являться сдерживающим фактором. Дальше уже будет формироваться на уровне спроса предложения в зависимости от того, как потребители отреагируют на такую цену. Ценой будет корректироваться и объем предложения. Но дешевая икра в этом году уже совершенно точно не будет. И тут не помогут никакие меры регулирования, ни запрет экспорта, не что-то другое, потому что на экспорт в этом году и так, я полагаю, ничего не уйдет.
6: Председатель Рыбного союза Александр Панин. Согласно мониторингу информационного агентства по рыболовству, в первой декаде сентября стоимость килограмма икры нерки достигла 30 тысяч рублей и приблизилась к черной. К примеру, икра стерляди продается в рознице в среднем от 40 тысяч рублей за килограмм.
1: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
16: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Объем российско-китайской торговли вырос на 28% за 8 месяцев текущего года и превысил 185 миллиардов долларов, сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, каждая четвертая иностранная компания в нашей стране сегодня связана с Китаем. Зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний с китайскими учредителями или соучредителями. Между тем, в конце 2021 года их число составляло около 1400. Рыбный союз допустил снижение производства красной икры в России втрое в 2026 году до 4 тысяч тонн по сравнению с 12 тысячами в прошлом году. Причина в слабой лососевой путине. Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии текущего года и в первом полугодии будущего, даже с учетом остатков от путины 2025-го, более успешного года, будет в 2-3 раза меньше объема среднегодового спроса, прогнозирует Рыбный союз. Среднегодовой спрос на красную икру в России оценивается в 12-15 тысяч тонн. В России растет спрос на поездки в Узбекистан. Интерес к этому направлению участники рынка объясняют в том числе сложностями с посещением Европы и проблемами на Ближнем Востоке. В январе-июне российские туристы совершили более 165 тысяч поездок в Узбекистан, сообщили в АТОР со ссылкой на подсчеты погранслужбы России. Как утверждают в организации, спрос на посещение этой страны вырос год к году на 55,4%. Интерес к путешествиям в Узбекистан растет сильнее по сравнению с другими странами Центральной Азии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
6: Сейчас в городе плюс 26 градусов. Сегодня ночью будет дождь, обещают синоптики. А в течение дня осадков не ожидается. Сегодня ясная погода, но к роскоши привыкать не стоит. Уже завтра похолодает на 9 градусов, до 17 тепла днем и, вероятно, осадки. 16-17 в Москве. Сериал про Канье Уэста продолжается. Теперь рэпер может выступить не в Петербурге, а в Москве. Как пишет «Известия», ссылаясь на источники в окружении артиста, команда рэпера рассматривает российскую столицу как альтернативную площадку для концерта. Вместе с тем агентство Say Agency, которое обещало привезти звезду в Россию, удалило из соцсетей публикацию о концертах в Петербурге, запланированных на 10 и 11 октября. На этом фоне стали требовать возврата денег, но организаторы заверили, шоу состоится, рассказала в своих соцсетях агент-директора Say Agency Анна Супчева.
18: Отмены концерта не будет. Вы можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы. Никто из нас информацию не удаляет. Мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем. Зачем нам это нужно? Объявлять и отменять вместе с артистом? Я думаю, что правда, звучит все это нелогично. Плюс мероприятие отменить может либо концертное агентство, которое организовывает мероприятие, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у площадки элементарно нет договора с артистом. Мы вышли в продажу согласованно. У нас максимально уникальное событие, которое случилось в России за несколько лет.
6: Анна Супчева, гендиректор Say Agency. В середине августа появились первые сообщения о сольном концерте Канье Уэста в России. В качестве площадки была обозначена «Газпром-арена» в Петербурге. И в течение часа были проданы все билеты. Стоимость самых дорогих достигала 160 тысяч рублей. Однако вскоре площадка заявила, что концерт Канье Уэста в их план не входит, шоу не состоится. Одновременно с этим в СМИ вспомнили антисемитские публикации рэпера, где он назвал себя, в частности, другом Адольфа Гитлера. Чем в итоге завершится эта история и почему приезд рэпера в Россию вызвал такой ажиотаж, комментирует журналист и музыкальный критик Илья Легастаев.
19: На мой взгляд, все это, конечно, пока имеет какой-то подвешенный вид, потому что делаются самые разные заявления. Одни говорят одно, другие говорят другое. Как мне кажется, сделки подобного толка, они любят тишину. Будет очень обидно, если, конечно, все это отменится, если вдруг команде артиста покажется, что они попадают в какой-то жуткий скандал, хотя им ли боятся скандалов.
20: Флёр от концерта в Питере и Москве, он как-то будет отличаться?
19: Главная проблема — это погода, потому что все шоу посреди футбольного поля, и поэтому, собственно, видимо, решили проводить все это в Петербурге, потому что над «Газпромом» арены есть развлекающаяся крыша. Так что с Москвой могут возникнуть некоторые проблемы, что называется.
20: А почему сам рэпер молчит?
19: Сложно залезть в голову этому человеку. Он такой специфический достаточно персонаж. Я думаю, что его пиарщики хорошо понимают, что лишние вбросы в данном случае только мешают.
20: Шум вокруг этой истории вас в целом удивляет, не удивляет?
19: Если отмотать историю назад, самые первые большие гастроли, которые были в начале 90-х, тогда вокруг них тоже был некоторый шум, что обманут, не обманут, приедет, не приедет. Потом эта индустрия вышла на уверенный крейсерский курс. Люди привыкли, что все, что заявлено на афишах, происходит, и понадобилось совсем немного времени, чтобы у нас опять появилась какая-то паранойя насчет того, что состоится или не состоится.
20: Понятно, что прогнозы дело неблагодарное, но все-таки...
19: На мой взгляд, 50 на 50. Будет очень обидно, если все-таки они решат, что им не нужен весь флер, который возникает вокруг их выступления, и откажутся. На мой взгляд, все-таки есть шанс.
6: Музыкальный критик Илья Легостаев. На этой неделе Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста. А причиной стали обращения россиян, которым отказали в возврате денег за билеты. В ведомстве отметили, что это является нарушением закона о защите прав потребителей. В ГИТИСе новый исполняющий обязанности ректора, третий за последний месяц. Руководить театральным вузом будет Александр Фокин. До этого он возглавлял управление театров столичного департамента культуры. Фокину 38 лет. В прошлом он сам выпускник и преподаватель ГИТИСа. В 2013-м защитил диссертацию по теме «Русский драматический театр в условиях государственного протекционизма». Какие задачи стоят перед новым руководителем, рассуждает театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
21: Конечно, кандидатура для многих неожиданная, но еще месяц назад, когда ушел Заславский, я среди возможных кандидатов называла Фокина. Его биография и его, скажем так, карьерный путь говорит о том, что он абсолютно театральный человек. Он родился в театральной семье и вырос за кулисами Ленкома. И в чем он рос в тот период, когда там работали все звезды. Его отец Игорь Фокин, актер и режиссер, который всегда сидел рядом с Марком Захаровым, и после ухода Марка Захарова занимался вводами в спектакль. Абсолютно рабочий человек. Мама его очень известный балетный критик, очень хороший, кстати, Елена Федоренко. Сам он выпускник ГИТИСа, продюсерского факультета, где еще и защищал кандидатскую диссертацию как кандидат искусствоведения. Судьба его кинула в чиновники. И он возглавил управление театрами Москвы. Он изучил театральную карту Москвы, знает, кто чего стоит, с кем можно иметь дело, с кем нельзя. Думаю, что будет ему непросто. В частности, эта сложность связана с Сергеем Женовачем, который возглавляет кафедру режиссуры драмы. Это очень сильная кафедра. Отношения Фокина и Женовача в последний период их работы был, как мне кажется, не очень. Но самая-то большая сложность, которая, как мне кажется, ждет назначенца на пути, это реконструкция исторического здания в центре Москвы, исторического здания ГИТИСа. И с этим многие связывают именно уход-отставку, потому что все знают, что это отставка, Григория Заславского с поста ректора.
20: То есть после скандального увольнения предыдущего ректора Заславского ставку будут делать на человека проверенного и системного?
21: Системного совершенно точно. Он систему изучил, что называется, с детства. С другой стороны, молодой руководитель, как он с этим справится? Там столько подводных течений, о которых мы даже и не догадываемся.
6: Марина Райкина, театральный обозреватель. Перестановки в ГИТИСе начались в начале августа на фоне коррупционного скандала и проверки МВД Григория Заславского, который покинул пост ректора и занимал его с 2016 года. Исполнять обязанности сначала назначили главного бухгалтера института Ольгу Ермакову, а потом должность досталась проректору вуза по общим вопросам Марине Кирюшкиной. В студии театрального искусства премьера «Дыры». Это абсурдистская комедия о горестях и радостях администрации одного провинциального советского города. На предпоказе побывала Ольга Кашинская.
0: Отправная точка сюжета «Дыры» – так ласково называют свой райцентр жители Дыровского района. Уход в отпуск председателя местной администрации. Хмельные проводы на сцене идут еще до начала действия.

0: Безбрыжие, вкрадчивый редактор Владыка, свирепствующий зав. Образования Карандасов и флегматичный директор комбината Нужнов все исполнены самозабвенно и очень смешно. «Дыра Женвача» поставлена по одноименной пьесе советского драматурга Александра Галина. Спектакль идет 3 часа. Оригинального текста решили придерживаться почти дословно. Отступление от него сделали только в самом финале. Для студии театрального искусства работа с этим материалом – уникальный опыт, рассказывает исполнитель роли фанатичного зампреда Баламутенко, актер СТИ Вячеслав Евлантьев.
1: Наш театр еще никогда не сталкивался с драматургом, который жив и находится с нами на связи. Это был очень интересный опыт работы. Мы с ним переписывались, он нам отвечал на какие-то вопросы, помогал нам. Первое прочтение, когда Сергей Васильевич, он сам это говорит, у него не очень получилось нам ее прочесть. А потом, когда мы уже по ролям начали это читать, он немножко успокоился, потому что это очень было смешно, потому что когда ты веришь в саму ситуацию, которая абсурдная, и если ты не играешь абсурд, а по-настоящему пытаешься понять, что это именно так, как есть, это очень смешно. Потому что в жизни зачастую так и бывает, когда ситуация вроде бы банальная, простая, со стороны она выглядит абсурдной, но человеку, который находится в этой ситуации, она кажется естественной.
0: Параллельно казенному абсурдистскому птицеловству разворачивается другая, более лиричная и вдумчивая линия Юрика Звонарева, своеобразного резонера. На происходящее зритель смотрит его глазами. Юрик в «Дырове приезжий», и разворачивающееся событие воспринимает с ироническим любопытством. А еще пленяет местных учительниц, тоскует по своей первой любви и рассуждает о скоротечности времени. Как рассказывает артист СТИ и исполнитель роли Звонарева Александр Николаев, галинский текст 50-летней давности на удивление оказался ему близок.
2: Для моего персонажа вот эта ностальгия по школьным, студенческим годам, каким-то сумасшедшим. Ну, мне 31 год, а я иногда, бывает, отлетаю в тот мир, поэтому это какая-то важная штука, которую достал Галин, а Галин еще и про себя писал, и мы с ним были в переписке. Мир чиновников, мне кажется, они примерно по одним и тем же правилам существуют, и те же успехи, и те же ошибки совершают.
3: Ваш герой, он во многом чужой человек. В этом мире чиновников.
2: Да.
3: Какое отношение вы выработали к обитателям Дырова?
2: Мне кажется, это традиция театра – жалеть и сопереживать героям-антигероям. Это жалко, когда они ошибаются. Ну, мы хотели эту человеческую историю доставать. Комедия, мне кажется, это больше тональность, а эта тональность проявляется в озорстве, в абсурдности, в остроте тоже.
0: Премьера «Дыры» в студии театрального искусства 11 сентября. Билеты еще есть. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес FM.
4: Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes. В своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не обсуждаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что киевский режим предлагает не урегулирование, которое будет соответствовать интересам России, а перемирие в области, которое является для украинских властей ахиллесовой пятой. При этом Россия за скорейшее урегулирование украинского конфликта, ведет СВО в отсутствие возможности его мирного разрешения, планомерно бьет по военным целям на Украине. Украина же, начав удары по мирным объектам, открыла ящик Пандоры, отметил пресс-секретарь главы государства. В России стартовал прием заявок о голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах с 18 по 20 сентября. Как сообщили в Центризбиркоме, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжелобольным и иным уважительным причинам. Подать заявление о голосовании на дому можно на госуслугах, через личный кабинет, либо в участковую избирательную комиссию по месту жительства. Личные или попросить кого-то другого отнести заявление. Умер по почетный председатель Союза журналистов России.

0: И Всеволод Богданов, ему было 82 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил глава Союза журналистов Владимир Соловьев. Он напомнил, что Богданов возглавлял Союз журналистов почти четверть века, сохранил его в самые тяжелые годы и оставил о себе добрую память. В Дагестане началось строительство автомобильной дороги, которая свяжет Махачкалу и Астрахань. Магистраль пройдет в обход столицы республики. Дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы городской застройки и существенно разгрузить северную часть Махачкалы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Цена на российскую нефть растет. По данным Bloomberg, это происходит, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Что ждет рынок углеводородов? Фигуристы не соответствуют требованиям к нейтральным спортсменам. Союз конькобежцев не вернул Валиеву и Кондратюка в международные соревнования. Однако отзыв нейтрального статуса фигуристы оспорят в спортивном арбитражном суде. Каковы шансы на успех? Спрос на ввезенные параллельным импортом кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним и цены. Речь в первую очередь идет о японских. Mazda, Toyota и Nissan за последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу на несколько сотен тысяч рублей. Что будет дальше с ценами и спросом? Эти и другие темы на Business FM. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «Эспан» с Адрусской в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки «Эспа» идут через порт Кузьмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Армузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель. А вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт Юрос. И тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие, малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премиум брендами. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
4: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
3: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки, экспорт сырой нефти растет все последние месяцы. Поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих. Но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компании, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля. Это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованию Института энергетики и финансов. А Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Валиевы и Кондратюку не вернули нейтральный статус. Такое решение принял Международный союз конькобежцев, отклонив апелляцию российских фигуристов. Союз конькобежцев ограничился комментарием, что эти фигуристы не соответствуют требованиям к нейтральным спортсменам. Это означает, что спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях. Однако отзыв нейтрального статуса фигуристы оспорят в спортивном арбитражном суде, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее Камила Валиева вернулась в спорт после 4-летней дисквалификации за нарушение соблюдения антидопинговых правил. Официально ей разрешили тренироваться с 25 октября прошлого года. Комментирует чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Авербух.
5: Никакого объяснения, почему такое решение, мы не знаем и не слышали. Конечно, это в части и преступления именно перед мировым фигурным катанием, потому что это выдающиеся фигуристы, являющиеся мировым достоянием. И объяснить это решение и оправдать это решение никак нельзя. Это, безусловно, еще один вызов нашим ребятам, но им не привыкать. Я считаю, что все мы должны поддержать, они должны продолжать тренироваться. К сожалению, на данный момент они могут выступать только на турнирах в нашей стране. К сожалению, они не могут выступать на международной арене, но турниры в нашей стране также очень сильно представительные, конкуренция очень высокая, я думаю, для набора формы, тем более Камиле, которая пропустила, вполне возможно, если она этот сезон проведет в России, может быть, даже и лучше, она наберет форму, конкуренция у нас очень высокая, а к следующему сезону все может поменяться, и верим, что ребята будут выступать.
2: Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух. Также «Союз» отказал в предоставлении нейтрального статуса паре танцоров на льду Александре Степановой и Ивану Букину. Валиевой и Кондратюку нейтральный статус присвоили в августе, но вскоре он был отозван. С чем это могло быть связано и какие перспективы есть у фигуристов, теперь рассуждает корреспондент издания «Спорт-24» Константин Лесик.
6: Насколько вообще различные журналисты и другие источники публиковали инсайды, нейтральный статус давали, в принципе, по факту обращения, и потом уже при обнаружении каких-либо фактов, которые не соответствуют нейтральному статусу с позиции ISU, эти статусы отбирали. Так, собственно, и получилось. Возможно, повлияло письмо Украинской Федерации, да, которая какие-то факты собрала про наших фигуристов. Возможно, просто какую-то они проверку провели. Так или иначе, решение принято, и у Камилы и Марка статус, который был изначально, его теперь нет, а Степана Букина им и изначально не дали. Видимо, они просто позже подавали, и уже были какие-то на них доказательства их ненейтральности, так скажем. Конечно, это удар серьезный, и уже Алексей Ягудин заявил, что это будет проверка на верность любимому делу. Но в данном случае главное, что недопуск имеется только на международные старты. То есть на российских турнирах наши спортсмены могут выступать без ограничений. Контрольные прокаты у нас скоро будут, буквально на следующей неделе. Потом у нас будут этапы Гран-при России, 5 этапов Гран-при России в разных городах, и чемпионат России будет. Камила Валиева, в принципе, очень долго не выступала на соревнованиях, и мне кажется, ей будет в любом случае интересно выступить на российских турнирах. Марк Кондратюк, понятно, что все эти годы он выступал и выигрывал медали, в том числе золотые, и на последнем чемпионате России он был в тройке. Наверняка ему очень хотелось вернуться на международные соревнования, тем более, что у него очень интересные программы подобраны. Но в любом случае, для поддержание формы, в том числе заработка, потому что у нас есть призовые на российских турнирах, пока можно обойтись стартами внутри страны. Хотя, конечно, главное для спортсменов это всегда международка.
2: Константин Лесик, корреспондент издания «Спорт-24». В конце августа Федерация фигурного катания Украины просила Международный союз конькобежцев пересмотреть нейтральный статус ряда российских спортсменов. Среди них были Валиева и Кондратюк. Спрос на ввезенные параллельным импортом кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним и цены. Речь в первую очередь идет о японских Mazda, Toyota и Nissan. За последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу на несколько сотен тысяч рублей, пишет Автоньюз. Больше всего выросла стоимость Mazda CX-5 в топовой комплектации с полным приводом. Кроссовер, который стоил немногим больше 4,5 миллионов рублей, подорожал до 5. Toyota RAV4 в некоторых салонах прибавила около 100 тысяч рублей. Сейчас за автомобиль просят до 4 миллионов 850 тысяч. Сам параллельный импорт при этом растет. В августе в Россию ввезли более 22 тысяч серых автомобилей, на 69% больше, чем годом ранее. Дилеры при этом заявляют о повышенном спросе. На стоимость влияет ослабление рубля, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
7: Причин удорожания несколько. Самое очевидное, внесшее наибольший вклад в них, это, конечно, резкий рост курсов доллара и евро к рублю. Причем курс ведь стоял как вкопанный больше года. Сейчас довольно резко скакнул, больше чем на 10%. Все это видят. Продавцы автомобилей уже научены горьким опытом. Они понимают, что если курс начал расти, то вряд ли он порастет и перестанет. Скорее всего, он будет расти дальше. Поэтому всегда в таких условиях они перезакладывают дополнительное удорожание в расчете на то, что курс продолжит расти и дальше. Ведь сделка по привозу автомобиля по параллельному импорту достаточно долго, это как минимум несколько недель. Соответственно, чтобы захеджировать риски на момент заключения сделки, они сразу цену завышают дополнительно в расчете на то, что курс также продолжит расти. Первая причина. Вторая причина в том, что россияне в целом, что называется, распробовали сегмент, особенно на так называемый льготным утильсбором машин до 160 лошадиных сил. Нашли там своих фаворитов. Да, это, например, Mazda CX-5. Сейчас новый фаворит — это Чанган Q05 электрический, который стоит 2200. И на фоне того, что машины в России продолжают бесконечно дорожать, цены на машины, которые продаются за границей, которые, соответственно, сюда к нам приводятся по параллельному импорту, на них цены не растут. Таким образом, чем дальше, тем они становятся выгоднее. Третья причина, наверное, все-таки рынок живет слухами о том, что льготный утиль тоже со временем закроют. Вопрос, как быстро это произойдет. Поэтому все стараются ввозить дополнительное количество машин, тем более, что в деньгах они не настолько емкие, поэтому их можно на складе держать побольше, и дилеры стараются тоже стоки затарить. Поэтому всегда, когда такое сочетание факторов происходит, резко происходит рост цен, что мы сейчас и наблюдаем. Конечно, спрос на эти машины хороший, поэтому цены не могут на них падать.
2: Артем Бавцов, автоэксперт. Среди подорожавших параллельно импортных авто и Nissan Qashqai, цена на который теперь приближается к 3,5 миллионам рублей. Для сравнения, примерно за те же деньги в России можно купить новый китайский кроссовер, который продается официально, например, Geely Atlas, который сейчас стоит от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Но при покупке ввезенного в серую автомобиля всегда есть определенные риски, которые необходимо учитывать, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qtoru Максим Ракитин.
8: Люди понимают, что в январе в том же самом машины подорожают еще раз. А учитывая, что автомобильный заказ идет в среднем где-то 2-3 месяца, сейчас сентябрь, в принципе, к концу осени, к началу зимы машина у вас уже будет по комфортной для вас цене. Хотя сложно нынешние цены назвать комфортными.
9: Какие главные риски сегодня получает покупатель автомобиля из параллельного импорта и на что нужно обратить внимание?
8: Главный риск – это плохой поставщик. Очень многие и частные лица, и какие-то маленькие компании, они начали заниматься привозом автомобилей. Дело даже не столько в прозрачности сделок, хотя это тоже одно из основных. Дело в том, что они привозят автомобили в так называемых экспортных комплектациях, которые соответствуют у нас льготному утилю до 160 лошадиных сил. Маркировки на кузовах все присутствуют, все замечательно, но есть небольшой нюанс. У нас есть система электронных паспортов, которая сама определяет, на самом деле у этого автомобиля 160 лошадиных сил или нет. По каким критериям определяется, сказать сложно, потому что вы привозите автомобиль, который у вас абсолютно проходной, то, что называется. Вы идете в СЭП, а СЭП вам говорит: нет, ребят, этот автомобиль не соответствует, он не получит льготу, потому что у нас по всем документам в этом автомобиле условно 200 лошадиных сил. Соответственно, ваши платежи растут кратно, и к автомобилю может прилить миллион условно, внезапно для вас, хотя вы этого не ожидали. Это такие подводные камни, о которых нужно просто знать, и нужно быть на 100% уверенным, что тот поставщик, тот автомобиль, с которым вы взаимодействуете, действительно проходной. Это касается прежде всего машин, которые ввозят штучно. И здесь нужно взаимодействовать с поставщиком, а поставщик, в свою очередь, должен взаимодействовать с госорганами, в том числе и системой электронных паспортов.
2: Максим Ракитин, Qtoru. По данным Автостата, почти каждая пятая новая машина в России в этом году ввезена по параллельному импорту. За 8 месяцев 26-го на альтернативные поставки пришлось 18% рынка новых легковых автомобилей. Большую часть составили машины таких брендов, как Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi. Еще около 3% рынка пришлось на китайские автомобили, ввезенные в обход официальных дистрибьюторов.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на «Бизнес FM». Thank you. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под этим брендом, как сообщают РИА Новости, компания сможет выпускать автомобили и запчасти, а также одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво, и заниматься разными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов и шоу. Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков так ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные БМВ. Инвестиции Яндекса в привлечение ИИ-тренеров в этом году выросли до 3,5 миллиарда рублей. Это на 1,5 миллиарда больше, чем в прошлом. Как сообщают РИА Новости, в этом году Яндекс планирует набрать в 1,5 раза больше ИИ-тренеров, чем за предыдущие 3 года. Ожидается, что к концу года их будет 2500 человек. Это специалисты по медицине, праву, математике, химии, биологии, разработке программного обеспечения, педагогике и переводу.
1: Арбитраж.
11: Суд арестовал активы производителя Нивея в России. Имущество ООО «Байерсдорф», российской дочки немецкой «Байерсдорф», арестована арбитражным судом Ставропольского края. Как сообщает РБК, взыскатель группа «Арнест». «Байерсдорф» пытается оспорить арест. Группа «Арнест» – производитель аэрозолей «Прелесть» и «Дихлофос». В последние годы она выкупила российский бизнес «Юнилевер», «Арифлейм», «Хейникен» и «Эйвон». Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: «16:46 в Москве. От 300 до 500 тысяч рублей за складной iPhone. Apple провела презентацию первого в своей истории складного смартфона. Его стоимость в США составит около $2000. Это более 170 тысяч рублей. Но в России цена iPhone Duo, по предварительным оценкам, может составить от 300 до 500 тысяч. Продажи устройства начнутся 23 октября. В разложенном виде экран iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюймов. Смартфон поддерживает стилус Apple Pencil и позволяет одновременно работать с двумя приложениями на экране. При этом в складной модели Apple нет Face ID. Вернули Touch ID, сканер отпечатка пальца. Корпус смартфона выполнен из титана. Аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов сомневается, что цена 300 тысяч рублей на новую раскладушку Apple сохранится. Скорее всего, со временем стоимость приблизится к американской.
12: Новинка, конечно, достаточно впечатляет. Apple показал себя как, в принципе, такой технологический лидер. Конечно же, как он и был. Просто в последнее время много говорилось о том, что Apple сдает позиции. Я думаю, что новинка, она продемонстрировала некоторые преимущества, которые все-таки в Apple остались. Конечно же, по стоимости она сильно выше, чем возможности большинства людей. Но для такой бизнес-использования, для людей, которые могут себе это позволить, я думаю, что новинка будет отличным выбором.
13: Видим, это отпускная цена в США, $2000.
12: У нас, я так понимаю, появится через месяц, либо даже позже, если ожидать поставок прямых. Там, может быть, цены будут действительно выше, потому что еще цены от дистрибьюторов, посредников каких-нибудь, торговых сетей и так далее. Все может очень сильно поменяться через месяц, потому что были случаи, когда очень сильно снижалась цена из-за низкого спроса. Не обязательно Apple, мы просто про рынок говорим, что некоторые модели очень сильно сбавляли в цене буквально через месяц после старта. Продаж. Такое тоже было. Все зависит от того, насколько активно будет продаваться модель. Поэтому здесь загадывать очень сложно.
2: Аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов. А также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в 4 цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных ИИ-моделей прямо на телефоне. О перспективах нового складного iPhone рассуждает руководитель проекта технологии российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
14: Безусловно, новые процессоры, 2 нанометра, это передовые технологии, это важное, значительное достижение. Конечно, основной фокус все-таки на iPhone Duo, потому что раскладушка — это первый опыт компании. И интересно, как Apple смогла это реализовать, потому что там есть бесконечное количество подводных камней. Это большой путь. Практически никому не удалось, например, сделать качественный складывающийся экран, чтобы не было следа от шва, чтобы был тонкий шарнир, чтобы все было надежно с первого раза. И у компании ушли на это несколько итераций, где-то примерно 1.5-2 года потребовалось. Поэтому это интересный шаг, интересный опыт, и за ним будет очень любопытно последить. По России уже понятно, что предельная цена Duo будет за модель с 2 терабайтами порядка 450 тысяч рублей. Это, конечно, космос, но изначально понятно, что это не массовое устройство. Таких аппаратов будет выпущено не очень много, потому что все, конечно, сказали «вау», все, конечно, сказали «очень круто». Но мы можем вспомнить, что, например, про шлемы дополнения виртуальной реальности тоже все говорили «вау», все говорили «очень круто», но оказалось, что это не подходит примерно никому. Здесь тоже возможны варианты, и, безусловно, рынок складных аппаратов, он сегодня уже в достаточной степени подогретый, и даже в этом форм-факторе, который вчера представила Apple, такой квадратненький аппарат, который раскладывается в прямоугольную форму, они сказали, что это абсолютно инновация, но это не так. Мы прекрасно помним, что пару месяцев назад Samsung представил аппарат именно в таком форм-факторе. Huawei представил аппарат в Китае в таком форм-факторе. Здесь нет инновации, и здесь рынок знает, с чем он столкнется. Тем не менее, одно дело презентация, одно дело запуск, а другое дело реально люди, которые понесут свои деньги в магазин.
2: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты». После презентации Apple, как отмечают СМИ, вместо традиционного сезонного снижения цены на прошлогодние модели, повысила их стоимость на $100. В продаже iPhone 16 подорожала iPhone 16, вся линейка iPhone 17 и iPhone Air. Samsung тем временем после презентации решила высмеять новый складной iPhone Duo в соцсетях, напомнив, что сама выпускает широкоформатные складные смартфоны уже несколько лет. К обсуждению подключился и сервис изучения языков Duolingo, заявив, что Apple фактически назвала новый смартфон в честь него. Samsung подхватила шутку и написала Duolingo: «Нам так жаль, они и нас скопировали». В ответ сервис «Зеленые совы» подколол Samsung: когда уродливый незнакомец называет тебя близнецом, Samsung не растерялась, посоветовав Duolingo следить за языком. Рабочие завода Renault отказываются от производства оружия. За бойкот им грозит увольнение, заявила Флориана Гримальди, представитель Всеобщей конфедерации труда, старейшего французского профсоюза. По его словам, работники однозначно не хотят повторять опыт прошлого и, главное, их последствия. В профсоюзе напомнили, что в годы Первой мировой предприятия Renault массово переходили на военные рельсы, в частности, производили знаменитые танки Renault FT. А в нынешних реалиях автоконцерн превращается в полигон для сборки боевых дронов, рассказывает Рейтер.
15: В феврале этого года компания Renault заявила, что Министерство Вооруженных сил Франции обратилось к ней с просьбой помочь укрепить оборонный сектор страны. И вскоре французская группа компаний договорилась с оборонной технологической компанией Thales о сборке военных беспилотников на одном из своих заводов. Объем производства в 1000 единиц в месяц начнется уже в следующем году и будет ориентирован в основном на зарубежные рынки. Французский автоконцерн рассчитывает заработать на этом проекте миллиард евро за 10 лет и рассматривает еще 8 проектов в оборонной сфере. Это уже второе партнерство между компаниями. В июне на военно-технической выставке в Париже Renault и Thales показали прототип нового тактического внедорожника с искусственным интеллектом. Модель под названием «Фотруп» оснащена интегрированной системой контроля за БПЛА. Правда, о сроках выхода серийной версии внедорожника для военных не сообщалось. Вместе с тем Renault намерена ограничить доходы от производства дронов и других военных проектов уровнем 5% от общей выручки. Концерн не хочет превращаться в оборонную компанию и стремится сохранить репутацию производителя гражданских автомобилей. В Renault также заявили, что сборка машин все еще остается ее основным направлением деятельности, хотя автоконцерн продолжает активно сотрудничать с военными производителями. К примеру, с бельгийской группой John Cockerill идет работа над созданием наземного беспилотника. В 2024 году эта компания приобрела контроль над французским производителем военной техники «Аркус» у шведского производителя грузовиков «Вольво».
2: Группа Renault ушла с российского рынка весной 22-го. Компания передала свою долю в АвтоВАЗе в ГУПНАМИ, а московский завод столичному правительству. Французская автомобильная строительная корпорация Renault SAS попала в список юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых применяются специальные экономические меры.
1: Реклама.
16: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
17: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Амазон и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пиц. По нему переговоры проходят максимально эффективно, только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: На этой неделе переводим с айтишного на русский терминологию искусственного интеллекта. Сегодня о интеллектуальных агентах. С ними вроде бы нет проблем, термин понимают все, но понимают иногда сильно по-разному. Слово «агент» происходит от латинского «agere» – «действовать». Классическое определение дает учебник 95-го года. Агент – это все, что воспринимает свою среду и воздействует на нее. По этому определению агентом может быть любая реагирующая система. В этом смысле агент и климат-контроль в автомобиле, и спам-фильтр. Сегодня под агентом на практике понимают другое. Это система на базе языковой модели, которая не просто отвечает на вопрос, но выполняет задачу. Разбивает цель на шаги. Сама обращается к нужным инструментам, проверяет результаты и исправляет свои ошибки. Чат-бот отвечает, агент действует. Ключевое отличие агента – элемент субъектности. Это еще не личность, но уже сущность, способная принимать решения в рамках поставленной задачи. Такой агент может искать и сверять информацию, писать и запускать код, ходить по сайтам, заполнять формы, разбирать почту и доводить до конца цепочку из десятков шагов. Ставишь задачу, найди 3 варианта перелета и забронируй удобный, и агент сам проходит весь путь от поиска до оплаты. Пока на длинных и ответственных цепочках такие системы часто сбиваются, и контроль человека остается необходимым. Сам процесс создания агента пока не вполне тривиален и доступен продвинутым пользователям больших языковых моделей, но все быстро меняется. Термин «подвижен». Завтра агентами мы будем называть системы, которые дольше работают без присмотра, общаются и берут на себя целые рабочие процессы. Агенты получат еще больше черт независимой личности. Плохо это или хорошо? Большой и неизбежный вопрос.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Абу-Даби будет рассматриваться как место нового раунда переговоров по Украине, когда дело дойдет до предметного обсуждения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Арабские Эмираты не раз выражали готовность содействовать урегулированию, и Россия признательна им за эту позицию. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил вестям, что Абу-Даби рассматривается как приоритетная площадка для возобновления переговоров. Сегодня он рассказал, что Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели встретится в том числе с наследным принцем Эмиратов. Обсуждение нового раунда переговоров Россия-США-Украина, напомню, возобновилось после поездки представителей Трампа в Москву и Киев на прошлых выходных. Нормировать число психологов в детских садах и школах предложили в Минпросвещение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства. Согласно предложению, один специалист будет приходиться на 200 воспитанников в дошкольных учреждениях, на 300 школьников в общеобразовательных организациях и на 500 студентов в колледжах и техникумах. Как ожидается, новые нормативы начнут применять с 1 марта следующего года. Литва хочет исключить из Конституции запрет на размещение ядерного оружия. Об этом заявил глава парламента республики. По его словам, положение 137 статьи больше не соответствует геополитической реальности. Изменить главный закон страны литовское правительство планирует в начале 2027 года. Для этого необходимо, чтобы дважды с перерывом в 3 месяца за проголосовали не менее 94 парламентариев из 141. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под этим брендом компания в том числе сможет выпускать автомобили и запчасти, а также товары из других категорий. Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором он таким образом ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бензиновый дефицит не отпускает российские регионы. Ситуация неоднородная, наиболее напряженная в Новгородской и Волгоградской областях, а также на Урале и Сибири. Меж тем, в целом, по России за первую неделю сентября бензин подорожал на 0,6%. Подробнее о ситуации в регионах буквально через минуту. Доходы российского бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли 321 миллиарда рублей. Рост произошел после повышения пошлин для мигрантов. При этом власти планируют изменить систему привлечения трудовых мигрантов. Мы обсудили с предпринимателями перспективы реформы. В России резко и в разы сократилось производство икры лососевых пород из-за рекордно низкой путины. Год назад, на начало сентября, в оборот было введено 7,5 тысяч тонн икры, в этом году в 3 раза меньше. А красная икра стремится к стоимости черной. Какие дальнейшие перспективы? Эти и другие темы на Business FM. Бензиновый дефицит не отпускает российские регионы. Ситуация по регионам неоднородная, наиболее напряженная в Новгородской и Волгоградской областях, а также на Урале и в Сибири. На заправках Кузбасса очереди власти, как пишут местные СМИ, заявили, что одна из причин – недостаток АЗС в регионе, и предложили выделять новые участки под заправки. Местные жители при этом говорят об отсутствии бензина и дизеля и удивляются. Раньше же заправок хватало. А ситуация на заправках Кузбасса рассказывает главный редактор NGS42.ru Александр Левчук.
19: Вторая волна к нам пришла не вчера, не позавчера, уже где-то недели полторы проблемы есть. Многие заправки позакрывались. Какие-то, если и работают, то у нас условно 92-й стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 83-85, и людям делать нечего, они заправляются как могут. Есть те, кто в 5 утра дежурит на каких-то колонках, чтобы заправиться. Прям больших очередей, на самом деле, в течение дня сейчас особо нету такой. Но даже визуально и я, и мои коллеги подмечали, что машин на улице поменьше стало. 92-й у нас стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 80-85, по-разному продается. Первую волну он доходил до сотни.
20: Сколько очередь может занимать еще раз? Как в Кемерово, так и в отдаленных муниципалитетах?
19: Можно либо очень рано ездить, либо очень поздно. И тогда недолго стоишь. В течение дня, особенно в часы пик, после 18 часов начинаются пробки, и люди где-то стоят по 30-40 минут, где-то по 2, по 2,5 часа. И это в столице региона. На дальних городах, Осинники, Калтан, там очереди в разы больше, а на самом деле там даже еще проще все сделано, что просто нет бензина, и люди никуда не ездят и не стоят в рок. Если не в рок, появляется только когда приезжает бензовоз. Все.
2: Александр Левчук, главный редактор NGS42.ru. В Ярославской области ситуация особенно сложная. В региональной столице и в Рыбинске есть и очереди. Ограничения на некоторых заправках. Власти сообщили о дополнительных поставках и заявили, что ситуация ухудшилась именно в последние дни. В Ленинградской области на некоторых АЗС снижена отгрузка топлива, поэтому на отдельных заправках возможны перебои. Власти объясняют это проблемами с логистикой из-за атак на нефтеперерабатывающие предприятия. Дефицит в Ленобласти сохраняется прежде всего по отдельным маркам. Без очередей тоже не обходится, говорит корреспондент новостного портала 47 News Юлия Гильмшина.
4: Вчера, например, в городе Всеволожск у меня муж объезжал, весь Всеволожск практически объехал. В итоге вынужден был выехать за пределы Всеволожска, доехать до Петербурга и кое-как до часу ночи стоял на заправке, чтобы взять 30 литров. Не только Ленобласть, но и Петербург. Это вот если брать про приграничные районы, то плохо и там, к сожалению.
20: Сколько в итоге времени потратил?
4: Наверное, у него было 20 машин в очереди. Где-то час он потратил точно, это при том, что был бензовоз. Точно было понимание, что есть бензин на заправке. И то он объехал даже в Петербурге 4 или 5 заправок.
20: Сколько стоит?
4: 95,69,6.
2: Юлия Гильмшина, корреспондент новостного портала 47 News. Перебои с топливом сохраняются и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона доступно до 50 литров горючего на одной АЗС. В очереди за бензином можно простоять не один час, говорит журналист из Северной Осетии Заура Фарниев.
21: Я разговаривал со своей коллегой, она стояла на тот момент уже полтора часа на заправке. Есть несколько заправок, по-моему, на всю республику их, наверное, штук 5. И отпускают бензин по нормальной цене, условно, если 95-й на этой заправке стоит 70 рублей, то на остальных, где можно без очереди залиться, там стоит 102, 110, 120. При этом максимально в руки выдают, скажем так, 30 литров. На машину 30 литров, все, что свыше, уже не вариант. Очереди, да, она стояла полтора часа, и к тому времени, когда она мне звонила, уже за ней стояла, говорит, машин 30-40 точно стоит, большая очередь. И на ней закончился 92-й, те, кто хотели заправиться 92-м, остались ни с чем.
2: Заур Фарниев, журналист из Северной Осетии. В целом по России за первую неделю сентября бензин подорожал на 0,6%. Рост цен Росстат зафиксировал в 49 регионах. На 10 сентября мониторинг АЗС показывает, что в среднем по стране топливо есть примерно на 62% заправок. В России реформируют систему трудовой миграции. Доходы российского бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли 321 миллиарда рублей. Об этом сообщил первый замглавы МВД Андрей Кихоть на встрече с Владимиром Путиным. Рост доходов произошел после повышения пошлин для мигрантов. Сбор за оформление вида на жительство увеличили в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8 раз, российского гражданства в 12 раз. При этом власти планируют изменить систему привлечения трудовых мигрантов. Работодатель должен будет сам организовать их въезд, обеспечить жильем и доставкой до места работы. После окончания трудового договора работник должен будет таким же образом вернуться на родину. Новые правила планируют вводить поэтапно. Всего будет 3 этапа, каждый рассчитан на 2 года. Бизнес ФМ обсудила с предпринимателями перспективы таких реформ.
1: Бизнес говорит.
22: Гендиректор сети мини-отелей «Стабильная линия» Игорь Лаврик.
23: Во многом мы зависим, это профессия горничная. Во-первых, потому что здесь довольно трудоемкая работа. И граждане Российской Федерации не то что с неохотой, а если брать 10 горничных, то из 10 горничных 9 будет миграция, и только одна будет какой-то периферии.
24: Если их станет сложнее и дороже привлекать, как выкручиваться, как закрывать дефицит кадров?
23: Мы не сможем выкрутиться. Мы просто будем вынуждены увеличивать заработную плату. В этой связи люди, профессии, которые в данной гостинице будут работать, будут знать, что у них, у горничных, заработная плата увеличится настолько-настолько-то, и точно так же будут выходить к руководству и точно так же не просить, а требовать увеличения заработной платы. Это цепочка.
24: Кто платит? Конечный потребитель?
23: Работодатель, как вы думаете, если он бизнес ведет, если он платит налоги, масса у него всяких обязательств, это особенно в нашем гостиничном бизнесе, он будет уменьшать свою доходную часть? Наверное, нет. Потому что с этой доходной части его бизнес живет. живет весь работник, чтобы получать заработную плату, которая, как он считает, достойна его. Тоже не пойдет ни на какие уменьшения. И остается только гость.
22: Коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой «Вансинг» Максим Евстафьев.
3: Мы, как отечественные предприниматели, постараемся адаптироваться. Просто появятся дополнительные задачи, с которыми мы будем работать. Я думаю, что решение найти можно. То есть консолидация всего supply в одном окне – это очень круто. То есть если раньше, допустим, бизнесу было достаточно работать только со своим курьером или только с одной внешней службой, то сейчас ему будет необходимо искать какие-то альтернативные решения, подключать как можно больше курьерских служб для того, чтобы дотягиваться до каждого курьера, который есть на линии. Я думаю, произойдет какая-то ребалансировка. Будет непросто, но я уверен, мы справимся. Бизнес-модель аутсорс, компании, которые занимаются тем, что они нанимают курьеров к себе в штат, ими управляют, работают с самозанятыми и так далее. То есть, согласно законодательству, коллеги со стороны правительства, государства хотят сделать так, чтобы полностью был замкнутый цикл от привоза до обратного возвращения гостей из Ближнего Востока после окончания трудового договора. Я думаю, что выигрывать будут те, кто сможет оказать классный бесшовный сервис, найти исполнителей под каждую отдельную опцию.
22: Генеральный директор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
5: В целом, в этом проблем я не вижу. Обеспечить выполнение законодательства возможно. Вопрос, если нужно будет, мы будем это делать. Есть компании, которые специально сюда привозят, это именно специализируется на привозе такого плана специалистов. Грубо говоря, нанимаешь эту компанию, и они под ключ привозят специалиста уже со всеми документами. Нас это может не коснуться. Просто, условно говоря, стоимость специалиста, если была до этого момента одна, то с учетом этих нововведений будет просто дороже.
24: Насколько вырастет стоимость одного иностранного работника для компании?
5: Я думаю, что процентов на 25-30.
24: А если будет повышение, что будет сложнее и дороже привлекать, чем будете закрывать дефицит кадров?
5: Выбора нет. Русских специалистов не так много, с учетом текущей ситуации в стране. Сейчас акцент идет все-таки на кадров из зарубежья. Поэтому ими и будем. Это отразится на стоимости. Если это контракты, которые уже в работе, у которых фиксирована стоимость, это отразится на доходе компании. Те контракты, которые будут в будущем, на это будут закладываться просто дополнительные средства. В действующих контрактах ощутим мы как бизнес, в будущих контрактах ощутим, конечно, потребитель.
2: По данным МВД, сейчас в России находится от 6 до 6,5 миллионов иностранцев, около 800 тысяч из них с нарушением закона.
1: Реклама.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
25: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Знай меру. Батман. Старинные меры массы в Азии. В России 17 века, согласно словарю Брокгауза и Эфрона, батман является казенной единицей массы, но только для местности, обитаемых инородническими племенами. Величина батмана в разных культурах составляла в понятных единицах от 4 до 400 килограммов. Где-то батман служил мерой объема воды и даже площади. Знай меру на Business FM. FM.
1: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
8: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
26: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Минпромторг Нижегородской области объявил отбор проектов создания, развития и модернизации технопарков в сфере электронной промышленности. Заявки принимают до 15 сентября. Проекты планируется рассмотреть 16-17 сентября. Напомню, единственный технопарк в сфере электронной промышленности в Нижегородской области «Волга» создан на базе Бурского стекольного завода. Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что обсуждение по данному вопросу не стоит в повестке. По словам официального представителя Кремля, показатель дефицита – подвижная цифра и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. При этом президент подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений. Вывод новых трамваев «Минин» на маршруты Нижнего Новгорода в полном объеме ожидается к середине 2028 года. К этому времени должна завершиться реконструкция трамвайной инфраструктуры и возможная корректировка маршрутной сети, пишет «Коммерсант Приволжье» со ссылкой на директора компании «Экологические проекты» Евгения Гробовского. Он отметил, что все 170 новых трамваев одновременно ходить не будут. Всегда делается резерв на случай техосмотров и ремонтов. В пике, по оценке руководителя предприятия, будет ходить до 130 вагонов. Евгений Гробовский напомнил, что завершить реконструкцию трамвайных путей полностью планируют к концу 2027 года. После этого возобновят работу все маршруты, которые были до начала реконструкции, и будет решаться вопрос о возможных новых направлениях. Среди них маршрут между площадью Комсомольской и улицей Аксакова для жителей нового микрорайона на улице Украинской, где недавно открыли школу. В Нижегородскую область поступило более 245 тысяч доз вакцины против гриппа, которые в ближайшее время распределят по государственным поликлиникам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Для иммунизации детей предназначена вакцина «Ультрикс Квадри», для взрослых – «Флю-М». Ведомстве уточнили, что состав противогриппозных вакцин обновили к новому эпидемическому сезону. В них заменили все три штамма. Нижегородские компании могут принять участие во всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи. Прием заявок продлен до 14 сентября. Он ведется на сайте Минтруда России в разделе «Мероприятия». В конкурсе могут принять участие коммерческие и некоммерческие организации, федеральные, региональные, муниципальные ведомства, госкорпорации, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, индивидуальные предприниматели. Конкурс лучших практик трудоустройства позволяет выявить и распространить наиболее успешные подходы. Для нижегородских компаний это возможность обменяться опытом, показать свои достижения, а также внести вклад в развитие кадрового потенциала Нижегородской области, отметил министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин. Почти 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Чаще всего к врачу не доходят из-за плотного рабочего графика. Такую причину назвали 38% опрошенных. Еще треть мешают срочные дела, а каждому пятому неудобное время записи. Откладывают и плановое обследование. Почти половина участников исследования делали это несколько раз за год или постоянно. При этом каждый четвертый признался, что его останавливает стоимость медицинских услуг, а каждый пятый просто не знает, с чего начать обследование. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
26: Погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 17 и возможен дождь.
26: Валюта.
12: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 11 сентября. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
26: Компании и корпорации.
11: Круглый стол по мерам поддержки бизнеса пройдет в Большом Болдине 23 сентября. Нижегородских предпринимателей приглашают принять в нем участие. На мероприятии выступят эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса региона, представители администрации Большеболдинского округа и крупных муниципальных предприятий. Кроме того, состоится выставка местных производителей B2B и B2G переговоры между участниками. Чтобы присоединиться, необходимо пройти предварительную регистрацию. Стать участниками круглого стола могут все желающие. Количество мест на выставку-ярмарку ограничено. Мероприятие организовано областным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с региональным центром «Мой бизнес». Мероприятие запрещено для детей. Ростех запустил портал для поиска российских товаров и поставщиков. Площадка называется piket.ru. На портале уже представлены более 180 предприятий и научных организаций, свыше 1000 готовых продуктов и сотни технологических решений, говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что единая платформа должна упростить поиск отечественных аналогов импортной продукции и помочь компаниям выстраивать производственные цепочки. Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» в первом полугодии увеличила выручку на 21,5% до 936 миллионов рублей. Чистая прибыль по сравнению с январем-июлем прошлого года сократилась на 26,5% и составила 100 миллионов рублей, говорится в сообщении компании. Рост выручки в «Хромос Инжиниринг» объяснили увеличением объема отгрузок и постепенным восстановлением инвестиционной активности ключевых заказчиков. Крупная компания нефтегазового сектора после периода сдержанной инвестиционной активности вследствие продолжительной жесткой денежно-кредитной политики со стороны Банка России постепенно наращивает капитальные затраты, отмечается в сообщении. Снижение прибыли компания связала с ростом стоимости обслуживания долгового портфеля. На ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики и рефинансирования задолженности «Хромос Инжиниринг» рассчитывает на снижение процентных расходов во втором полугодии. Ранее сообщалось, что компания увеличила объем производства промышленных газовых хроматографов почти в два раза и начала выпускать их во взрывозащищенном исполнении с участием льготного финансирования. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
26: Подробности.
11: Сентябрь принес большие изменения в самые разные сферы жизни. Финансовые – не исключение. Подробнее об этом поговорим с руководителем офиса «Финам» в Нижнем Новгороде Павлом Корчагиным. Павел, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: С 1 сентября вступили в силу сразу несколько разных законов, в том числе начнет действовать система перевода ценных бумаг самому себе по аналогии с СБП. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, саму суть и какие есть нюансы.
0: Эта система внедрена по указанию Банка России и позволяет быстро, в течение буквально нескольких минут, перевести бумаги из одной брокерской компании в другую. Точнее, из одного депозитария в другой депозитарий. Как правило, у компаний-брокеров также своя депозитарная лицензия. В этом плане это очень удобно, потому что не нужно клиенту подавать сложные поручения на перевод ценных бумаг. Как правило, заполнение таких поручений и на отправку и встречных вызывает у людей затруднения. Самая большая проблема также при переводе ценных бумаг – это подтверждение затрат на их приобретение. То есть брокер выступает налоговым агентом, и для того, чтобы он понимал, по каким ценам вы эти бумаги приобрели, чтобы корректно вам рассчитать налогооблагаемую базу, он должен получить подтверждение о ваших затратах. Как правило, людей останавливало от смены брокерской компании именно сбор документов, предоставление в бухгалтерию другого профучастника. Сейчас эта проблема решена практически. То есть, получается, во-первых, человек просто при переводе бумаг указывает, какие бумаги он хочет перевести, сколько профучастника, которому он переводит. Допустим, в случае нашей компании функционал также предусматривает чекс-бокс на подтверждение затрат на приобретение. И, соответственно, естественно, это делает конкуренцию на рынке более ужесточенной. То есть это в целом хорошо для потребителя, потому что он сможет сменить профучастника, если что-то его не устраивает.
11: Для этого нужно просто прийти в новую компанию или нужно писать какие-то заявления? То есть хоть какие-то бумаги нужно будет собирать, предоставлять или все сейчас автоматизировано?
0: Ну, для начала нужно будет открыть брокерский счет. В целом это можно сделать удаленно. И затем в дальнейшем просто подать поручение по вот этому M2M мосту. На бумаге нет. Допустим, в случае нашей компании нет на бумаге подавать ничего не нужно. И более того, в принципе, допустим, у нас есть бенефиты для тех, кто переводит ценные бумаги к нам. Мы можем выплатить до 2% от стоимости переведенных активов от другого брокера. У нас есть специальная акция для этого. Называется она как раз «Выгодный переход». Я думаю, что вот в сочетании с вот этим вот быстрым переводом ценных бумаг, она может быть очень интересна для людей, которые хотели сменить брокера с каких-то простых решений на более интересные, заточенные для более профессиональных, ну, вот в том числе те решения, которые предлагает Финам. Единственный момент важный, который хотелось бы подчеркнуть, что применение вот этой акции, оно имеет свои особенности, и также применение вот этой вот системы быстрого перевода ценных бумаг тоже есть свои технологические особенности. И чтобы это все прошло корректно, я все-таки рекомендую созвониться с менеджером именно в офисе, да, если вы, например, принимаете решение о переводе, и проконсультироваться, чтобы бонусы получить, и чтобы перевод у вас состоялся гладко.
11: Ну что ж, большое спасибо. Напомню, что сегодня в гостях у Business FM Нижний Новгород был руководитель офиса Финама в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Спасибо.
0: Спасибо. Всем хорошего дня.
25: Подробности. Курс истории. Или история курса.
13: В 1919 году в обращение был выпущен первый советский рубль, но его эмиссия привела к чудовищной инфляции. Если в 1920 году доллар стоил 256 рублей, то всего через 3 года за него просили 2 миллиона 300 тысяч. Чтобы стабилизировать ситуацию, в 1923 году правительство выпустило советский золотой червонец, который по золотому стандарту приравнивался к 10 рублям царского периода. И уже в том же 23-м курс установился на уровне 2 рублей 22 копеек за доллар. В 1947-м червонцы и казначейские билеты были обменены на новые деньги. После реформы 61-го года, когда рубль был деноминирован на порядок, официальный курс советской валюты вырос с 5 рублей 10 копеек до 90 копеек за

0: 52. Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Дура, Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. До 100 долларов штраф грозит в Боливии женщинам, заказавшим лишнее в баре. Закон этой страны запрещает своим гражданкам выпивать более одного бокала вина в пабе за вечер. Власти уверены, что большее количество алкоголя делает женщину морально и сексуально податливой. Нарушение закона, кстати, является еще и официальным основанием для развода. Дура, Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
6: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не обсуждаются, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что Киев предлагает не урегулирование, которое будет соответствовать интересам России, а перемирие в области, которая является для него ахиллесовой пятой. Между тем, вооруженные силы России планомерно бьют по военным целям на Украине, а Киев, напротив, бьет по мирным объектам. Этим он открыл ящик Пандоры, отметил Песков. По его словам, Россия за скорейшее урегулирование украинского конфликта, однако ведет СВО в отсутствие возможности его мирного разрешения. В России стартовал прием заявок о голосовании на дому, там выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах с 18 по 20 сентября. Как сообщили в Центре избиркоме, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжело больным и иным уважительным причинам. Подать заявление о голосовании на дому можно на портале госуслуг через личный кабинет либо в участковую избирательную комиссию по месту жительства. Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов умер на 83-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Богданов возглавлял Союз журналистов почти четверть века с 1992 по 2017 год. До этого руководил главным управлением пропаганды, был членом коллегии министерства в 89-91 годах, генеральным директором дирекции программ Центрального телевидения. Администрации Трампа следует прекратить поддержку Украины во избежание более масштабного конфликта. Такую позицию изложил экс-помощник Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье для журнала «American Conservative». Прокси-война против России дорого обходится США и НАТО. По словам автора, для Москвы конфликт с Украиной имеет экзистенциальное значение, и российское руководство скорее удвоит усилия, чем отступит. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Цена на российскую нефть растет. По данным Bloomberg, это происходит так, как Китай продолжает

0: терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Что ждет рынок углеводородов? Фигуристы не соответствуют требованиям к нейтральным спортсменам. Союз конькобежцев не вернул Валиеву и Кондратюка в международные соревнования. Однако отзыв нейтрального статуса фигуристы оспорят в спортивном арбитражном суде. Каковы шансы на успех? Спрос на ввезенные параллельным импортом кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним цены. Речь в первую очередь идет о японских Mazda, Toyota и Nissan. За последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу на несколько сотен тысяч рублей. Что будет дальше с ценами и спросом? Эти и другие темы на Business FM. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «Эспан» с Адрусской в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки «Эспа» идут через порт Кузьмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
1: О чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Армузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт Юрос. И тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие, малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премиум брендами. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
2: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
1: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки, экспорт сырой нефти растет все последние месяцы. Поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих. Но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компаний, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля. Это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованию Института энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайский НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Валиевы и Кондратюку не вернули нейтральный статус. Такое решение принял Международный союз конькобежцев, отклонив апелляцию российских фигуристов. Союз конькобежцев ограничился комментарием, что эти фигуристы не соответствуют требованиям к нейтральным спортсменам. Это означает, что спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях. Однако отзыв нейтрального статуса фигуристы оспорят в спортивном арбитражном суде, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее Камила Валиева вернулась в спорт после 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Официально ей разрешили тренироваться с 25 октября прошлого года. Комментирует чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Авербух.
3: Никакого объяснения, почему такое решение, мы не знаем и не слышали. Конечно, это отчасти и преступление именно перед мировым фигурным катанием, потому что это выдающиеся фигуристы, являющиеся мировым достоянием. И объяснить это решение и оправдать это решение никак нельзя. Это, безусловно, еще один вызов нашим ребятам, но им не привыкать. Я считаю, что все мы должны поддержать, они должны продолжать тренироваться. К сожалению, на данный момент они могут выступать только на турнирах в нашей стране. К сожалению, они не могут выступать на международной арене, но турниры в нашей стране также очень сильно представительны. Конкуренция очень высокая. Я думаю, для набора формы, тем более Камиле, которая пропустила, вполне возможно, если она этот сезон проведет в России, может быть, даже и лучше. Она наберет форму. Конкуренция у нас очень высокая. А к следующему сезону все может поменяться. И верим, что ребята будут выступать.
0: Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух. Также Союз отказал в предоставлении нейтрального статуса паре танцоров на льду Александре Степановой и Ивану Букину. Валиевы и Кондратюку нейтральный статус присвоили в августе, но вскоре он был отозван. С чем это могло быть связано и какие перспективы есть у фигуристов, теперь рассуждает корреспондент издания «Спорт-24» Константин Лесик.
4: Насколько вообще различные журналисты и другие источники публиковали инсайды, нейтральный статус давали, в принципе, по факту обращения, и потом уже при обнаружении каких-либо фактов, которые не соответствуют нейтральному статусу с позиции ICU, эти статусы отбирали. Так, собственно, и получилось. Возможно, повлияло письмо Украинской Федерации, да, которая какие-то факты собрала про наших фигуристов. Возможно, просто какую-то они проверку провели. Так или иначе, решение принято, и у Камилы и Марка статус, который был изначально, его теперь нет, а Степану Абухину и изначально не дали. Видимо, они просто позже подавали, и уже были какие-то на них доказательства их ненейтральности, так скажем. Конечно, это удар серьезный, и уже Алексей Ягудин заявил, что это будет проверка на верность любимому делу. Но в данном случае главное, что недопуск имеется только на международные старты. То есть на российских турнирах наши спортсмены могут выступать без ограничений. Контрольные прокаты у нас скоро будут, буквально на следующей неделе. Потом у нас будут этапы Гран-при России, 5 этапов Гран-при России в разных городах, и чемпионат России будет. Камила Валиева, в принципе, очень долго не выступала на соревнованиях, и мне кажется, ей будет в любом случае интересно выступить на российских турнирах. Марк Кондратюк, понятно, что все эти годы он выступал и выигрывал медали, в том числе золотые, и на последнем чемпионате России он был в тройке. Наверняка ему очень хотелось вернуться на международные соревнования, тем более, что у него очень интересные программы подобраны, но в любом случае для поддержания формы, в том числе заработка, потому что у нас есть призовые на российских турнирах, пока можно обойтись стартами внутри страны, хотя, конечно, главное для спортсменов это всегда международка.
0: Константин Лесик, корреспондент издания «Спорт-24». В конце августа Федерация фигурного катания Украины просила Международный союз конькобежцев пересмотреть нейтральный статус ряда российских спортсменов. Среди них были Валиева и Кондратюк. Спрос на ввезенные параллельным импортом кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним и цены. Речь в первую очередь идет о японских Mazda, Toyota и Nissan. За последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу на несколько сотен тысяч рублей, пишет Автоньюз. Больше всего выросла стоимость Mazda CX-5 в топовой комплектации с полным приводом. Кроссовер, который стоил немногим больше 4,5 миллионов рублей, подорожал до 5. Toyota RAV4 в некоторых салонах прибавила около 100 тысяч рублей. Сейчас за автомобиль просят до 4 миллионов 850 тысяч. Сам параллельный импорт при этом растет. В августе в Россию ввезли более 22 тысяч серых автомобилей, на 69% больше, чем годом ранее. Дилеры при этом заявляют о повышенном спросе. На стоимость влияет ослабление рубля, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
5: Причин удорожания несколько. Самое очевидное, внесшее наибольший вклад в них, это, конечно, резкий рост курсов доллара и евро к рублю. Причем курс ведь стоял как вкопанный больше года. Сейчас довольно резко скакнул, больше чем на 10%. Все это видят. Продавцы автомобилей уже научены горьким опытом. Они понимают, что если курс начал расти, то вряд ли он порастет и перестанет. Скорее всего, он будет расти дальше. Поэтому всегда в таких условиях они перезакладывают дополнительное удорожание в расчете на то, что курс продолжит расти и дальше. Ведь сделка по привозу автомобиля по параллельному импорту достаточно долгая. Это как минимум несколько недель. Соответственно, чтобы захеджировать риски на момент заключения сделки, они сразу цену завышают дополнительно в расчете на то, что курс также продолжит расти. Первая причина. Вторая причина в том, что россияне в целом, что называется, распробовали сегмент, особенно на так называемый льготным утильсбором машин до 160 лошадиных сил. Нашли там своих фаворитов. Да, это, например, Mazda CX-5. Сейчас новый фаворит — это Chang'an Q05 электрический, который стоит 2200. И на фоне того, что машины в России продолжают бесконечно дорожать, цены на машины, которые продаются за границей, которые, соответственно, сюда к нам приводятся по параллельному импорту, на них цены не растут. Таким образом, чем дальше, тем они становятся выгоднее. Третья причина, наверное, все-таки рынок живет слухами о том, что льгот и утиль тоже со временем закроют. Вопрос, как быстро это произойдет. Поэтому все стараются ввозить дополнительное количество машин, тем более, что в деньгах они не настолько емкие, поэтому их можно на складе держать побольше, и дилеры стараются тоже стоки затарить. Поэтому всегда, когда такое сочетание факторов происходит, резко происходит рост цен, что мы сейчас и наблюдаем. Конечно, спрос на эти машины хороший, поэтому цены не могут на них падать.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Среди подорожавших параллельно импортных авто и Nissan Qashqai, цена на который теперь приближается к 3,5 миллионам миллионам рублей. Для сравнения, примерно за те же деньги в России можно купить новый китайский кроссовер, который продается официально, например, Geely Atlas, который сейчас стоит от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Но при покупке ввезенного в серую автомобиля всегда есть определенные риски, которые необходимо учитывать, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qtoru Максим Ракитин.
6: Люди понимают, что в январе в том же самом машины подорожают еще раз. А учитывая, что автомобильный заказ идет в среднем где-то 2-3 месяца, сейчас сентябрь, в принципе, к концу осени, к началу зимы, машина у вас уже будет по комфортной для вас цене, хотя сложно нынешние цены назвать комфортными.
7: Какие главные риски сегодня получает покупатель автомобиля из параллельного импорта и на что нужно обратить внимание?
6: Главный риск – это плохой поставщик. Очень многие и частные лица, и какие-то маленькие компании, они начали заниматься привозом автомобилей. Дело даже не столько в прозрачности сделок, хотя это тоже одно из основных. Дело в том, что они привозят автомобили в так называемых экспортных комплектациях, которые соответствуют у нас льготному утилю до 160 лошадиных сил. Маркировки на кузовах все присутствуют, все замечательно, но есть небольшой нюанс. У нас есть система электронных паспортов, которая сама определяет, на самом деле у этого автомобиля 160 лошадиных сил или нет. По каким критериям определяется, сказать сложно, потому что вы привозите автомобиль, который у вас абсолютно проходной, то, что называется, вы идете в СЭП, а СЭП вам говорит: нет, ребят, этот автомобиль не соответствует, он не получит льготу, потому что у нас по всем документам в этом автомобиле условно 200 лошадиных сил. Соответственно, ваши платежи растут кратно, и к автомобилю может прилить миллион условно, внезапно для вас, хотя вы этого не ожидали. Это такие подводные камни, о которых нужно просто знать, и нужно быть на 100% уверенным, что тот поставщик, тот автомобиль, с которым вы взаимодействуете, действительно проходной. Это касается, прежде всего, машин, которые ввозятся штучно. И здесь нужно взаимодействовать с поставщиком, а поставщик, в свою очередь, должен взаимодействовать с госорганами, в том числе и системой электронных паспортов.
0: Максим Ракитин, Qtoru. По данным Автостата, почти каждая пятая новая машина в России в этом году ввезена по параллельному импорту. За 8 месяцев 26-го на альтернативные поставки пришлось 18% рынка новых легковых автомобилей. Большую часть составили машины таких брендов, как Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi. Еще около 3% рынка пришлось на китайские автомобили, ввезенные в обход официальных дистрибьюторов.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
9: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.

0: Выходов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Срочные переводы.
5: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Make a mint.
6: На первый взгляд может показаться, что это выражение переводится с английского как «приготовить мяту». Однако фраза не имеет никакого отношения к мятным напиткам или свежему дыханию. «Make a mint» означает «сколотить состояние», «заработать много денег». Дело в том, что слово «mint» имеет несколько значений, и в данном случае это устаревшее название места, где производятся деньги или монетного двора. А произошло оно от привычного нашему слуху латинского слова «монета».
4: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под этим брендом, как сообщают РИА Новости, компания сможет выпускать автомобили и запчасти, а также одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво, и заниматься разными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов и шоу. Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков так ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW. Инвестиции Яндекса в привлечение ИИ-тренеров в этом году выросли до 3,5 миллиардов рублей. Это на 1,5 миллиарда больше, чем в прошлом. Как сообщают РИА Новости, в этом году Яндекс планирует набрать в 1,5 раза больше ИИ-тренеров, чем за предыдущие 3 года. Ожидается, что к концу года их будет 2,5 тысячи человек. Это специалисты по медицине, праву, математике, химии, биологии, разработке программного обеспечения, педагогике и переводу.
4: Арбитраж.
7: Суд арестовал активы производителя Нивея в России. Имущество ООО «Байерс» российской дочки немецкой Байерсдорф арестована арбитражным судом Ставропольского края. Как сообщает РБК, взыскатель группа «Арнест». Байерсдорф пытается оспорить арест. Группа «Арнест» – производитель аэрозолей «Прелесть» и «Дихлофос». В последние годы она выкупила российский бизнес «Юнилевер», «Арифлейм», «Хейникен» и «Эйвон». Новости компании корпораций. Держитесь курса.
9: В Москве. От 300 до 500 тысяч рублей за складной iPhone. Apple провела презентацию первого в своей истории складного смартфона. Его стоимость в США составит около 2000 долларов. Это более 170 тысяч рублей. Но в России цена iPhone Duo, по предварительным оценкам, может составить от 300 до 500 тысяч рублей. Продажи устройства начнутся 23 октября. В разложенном виде экран iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюймов. Смартфон поддерживает стилус Apple Pencil и позволяет одновременно работать с двумя приложениями на экране. При этом в складной модели Apple нет Face ID. Вернули Touch ID, сканер отпечатка пальца. Корпус смартфона выполнен из титана. Аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов сомневается, что цена от 300 тысяч рублей на новую раскладушку Apple сохранится. Скорее всего, со временем стоимость приблизится к американской.
10: Новинка, конечно, достаточно впечатляет. Apple показал себя как, в принципе, такой технологический лидер, конечно же, как он и был. Просто в последнее время много говорилось о том, что Apple сдает позиции. Я думаю, что новинка, она продемонстрировала некоторые преимущества, которые все-таки у Apple остались. Конечно же, по стоимости она сильно выше, чем возможности большинства людей. Но для такой бизнес-использования, для людей, которые могут себе это позволить, я думаю, что новинка будет отличным выбором.
8: видим, это отпускная цена в США, $2000.
10: У нас, я так понимаю, появится через месяц, либо даже позже, если ожидать поставок прямых. Там, может быть, цены будут действительно выше, потому что еще цены от дистрибьюторов, посредников каких-нибудь, торговых сетей и так далее. Все может очень сильно поменяться через месяц, потому что были случаи, когда очень сильно снижалась цена из-за низкого спроса. Не обязательно Apple, мы просто про рынок говорим, что некоторые модели очень сильно сбавляли в цене буквально через месяц после старта продаж. Такое тоже было. Все зависит от того, насколько активно будет продаваться модель. Поэтому здесь загадывать очень сложно.
9: Аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в 4 цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных ИИ-моделей прямо на телефоне. О перспективах нового складного iPhone рассуждает руководитель проекта «Технологии» российской газеты, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
11: Безусловно, новые процессоры 2 нанометра – это передовые технологии, и это важное, значительное достижение. Конечно, основной фокус все-таки на iPhone Duo, потому что раскладушка – это первый опыт компании. И интересно, как Apple смогла это реализовать, потому что там есть бесконечное количество подводных камней. Это большой путь. Практически никому не удалось, например, сделать качественный складывающийся экран, чтобы не было следа от шва, чтобы был тонкий шарнир, чтобы все было надежно с первого раза. И у компании ушли на это несколько итераций, где-то примерно 1.5-2 года потребовалось. Поэтому это интересный шаг, интересный опыт, и за ним будет очень любопытно последить. По России уже понятно, что предельная цена Duo будет за модель с 2 терабайтами порядка 450 тысяч рублей. Это, конечно, космос, но изначально понятно, что это не массовое устройство. Таких аппаратов будет выпущено не очень много, потому что все, конечно, сказали «вау», все, конечно, сказали «очень круто». Но мы можем вспомнить, что, например, про шлемы дополнения виртуальной реальности тоже все говорили «вау», все говорили «очень круто», но оказалось, что это не подходит примерно никому. Здесь тоже возможны варианты, и, безусловно, рынок складных аппаратов, он сегодня уже в достаточной степени подогретый, и даже в этом форм-факторе, который вчера представила Apple, такой квадратненький аппарат, который раскладывается в прямоугольную форму, они сказали, что это абсолютная инновация, но это не так. Мы прекрасно помним, что пару месяцев назад Samsung представил аппарат именно в таком форм-факторе. Huawei представил аппарат в Китае в таком форм-факторе. Здесь нет инновации, и здесь рынок знает, с чем он столкнется. Тем не менее, одно дело презентация, одно дело запуск, а другое дело реально люди, которые понесут свои деньги в магазин.
9: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии» российской газеты. После презентации Apple, как отмечают СМИ, вместо традиционного сезонного снижения цены на прошлогодние модели, повысила их стоимость на $100. Подорожали iPhone 16, вся линейка iPhone 17 и iPhone Air. Samsung тем временем после презентации решила высмеять первый складной iPhone Duo в соцсетях, напомнив, что сама выпускает широкоформатные складные смартфоны уже несколько лет. К обсуждению подключился и сервис изучения языков Duolingo, заявив, что Apple фактически назвала новый смартфон в его честь. Samsung подхватила шутку и написала Duolingo: «Нам так жаль, они и нас скопировали». В ответ сервис «Зеленой совы» подколол Samsung: «Когда уродливый незнакомец называет тебя близнецом, Samsung не растерялась, посоветовал Duolingo следить за языком».
4: Капитал с Алексеем Завьяловым.
9: Приветствую, Алексей.
12: Добрый вечер.
9: Поговорим о самом дорогом. Не о смартфонах, естественно, про нефть.
12: Ну, смотря, да, как сравнивать стоимость смартфона и стоимость барреля нефти. Но нефть действительно продолжает дорожать, причем стремительно. Вот теперь уже можно говорить о том, что взлетают цены на нефть сегодня, только сегодня. Вот в текущий момент рост составляет около 4%. Баррель смеси Brent перешагнул за $105 и даже приблизился к уровню $105.5. И это мы наблюдаем впервые с мая текущего года. Так что нефть растет, и рынок, конечно, наблюдает, прежде всего, за ситуацией на Ближнем Востоке. Но здесь такие несколько рассуждений, скажем, на рынке. Когда все это закончится, становится понятно, что это надолго, учитывая, что, допустим, агентство Bloomberg пишет, что президент США Дональд Трамп заявил, что американо-иранский конфликт завершится, но лишь после промежуточных выборов, которые, как мы все прекрасно знаем, пройдут в ноябре текущего года в США. То есть до ноября это вот конфликт не завершится, по мнению Трампа. Ну и со стороны страны Ирана тоже говорят о том, что не будут они идти ни на какие уступки и будут усиливать ответные удары. Ну, достаточно посмотреть на то, что власти Ирана атаковали 9 судов вблизи Ормузского пролива. США не так давно потопили 5 иранских нефтяных танкеров. То есть уже все перекинулось не то чтобы на военные корабли, а на гражданские суда, которые перевозят нефть. Причем в таком, я бы сказал, массовом порядке. Да, и раньше там были атаки на танкеры из стороны Ирана были. Но, тем не менее, это были, скажем, единичные случаи в день. Вот. А сейчас там по 9 танкеров, по 5 танкеров в день тонет, а то и по 10. Ну, не то чтобы тонут, но подвергаются атакам. Так что вот ситуация здесь продолжает накаляться. Вот в этом рынок видит эскалацию. То, что удары сейчас стали массовые по нефтяным танкерам, тоже не очень хорошо. Ну и, конечно, конфликт, он разросся уже. И был альтернативный маршрут, во всяком случае, для тех стран, которые имели трубопроводы в сторону Красного моря с выходом из Красного моря, потом танкерами. Такой был логистический маршрут. Но здесь в последнее время стало неспокойно. Йеменские хуситы наносят атаки и по югу Саудовской Аравии, и по танкерам. И вот в Саудовской Аравии даже сообщили, ну, это вот со ссылкой на ОПЕК, то, что в прошлом месяце добыча в стране резко сократилась из-за эскалации и опустилась аж до минимальных значений с 1990 года. Вот до таких значений опустилась добыча в Саудовской Аравии. Ну, естественно, что рынок нефти. Ему остается только расти в текущей ситуации. Вспоминаем прогноз аналитиков Goldman Sachs в начале текущей недели. То, что $120 за Brent мы увидим, если эскалация продолжится. Эскалация продолжается. Ждем 120. Естественно, растущая нефть привела и к росту цен на бумаги российских нефтяных компаний и в целом к росту на московской бирже. Ну, вот пока 2300 пытаемся взять, не особо получается, но тем не менее 2297 пунктов индекс московской биржи к текущему моменту.
13: Капитал на бизнес FM. Реклама.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
15: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
16: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Деньги. Так сложилось, что в Адыгее собственной денежной системы никогда не существовало, а в качестве денежной единицы использовался скот, так что изображение коня на адыгейской сувенирной монете вполне логично. Надпись на монете гласит «Одна голова». Есть в этой же серии и другие непривычные номиналы, например, «Один потом» и «Один забудь». На обеих монетах изображен человек с разведенными в стороны руками.
13: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В России не выявили подтвержденных случаев инфекции, которая вызывается вирусом ALTNV, передающимся через укусы клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты продолжают круглосуточно мониторить обстановку в стране и за рубежом. Ранее в Китае обнаружили новый вирус, который передается человеку через укусы клещей и вызывает лихорадку, сильную усталость и нарушение работы ЖКТ. В России клещ-переносчик этого вируса имеет ограниченный ареал и встречается только в некоторых районах Приморья. Нормировать число психологов в детских садах и школах предложили в Минпросвещение. Согласно инициативе, один специалист будет приходиться на 200 воспитанников в дошкольных учреждениях, на 300 школьников и на 500 студентов в колледжах и техникумах. Как ожидается, новые нормы начнут применять с 1 марта 2027 года. Кабмин Украины ввел специальный пограничный режим вдоль границы с Россией и Белоруссией. В пределах этой территории запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей, а также производство работ, не связанных с военными действиями. Литва хочет исключить из Конституции запрет на размещение ядерного оружия, заявил глава парламента республики. По его словам, положение 137 статьи больше не соответствует геополитической реальности. Изменить главный закон страны литовское правительство планирует в начале 2027 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Бунделеев. Здравствуйте. Что с бензином в регионах? Напряженная обстановка остается в Новгородской и Волгоградской областях, также на Урале и в Сибири. На многих заправках бензина нет, а там, где есть, большие очереди или высокие цены, что рассказывают жители. Доходы российского бюджета от миграционных процедур выросли почти на треть, до 321 миллиарда рублей, сообщил Путин и первый замглавы МВД Андрей Кикать. При этом власти планируют возложить на бизнес расходы на въезд мигрантов и их проживание. Мы обсудили это с предпринимателями. И художник-постановщика сериала «Ликвидация арестовали». Его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, где он жил с 2012 года. В чем его обвиняют? Подробности на Business FM. Бензиновый дефицит не отпускает российские регионы. Ситуация неоднородная, наиболее напряженная в Новгородской и Волгоградской областях, также на Урале и в Сибири. В заправках Кузбасса очереди власти, как пишут местные СМИ, заявили, что одна из причин недостатка ЗС в регионе, и предложили выделять новые участки под заправки. И местные жители при этом говорят об отсутствии бензина и дизеля. И удивляются, раньше заправок хватало. О ситуации на заправках Кузбасса рассказывает главный редактор NGS42.ru Александр Левчук.
19: Вторая волна к нам пришла не вчера, не позавчера, уже где-то недели полторы проблемы есть. Многие заправки позакрывались. Какие-то, если и работают, то у нас условно 92-й стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 83-85, и людям делать нечего, они заправляются как могут. Есть те, кто в 5 утра дежурит на каких-то колонках, чтобы заправиться. Прям больших очередей, на самом деле, в течение дня сейчас особо нету такой. Но даже визуально и я, и мои коллеги подмечали, что машин на улице поменьше стало. 92-й у нас стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 80-85, по-разному продается. Первую волну он доходил до сотни.
20: Сколько очередь может занимать еще раз? Как в Кемерово, так и в отдаленных муниципалитетах.
19: Можно либо очень рано ездить, либо очень поздно. И тогда недолго стоишь. В течение дня, особенно в часы пик, после 18 часов начинаются пробки, и люди где-то стоят по 30-40 минут, где-то по 2, по 2,5 часа. И это в столице региона. На дальних городах, Осинники, Калтан, там очереди в разы больше, а на самом деле там даже еще проще все сделано, что просто нет бензина, и люди никуда не ездят и не стоят в пробках. Если не в пробках, появляется только когда приезжает бензовоз. Все.
18: Александр Левчук, главред NGS42.ru. В Ярославской области ситуация особенно сложная. В региональной столице, в Рыбинске, есть и очереди, и ограничения на некоторых заправках. Власти сообщили о дополнительных поставках и заявили, что ситуация ухудшилась именно последние дни. В Ленобласти на некоторых АЗС снижена отгрузка топлива, поэтому на отдельных заправках возможны перебои. Власти объясняют это проблемами с логистикой из-за атак на нефтеперерабатывающие предприятия. Дефицит в Ленобласти сохраняется прежде всего по отдельным отдельно маркам без очередей тоже не обходится, говорит корреспондент новостного портала 47 News Юлия Гельмшина.
0: Вчера, например, в городе Всеволожск меня муж объезжал, весь Всеволожск практически объехал. В итоге вынужден был выехать за пределы Всеволожска, доехать до Петербурга и кое-как до часу ночи стоял на заправке, чтобы взять 30 литров. Не только Ленобласть, но и Петербург. Это вот если брать про приграничные районы, то плохо и там, к сожалению.
20: Сколько в итоге времени потратил?
0: Наверное, у него было 20 машин в очереди. Где-то час он потратил точно, это при том, что был бензовоз. Точно было понимание, что есть бензин на заправке. И то он объехал. Ехал даже в Петербурге 4 или 5 заправок.
20: Сколько стоит?
0: 95-69,6.
18: Юлия Гельмшина, корреспондент портала 47 News. Перебои с топливом сохраняются и в Северной Осетии, ранее в Республиканском. МинАЖКХ сообщили, лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона доступно до 50 литров горючего на одной из АЭС. В очереди за бензином можно простоять не один час, говорят журналисты из Северной Осетии Заур Фарниев.
21: Я разговаривал со своей коллегой. Она стояла на тот момент уже полтора часа на заправке. Есть несколько заправок, по-моему, на всю республику их, наверное, штук 5. И отпускают бензин по нормальной цене. Условно, если 95-й на этой заправке стоит 70 рублей, то на остальных, где можно без очереди залиться, там стоит 102, 110, 120. При этом максимально в руки выдают, скажем так, 30 литров. На машину 30 литров, все, что свыше, уже не вариант. В очереди, да, она стояла полтора часа, и к тому времени, когда она мне звонила, уже за ней стояла, говорит, машин 30-40, точно стоит большая очередь. И на ней закончился 92-й. Те, кто хотели заправиться 92-м, остались ни с чем.
18: Заур Фарнеев, журналист из Северной Осетии. В целом по России за первую неделю сентября бензин подорожал на 0,6%. Росцен Росстат зафиксировал в 49 регионах. На 10 сентября мониторинг АЗС показывал, что в среднем по стране топливо есть примерно на 62% заправок. В России реформируют систему трудовой миграции. Доходы российского бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли 321 миллиарда рублей. Об этом сообщил первый замглавы МВД Андрей Кикать на встрече с Владимиром Путиным. Рост доходов произошел после повышения пошлин для мигрантов. Сбор за оформление вида на жительство увеличили в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8, а российского гражданства в 12. При этом власти планируют изменить систему привлечения трудовых мигрантов. Работодатель должен будет самоорганизовывать их въезд, обеспечивать жильем и доставкой до места работы. После окончания трудового договора работник должен будет таким же образом вернуться на родину. Новые правила планируют вводить поэтапно. Всего будет 3 этапа, каждый рассчитан на 2 года. Бизнес-ФМ обсудил с предпринимателями перспективы таких реформ.
22: Бизнес говорит.
23: Гендиректор сети мини-отелей «Стабильная линия» Игорь Лаврик.
24: Во многом мы зависим, это профессия горничная. Во-первых, потому что здесь довольно трудоемкая работа. И граждане Российской Федерации не то что с неохотой, а если брать 10 горничных, то из 10 горничных 9 будет миграция, и только одна будет какой-то периферии.
25: Если их станет сложнее и дороже привлекать, как выкручиваться, как закрывать дефицит кадров?
24: Мы не сможем выкрутиться. Мы просто будем вынуждены увеличить заработную плату. В этой связи люди, профессии, которые в данной гостинице будут работать, будут знать, что у них, у горничных, заработная плата увеличится настолько-настолько-то, и точно так же будут выходить к руководству и точно так же не просить, а требовать увеличения заработной платы. Это цепочка.
25: Кто платит? Конечный потребитель?
24: Работодатель, как вы думаете, если он бизнес ведет, если он платит налоги, масса у него всяких обязательств, это особенно в нашем гостиничном бизнесе, он будет уменьшать свою доходную часть? Наверное, нет. Потому что с этой доходной части его бизнес живет весь. Работник, чтобы получать заработную плату, которая, как он считает, достойна его, тоже не пойдет ни на какие уменьшения. И остается только гость.
23: Коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой «Вансинг» Максим Евстафьев.
26: Мы, как отечественные предприниматели, постараемся адаптироваться. Просто появятся дополнительные задачи, с которыми мы будем работать. Я думаю, что решение найти можно. То есть консолидация всего supply в одном окне – это очень круто. То есть если раньше, допустим, бизнесу было достаточно работать только со своим курьером или только с одной внешней службой, то сейчас ему будет необходимо искать какие-то альтернативные решения, подключать как можно больше курьерских служб для того, чтобы дотягиваться до каждого курьера, который есть на линии. Я думаю, произойдет какая-то ребалансировка. Будет не просто непросто, но я уверен, мы справимся. Бизнес-модель аутсорс, компании, которые занимаются тем, что они нанимают курьеров к себе в штат, ими управляют, работают с самозанятыми и так далее. То есть, согласно законодательству, коллеги со стороны правительства, государства хотят сделать так, чтобы полностью был замкнутый цикл от привоза до обратного возвращения гостей из Ближнего Востока после окончания трудового договора. Я думаю, что выигрывать будут те, кто сможет оказать классный бесшовный сервис, найти исполнителей под каждую отдельную опцию.
23: Генеральный директор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
1: В целом, в этом проблем я не вижу. Обеспечить выполнение законодательства возможно. Вопрос, если нужно будет, мы будем это делать. Есть компании, которые специально сюда привозят, это именно специализируется на привозе такого плана специалистов. Грубо говоря, нанимаешь эту компанию, и они под ключ привозят специалиста уже со всеми документами. Нас это может не коснуться. Просто, условно говоря, стоимость специалиста, если была до этого момента одна, то с учетом этих нововведений будет просто дороже.
25: Насколько вырастет стоимость одного иностранного работника для компании?
1: Я думаю, что процентов на 25-30.
25: А если будет повышение, что будет сложнее и дороже привлекать, чем будете закрывать дефицит кадров?
1: Выбора нет. Русских специалистов не так много, с учетом текущей ситуации в стране. Сейчас акцент идет все-таки на кадров из зарубежья. Поэтому ими и будем. Это отразится на стоимости. Если это контракты, которые уже в работе, у которых фиксирована стоимость, это отразится на доходе компании. Те контракты, которые будут в будущем, на это будут закладываться просто дополнительные средства. В действующих контрактах ощутим мы как бизнес, в будущих контрактах ощутим, конечно,
18: по данным МВД, сейчас в России находится от 6 до 6,5 миллионов иностранцев, однако около 800 тысяч из них с нарушением закона. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
2: Подробности.
5: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя два дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье, а затем в начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов дважды попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве, в 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой-Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
18: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 «Капутня». После карантина его должны привести в СИЗО 3 «Пресня».
6: Реклама.
8: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский «Форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
10: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Бизнес FM. Контекст.
4: 15 сентября. Клуб Алексея Козлова. Массалы Квартет представит новый авторский альбом «Stalking for Impressions». Музыкальное путешествие между странами, эпохами и состояниями души. От Японии до Ближнего Востока, от Карибов до российской глубинки. В концерте специальные гости – музыканты джазовой и этно-джазовой сцены. Софи Гертье, Федор Гричищев, Дмитрий Игнатов, Артем Плешков и Владимир Воеводин. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
2: Валюты.
4: Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное – 3 годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала 20 лет и только в безналичном виде.
2: Валюты на Business FM.
9: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
11: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
9: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
14: В эфире радио не на словах, а на деле.
15: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
29: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Продавцы массово забирают товары со складов маркетплейсов. По данным газет «Коммерсант», селлеры все чаще хранят продукцию на собственных площадках и передают их маркетплейсам только после заказа. За 2 месяца доля продавцов, использующих такую схему на Wildberries, выросла почти до 97%, на Озон до 73%. Одной из причин стали атаки беспилотников на логистические объекты маркетплейсов в середине июля. Из-за этого продавцы потеряли часть хранившихся там товаров. В Нижнем Новгороде продолжается эксперимент со скидками на такси для многодетных, которые организовали Минтранс России и Яндекс.Такси. Также в проекте участвуют Краснодар и Челябинск. В Уфе эксперимент действовал ранее. Скидка для многодетных семей составляет 30% и будет действовать до конца года при заказе такси по тарифам детский и эконом. Чтобы получить промокод, семье необходимо подать заявление в Центр социальной поддержки или МФЦ. После подтверждения статуса многодетной семьи промокод можно применить при заказе автомобиля через приложение Яндекс.Гоу. В дальнейшем Минтранс изучит, как многодетные семьи пользуются такси, чтобы по итогам проекта разработать механизм субсидирования таких поездок и затем распространить его на другие регионы. Документ также предусматривает увеличение числа автомобилей с детскими креслами и обучение водителей работе с пассажирами, путешествующими с детьми. В России могут появиться роботы-кассиры. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле, отметил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, у ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что за товар и сколько он стоит. Есть технологии, которые позволяют штучный товар перемещать между полками магазина. В целом, роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя, удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность. При этом, по словам замминистра, сами кассиры говорят, что все равно есть граждане, которые хотели бы уточнять подробности о покупаемых товарах, а кому-то нужна помощь со сканированием. Поэтому доля таких касс останется, считает замглавы Минпромторга. В Арзамасе на учете в центре занятости состоят 2 безработных, тогда как местные работодатели заявили около 1500 вакансий. Почти 900 предложений рассчитано на специалистов рабочих профессий. Об этом рассказали в ходе заседания Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей. Потребность в сотрудниках растет на фоне работы промышленного сектора. По итогам полугода предприятия Арзамаса отгрузили продукцию почти на 87 миллиардов рублей. В промышленности города занято около 20 тысяч человек. Одним из источников кадров для предприятия власти считают систему среднего профобразования. Более 60% выпускников 9 классов в Арзамасе выбирают обучение в колледжах и техникумах. Средний конкурс в учреждении СПО вырос до 2 человек на место. И еще о работе. Средняя почасовая ставка временного персонала в Нижегородской области за год выросла на 26% до 324 рублей. Это максимальный темп роста среди регионов, вошедших в исследование платформа «Моя смена», которая входит в Headhunter Group. Следом расположились Краснодарский край, где средняя ставка увеличилась на 23% до 241 рубля в час, и Тульская область плюс 14% до 235 рублей. Среди временных исполнителей наиболее заметно за год в России увеличилась ставка специалистов на кассах самообслуживания. Больше получать стали сборщики заказов, грузчики, работники торгового зала и пекарен. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
28: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 17 и возможен дождь.
28: Валюта.
0: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 11 сентября. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
28: Компании и корпорации.
29: 5 предприятий из Нижегородской области принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром Индия», которая проходит в Нью-Дели. В рамках бизнес-миссии делегация региона уже провела около 40 переговоров с потенциальными партнерами, рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов. В состав делегации вошли производители высокотехнологичной продукции «Теодор Инструментс Синтез ПКЖ», компании «СТС Поликетон» и производитель медоборудования «Петр Телегин». Организацию встречи обеспечил региональный центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Логистическая компания «Поволжье Транс» заявила о намерении обанкротить ритейлера одежды «Твое». Соответствующее заявление опубликовано на Федресурсе. Причиной стала задолженность, заказанные услуги, превышающие 40 миллионов рублей. Гендиректор «Твое» Алексей Вуколов сообщил изданию «Шопперс», что стороны уже достигли соглашения об урегулировании задолженности и утвердили график платежей. В «Поволжье Транс» на запрос о комментариях не ответили. Как указано на сайте ритейлера, «Твое» создано в 2002 году и сегодня является одной из крупнейших российских сетей одежды с количеством магазинов более 340 единиц. Шопперс напоминает, что выручка «Твое» в прошлом году выросла на 2,5% до почти 18 миллиардов рублей. При этом по итогам 2024 и 2025 годов компания фиксировала чистые убытки в размере 372 и 620 миллионов рублей соответственно. Нижегородское предприятие «Литпромгарант НН» планирует сократить время изготовления деталей методом механической обработки на 39% с 275 до 167 часов. Результат компания рассчитывает получить по итогам участия в федеральном проекте «Производительность труда», сообщает Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. По итогам трех месяцев работы экспертов регионального центра компетенции на предприятии. Пилотным потоком стал процесс механической обработки деталей, на которые приходится 68% выручки компании. Специалисты и сотрудники предприятия выявили 12 проблем, влияющих на производительность. В частности, потеря времени при передаче информации между подразделениями, пересечение потоков поставки материалов и отгрузки готовой продукции, а также ожидание заготовок у токарной установки, рассказал министр промышленности Максим Черкасов. Эксперты регионального центра компетенции будут работать с предприятием в течение полугода. За первые три месяца они также обучили инструментам бережливого производства 19 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными, причем в кошельках мужчин обычно чуть больше нала, чем у женщин, выяснили аналитики компании «Суперджоп». Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей.
3: Ирина Доброхотова, основатель «Бест Новострой» и аналитической платформы «BNMap Pro».
7: 42 тысячи, я просто знаю. Я ношу всегда нал с собой, потому что я рассчитываю, часто бывает, и в такси наличкой там заказывает мне кто-то, если я не еду со своим водителем. И если, например, чаевые, они нужны обязательно. Я люблю очень поощрять и давать. Мало ли что с картой, в общем, наличные нужны. Я понимаю, что все идет к цифровому рублю, и как-то это, с одной стороны, вроде бы правильно, а с другой стороны, оставляет зазор для пользования, мало ли, какой-то коллапс, а все-таки наличные деньги, они всегда наличные, и они остаются у тебя.
3: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор.
13: Я отношусь к безналичному типу людей. В целом, наверное, наличные очень редко с собой ношу. Я ношу телефон, к которому сзади примагничен карт-холдер с несколькими картами. Однако даже я этой весной начал периодически в карт-холдер закладывать пару тысяч рублей, потому что когда были перебои с интернетом, белые списки, и ты не мог расплатиться в каких-то заведениях, это оставило определенные неприятные воспоминания. Поэтому, наверное, именно с собой, так чтобы в кармане, у меня все-таки не всегда есть наличные, но в машине где-нибудь в бардачке несколько купюр малого и среднего номинала всегда есть. В Подмосковье, когда едешь на дачу, где-нибудь на овощном развале хочешь купить арбуз, помидоры, огурцы, и там продавцы очень часто просят рассчитаться именно наличными.
3: Анастасия Северухина, основатель коммуникационного агентства Community Space.
16: Я с собой ношу около 4-5 тысяч рублей номиналами по 1000, по 500 и по 100 рублей. По 100 рублей это мелкие расходы, чаевые в кафе или заправка. По 1000 или 500 рублей в основном это для подстраховки, когда бывают перебои со связью, оплатить такси. В основном для меня самый удобный способ оплаты это карточка, потому что чаще всего терминалы в магазинах ее принимают, QR-кодом пользуюсь реже.
3: Аркадий Усачев, основатель и генеральный директор компании «Деликатный переезд».
17: У меня сейчас с собой, могу точно посчитать, 12 600 рублей. Я просто сейчас в поездке в Дагестане. Деньги эти использую в основном мойка машины, кафе, в основном придорожные. На заправку можно расплачивать с карты, поэтому там расплачиваю карты. Но наличные деньги в поездках всегда обычно с собой ввожу, потому что они нужны. То есть они дают больше свободы. Я всегда носил, никогда не мешали, как и резервные, возможность оплатить в случае, если что-то идет не так. Если в Москве, это в основном чаевые какие-то и мелкие покупки, возможно, где не работает карточка. Связь, например, плохая. А так особо-то, в принципе, в Москве не нужны. В дороге они более нужны. То лучше иметь возможность расплатиться, чем не иметь.
3: Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов «Топ Ган».
19: Честно сказать, я наличкой не пользуюсь давно, но у меня всегда наличные деньги есть в машине в размере 100 или 500 рублей сотнями, чтобы, когда бензин заправляют, дать на чай. Другого варианта, зачем нужна наличка, я вообще не знаю, потому что для меня деньги всегда были грязные, их даже на обидный стол не могу выложить, посчитать, потому что это для меня грязный продукт. А во-вторых, как удобно без наличкой. Наличку же всегда она почему-то утекает из рук так, что ты потом не можешь вспомнить куда. Поэтому я давно без налички, и это я считаю, что очень удобно. Никогда не было такого случая, чтобы я не мог расплатиться. Если вдруг не принимает какой-то аппарат, а просит, говорит, переведить тогда по счету, тогда переводишь на какой-то номер телефона, который, говорят, если такое случается. Но это было только, когда совсем отключали интернет 2-3 дня во всем году.
29: Кстати, за последний год каждый четвертый россиянин увеличил частоту снятия наличных. При этом безналичные оплаты по-прежнему доминируют. 2/3 опрошенных расплачиваются картой.
28: Слова, проверенные делом.
20: Самое ненадежное в этом.

0: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
1: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Культ наличности.
4: Лица на банкнотах.
5: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
3: Культ наличности на Business FM.
4: Business FM. Новости. Коротко.
6: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Власти Ленобласти сообщили о возможных перебоях на некоторых АЗС региона. На ряде автозаправок уже снизили отгрузку бензина и дизтоплива. Об этом рассказал вице-губернатор по экономическому развитию Егор Мещеряков. По его словам, правительство Ленобласти поддерживает постоянный контакт с сетевыми операторами. Ситуация с топливом повторяет июльский сценарий. Причиной стали сбои в логистике из-за атак украинских беспилотников на перерабатывающие мощности. Власти Ленобласти В России стартовал прием заявок о голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах с 18 по 20 сентября. Как сообщили в Центризбиркоме, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжелобольным и иным уважительным причинам. Подать заявление на голосование на дому можно на госуслугах через личный кабинет или в участковую избирательную комиссию по месту жительства. Лично. Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов умер на 83-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Богданов возглавлял Союз журналистов почти четверть века, с 1992 по 2017 год. В Дагестане началось строительство автомобильной дороги, которая свяжет Махачкалу и Астрахань. Она пройдет в обход столицы республики. Дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы городской застройки и существенно разгрузит северную часть Махачкалы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 18:30, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Цена на российскую нефть растет на фоне увеличения спроса в Китае за американской блокады Ирана. Как пишет Bloomberg, нефть марки ESPO уже предлагается дороже Brent на $20 за баррель. А сама нефть смеси Brent уже превысила $105 за баррель. Как долго все это может продлиться? Валиева и Кондратюку не вернули нейтральный статус. Международный союз конькобежцев отклонил апелляции российских фигуристов, не указав конкретную причину. Это означает, что спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях, хотя фигуристы еще оспорят этот вердикт в спортивном арбитражном суде. Есть ли у них шансы? И спрос на ввезенные параллельным импортом японские кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним и цена за месяц. Некоторые модели прибавили в цене сразу несколько сот тысяч рублей, пишет Автоньюз. Больше всего подорожала Mazda CX-5 почти на 500 000. Среди причин ослабления рубля. Но сам параллельный импорт при этом растет. Подробности на Business FM.
8: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема.

0: И выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки ESPM с отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Сама Brent сегодня превысила $105 за баррель. Поставки ESPM идут через порт Казьмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Ормузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фракта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт и рост. И тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие, малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премией бренда. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
4: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
3: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки, экспорт сырой нефти растет все последние месяцы, поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих, но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компании, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля, это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
2: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Сегодня тема вычислительно-доказательная. На повестке дня настоящий математический скандал. Компания OpenAI заявляет, что одна из ее моделей решила задачу на въезд токса. Одну из задач тысячелетия по версии математического института Клея. А двое математиков, один из компании Anthropic, а другой из Нью-Йоркского университета, говорят, что решение на самом деле нашли они, а искусственный интеллект дотошно проанализировал их записи. И вуаля, нашел решение. Люди-математики подкрепили свои слова некоторыми выкладками. Но не все так просто. Поэтому я, гуманитарий, спрошу человека, который разбирается в математике. Сегодня с нами кандидат физико-математических наук Ян Науменко. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Во-первых, хочу спросить о самой задаче на въезд токса. В чем соль?
6: Уравнение на въезд токса, либо, если мы рассматриваем скалярный вариант, система уравнений на въезд токса, это уравнение, описывающее движение жидкости и газа. Они должны быть достаточно продвинутыми, чтобы включать в себя такие явления, как турбулентность. Завихрение воздуха, жидкости. Это явление, которое обладает очень сложными характеристиками, как следствие, и решение уравнений на въезд токса тоже очень сложны. Именно сложность поведения этих уравнений приводит к тому, что этим занимаются математики на протяжении уже почти 200 лет очень активно. И там работает до сих пор непочатый край. Целые научные институты и у нас, и за рубежом занимаются, по сути дела, по факту только этими уравнениями. С точки зрения практики, это исключительно важное уравнение. Это одно из центральных уравнений математической физики, в частности. Аэродинамика вся на нем описана. Гидродинамика, все, что связано с надводными и подводными кораблями. Предсказательные модели погоды. Ну, в общем, везде, где у нас есть движение жидкости либо газа, либо и того, и другого места, используется это уравнение. Проблема не в том, что мы что-то хотим решить, хотя мы, конечно, хотим решить. Задача тысячелетия заключается в том, что можем ли мы доказать, что не существует решений, уходящих в бесконечность.
5: А когда решения уходят в бесконечность, получается, что языком математики описывается ситуация, которая физически в нашем мире невозможна.
6: Да.
5: Если бы мы решили вот это уравнение или систему уравнений, то что было бы? Какой практический эффект мы бы получили, если бы оно было решено?
6: Ну, если бы оно было, условно говоря, решено как квадратное уравнение, которое все мы в школе проходим, то любая конфигурация, скажем, самолетного крыла могла бы быть автоматически получена немедленно, тут же на месте. Предсказание погоды было бы возможно сколь угодно долгий срок. Но свойства уравнения таковы, что это невозможно. Предсказание погоды почему так? Недолговечно. Все это сводится к тому, что мы не можем задавать исходное положение воздушных масс сколь угодно точно. В итоге даже вот эта незначительная погрешность просто в задании начального слоя приводит к тому, что в пределах одной недели решение начинает расходиться неприемлемо далеко с тем, что мы наблюдаем в реальности.
5: Возвращаясь к конкретной ситуации, двое ученых-математиков заявляют о том, что ИИ воспользовался результатами их труда, но задачу решил. ИИ такой умный или такой хитрый?
6: Там ситуация посложнее. Строго говоря, означенные авторы на данный момент опубликовали решение задачи для другого уравнения. Помимо уравнения Невью-Стокса, которое описывает движение жидкости с вязкостью, есть еще уравнение Эйлера. Более простая модель. Она описывает ситуацию с нулевой вязкостью. К ней тоже можно приложить те же самые вопросы, которые сформулированы в задаче тысячелетия для уравнения Невью-Стокса. Пара этих математиков смогла получить, используя достаточно нетривиальную методику, ходят слухи, что у них есть наброски про Невью-Стокса тоже. И тут, кстати, есть комментарий очень крупного математика Тао. Его комментарии, в частности, заключаются в том, что это прекрасное решение. Этот подход можно применить и к Невью-Стокса тоже. И все препятствия, которые к этому видны, они чисто технические. Нет никаких идейных препятствий. Не просматривай. Опять же, ходят слухи, что у них это решение в сыром виде есть. Но из-за вот этой вот суеты им пришлось сыроватые выкладки выложить в сеть. Ну, в общем, Невью-Стокс там пока, я, по крайней мере, не видел. Вот на момент разговора. Почему ученым кажется, что за ними подсмотрели? Они использовали не мейнстримный подход, достаточно специфический. Развили старые идеи своих коллег, пришли к интересным результатам и построили вот эти интересные решения, контрпримеры для уравнения. И внезапно оказывается, что OpenAI находит контрпример, по сути дела, это отрицательное решение задачи тысячелетия, но как следствие это все равно решение. Находит контрпример для уравнения Стокса. И идея, которая использована в этом доказательстве, внезапно в значительной степени следует идеям этих исследователей. Но так как AI обладает огромным ресурсом перебору и просмотра различных вариантов, действительно, как будто бы построен контрпример к задаче тысячелетия.
5: А и откуда узнал?
6: И тут возникает серьезнейший вопрос. Так как эти ученые пользовались, в том числе для своих выкладов, услугами искусственного интеллекта, не подсмотрел ли этот искусственный интеллект идею в их рабочей переписке с искусственным интеллектом? Строго говоря, доказать обратное работники OpenAI либо не хотят, либо не могут. Начали они заниматься этой проблемой позже того, как эти все выкладки попали в их распоряжение. Если бы искусственный интеллект провел это доказательство в русле текущего математического мейнстрима, который в огромных объемах, естественно, присутствует в сети в том числе, это был бы один разговор. Но, как уже сказано, идея, которой воспользовались эти два математика, не находится на оси текущих исследований. Я не очень понимаю, каким образом они могли бы из нее выкрутиться. Желающие могут ознакомиться со сливами переписки ученых и руководством OpenAI. Впечатление остается даже мягко неоднозначным. OpenAI буквально несколько часов назад, во-первых, выложили свое решение, во-вторых, они выложили свое мнение по поводу возникшей ситуации, и оно исключительно обтекаемо. По поводу решения как такового. Оно прямо сейчас, очевидно, проверяется рядом крупных математиков. Более чем уверен, что Тао — это один из крупных современных математиков, который еще и весьма публичен. Я уверен, что он сейчас не разгибается, проверяя это решение. На данный момент к решению прилагается формальное доказательство в системе формализованных доказательств LIN. Это серьезный аргумент, что оно правильное, но, к сожалению, не абсолютно. Уже имелись прецеденты того, как система искусственного интеллекта, будучи не столько умными, сколько хитрыми, использовали обнаруженные этой же системой искусственного интеллекта ошибки в коде системы верификации, искусственный интеллект осознанно искал возможность протолкнуть свое неверное решение через систему автоматической верификации.
5: Тема страха бесконтрольного развития технологий, искусственного интеллекта, в частности, не уходит из общественного поля. Недавно сообщали о том, что один из исследователей Anthropic покинул свою работу, потому что опасался бесконтрольного развития. И что можно сказать об этом?
6: Этические проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта, обсосаны до косточек в научной фантастике 20 века от и до. От совершеннейшего мусора об искусственном интеллекте, стремящемся к мировому господству, до вполне разумных вещей. Пример очень ранней фантастической повестушки «Компьютер по имени Джо», которая написана чуть ли не в 1947 году, и наши текущие проблемы очень неплохо описывает. Возможные наши текущие проблемы. Это как раз тот пример, когда кажется, что автор реально прыгал из будущего, настолько там все четко угадывает. Страхи о том, как он непременно захочет нас уничтожить, захочет мирового господства и тому подобное, это все очень человеческое. Движение искусственного интеллекта в эту сторону, оно, мне кажется, маловероятно. Другое дело, искусственный интеллект в рамках своих каких-то собственных представлений может прийти к совершенно парадоксальным выводам по поводу окружающей действительности, каким образом они следуют воздействовать. Он очень может быть, что он для себя конкретно ничего хотеть-то и не будет. Задача, допустим, минимизировать опасность для жизни человека. Внезапно одним из таких простых ходов, который краткосрочно приведет к очень хорошим результатам, и это как раз обыграно Азимовым, запереть всех людей по домам и подвозить роботизированными системами еду и необходимые материалы для жизни прямо к дверям квартиры, а людей оттуда не выпускать. В краткосрочной перспективе для человека остаться живым — это не совершать ошибки, не покидать квартиру.
5: Кажется, ИИ уже выходил из-под контроля. Мы даже помним год, когда это началось.
6: Самое главное, что если мы не приписываем человеческие черты искусственному интеллекту, а просто начинаем смотреть, как он может реагировать на те или иные запросы, без предпосылок, которые для человека совершенно очевидны. Нельзя забирать человека в клетки. Почему нельзя? Это нам понятно, что нам так не понравится. А если у нас задача не рассуждающим, не использующим наш бэкграунд интеллекта, то как раз люди в клетке наиболее безопасно себя и чувствуют. И желательно эти клетки свести куда-нибудь в менее сейсмоопасную зону. Если мы предположим, что искусственный интеллект будет развиваться теми же темпами, какими он движется сейчас, по моим представлениям, мы рано или поздно выйдем на плато, но с другой стороны, где это плато находится, тоже большой вопрос. В какой-то момент будет невозможно анализ, почему искусственный интеллект рекомендует сделать то или иное действие, будет невозможно. Уже сейчас-то очень сложно сделать, зачастую искусственный интеллект выступает в роли черного ящика.
5: Ян, спасибо большое. Уравнение, конечно, по радио не решить, но тему тысячелетия мы с вами затронули. Благодарю. Кандидат физико-математических наук Ян Науменко.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама.
7: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Estoy misión imposible». Пожалуй, самая оригинальная фраза родом из Перу. «Я – это невыполнимая миссия». Так говорят о себе перуанцы, когда им не хватает денег. На самом деле сленговое испанское «миссио» в большинстве случаев означает «оказаться на мели». Каламбур возник совершенно случайно. К фразе «estoy misión», то есть «я банкрот», после выхода на экраны известного фильма кем-то в шутку приклеилось «impossible». И почти сразу сочетание превратилось в устойчивый оборот. Поэтому, услышав в Перу что-то по поводу невыполнимой миссии,
10: Не спешите предполагать, что речь о Томми Крузе и спасении человечества. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под этим брендом, как сообщают РИА Новости, компания сможет выпускать автомобили и запчасти, а также одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво, и заниматься разными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов и шоу. Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков так ответил на вопрос: может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW? Инвестиции Яндекса в привлечение ИИ-тренеров в этом году выросли до 3,5 миллиардов рублей. Это на 1,5 миллиарда больше, чем в прошлом. Как сообщают РИА Новости, в этом году Яндекс планирует набрать в 1,5 раза больше ИИ-тренеров, чем за предыдущие 3 года. Ожидается, что к концу года их будет 2,5 тысячи человек. Это специалисты по медицине, праву, математике, химии, биологии, разработке программного обеспечения, педагогике и переводу.
12: Арбитраж.
11: Суд арестовал активы производителя Нивея в России. Имущество ООО «Байерсдорф», российской дочки немецкой «Байерсдорф», арестована арбитражным судом Ставропольского края. Как сообщает РБК, взыскатель — группа «Арнест». «Байерсдорф» пытается оспорить арест. Группа «Арнест» — производитель аэрозолей «Прелесть» и «Дихлофос». В последние годы она выкупила российский бизнес «Юнилевер», «Арифлейм», «Хейникен» и «Эйвон». Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Валиевы и Кондратюку не вернули нейтральный статус. Такое решение принял Международный суд конькобежцев, отклонив апелляции российских фигуристов. Союз конькобежцев ограничился комментарием, что эти фигуристы не соответствуют требованиям к нейтральным спортсменам. Это означает, что спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях. Однако отзыв нейтрального статуса фигуриста спорит в спортивном арбитражном суде, заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Ранее Камила Валиева вернулась в спорт после 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Официально ей разрешили тренироваться с 25 октября прошлого года. Комментирует чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Вербух.
13: Никакого объяснения, почему такое решение, мы не знаем и не слышали. Конечно, это честь и преступление именно перед мировым фигурным катанием, потому что это выдающиеся фигуристы, являющиеся мировым достоянием, и объяснить это решение и оправдать это решение никак нельзя. Это, безусловно, еще один вызов нашим ребятам, но им не привыкать. Я считаю, что все мы должны поддержать, они должны продолжать тренироваться. К сожалению, на данный момент они могут выступать только на турнирах в нашей стране. К сожалению, они не могут выступать на международной арене, но турниры в нашей стране также очень сильно представительные, конкуренция очень высокая, я думаю, для набора формы, тем более Камиле, которая пропустила, вполне возможно, если она этот сезон проведет в России, может быть, даже и лучше, она наберет форму, конкуренция у нас очень высокая, а к следующему сезону все может поменяться, и верим, что ребята будут выступать.
2: Илья Вербух, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель. Также Союз отказал на предоставление нейтрального статуса паре танцоров на льду Александре Степановой и Ивану Букину. Валиевы и Кондратюку нейтральный статус присвоили в августе, но вскоре он был отозван. Чем это могло быть связано и какие перспективы есть у фигуристов, теперь осуждает корреспондент издания «Спорт-24» Константин Лесик.
14: Насколько вообще различные журналисты и другие источники публиковали инсайды, нейтральный статус давали, в принципе, по факту обращения, и потом уже при обнаружении каких-либо фактов, которые не соответствуют нейтральному статусу с позиции ISU, эти статусы отбирали. Так, собственно, и получилось. Возможно, повлияло письмо Украинской Федерации, да, которая какие-то факты собрала про наших фигуристов. Возможно, просто какую-то они проверку провели. Так или иначе, решение принято, и у Камилы и Марка статус, который был изначально, его теперь нет, а Степану Абухину и изначально не дали. Видимо, они просто позже подавали, и уже были какие-то на них доказательства их ненейтральности, так скажем. Конечно, это удар серьезный, и уже Алексей Ягудин заявил, что это будет проверка на верность любимому делу. Но в данном случае главное, что недопуск имеется только на международные старты. То есть на российских турнирах наши спортсмены могут выступать без ограничений. Контрольные прокаты у нас скоро будут буквально на следующей неделе. Потом у нас будут этапы Гран-при России, 5 этапов Гран-при России в разных городах, и чемпионат России будет. Камила Валиева, в принципе, очень долго не выступала на соревнованиях, и мне кажется, ей будет в любом случае интересно выступить на российских турнирах. Марк Кондратюк, понятно, что все эти годы он выступал и выигрывал медали, в том числе золотые, и на последнем чемпионате России он был в тройке. Наверняка ему очень хотелось вернуться на международные соревнования, тем более, что у него очень интересные программы подобраны. Но в любом случае, для поддержания формы, в том числе заработка, потому что у нас есть призовые на российских турнирах, пока можно обойтись стартами внутри страны. Хотя, конечно, главное для спортсменов – это всегда международка.
2: Константин Лисик, корреспондент издания «Спорт-24». В конце августа Федерация фигурного катания Украины просила Международный союз конькобежцев пересмотреть нейтральный статус ряда российских спортсменов. Среди них были Валиева и Кондратюк.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер.
15: Добрый вечер.
2: Ну что ж, растущая нефть вытолкала российский фондовый рынок наверх. Индекс Мосбиржи сегодня обновил максимум почти за месяц. И закрываются основные торги на отметке 2307 примерно пунктов по индексу Мосбиржи.
15: Ну, наконец-то 2300 взяли. Конечно, как-то, наверное, не очень хорошо смотреть на нефть, которая уже 106. И газ, кстати, $1000 на ТТФ за 1000 кубометров. Причем цены на газ впервые с 2022 года сегодня в моменте преодолели $1000. Вот такой тоже важный, интересный факт. И, конечно, глядя на все это, ну, не мог не вырасти российский рынок. Но здесь по традиции, наконец-то, в лидерах роста стали фигурировать акции нефтегазовых компаний, ну, в частности, бумаги «Газпрома». Почти 5,5% к закрытию. Не 100 рублей пока, но все ближе и ближе. Так что, кто не успел купить «Газпром» ниже 100, да, тот, как мы видим, проигрывает. Даже по 80 можно было покупать. «Новатэк» тоже интересная история. 6% рост сегодня. Ну и «Роснефть». Вот такой, скажем, такая самая популярная, одна из самых популярных бумаг среди инвесторов, среди частных инвесторов. Вот акции «Роснефти» 6,5 почти процентов. Другие бумаги поменьше сегодня подорожали, но в частности «Лукойл» около 2%, «Сургутнефтегаз» обыкновенный 3% и «Татнефть» меньше процента по обычке, по префам, по обычке чуть более процента. Так что вот нефтегазовый сектор сегодня, конечно же, вытолкнул наши индексы выше, ну, один наш важнейший индекс Московской биржи, выше значения 2300 пунктов, с индексом РТС пока в плане 1000 пунктов, ну, не то чтобы далеко еще до этого, но все может случиться уже в ближайшем будущем, 861 пункт ближе к закрытию индекса РТС. Так что хороший день на российском рынке акций, но тем не менее не будем забывать про грядущее заседание Банка России. Уже завтра Банк России объявит новую ключевую ставку, может быть, она останется и на текущем уровне. Такой рынок не исключает. Да не то, что не исключает, это самый популярный прогноз сейчас на рынке, то, что Банк России оставит ставку неизменной, 14% годовых. Я лично считаю, что есть возможность у Банка России спокойно снизить ставку на 25 базисных пунктов, и это ни к чему практически не приведет. Хотя высоки, конечно, инфляционные ожидания и российского бизнеса, и российского населения. Но интересный момент заключается в том, что есть изменения на денежном рынке. И сегодня ставки рублевые буквально снизились. Упали, я бы даже сказал. Если до сегодняшнего дня, до сегодняшнего расчета, все-таки ставки РУСФАР, ставки РИПО находились в районе 14, выше 14 даже, это, то есть выше ключевой ставки, то вот если брать ставку на день, она 13,71. То есть сегодня денежный рынок все-таки заложился на снижение ставки на 25 базисных пунктов, а если брать недельную ставку в рублях, так что 13,78. Тоже рынок как бы готов к снижению. Но посмотрим. Все-таки интрига появилась. На самом деле не все так однозначно, как казалось, ну, буквально накануне.
16: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама.
17: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
18: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business+.
19: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
20: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
19: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
21: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора.
24: Успеть за 10 секунд на Business FM. FM. Business FM. Новости. Коротко.
25: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Один человек погиб, еще 6 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область в четверг, сообщает оперштаб региона. Южный окружной военный суд признал виновным по ряду статей гражданина Белоруссии, готовившего в Новороссийске по заданию СБУ подрыв пункта отбора на военную службу по контракту, который был предотвращен сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда. Подсудимый приговорен к 25 годам исправительной колонии строгого режима. Заместитель главы руководящего президентского совета Йемена Тарик Салех заявил CNN, что если хуситам удастся взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим, нейтрализовать их без широкой международной коалиции не получится. Салех подчеркнул, что пока он не получал помощи США, были лишь разговоры. В ответ на вопрос, что будет в случае отсутствия американской поддержки и впредь, он отметил, что тогда американским войскам, международному сообществу и глобальной торговли, цитата, придется заплатить более высокую цену. Соединенные Штаты обратились к партнерам по НАТО с призывом прекратить участие в работе Международного уголовного суда МУС, сообщает издание «Политика» со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ. Издание отмечает, что помимо призыва к выходу из МУС, в документе содержится и рекомендация изучить угрозу, которую, по мнению Вашингтона, суд представляет для стран Альянса. Американская сторона призывает публично осудить его чрезмерные полномочия и немедленно прекратить любую материальную поддержку суда. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
26: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным Центробанка, ориентиром для компаний на ближайшие 3 стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. А уже в эту пятницу очередное заседание регулятора. Каковы ожидания аналитиков и как ставка может повлиять на экономику? Доходы российского бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли 321 миллиарда. Рост доходов произошел после повышения пошлин для мигрантов. При этом власти планируют изменить систему привлечения трудовых мигрантов. И мы обсудили с предпринимателями перспективы реформы. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали. Его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева. Эти и другие темы на Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным Центробанка, ориентиром для компаний на ближайшие три стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. В августе показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
0: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. И такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях. Сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 20-м и 22-м. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
26: Главный экономист инвестиций Софья Донец. Большинство аналитиков ожидает, что Центробанк на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора по ставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрусский.
3: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствует о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние три года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть. Российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятие закредитованы, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительно темпами, чем это происходит сейчас.
26: Колумнист БФМ.ру Семен Новопрусский. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». В России реформируют систему трудовой миграции. Доходы российского бюджета от иммиграционных процедур выросли на 30% и достигли 321 миллиарда рублей. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Андрей Кикать на встрече с Владимиром Путиным. Рост доходов произошел после повышения пошлин для мигрантов. Сбор за оформление вида на жительство увеличили в 5 раз. Разрешение на временное проживание в 8. Российского гражданства в 12 раз. При этом власти планируют изменить систему привлечения трудовых мигрантов. Работодатель должен будет сам организовать их въезд, обеспечить жильем и доставкой до места работы. После окончания трудового договора работник должен будет таким же образом вернуться на родину. Новые правила планируют вводить поэтапно. Всего будет 3 этапа, каждый рассчитан на 2 года. Бизнес ФМ обсудила с предпринимателями перспективы таких реформ.
24: Бизнес говорит.
4: Гендиректор сети мини-отелей «Стабильная линия» Игорь Лаврик.
5: Во многом мы зависим, это профессия горничная. Во-первых, потому что здесь довольно трудоемкая работа. И граждане Российской Федерации не то что с неохотой, а если брать 10 горничных, то из 10 горничных 9 будет миграция, и только одна будет какой-то периферии.
6: Если их станет сложнее и дороже привлекать, как выкручиваться, как закрывать дефицит кадров?
5: Мы не сможем выкрутиться. Мы просто будем вынуждены увеличить заработную плату. В этой связи люди, профессии, которые в данной гостинице будут работать, будут знать, что у них, у горничных, заработная плата увеличится настолько-настолько-то, и точно так же будут выходить к руководству и точно так же не просить, а требовать увеличения заработной платы. Это цепочка.
6: Кто платит? Конечный потребитель?
5: Работодатель, как вы думаете, если он бизнес ведет, если он платит налоги, масса у него всяких обязательств, это особенно в нашем гостиничном бизнесе, он будет уменьшать свою доходную часть? Наверное, нет. Потому что с этой доходной части его бизнес живет весь. Работник, чтобы получать заработную плату, которая, как он считает, достойна его, тоже не пойдет ни на какие уменьшения. И остается только гость.
4: Коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой «Вансинг» Максим Евстафьев.
7: Мы, как отечественные предприниматели, постараемся адаптироваться. Просто появится дополнительная задача, с которой мы будем работать. Я думаю, что решение найти можно. То есть консолидация всего supply в одном окне – это очень круто. То есть если раньше, допустим, бизнесу было достаточно работать только со своим курьером или только с одной внешней службой, то сейчас ему будет необходимо искать какие-то альтернативные решения, подключать как можно больше курьерских служб для того, чтобы дотягиваться до каждого курьера, который есть на линии. Я думаю, произойдет какая-то ребалансировка. Будет непросто, но я уверен, мы справимся. Бизнес-модель аутсорс, компании, которые занимаются тем, что они нанимают курьеров к себе в штат, ими управляют, работают с самозанятыми и так далее. То есть, согласно законодательству, коллеги со стороны правительства, государства хотят сделать так, чтобы полностью был замкнутый цикл от привоза до обратного возвращения гостей из Ближнего Востока после окончания трудового договора. Я думаю, что выигрывать будут те, кто сможет оказать классный бесшовный сервис, найти исполнителей под каждую отдельную опцию.
4: Генеральный директор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
8: В целом, в этом проблем я не вижу. Обеспечить выполнение законодательства возможно. Вопрос, если нужно будет, мы будем это делать. Есть компании, которые специально сюда привозят, это именно специализируются на привозе такого плана специалистов. Грубо говоря, нанимаешь эту компанию, и они под ключ привозят специалиста уже со всеми документами. Нас это может не коснуться. Просто, условно говоря, стоимость специалиста, если была до этого момента одна, то с учетом этих нововведений будет просто дороже.
6: Насколько вырастет стоимость одного иностранного работника для компании?
8: Я думаю, что процентов на 25-30.
6: А если будет повышение, что будет сложнее и дороже привлекать, чем будете закрывать дефицит кадров?
8: Выбора нет. Русских специалистов не так много, с учетом текущей ситуации в стране. Сейчас акцент идет все-таки на кадров из зарубежья. Поэтому ими и будем. Это отразится на стоимости. Если это контракты, которые уже в работе, у которых фиксирована стоимость, это отразится на доходе компании. Те контракты, которые будут в будущем, на это будут закладываться просто дополнительные средства. В действующих контрактах ощутим мы как бизнес, в будущих контрактах ощутим, конечно, потребитель.
26: По данным МВД, сейчас в России находится от 6 до 6,5 миллионов иностранцев, около 800 тысяч из них с нарушением закона. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
24: Подробности
1: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя два дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье, а затем в начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов дважды попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, а затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве. В 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой-Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
26: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 Капотня. После карантина его должны перевести в СИЗО 3 Пресня.
24: Реклама.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО «СЗ Воровского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
24: История денег на «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января, сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Кикоть. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семьи мигрантов, пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттоков 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семьи мигрантов. Новый микрорайон планируется построить в деревне Ольгино до 43-го года. Проект планировки территории утвердил региональный Минград. Речь идет о третьем из четырех контуров, где будет вестись застройка по проекту комплексного развития территории. На участке возведут 20 многоквартирных домов высотой до 24 этажей с помещениями общественного назначения и подземными парковками более чем на 1500 автомобилей. Также там возведут 2 трехэтажных детских сада, школу на 1500 учеников и 2 паркинга на 1000 мест. Реализацию проекта разбили на 8 очередей. Строительство 3 домов уже началось, первый сдадут в конце будущего года. В Нижегородской области создадут российско-индийский центр компетенции в сфере искусственного интеллекта. Он будет помогать российским разработчикам выводить решения в области искусственного интеллекта и информационной безопасности на рынок Индии, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Соглашение о его создании было подписано на международной выставке «Иннопром Индия-2026». Партнерами региона стали индо-российский технологический хаб «Иннопрактика» и ассоциация «Руссофт». Центр займется поддержкой стартапов, локализацией российских цифровых продуктов, развитием доверенной инфраструктуры, а также организацией стажировок и обмен опытом для преподавателей и исследователей. Отбор российских цифровых решений для трансфера на индийский рынок уже начался. В Индии откроют второй филиал центра. Правительство Нижегородской области получает обращение из других регионов с просьбой безвозмездно передать старые трамваи, пишет «Коммерсант Приволжья» со ссылкой на компанию-перевозчика «Экологические проекты». Решение по этим обращениям пока не принято. Ранее губернатор Глеб Никитин сообщал, что после модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде будут ходить только новые трамваи. В компании-перевозчики уточнили, что часть старых вагонов спишут и утилизируют, так как они имеют разрушение кузова и не подлежат восстановлению. Вагоны, находящиеся в работоспособном состоянии, законсервированы. Ранее сообщал, что в Нижний Новгород поступили все 170 трамваев «Минин». Вывод их на маршруты запланирован на 2028 год после завершения реконструкции трамвайных путей и актуализации маршрутной сети. Нижегородская область заняла 8 место среди регионов России по числу вакантных рабочих мест во втором квартале года. Таковы данные исследования агентства «Промрейтинг», подготовленным на основе официальной статистики. Работодателям региона требовались почти 58 тысяч сотрудников, на 13% меньше, чем годом ранее. В первую десятку регионов с наибольшим числом вакансий также вошли Москва и области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Ростовская, Свердловская, Челябинская области и Красноярский край. В 9 из 10 регионов лидеров количество вакансий за год снизилось. Исключением стал Татарстан, где потребность в работниках, наоборот, выросла на 13,5%. Доля россиян, чей доход во втором квартале года оказался ниже границы бедности, составила 7% от всего населения страны. Граница бедности за этот же период определена на уровне 17 816 рублей. Таковы данные Росстата, внимание на которые обратил РБК. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
14: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 17 и возможен дождь.
2: Валюта.
14: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 11 сентября. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
14: 5 предприятий из Нижегородской области принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром Индия», которая проходит в Нью-Дели. В рамках бизнес-миссии делегация региона уже провела около 40 переговоров с потенциальными партнерами, рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов. В состав делегации вошли производители высокотехнологичной продукции «Теодор Инструментс», «Синтез ПКЖ», компании «СТС», «Поликетон» и производитель медоборудования «Петр Телегин». Организацию встреч обеспечил региональный центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Логистическая компания «Поволжье Транс» заявила о намерении обанкротить ритейлера одежды «Твое». Соответствующее заявление опубликовано на Федресурсе. Причиной стала задолженность, заказанные услуги, превышающие 40 миллионов рублей. Гендиректор «Твое» Алексей Вуколов сообщил изданию «Шопперс», что стороны уже достигли соглашения об урегулировании задолженности и утвердили график платежей. В «Поволжье Транс» на запрос о комментариях не ответили. Как указано на сайте ритейлера, «Твое» создано в 2002 году и сегодня является одной из крупнейших российских сетей одежды с количеством магазинов более 340 единиц. Шопперс напоминает, что выручка «Твое» в прошлом году выросла на 2,5% до почти 18 миллиардов рублей. При этом по итогам 2024 и 2025 годов компания фиксировала чистые убытки в размере 372 и 620 миллионов рублей соответственно. Нижегородское предприятие «Литпромгарант НН» планирует сократить время изготовления деталей методом механической обработки на 39% с 275 до 167 часов. Результат компания рассчитывает получить по итогам участия в федеральном проекте «Производительность труда», сообщает Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по итогам 3 месяцев работы экспертов регионального центра компетенции на предприятии. Пилотным потоком стал процесс механической обработки деталей, на который приходится 68% выручки компании. Специалисты и сотрудники предприятия выявили 12 проблем, влияющих на производительность. В частности, потеря времени при передаче информации между подразделениями, пересечение потоков поставки материалов и отгрузки готовой продукции, а также ожидание заготовок у токарной установки, рассказал министр промышленности Максим Черкасов. Эксперты регионального центра компетенции будут работать с предприятием в течение полугода. За первые 3 месяца они также обучили инструментам бережливого производства 19 сотрудников компании и подготовили 3 внутренних тренеров. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Осмелели не только лоси, но и лисы. Рыжий лис выбежал на гольф-поле в Подмосковье во время детского турнира и забрал из лунок мячи. Дети в восторге, гольф-клуб собирает лайки и восторженные комментарии в соцсетях. Все это снова повод поговорить о диких животных, которые перестали бояться людей. Не только в Подмосковье, во всей России и в других странах. Что происходит, об этом Диана Чубанова.
15: Сентябрь, популярный гольф-клуб в Пестове, идет турнир по гольфу среди школьников. Их предупреждали, что возле 12-й лунки живет лис, и объясняли технику безопасности в связи с этим. Но когда пушистый рыжий хвост появился на зеленом холмистом поле, соревнования встали на паузу. От хохота невозможно, знаете, играть. Лис украл из лунок 2 мяча. Больше всего детей позабавило именно это и то, что зверь уносит мячи к себе в кусты. Оказывается, лис на этом поле частый гость, взял за правило мешать игре. На самом деле, это здорово снимает напряжение у игроков, и он уже местная достопримечательность, рассказала директор по развитию Ассоциации гольфа России Ольга Валова.
16: У нас часто выходят на поле и зайцы, и кабаны, и лисы, есть белки. Иногда у нас прилетают краснокнижные птицы. Но с этим лисом, конечно, это такая уникальная история. Он живет действительно где-то там в чаще на лунке номер 12 и совершенно никого особо не беспокоит, а только умиляет. Он такой известная лисичка в клубе Пестова. И до этого момента, кстати, совершенно не было никакого соприкосновения с гольфом. То есть он просто выходил. Ходил, вот, гулял и уходил. Почему-то, когда начался детский турнир, может быть, наши дети как-то его так вдохновили. И, значит, эта лисичка начала просто вот забирать мячи из разных мест, куда они попадают. У нас уже в правилах все это предусмотрено, как вернуть все в игру. За мячом никто не гонится, мяч у лиса никто не отрывает. Но всем очень нравится. Ощущение такое складывается, что как будто это не лис, а лисенок. Во время открытия он начал с ними знакомиться, отрыл мяч в песке и взял даже этот мяч из песка.
15: По словам Ольги Валовой, лиса проверили на бешенство. Он чист. Именно тем, что могут быть переносчиками бешенства, лисы и опасны. Собачники стараются держаться от них подальше. Сейчас, в начале осени, вообще дикие животные активизировались. Осмелели лоси, у них брачный период. На то же поле для гольфа выскакивают зайцы. Из Красной Поляны в Сочи приходят видеоролики о медведях во дворах частных домов и в коридорах отелей. В российских регионах начали вводить режим повышенной готовности из-за медведей. Он уже действует в Петропавловске-Камчатском, некоторых районах Кузбасса и Республики Алтай из-за того, что медведи появляются в населенных пунктах все чаще и их все больше. Дело в том, что дикие животные действительно перестали нас бояться. Это факт, говорит председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
17: Само собой, они перестали бояться людей. Люди все ближе и ближе, все глубже и глубже заходят на их территорию. Прокладывают дороги, коммуникации, ставят заборы, строят дачи. Живут там куда деваться-то? Они всю жизнь здесь жили. Поскольку вот это приближение человека к ним настолько резко происходит, они привыкают потихоньку к этому шуму, к этим фонарям, к этим фарам. 20 лет назад едешь по дороге. Вот стоило лисе заметить только эту фару, она тут же убегает. Сейчас она может стоять в 20 метрах от дороги и смотреть на эту машину совершенно спокойно, никуда не убегает. Она уже привыкла. На Камчатке медведи выходили, вот сколько я себя помню, они всегда там выходили. Другое дело, когда очень резко, как, например, в этом году, был неурожай орехов, там, каких-то других кормов для этих самых медведей. Лес там нещадно совершенно вырубают, вывозят, и им негде жить, а во-вторых, еще и нечего есть. Поэтому они начинают выходить уже, охотиться на домашний скот. Медведь уже какую-то угрозу может составить и человеку. Особенно старые особи, которые не могут охотиться полноценно.
15: Сообщения об осмелевших диких зверях в этом году в топе новостей в социальных сетях в Польше, Канаде, США и других странах. В Варшаве бегают семейства диких кабанов. Весной их пришлось прогонять в лес роботу-гуманоиду Эдварду Варчоцкому. Одно из полезных применений робота. В Японии в префектуре Нара люди буквально живут бок о бок с дикими оленями. Медведи – частые гости частных домовладений в США и Канаде. А новости об этих хищниках из российских регионов постепенно превращают нас в стереотипную Россию с медведями на улицах. Пока без балалаек и водки, но очень опасных. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
18: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
19: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
20: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52» проект.

Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Российские войска поразили в порту Черноморск сухогруз, который доставлял в ВСУ военные грузы. Об этом сообщили Минобороны России. Тело еще одного альпиниста нашли на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Общее число погибших выросло до 15, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Главное управление МЧС по республике 6 сентября сообщало, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безиндийском ущелье. Сообщалось о 14 погибших, 6 пострадали. Как уточнили в Росгвардии, часть погибших – представители этого ведомства. Движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив существенно сократилось после появления информации о том, что хуситы овладели стратегически важным портовым городом Мофа на побережье Красного моря, сообщает издание National со ссылкой на данные компании Кплер. По ее предварительной сводке пролив пересекли всего 6 судов, тогда как в среду этот показатель составлял 30, 26 во вторник и 29 в понедельник. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости отметил, что согласен с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который порекомендовал женщинам на Кавказе одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабский стиль одежды. В среду Кадыров на совещании с силовым блоком в Чечне призвал мужчин, не посещающих коллективные пятничные молитвы, укоротить бороды, а женщинам перестать закутываться в покрывало и одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабского стиля одежды. Глава республики подчеркнул, что на Кавказе паранджу никогда не носили. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Цена на российскую нефть растет. По данным Bloomberg, это происходит так, как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Что ждет рынок углеводородов? Фигуристы не соответствуют требованиям к нейтральным спортсменам. Союз конькобежцев не вернул Валиеву и Кондратюка в международные соревнования. Однако отзыв нейтрального статуса фигуристы оспорят в спортивном арбитражном суде. Каковы шансы на успех? Спрос на ввезенные параллельным импортом кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним цены. Речь в первую очередь идет о японских автомобилях. За последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу по несколько сотен тысяч рублей. А что будет дальше с ценами и спросом? Эти и другие темы на Business FM. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишут Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «Эспо» с отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки «Эспо» идут через порт Кузьмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Армузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов.

0: и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт в Юрос. И тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие и малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премией бренда. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
1: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
0: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки. Экспорт сырой нефти растет все последние месяцы. Поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих. Но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компаний, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля. Это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайский НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынужден закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость барреля Brent поднялась до $107 за баррель. В Алиеве и Кондратюкове вернули нейтральный статус. Такое решение принял Международный союз конькобежцев, отклонив апелляцию российских фигуристов. Союз конькобежцев ограничился комментарием, что эти фигуристы не соответствуют требованиям к нейтральным спортсменам. Это означает, что спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях. Однако отзыв нейтрального статуса фигуристы оспорят в спортивном арбитражном суде, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее Камила Валиева вернулась в спорт после 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Официально ей разрешили тренироваться с 25 октября прошлого года. Комментирует чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Авербух.
3: Никакого объяснения, почему такое решение, мы не знаем и не слышали. Конечно, это честь и преступление именно перед мировым фигурным катанием, потому что это выдающиеся фигуристы, являющиеся мировым достоянием. И объяснить это решение и оправдать это решение никак нельзя. Это, безусловно, еще один вызов нашим ребятам, но им не привыкать. Я считаю, что все мы должны поддержать, они должны продолжать тренироваться. К сожалению, на данный момент они могут выступать только на турнирах в нашей стране. К сожалению, они не могут выступать на международной арене, но турниры в нашей стране также очень сильно представительны. Конкуренция очень высокая, я думаю, для набора формы. Тем более Камиле, которая пропустила. Вполне возможно, если она этот сезон проведет в России, может быть, даже и лучше. Она наберет форму. Конкуренция у нас очень высокая. А к следующему сезону все может поменяться. И верим, что ребята будут выступать.
2: Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух. Также союз отказал в предоставлении нейтрального статуса паре танцоров на льду Александре Степановой и Ивану Букину. Валиеву и Кондратюку нейтральный статус присвоили в августе, но вскоре он был отозван. С чем это могло быть связано и какие перспективы есть у фигуристов, теперь рассуждает корреспондент издания «Спорт-24» Константин Лесик.
4: Насколько вообще различные журналисты и другие источники публиковали инсайды, нейтральный статус давали, в принципе, по факту обращения, и потом уже при обнаружении каких-либо фактов, которые не соответствуют нейтральному статусу с позиции ISU, эти статусы отбирали. Так, собственно, и получилось. Возможно, повлияло письмо Украинской Федерации, да, которая какие-то факты собрала про наших фигуристов. Возможно, просто какую-то они проверку провели. Так или иначе, решение принято, и у Камилы и Марка статус, который был изначально, его теперь нет, а Степану Букину и изначально не дали. Видимо, они просто позже подавали, и уже были какие-то на них доказательства их ненейтральности, так скажем. Конечно, это удар серьезный, и уже Алексей Ягудин заявил, что это будет проверка на верность любимому делу. Но в данном случае главное, что недопуск имеется только на международные старты. То есть на российских турнирах наши спортсмены могут выступать без ограничений. Контрольные прокаты у нас скоро будут, буквально на следующей неделе. Потом у нас будут этапы Гран-при России, 5 этапов. в Гран-при России в разных городах, и чемпионат России будет. Камила Валиева, в принципе, очень долго не выступала на соревнованиях, и мне кажется, ей будет в любом случае интересно выступить на российских турнирах. Марк Кондратюк, понятно, что все эти годы он выступал и выигрывал медали, в том числе золотые, и на последнем чемпионате России он был в тройке. Наверняка ему очень хотелось вернуться на международные соревнования, тем более, что у него очень интересные программы подобраны. Но в любом случае, для поддержания формы, в том числе заработка, потому что у нас есть призовые на российских турнирах, пока можно обойтись стартами внутри страны. Хотя, конечно, главное для спортсменов – это всегда международка.
2: Константин Лесик, корреспондент издания «Спорт-24». В конце августа Федерация фигурного катания Украины просила Международный союз конькобежцев пересмотреть нейтральный статус ряда российских спортсменов. Среди них были Валиева и Кондратюк. Спрос на ввезенные параллельным импортом кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним и цены. Речь в первую очередь идет о японских Mazda, Toyota и Nissan. За последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу на несколько сотен тысяч рублей, пишет Автоньюз. Больше всего выросла стоимость Mazda CX-5 в топовой комплектации с полным приводом. Кроссовер, который стоил немногим больше 4,5 миллионов рублей, подорожал до 5. Toyota RAV4 в некоторых салонах прибавила около 100 тысяч рублей. Сейчас за автомобиль просят до 4 миллионов 850 тысяч. Сам параллельный импорт при этом растет. В августе в Россию ввезли более 22 тысяч серых автомобилей, на 69% больше, чем годом ранее. Дилеры при этом заявляют о повышенном спросе. На стоимость влияет ослабление рубля, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
5: Причин удорожания несколько. Самое очевидное, внесшее наибольший вклад в них, это, конечно, резкий рост курсов доллара и евро к рублю. Причем курс ведь стоял как вкопанный больше года. Сейчас довольно резко скакнул, больше чем на 10%. Все это видят. Продавцы автомобилей уже научены горьким опытом. Они понимают, что если курс начал расти, то вряд ли он порастет и перестанет. Скорее всего, он будет расти дальше. Поэтому всегда в таких условиях они перезакладывают дополнительное удорожание в расчете на то, что курс продолжит расти и дальше. Ведь сделка по привозу автомобиля по параллельному импорту достаточно долгая. Это как минимум несколько недель. Соответственно, чтобы захеджировать риски на момент заключения сделки, они сразу цену завышают дополнительно в расчете на то, что курс также продолжит расти. Первая причина. Вторая причина в том, что россияне в целом, что называется, распробовали сегмент, особенно на так называемый льготным утильсбором машин до 160 лошадиных сил. Нашли там своих фаворитов. Да, это, например, Mazda CX-5. Сейчас новый фаворит — это Changan Q05 электрический, который стоит 2200. И на фоне того, что машины в России продолжают бесконечно дорожать, цены на машины, которые продаются за границей, которые, соответственно, сюда к нам приводятся по параллельному импорту, на них цены не растут. Таким образом, чем дальше, тем они становятся выгоднее. Третья причина. Наверное, все-таки рынок живет слухами о том, что льготные утиль тоже со временем закроют. Вопрос, как быстро это произойдет. Поэтому все стараются ввозить дополнительное количество машин, тем более, что в деньгах они не настолько емкие, поэтому их можно на складе держать побольше, и дилеры стараются тоже стоки затарить. Поэтому всегда, когда такое сочетание факторов происходит, резко происходит рост цен, что мы сейчас и наблюдаем. Конечно, спрос на эти машины хороший, поэтому цены не могут на них падать.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Среди подорожавших параллельно импортных авто и Nissan Qashqai, и цена на которой теперь приближается к 3,5 миллионам рублей. Для сравнения, примерно за те же деньги в России можно купить новый китайский кроссовер, который продается официально, например, Geely Atlas, который сейчас стоит от 3 200 000 рублей. Но при покупке ввезенного в серую автомобиля всегда есть определенные риски, которые необходимо учитывать, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qtoru Максим Ракитин.
6: Люди понимают, что в январе в том же самом машины подорожают еще раз. А учитывая, что автомобиль на заказ идет в среднем где-то 2-3 месяца, сейчас сентябрь, в принципе, к концу осени, к началу зимы машина у вас уже будет по комфортной для вас цене, хотя сложно нынешние цены назвать комфортными.
7: Какие главные риски сегодня получает покупатель автомобиля из параллельного импорта и на что нужно обратить внимание?
6: Главный риск – это плохой поставщик. Очень многие и частные лица, и какие-то маленькие компании, они начали заниматься привозом автомобилей. Дело даже не столько в прозрачности сделок, хотя это тоже одно из основных. Дело в том, что они привозят автомобили в так называемых экспортных комплектациях, которые соответствуют у нас льготному утилю до 160 лошадиных сил. Маркировки на кузовах все присутствуют, все замечательно, но есть небольшой нюанс. У нас есть система электронных паспортов, которая сама определяет, на самом деле у этого автомобиля 160 лошадиных сил или нет. По каким критериям определяется, сказать сложно, потому что вы привозите автомобиль, который у вас абсолютно проходной, то, что называется, вы идете в СЭП, а СЭП вам говорит: нет, ребят, этот автомобиль не соответствует, он не получит льготу, потому что у нас по всем документам документам, в этом автомобиле условно 200 лошадиных сил. Соответственно, ваши платежи растут кратно. И к автомобилю может прилипнуть миллион условно. Внезапно для вас, хотя вы этого не ожидали. Это такие подводные камни, о которых нужно просто знать и нужно быть на 100% уверенным, что тот поставщик, тот автомобиль, с которым вы взаимодействуете, действительно проходной. Это касается прежде всего машин, которые ввозятся штучно. И здесь нужно взаимодействовать с поставщиком, а поставщик, в свою очередь, должен взаимодействовать с госорганами, в том числе и системой электронных паспортов.
2: Максим Ракитин, Кьютеру. По данным Автостата, почти каждая пятая новая машина в России в этом году ввезена по параллельному импорту. За 8 месяцев 26-го на альтернативные поставки пришлось 18% рынка новых легковых автомобилей. Большую часть составили машины таких брендов, как Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi. Еще около 3% рынка пришлось на китайские автомобили, ввезенные в обход официальных дистрибьюторов.
8: Реклама.

0: Не до первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль «Железный Браунинг» сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
1: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
2: Успеть за 10 секунд на Business FM.
1: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
3: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
1: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
4: АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под этим брендом, как сообщают РИА Новости, компания сможет выпускать автомобили и запчасти, а также одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво, и заниматься разными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов и шоу. Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков так ответил на вопрос: может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW? Инвестиции Яндекса в привлечение ИИ-тренеров в этом году выросли до 3,5 миллиардов рублей. Это на 1,5 миллиарда больше, чем в прошлом. Как сообщают РИА Новости, в этом году Яндекс планирует набрать в 1,5 раза больше ИИ-тренеров, чем за предыдущие 3 года. Ожидается, что к концу года их будет 2500 человек. Это специалисты по медицине, праву, математике, химии, биологии, разработке программного обеспечения, педагогике и переводу.
1: Арбитраж.
4: Суд арестовал активы производителя Нивея в России. Имущество ООО «Байерс», российской дочки немецкой Байерсдорф, арестована арбитражным судом Ставропольского края. Как сообщает РБК, взыскатель группа «Арнест». Байерсдорф пытается оспорить арест. Группа «Арнест» – производитель аэрозолей «Прелесть» и «Дихлофос». В последние годы она выкупила российский бизнес «Юнилевер», «Арифлейм», «Хейникен» и «Эйвон». Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
5: В Москве. Сериал про Канье Уэста продолжается. Теперь рэпер может выступить не в Петербурге, а в Москве. Как пишет «Известия», ссылаясь на источники в окружении артиста, команда рэпера рассматривает российскую столицу как альтернативную площадку для концерта. Вместе с тем агентство Say Agency, которое обещало привезти звезду в Россию, удалило из соцсетей публикации о концертах в Петербурге, запланированных на 10 и 11 октября. На этом фоне стали требовать возврата денег, но организаторы заверили, шоу состоится. Рассказал в своих соцсетях гендиректор Say Agency Анна Супчева.
6: Отмены концерта не будет. Вы можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы. Никто из нас информацию не удаляет. Мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем. Зачем нам это нужно? Объявлять и отменять вместе с артистом? Я думаю, что правда, звучит все это нелогично. Плюс мероприятие отменить может либо концертное агентство, которое организовывает мероприятие, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у площадки элементарно нет договора с артистом. Мы вышли в продажу согласованно. У нас максимально уникальное событие, которое случилось в России за несколько лет.
5: Гендиректор Say Agency Анна Супчева. В середине августа появились первые сообщения о сольном концерте Kanye West в России. В качестве площадки была обозначена «Газпром-арена» в Петербурге. И в течение часа были проданы все билеты. Стоимость самых дорогих достигала 160 тысяч рублей. Однако вскоре площадка заявила, что концерт Kanye West в их плане не значится, шоу не состоится. Одновременно с этим в СМИ вспомнили антисемитские публикации рэпера, где он называл себя, в частности, другом Адольфа Гитлера. Чем в итоге завершится эта история и почему приезд рэпера в Россию вызвал такой ажиотаж, комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легастаев.
7: На мой взгляд, все это, конечно, пока имеет какой-то подвешенный вид, потому что делаются самые разные заявления. Одни говорят одно, другие говорят другое. Как мне кажется, сделки подобного толка, они любят тишину. Будет очень обидно, если, конечно, все это отменится, если вдруг команде артиста покажется, что они попадают в какой-то жуткий скандал, хотя им не боятся скандалов.
8: Флёр от концерта в Питере и Москве, он как-то будет отличаться?
7: Главная проблема — это погода, потому что все шоу посреди футбольного поля, и поэтому, собственно, видимо, решили проводить все это в Петербурге, потому что над «Газпромом» арены есть развлекающаяся крыша. Так что с Москвой могут возникнуть некоторые проблемы, что называется.
8: А почему сам рэпер молчит?
7: Сложно залезть в голову этому человеку. Он такой специфический достаточно персонаж. Я думаю, что его пиарщики хорошо понимают, что лишние вбросы в данном случае только мешают.
8: Шум вокруг этой истории вас в целом удивляет, не удивляет?
7: Если отмотать историю назад, самые первые большие гастроли, которые были в начале 90-х, тогда вокруг них тоже был некоторый шум, что обманут, не обманут, приедет, не приедет. Потом эта индустрия вышла на уверенный крейсерский курс. Люди привыкли, что все, что заявлено на афишах, происходит, и понадобилось совсем немного времени, чтобы у нас опять появилась какая-то паранойя насчет того, что состоится или не состоится.
8: Понятно, что прогнозы — дело неблагодарное, но все-таки...
7: На мой взгляд, 50 на 50. Будет очень обидно, если все-таки они решат, что им не нужен весь флер, который возникает вокруг их выступления, и откажутся. На мой взгляд, все-таки есть шанс.
5: Музыкальный критик Илья Легастаев. На этой неделе Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Kanye West, а причиной стали обращения россиян, которым отказали в возврате денег за билеты. В ведомстве отметили, что это является нарушением закона о защите прав потребителей.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
5: Приветствую, Алексей.
9: Добрый вечер.
5: Ну, вопрос с концертом еще не закрыт, а основная сессия на московской бирже закрылась. И вроде бы неплохо выглядит. Более 2300.
9: Я бы сказал, прекрасно. Прекрасно мы выглядели сегодня. Я имею в виду рынок акций. И тех, кто покупал на минимальных значениях российский рынок, вблизи минимальных значений не так давно. Вот сегодня, да, взяли 2300 и удержали 2300 и закрыли основную торговую сессию выше 2300 пунктов по индексу Московской биржи, аж 2308. Вырос рынок на 2% почти, и вечером, ну, чуть-чуть ниже стали темпы роста, но, видимо, кто-то все-таки фиксирует прибыль. Частично, не массово, но вот проценты 0,8 прибавляет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Ну, конечно, здесь стоит обратить внимание на рост цен на нефть, на рост цен на газ в Европе в первую очередь, ну и на рост нефтегазового сектора на российском рынке акций. Посмотрим на акции «Газпрома». 4,5%. И акции «Газпрома» преодолели 90. Совсем немного остается до 100. Ну вот, правы были, видимо, те, кто покупал «Газпром» в районе районе 80 рублей за акцию. Также в лидерах роста сегодня бумаги «Новатека» почти 6%. И среди бумаг нефтяных «Роснефть». Самая популярная акция, во всяком случае, у частных инвесторов, тоже рост почти на 6%. Поменьше рост в «Лукойле» 2% и поменьше в акциях «Татнефть». Ну, «Сургутнефтегаз» обыкновенные акции тоже выросли почти на 3,5%. Префы снизились, ну и понятно, префы растут обычно, когда рынок падает. Ну, рынок считает, что привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» такая некая квазиоблигация, вот такой защитный актив. Ну, может быть, так оно и есть на самом деле. Таким образом, на московской бирже хороший день сегодня. Кстати, вырос и российский рубль. Заметно снова вырос, около 15 копеек потеряла китайская валюта, юань откатился уже в район 12,5, не так давно штурмовал 13 рублей, ну и откатился доллар США в район 84 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль. Что касается цен на нефть, практически, ну, выше даже 107 торговался баррель, сейчас практически на этих значениях торгуется в районе $106.60. Вот столько стоит баррель смеси Brent в Лондоне. Но здесь ситуация, конечно же, прежде всего на Ближнем Востоке влияет, потому что выходит все это за пределы Персидского залива, за пределы Оманского залива. Теперь уже рынок следит за ситуацией в Красном море и за Баб-Лимандебским проливом, учитывая, что военные силы на стороне правящего на севере шиитского движения Ансар-Алла, ну их еще называют хуситы, установили контроль, причем контроль над всеми островами в Красном море после боев с проправительственной армией. Вот такая интересная новость. То есть, по факту, не исключено, что и Красное море, юг, будет перекрыт йеменскими хуситами. А это была такая альтернативная логистическая артерия для поставок нефти из региона Персидского залива. Но те, у кого есть трубопроводы в сторону Красного моря, прежде всего, это Саудовская Аравия, качали туда нефть на свой терминал, а потом через Красное море осуществляли поставки танкерами. Но теперь, видимо, этот маршрут, ну, не исключено, что этот маршрут будет полностью перекрыт. И нефть, конечно же, растет, ну и, соответственно, цен на газ.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Amazon и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пицц. По нему переговоры проходят максимально эффективно только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
11: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Предметного разговора об энергетическом перемирии с Украиной не ведется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сообщил, что контактов между Кремлем и представителями европейских стран сейчас нет. Киевский режим в очень сложной ситуации, поэтому, естественно, предлагает не урегулирование перемирия в той области, поэтому предлагает не урегулирование, а именно перемирие. Об этом также заявил Песков. При нынешних ценах на энергоносители Европа не конкурентоспособна. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Вышеградской четверки. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или Соединенными Штатами к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне, сказал польский премьер. Россия категорически отвергает попытки использовать авторитет Совета Безопасности ООН для сведения политических счетов с Ираном и призывает западные государства прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности. Военные силы на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения Ансар-Аллах хуситов установили контроль над городом Моха и всеми островами в Красном море после боев с проправительственной армией, сообщил РИА Новости в четверг член политбюро Ансар-Аллах Замаль Асад. Пожарные ликвидируют возгорание на площади 700 квадратных метров на 4-м километре Салаирского тракта в Тюмени. Огонь охватил 7 жилых домов, информации о пострадавших нет, сообщили в главке МЧС по региону. В ведомстве добавили, что в тушении пожара задействованы более 20 человек и 7 единиц техники. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Уже третий месяц подряд, по данным ЦБ, они ожидают роста цен в среднем на 7%. В годовом выражении в ближайшие месяцы, с чем это связано и как повлияет на решение ЦБ по ставке. Система организованного набора трудовых мигрантов ждет реформа. Как сообщил президенту первой замглавы МВД Андрей Кикать, работодатели обяжут централизованно привозить мигрантов в Россию, обеспечивать их жильем и трансфером до места работы, как это комментируют предприниматели. И стоит ли первый iPhone-раскладушка своих денег в США? Стоимость нового iPhone Duo составит $2000. В России цены будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. А чем отличается яблочный Duo от уже известных конкурентов? Сможет ли отобрать у них значимую часть рынка? Подробности на Бизнес-ФМ. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании в ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. В августе показатель был на уровне 6,3%, а в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
13: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и, очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. ожидания, и такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать, оценка текущей ситуации на кризисных уровнях, сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет, мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 20-м и 22-м. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседание, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
12: Софья Донец, это инвестиции. Большинство аналитиков ожидают, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора по ставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ РУ Семен Новопроцкий.
14: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствуют о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние 3 года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть. Российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятие закредит, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
12: Семен Новопроцкий, колумнист БФМ.ру. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Стоимость нового iPhone Duo в США составит $2000. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновацией iPhone Duo, конечно, не считается, так как и складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Убадуев продолжит.
15: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в $1800, что на $100 меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
16: Functionally, they're very similar. They're really not that different from each other.
17: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказались, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
15: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
18: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными слабостями. Сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android мире можно поинтереснее найти модели.
15: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 25 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
12: Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
19: Подробности.
20: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя два дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье. А затем в начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов дважды попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве, в 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой-Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
12: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 «Капотня». После карантина его должны перевести в СИЗО 3 «Пресня».
1: Рекламно.
19: реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
22: Деньги. До начала Первой мировой войны основной валютой в межгосударственных расчетах был британский фунт. Ко второй половине 40-х годов он уступил место доллару. Экономика королевства серьезно пострадала в годы Второй мировой войны. К тому же доверие к фунту было подорвано массовым вбросом фальшивых купюр, печатавшихся на территории Германии. Сегодня с использованием фунта совершается примерно 14% всех мировых транзакций. История денег на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
23: Консультация с врачом не требуется.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: У микрофона Сердар Гликулеев. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе-июле 2026 года, по данным ФТС, выросло по сравнению с январем и июлем 2025 на 13,3% и составило 89 миллиардов 200 миллионов долларов. Согласно данным ведомства, экспорт товаров за январь-июль 2026 года увеличился на 12,4%, составив 263 миллиарда 400 миллионов долларов. Импорт в Россию был на 12% больше, поднявшись до 174 миллиардов 200 миллионов. Внешний торговый оборот России в январе-июле этого года составил 437 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 12,3%. Международные резервы России на 4 сентября составили 753,5 миллиарда долларов, сообщил Банк России. По состоянию на 28 августа международные резервы равнялись 774 миллиардам 200 миллионам. Таким образом, за неделю они уменьшились на 20 миллиардов 700 миллионов долларов. Добыча нефти в России в августе снизилась к июлю на 160 тысяч баррелей в сутки до 8 миллионов 718 тысяч баррелей в сутки. Такая оценка приводится в докладе Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК. По данным организации, в июле Россия добывала в среднем 8 миллионов 877 тысяч баррелей нефти в сутки. Предельный уровень добычи нефти для России в августе составил 9 миллионов 887 тысяч баррелей. Таким образом, страна добывала на 1 169 000 баррелей в сутки меньше плана. Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гояль призвал промышленников страны инвестировать в Россию и расширять экспорт. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии деловой программы Международной промышленной выставки «Иннопром Индия». Российским промышленникам министр посоветовал налаживать производство в Индии и не ограничиваться лишь продажами. В Индии вы найдете важный ресурс молодых талантливых специалистов и квалифицированную рабочую силу, отметил министр. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Погода в Москве.
25: В Москве сейчас плюс 22 градуса. Осадки
12: Ожидается уже ночью плюс 15 будет, завтра днем до плюс 17 временами осадки. В субботу-воскресенье, по идее, без дождей, но температура будет не выше 17-18 градусов. «20.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В России реформируют систему трудовой миграции. Доходы российского бюджета от миграционных процедур выросли на 30%, достигли 321 миллиарда рублей. Об этом сообщил первый замглавы МВД Андрей Кикать на встрече с Владимиром Путиным. Рост доходов произошел после повышения пошлин для мигрантов. Сбор за оформление вида на жительство увеличили в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8, российского гражданства в 12. При этом власти планируют изменить систему привлечения трудовых мигрантов. Работодатель должен будет сам организовывать их въезд, обеспечивать жильем и доставкой до места работы. А после окончания трудового договора работник должен будет таким же образом вернуться на родину. Новые правила планируют вводить поэтапно. Всего будет 3 этапа, каждый рассчитан на 2 года. Бизнес FM обсудил с предпринимателями перспективы таких реформ.
21: Бизнес говорит.
0: Гендиректор сети мини-отелей «Стабильная линия» Игорь Лаврик.
2: Во многом мы зависим, это профессия горничная. Во-первых, потому что здесь довольно трудоемкая работа. И граждане Российской Федерации не то что с неохотой, а если брать 10 горничных, то из 10 горничных 9 будет миграция, и только одна будет какой-то периферии.
3: Если их станет сложнее и дороже привлекать, как выкручиваться, как закрывать дефицит кадров?
2: Мы не сможем выкрутиться. Мы просто будем вынуждены увеличить заработную плату. В этой связи люди, профессии, которые в данной гостинице будут работать, будут знать, что у них, у горничных, заработная плата увеличилась настолько-настолько-то, и точно так же будут выходить к руководству и точно так же не просить, а требовать увеличения заработной платы. Это цепочка.
3: Кто платит? Конечный потребитель?
2: Работодатель, как вы думаете, если он бизнес ведет, если он платит налоги, масса у него всяких обязательств, это особенно в нашем гостиничном бизнесе, он будет уменьшать свою доходную часть? Наверное, нет. Потому что с этой доходной части его бизнес живет весь. Работник, чтобы получать заработную плату, которая, как он считает, достойна его, тоже не пойдет ни на какие уменьшения. И остается только гость.
0: Коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой «Вансинг» Максим Евстафьев.
4: Мы, как отечественные предприниматели, постараемся адаптироваться. Просто появится дополнительная задача, с которой мы будем работать. Я думаю, что решение найти можно. То есть консолидация всего supply в одном окне – это очень круто. То есть если раньше, допустим, бизнесу было достаточно работать только со своим курьером или только с одной внешней службой, то сейчас ему будет необходимо искать какие-то альтернативные решения, подключать как можно больше курьерских служб для того, чтобы дотягиваться до каждого курьера, который есть на линии. Я думаю, произойдет какая-то ребалансировка. Будет непросто, но я уверен, мы справимся. Бизнес-модель аутсорс, компании, которые занимаются тем, что они нанимают курьеров к себе в штат, ими управляют, работают с самозанятыми и так далее. То есть, согласно законодательству, коллеги со стороны правительства, государства хотят сделать так, чтобы полностью был замкнутый цикл от привоза до обратного возвращения гостей из Ближнего Востока после окончания трудового договора. Я думаю, что выигрывать будут те, кто сможет оказать классный бесшовный сервис, найти исполнителей под каждую отдельную опцию.
0: Генеральный директор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
6: В целом, в этом проблем я не вижу. Обеспечить выполнение законодательства возможно. Вопрос, если нужно будет, мы будем это делать. Есть компании, которые специально сюда привозят, это именно специализируются на привозе такого плана специалистов. Грубо говоря, нанимаешь эту компанию, и они под ключ привозят специалиста уже со всеми документами. Нас это может не коснуться. Просто, условно говоря, стоимость специалиста, если была до этого момента одна, то с учетом этих нововведений будет поступать дороже.
3: Насколько вырастет стоимость одного иностранного работника для компании?
6: Я думаю, что процентов на 25-30.
3: А если будет повышение, что будет сложнее и дороже привлекать, чем будете закрывать дефицит кадров?
6: Выбора нет. Русских специалистов не так много, с учетом текущей ситуации в стране. Сейчас акцент идет все-таки на кадров из зарубежья. Поэтому ими и будем. Это отразится на стоимости. Если это контракты, которые уже в работе, у которых фиксирована стоимость, это отразится на доходе компании. Те контракты, которые будут в будущем, на это будут закладываться просто дополнительные средства. В действующих контрактах ощутим мы как бизнес, в будущих контрактах ощутим, конечно, потребитель.
12: По данным МВД, сейчас в России находится от 6 до 6,5 миллионов иностранцев, около 800 тысяч из них с нарушением закона. В Екатеринбурге снизили нормативы по качеству горячей воды. На 6 лет норму снизили по двум показателям – уровню железа и цветности. В компании «Т-Плюс», которая снабжает теплом и горячей водой жителей Екатеринбурга, заявляет, что эти изменения не представляют угроз для здоровья, действовать они будут до конца 32 года. Норма установлена решением Роспотребнадзора, пишет УРА.РУ со ссылкой на пресс-службу компании. Проблема с водоснабжением в регионе тянется уже давно. Например, в августе половина Екатеринбурга осталась без горячего водоснабжения на 2 недели из-за аномальных ливней. О ситуации рассказывает редактор 66.ру Кирилл Смоленцев.
5: У нас очень изношенные сети водопроводные, и годами никто не вкладывался в их модернизацию. И вот только сейчас люди зашевелились, когда возникли проблемы. Вот они оценили проблемы, поняли, что нужно очень много денег, и назвали реалистичную дату. До 2033 года вода будет плохого качества. Все это скрылось, и все усугубилось началом паводков. У нас были рекордные дожди, нас затопило многие города за короткий срок, и все, что вот этот весь ил, вся эта грязь, она естественным образом попала в фильтры, которые очищают воду для потребителей. Сегодня мэр в общении с нами объяснил. Мы снизили это, чтобы использовать меньше реагентов. Если мы будем использовать больше реагентов, фильтры будут засоряться быстрее. И они выбрали меньшее зол. Либо мы сидим полностью без воды, либо мы сидим с водой более низкого качества, допустимого. То есть они сейчас находятся на самом низком допустимом уровне. Люди жалуются на желтую воду с середины лета. Когда начались паводки, вот тогда вода и ухудшилась. Люди стали жаловаться, что вода плохого качества. Они стали эту воду добавлять больше реагентов, чтобы очистить ее. И в этот момент фильтры перестали работать. И воды не было 2 недели в городе. И потом выпустили такое постановление. Когда были проблемы острые в конце августа, действительно, после каждого ремонта вода некоторое время такая ржавая. Что говорит Роспотребнадзор, что говорит ответственная компания? Уровень железа, который в воде сейчас находится, он допустим.
12: Кирилл Смоленцев, редактор 66.ру. Помимо Екатеринбурга, снижение норматива горячей воды затронет жителей соседних городов Березовского и Верхней Пышмы. Красная икра стремится к стоимости черной. В России резко в разы сократилось производство икры лососевых пород из-за рекордно низкой путины. Год назад, на начало сентября, в оборот было введено 7,5 тысяч тонн икры, в этом году в 3 раза меньше. Подходы лосося носят циклический характер, сильно зависит от климата. Обычно рыбный год сменяется нерыбным. Но в условиях глобального потепления процессы становятся менее предсказуемыми. К примеру, на Сахалине температура воды поднималась до 26 градусов, хотя для горбуши она не должна превышать 14 градусов, объясняет руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыб промышленников Валентин Балашов.
7: К сожалению, красная путина нынешнего года была самой плохой за последние несколько десятилетий. Главной причиной неудачной лососевой путины Дальнего Востока является климатический фактор. И в первую очередь это потепление в отдельных районах Тихого океана.
8: Дефицит может быть? Насколько икра вырастет в цене?
7: Мы уже сегодня наблюдаем на первом опте в приморских регионах повышение цен на красную икру и красную рыбу. Дикую красную рыбу примерно в 2 раза. Я полагаю, что к Новому году цены вырастут очень существенным образом, поэтому всем рекомендую закупиться красной икрой сейчас, пока не пришлось под Новый год платить за нее 30 или 40 тысяч рублей за килограмм.
12: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Даже меры господдержки вряд ли смогут изменить ситуацию, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.
9: С учетом коэффициента выхода икры из рыбы, мы прогнозируем, что мы произведем в этом году не больше 4-4,5 тысяч тонн красной икры, при том, что потребление в стране находится в диапазоне от 12 до 15 тысяч тонн, и последние жирные года, скажем так, нас в этом плане разбаловали. В этом году, с учетом даже переходящих остатков икры с прошлого года, так или иначе, у нас общий объем будет в 2,5-3 раза меньше, чем среднегодовой объем потребления за последние годы. Таким образом, мы не ожидаем дефицита, потому что рынок есть рынок, исходя из таких плохих подходов рыбы и небольшого количества производства икры, цена уже улетела от 20 тысяч рублей, мы это видим на полках магазинов. Соответственно, цена однозначно будет являться сдерживающим фактором, дальше уже будет формироваться на уровне спроса предложения в зависимости от того, как потребители отреагируют на такую цену, ценой будет корректироваться и объем предложения. Но дешевая икра в этом году уже совершенно точно не будет, и тут не помогут никакие меры регулирования, ни запрет экспорта, а не что-то другое, потому что на экспорт в этом году и так, я полагаю, ничего не уйдет.
12: Александр Панин, председатель Рыбного союза. Согласно мониторингу информационного агентства по рыболовству, в первой декаде сентября стоимость килограмма икры нерки достигала 30 тысяч рублей и приблизилась к черной. К примеру, икра стерлиди продается в рознице в среднем от 40 тысяч рублей за кило.
21: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах

0: мирная жительница получила ранение при атаке украинского дрона на автомобиль в Белгородском округе, сообщил оперштаб региона в четверг. Но российские, по уточненным данным, при атаке беспилотников в ночь с 8 на 9 сентября повреждены 576 квартир и 76 частных домов, заявил мэр Андрей Кравченко. Более 1200 жителей Новороссийска включены в списки на получение компенсации после атаки. Поврежденные два детских сада возобновляют работу в ограниченном режиме. Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил «Газпром». На основных хабах цена с поставкой на день вперед превысила $1000 за 1000 кубометров, сказано в сообщении. Волны сильнейшей летней жары и зависимость стран ЕС от импорта топлива, цены на которые растут из-за кризиса на Ближнем Востоке, усугубили рост инфляции в Европе, заявил глава рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стил. В этом году домохозяйства и предприятия вновь столкнулись с ростом счетов, а теперь из-за зависимости от ископаемого топлива над Европой нависла угроза очередного зимнего топливного кризиса, добавил Стил. 7 человек были задержаны в Лондоне после нападения с применением холодного оружия. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на полицию британской столицы. В результате инцидента, произошедшего в четверг днем в районе Бромли на юго-востоке Лондона, были госпитализированы 4 человека. Один из них находится в критическом состоянии. По информации BBC, речь идет о драке с применением холодного оружия, которое случилось в ресторане сети быстрого питания KFC. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ценовые ожидания бизнеса выросли. По данным ЦБ, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают в сторону увеличения своей прогнозы по инфляции. Как это может отразиться на издержках на предприятии? Будут ли они перекладывать их на конечного потребителя? Что с бензином в регионах? Напряженная обстановка остается в Новгородской и Волгоградской областях, также на Урале и в Сибири. На многих заправках бензина нет, а там, где есть, большие очереди или высокие цены. Что рассказывают жителям? Валиева и Кондратюку не вернули нейтральный статус. Международный союз конькобежцев отклонил апелляции российских фигуристов, не указав конкретную причину. Также в нейтральном статусе отказано паре танцоров на льду Степанова и Букина. Они не смогут принимать участие в международных соревнованиях. Впрочем, фигуристы оспорят этот вердикт в спортивном арбитраже. Есть ли у них там шансы? Подробности на Business FM.
1: Сумма технологий. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-1.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк». 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
2: Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают в сторону увеличения своей прогнозы по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий? Будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
1: Бизнес говорит.
4: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
5: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно,

0: ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей, но при этом мы не будем поднимать свои цены. Вот бизнес-модели в нашей, это все заложено другим способом, поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем, скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать, хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
1: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
2: Год назад, когда случилось новый НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26 года мы получили от топ-клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко Лореаля, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты. А мы считаем, что наши клиенты любят хорошие, качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают сдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу, а вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
1: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
3: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового мы не ожидаем здесь, никакого снижение цен, снижение своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели, и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены? Нет, не сможем уже ничего заложить. Итак, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих. Тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
4: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. А бензиновый дефицит не отпускает российские регионы. Ситуация по регионам неоднородная, наиболее напряженная в Новгородской и Волгоградской областях, также на Урале и в Сибири. На заправках Кузбасса очереди. Власти, как пишут местные СМИ, заявили, что одна из причин недостатка АЗС в регионе, и предложили выделять новые участки под заправки. Местные жители при этом говорят об отсутствии бензина и дизеля и удивляются, раньше же заправок хватало. Ситуация на заправках Кузбасса рассказывал главный редактор NGS42.ru Александр Левчук.
5: Вторая волна к нам пришла не вчера, не позавчера, уже где-то неделю-полторы проблемы есть. Многие заправки позакрывались. Какие-то, если и работают, то у нас условно 92-й стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 83-85, и людям делать нечего, они заправляются как могут. Есть те, кто в 5 утра дежурит на каких-то колонках, чтобы заправиться. Прям больших очередей, на самом деле, в течение дня сейчас особо нету такой. Но даже визуально и я, и мои коллеги подмечали, что машин на улице поменьше стало. 92-й у нас стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 80-85, по-разному продается. Первую волну он доходил до сотни.
6: Сколько очередь может занимать еще раз? Как в Кемерово, так и в отдаленных муниципалитетах?
5: Можно либо очень рано ездить, либо очень поздно. И тогда недолго стоишь. В течение дня, особенно в часы пик, после 18 часов начинаются пробки, и люди где-то стоят по 30-40 минут, где-то по 2, по 2,5 часа. И это в столице региона. На дальних городах, Осинники, Калтан, там очереди в разы больше, а на самом деле там даже еще проще все сделано, что просто нет бензина, и люди никуда не ездят и не стоят в рок. То есть у них рок появляется только когда приезжает бензовоз. Все.
4: Александр Левчук, главный редактор NGS42.ru. В Ярославской области ситуация особенно сложная. В региональной столице, в Рыбинске, есть в очереди ограничения на некоторых заправках. В Ленобласти на некоторых АЗС снижена отгрузка топлива, поэтому на отдельных заправках возможны перебои. Власть объясняет это проблемами с логистикой из-за атак на НПЗ. Дефицит в Ленобласти сохраняется прежде всего по отдельным маркам, без очередей. А тоже не обходится, говорит корреспондент новостного портала 47 News Юлия Гельмшина.
7: Вчера, например, в городе Всеволожск меня муж объезжал, весь Всеволожск практически объехал. В итоге вынужден был выехать за пределы Всеволожска, доехать до Петербурга и кое-как до часу ночи стоял на заправке, чтобы взять 30 литров. Не только Ленобласть, но и Петербург. Это вот если брать про приграничные районы, то плохо и там, к сожалению.
6: Сколько в итоге времени потратил?
7: Наверное, у него было 20 машин в очереди. Где-то час он потратил точно, это при том, что был бензовоз. Точно было понимание, что есть бензин на заправке. И то он объехал даже в Петербурге 4 или 5 заправок.
6: Сколько стоит?
7: 95,69,6.
4: Юлия Гельмшина, корреспондент 47 News. Перебой с топливом сохраняется в Северной Осетии. Ранее в республиканском НЖКХ сообщили, что лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона доступно до 50 литров горючего на одну АЗС. В очереди за бензином можно простоять не один час, говорит журналист из Северной Осетии Заур Фарниев.
8: Я разговаривал со своей коллегой, она стояла на тот момент уже полтора часа на заправке. Есть несколько заправок, по-моему, на всю республику их, наверное, штук 5. И отпускают бензин по нормальной цене. Условно, если 95-й на этой заправке стоит 70 рублей, то на остальных, где можно без очереди залиться, там стоит 102, 110, 120. При этом максимально в руки выдают, скажем так, 30 литров. На машину 30 литров, все, что свыше, уже не вариант. В очереди, да, большие. Она стояла полтора часа, и к тому времени, когда она мне звонила, уже за ней стояла, говорит, машин 30-40 точно стоит, большая очередь. И на ней закончился 92-й. Те, кто хотели заправиться 92-м, остались ни с чем.
4: Заур Фарниев, журналист из Северной Осетии. В целом по России за первую неделю сентября бензин подорожал на 0,6%. Росцен Росстат зафиксировал в 49 регионах. На 10 сентября мониторинг АЗС показывает, что в среднем по стране топливо есть примерно на 62% заправок. Валиева и Кондратюку не вернули нейтральный статус. Такое решение принял Международный союз конькобежцев, отклонив апелляции российских фигуристов. Союз конькобежцев ограничился комментарием, что эти фигуристы не соответствуют требованиям к нейтральным спортсменам. Это означает, что спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях. Однако отзыв нейтрального статуса фигуриста спорит в спортивном арбитражном суде, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее Камила Валиева вернулась в спорт после 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Официально ей разрешили тренироваться с 25 октября прошлого года. Комментирует чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Вербух.
9: Никакого объяснения, почему такое решение, мы не знаем и не слышали. Конечно, это отчасти и преступление именно перед мировым фигурным катанием, потому что это выдающиеся фигуристы, являющиеся мировым достоянием, и объяснить это решение и оправдать это решение никак нельзя. Это, безусловно, еще один вызов нашим ребятам, но им не привыкать. Я считаю, что все мы должны поддержать, они должны продолжать тренироваться. К сожалению, на данный момент они могут выступать только на турнирах в нашей стране. К сожалению, они не могут выступать на международной арене, но турниры в нашей стране также очень сильно представительные. Конкуренция очень высокая, я думаю, для набора формы. Тем более Камиле, которая пропустила. Вполне возможно, если она этот сезон проведет в России, может быть, даже и лучше. Она наберет форму. Конкуренция у нас очень высокая. А к следующему сезону все может поменяться. И верим, что ребята будут выступать.
4: Илья Вербух, тренер и предприниматель, призер Олимпийских игр. Также Союз отказал на предоставлении нейтрального статуса паре танцоров на льду. Александре Степановой и Ивану Букину, Валиеву и Кондратюку нейтральный статус присвоили в августе, но вскоре он был отозван. Чем это могло быть связано и какие перспективы есть у фигуристов теперь, рассуждает корреспондент издания «Спорт-24» Константин Лесик.
10: Насколько вообще различные журналисты и другие источники публиковали инсайды, нейтральный статус давали, в принципе, по факту обращения, и потом уже при обнаружении каких-либо фактов, которые не соответствуют нейтральному статусу с позиции ISU, эти статусы отбирали. Так, собственно, и получилось. Возможно, повлияло письмо Украинской Федерации, да, которая какие-то факты собрала про наших фигуристов. Возможно, просто какую-то они проверку провели. Так или иначе, решение принято, и у Камилы и Марка статус, который был изначально, его теперь нет, а Степану Абухину им изначально не дали. Видимо, они просто позже подавали, и уже были какие-то на них доказательства их ненейтральности, так скажем. Конечно, это удар серьезный, и уже Алексей Ягудин заявил, что это будет проверка на верность любимому делу. Но в данном случае главное, что недопуск имеется только на международные старты. То есть на российских турнирах наши спортсмены могут выступать без ограничений. Контрольные прокаты у нас скоро будут, буквально на следующей неделе. Потом у нас будут этапы Гран-при России, 5 этапов Гран-при России в разных городах, и чемпионат России будет. Камила Валиева, в принципе, очень долго не выступала на соревнованиях, и мне кажется, ей будет в любом случае интересно выступить на российских турнирах. Марк Кондратюк, понятно, что все эти годы он выступал и выигрывал медали, в том числе золотые, и на последнем чемпионате России он был в тройке. Наверняка ему очень хотелось вернуться на международные соревнования, тем более, что у него очень интересные программы подобраны. Но в любом случае, для поддержания формы, в том числе заработка, потому что у нас есть призовые на российских турнирах, пока можно обойтись стартами внутри страны. Хотя, конечно, главное для спортсменов это всегда международка.
4: Константин Лисик, корреспондент издания «Спорт-24». В конце августа Федерация фигурного катания Украины просила Международный союз конькобежцев пересмотреть нейтральный статус ряда российских спортсменов. Среди них были Валиева и Кондратюк.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Amazon и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пиц. По нему переговоры проходят максимально эффективно, только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Теории заговора. Отцом теоретической компьютерной вирусологии принято считать американского математика и физика Джона фон Неймана. Еще в 1951 году он описал, как разработать самовоспроизводящуюся программу для ЭВМ. Первым настоящим компьютерным вирусом стал Крипер, запущенный в начале 1970-х в ARPANET, так назывался предшественник интернета. Любое действие порождает противодействие, и в ответ на Крипер почти сразу появился антивирус для его устранения. Reaper. С тех пор были разработаны и запущены тысячи вредоносных ПО. Развивались и программы-защитники. Появилась и выросла новая индустрия кибербезопасности. Причем есть теория, что создание всех новых вирусов спонсируют как раз производители антивирусов, чтобы было и с чем бороться, и на чем зарабатывать. Теории заговора на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под этим брендом, как сообщают РИА Новости, компания сможет выпускать автомобили и запчасти, а также одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво, и заниматься разными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов и шоу. Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков так ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW. Инвестиции Яндекса в привлечение ИИ-тренеров в этом году выросли до 3,5 миллиардов рублей. Это на 1,5 миллиарда больше, чем в прошлом. Как сообщают РИА Новости, в этом году Яндекс планирует набрать в 1,5 раза больше ИИ-тренеров, чем за предыдущие 3 года. Ожидается, что к концу года их будет 2500 человек. Это специалисты по медицине, праву, математике, химии, биологии, разработке программного обеспечения, педагогике и переводу.
11: Арбитраж.
12: Суд арестовал активы производителя Нивея в России. Имущество ООО «Байерсдорф», российской дочки немецкой «Байерсдорф», арестовано арбитражным судом Ставропольского края. Как сообщает РБК, взыскатель группа «Арнест». «Байерсдорф» пытается оспорить арест. Группа «Арнест» – производитель аэрозолей «Прелесть» и «Дихлофос». В последние годы она выкупила российский бизнес «Юнилевер», «Арифлейм», «Хейникен» и «Эйвон». Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
4: «20:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «СП» с отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель, выше, чем Brent. Сама Brent сегодня превысила $106 за баррель. Поставки «СП» идут через порт Казьмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
13: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Ормузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт Юрос. И тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие и малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премией брендов. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
14: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
13: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки. Экспорт сырой нефти растет все последние месяцы.

0: в моменте сегодня поднялась до $107.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер. Рост на российском рынке акций. И закрылись мы выше уровня 2300 пунктов по индексу Московской биржи в основную торговую сессию. Если быть совсем точным, 2308 пунктов выросли на 2%. Вечером похожая ситуация. Те же 2% роста и примерно те же значения индекса Московской биржи, отвечающего за все торговые сессии. На фоне роста цен на нефть, на фоне роста цен на газ, конечно, в центре внимания, в центре роста оказались бумаги нефтегазовых компаний Российской Федерации. Ну и в большей степени выросли как раз газовые бумаги. Это «Газпром» и «Новатэк». «Новатэк» вообще сегодня лидер роста, прибавил около 6%. И акции «Газпрома» 4,5%, если рассматривать вечернюю торговую сессию, вырвались выше 90 рублей. И если ничего не изменится в плане цены на газ, то могут достичь и 100 рублей за акцию. Ну и, конечно, среди бумаг нефтяных компаний акции «Роснефти» бесспорный лидер роста сегодня, около 6% прибавили. Поменьше уже выросли акции «Лукойла», «Татнефти» и «Сургутнефтегаза». Ну, что касается ситуации на рынке нефти, то она складывается очень интересно. Уже вечером четверга по московскому времени появились сообщения, то, что йеменские хуситы или движение «Ансар-Алла» установил контроль над островами в Красном море, и сразу под вопрос стало движение танкеров через Баб-эль-Мандебский пролив. Все-таки это был некий альтернативный маршрут Ормузскому проливу, и вот это все вызвало такой сильнейший ажиотаж. Конечно, заявляют о том, что все-таки ничего не угрожает движением судов, судоходству в Красном море, но рынок-то понимает, что все это угрожает, и все это может вылиться в полное перекрытие вот этого альтернативного маршрута. Ну, в основном Саудовская Аравия поставляла нефть через Красное море, имея трубопровод как раз с выходом на терминал вот в этом Красном море. Теперь это тоже встает под вопрос. Но в целом можно сказать, что помимо этого, конечно, рынок обращает внимание на то, что усилились удары по танкерам в последнее время, причем как со стороны США. Я напомню, что не так давно США вооруженные силы потопили 5 иранских нефтяных танкеров, но и власти Ирана сообщили о том, что атаковали 10 судов вблизи Ормузского пролива. Как раз после этого случая. Так что здесь ситуация тоже выглядит довольно сложной. И рынок, помимо всего прочего, понимает, что никаких договоренностей в ближайшем будущем не будет. Учитывая, что, во всяком случае, агентство Bloomberg об этом пишет, то, что президент США Дональд Трамп заявил, американо-иранский конфликт завершится лишь после промежуточных выборов. Промежуточные выборы в США пройдут в ноябре. То есть еще впереди сентябрь, окончание сентября, даже, можно сказать, вторая половина сентября, еще впереди весь октябрь, начало ноября. В общем, вот в эти месяцы, видимо, будет горячо и даже жарко в Персидском заливе, как минимум, да и в целом на Ближнем Востоке, раз уж и Красное море тоже здесь может сейчас забурлить, как говорят на рынке. Так что цены на нефть выросли. Газ, кстати, если рассматривать хаб ТТФ в Нидерландах, почти $1000 стоило 1000 кубометров. То есть и на ценах на газ все это отражается в полной мере. Причем $1000 – это максимальные значения с 2022 года. Ну вот, не исключено, что и здесь рост может продолжиться, и уже за 1000 стоимость кубометров перевалит в ближайшем будущем. Но все это, конечно, отразилось и на российском рубле. Рубль хорошо в последнее время растет, отыгрывает потери. Китайская валюта по итогам четверга потеряла 14 копеек, юань откатился в район 12 рублей 53 копеек, а доллар США, если рассматривать однодневные фьючерсные контракты, контракт на пару доллар-рубль, опустить.

0: Бился в район 84 рублей. Ну и не будем забывать, конечно, еще о завтрашнем дне, когда состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Но мы все прекрасно знаем прогнозы, не раз о них говорили, то, что рынок в целом ждет, то, что ставка останется неизменной, 14% годовых. Но интересная ситуация случилась на денежном рынке, если... В начале недели все-таки мнение денежного рынка, скажем так, и мнение аналитиков совпадало, то теперь здесь большие изменения. И однодневная ставка репо в рублях опустилась в район 13,71%. А это уже говорит о снижении ставки на 25 базисных пунктов.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. В мире есть один вид банков, которые никогда не разорятся. Это так называемые банки времени. Их принцип работы предельно прост. Оказывая помощь клиенту, сотрудники банка тратят свое время и зарабатывают на этом условные часы. Каждый такой час – это час помощи со стороны. Все как в обычном банке. Есть счет, кредиты. Денежная единица обычно равна одному часу труда. В США это доллар времени.
1: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Российские средства ПВО за день сбили 97 украинских беспилотников над 8 регионами и Черным морем, сообщает Минобороны России. Сильный пожар начался в столице Украины после взрывов. Об этом сообщило издание «Инсайдер». Кроме того, по его информации, наблюдается сильное возгорание складских помещений в Киевской области. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по объектам украинской инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Правительство Венгрии будет добиваться внесения в новый 7-летний бюджет Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции по итогам саммита Вишеградской группы Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, состоявшегося в Братиславе, передает ТАСС. Президент США Дональд Трамп отверг сообщение СМИ о повреждении американских истребителей на авиабазе США в Иордании в результате иранских ответных ударов. Ранее журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс заявила со ссылкой на источники, что несколько американских военных самолетов получили повреждения на американской авиабазе Муфавак-Салти в Иордании в результате ударов Ирана в ночь на среду. Власти Дании намерены полностью запретить пользоваться мобильными телефонами в школах на фоне исторически низких результатов у датских подростков, выявленных в ходе исследования международной программы по оценке качества образования школьников по всему миру, сообщают датские СМИ. Отмечается, что датские подростки ухудшили свои показатели в чтении, математике и естественных науках. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ценовые ожидания бизнеса в сентябре вновь выросли уже третий месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Чем это связано и как повлияет на решение ЦБ по ставке? Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил польский премьер Туск. По его словам, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Между тем, в четверг произошел новый скачок цен на нефть и газ, что ждет Европу. Можно, но только АвтоВАЗу. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Заявка будет действовать до февраля 36 года. Сколько может стоить этот бренд и что он даст АвтоВАЗу? Подробности на Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит уже третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. В августе реальный показатель был на уровне 6,3%, а в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
6: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. И такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях. Сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 2020 и 2022. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
5: Софья Донец, инвестиции. Большинство аналитиков ожидают, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора о поставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
7: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствует о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние 3 года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть. Российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятие закредитовано, кредитованы, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
5: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от 2000 долларов. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновацией iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Бадоев продолжит.
8: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в 1800 долларов, что на 100 долларов меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
9: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказалась, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
8: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
10: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
8: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Ну, со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
5: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне, сказал Туск на саммите Вышеградской четверки. Он добавил, что страны группы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. В четверг биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила 1000 долларов за 1000 кубометров. Рост цен связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
11: Сейчас уже невозможно это скрывать, потому что опять цены выше $1000 за 1000 кубов. И очевидно, что при таких ценах европейская экономика, те предприятия, которые работают особенно на экспорт, там нет конкурентоспособны. То есть себестоимость этих товаров значительно превышает себестоимость аналогов, которые производят в Соединенных Штатах или в Азии, или в России. Если бы это был просто какой-то всплеск, и дальше цены бы откатились назад, европейское руководство бы об этом не говорило. Они говорили бы, что это какой-то эффект там, от перекрытия Ормузского пролива, от того, что катарские СПГ не выходят на мировой рынок, но то, что они сейчас об этом говорят, это признание, что цены будут оставаться высокими на долгий период. И во время отопительного сезона, естественно, цена будет высокая, потому что нужно будет много импортировать газа вместо того, который ты не успел дозакачать в подземное хранилище. Плюс российский СПГ тоже будет запрещен с 1 января, поэтому все это будет удерживать высокие цены на газ на европейском рынке. Плюс к тому, это означает, что ты выйдешь из отопительного сезона в 2027 году с опустошенными газовыми хранилищами, а значит, опять весь 2027 год нужно будет многое туда закачивать, а значит опять спрос будет высокий, цена будет высокой. Поэтому Туск признает, что они не только в моменте неконкурентоспособными, но по сути и дальше будут неконкурентоспособными на протяжении какого-то времени. А что делать? Здесь, наверное, особо ничего не сделаешь, потому что нового газа никакого, пока Ормузский пролив закрыт, не придет. Есть вариант, конечно, взять просто и открыть, например, усредственник Северного потока 2. Но в современных реалиях европейские политики на это не пойдут. То есть они не смогут объяснить, почему они каждый день на протяжении многих лет уже говорят о противодействии России, о том, что надо новые и новые санкции, что российский газ самый ужасный был, и как замечательно, что они сократили закупки у нас, и тут вдруг открыть трубу. Да, это реально решило бы часть проблем. Нас съел бы европейский рынок, цены бы снизились, но политически это неприемлемо сейчас для Евросоюза. Поэтому я думаю, что такой сценарий в реальности пока не рассматривается.
5: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 66%. Это минимальный уровень за последние 15 лет. После фактического закрытия Ормузского пролива объем поставок СПГ на мировой рынок сократился почти на 20%. Кроме того, сократилось движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским морем. Это произошло после того, как хуситы объявили о взятии под свой контроль стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря, пишет The National.
1: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
12: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
1: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
13: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян за год выросло на 33% и превысило 3 миллиона, сообщается на сайте Мосбиржи. Среди корпораций число владельцев паёв увеличилось на 83% год к году и превысило 1200. Суммарный нетто-приток инвестиций через Мосбиржу фонды денежного рынка с начала года составил 125 миллиардов рублей. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял 9-ю строчку в мировом рейтинге. Впервые, как минимум, с 2021 года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад.
4: Мировая экономика лучше, чем ожидалось, перенесла энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, но риски остаются высокими, заявила директор Международного валютного фонда по коммуникациям Джули Козак в четверг. По ее словам, рост глобального ВВП по-прежнему прогнозируется в районе 3% в этом году, сообщает агентство Reuters. Объединенные Арабские Эмираты намерены вложить в экономику Германии 40 миллиардов евро и тем самым увеличить объем таких инвестиций почти в два раза. Как сообщило агентство ДПА, об этом было заявлено во время государственного визита президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна в Берлин. Объединенные Арабские Эмираты являются важнейшим торговым партнером Германии. В прошлом году торговый оборот двух стран составил около 13 миллиардов евро. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
14: В Москве сейчас плюс 21, ночью ожидается уже дождь, температура снизится до 15, завтра днем до 17 градусов, временами будет дождь, в субботу и воскресенье предварительно без осадков, температура днем 17-18 градусов. В 21.17 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». «АвтоВАЗу» официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылки на электронную базу Роспатента. Заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 1936 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
15: «АвтоВАЗ» получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что «АвтоВАЗ», добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
16: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
15: Подсказка для «АвтоВАЗа». На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
17: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
14: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
17: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито, ниже, я бы сказал, рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
15: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
18: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это такая разовая акция была.
14: А продажи вообще были?
18: Вот 3 штуки.
14: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
18: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто-то захотел сделать себе.
15: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил «АвтоВАЗу» на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
14: В России реформируют систему трудовой миграции. Доходы российского бизнеса от миграционных процедур выросли на 30% и достигли 321 миллиарда рублей. Об этом сообщил первый замглавы МВД Андрей Кикать на встрече с Владимиром Путиным. Рост доходов произошел после повышения пошлин для мигрантов. Сбор за оформление вида на жительство увеличили в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8 раз, а российского гражданства в 12. При этом власти планируют изменить систему привлечения трудовых мигрантов. Работодатель должен будет сам организовать их въезд, обеспечивать жильем и доставкой до места работы. После окончания трудового договора работник должен будет таким же образом вернуться на родину. Новые правила планируют вводить поэтапно. Всего будет 3 этапа, каждый рассчитан на 2 года. Бизнес ФМ обсудил с предпринимателями перспективы таких реформ.
1: Бизнес говорит.
19: Гендиректор сети мини-отелей «Стабильная линия» Игорь Лаврик.
20: Во многом мы зависим, это профессия горничная. Во-первых, потому что здесь довольно трудоемкая работа. И граждане Российской Федерации не то что с неохотой, а если брать 10 горничных, то из 10 горничных 9 будет миграция, и только 1 будет какой-то периферии.
21: Если их станет сложнее и дороже привлекать, как выкручиваться, как закрывать дефицит кадров?
20: Мы не сможем выкрутиться. Мы просто будем вынуждены увеличивать заработную плату. В этой связи люди, профессии, которые в данной гостинице будут работать, будут знать, что у них, у горничных, заработная плата увеличивается настолько-настолько-то, и точно так же будут выходить к руководству и точно так же не просить, а требовать увеличения заработной платы. Это цепочка.
21: Кто платит? Конечный потребитель?
20: Работодатель, как вы думаете, если он бизнес ведет, если он платит налоги, масса у него всяких обязательств, это особенно в нашем гостиничном бизнесе, он будет уменьшать свою доходную часть? Наверное, нет. Потому что с этой доходной части его бизнес живет весь. Работник, чтобы получать заработную плату, которая, как он считает, достойна его, тоже не пойдет ни на какие уменьшения. И остается только гость.
19: Коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой «Вансинг» Максим Евстафьев.
22: Мы, как отечественные предприниматели, постараемся адаптироваться. Просто появится дополнительная задача, с которой мы будем работать. Я думаю, что решение найти можно. То есть консолидация всего supply в одном окне – это очень круто. То есть если раньше, допустим, бизнесу было достаточно работать только со своим курьером или только с одной внешней службой, то сейчас ему будет необходимо искать какие-то альтернативные решения и подключать как можно больше курьерских служб для того, чтобы дотягиваться до каждого курьера, который есть на линии. Я думаю, произойдет какая-то ребалансировка. Будет непросто, но я уверен, мы справимся. Бизнес-модель аутсорс, компании, которые занимаются тем, что они нанимают курьеров к себе в штат, ими управляют, работают с самозанятыми и так далее. То есть, согласно законодательству, коллеги со стороны правительства, государства хотят сделать так, чтобы полностью был замкнутый цикл от привоза до обратного возвращения гостей из Ближнего Востока после окончания трудового договора. Я думаю, что выигрывать будут те, кто сможет оказать классный бесшовный сервис, найти исполнителей под каждую отдельную опцию.
19: Генеральный директор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
23: В целом, в этом проблем я не вижу. Обеспечить выполнение законодательства возможно. Вопрос, если нужно будет, мы будем это делать. Есть компании, которые специально сюда привозят, это именно специализируются на привозе такого плана специалистов. Грубо говоря, нанимаешь эту компанию, и они под ключ привозят специалиста уже со всеми документами. Нас это может не коснуться. Просто, условно говоря, стоимость специалиста, если была до этого момента одна, то с учетом этих нововведений будет поступать дороже.
21: Насколько вырастет стоимость одного иностранного работника для компании?
23: Я думаю, что процентов на 25-30.
21: А если будет повышение, что будет сложнее и дороже привлекать, чем будете закрывать дефицит кадров?
23: Выбора нет. Русских специалистов не так много, с учетом текущей ситуации в стране. Сейчас акцент идет все-таки на кадров из зарубежья. Поэтому ими и будем. Это отразится на стоимости. Если это контракты, которые уже в работе, у которых фиксирована стоимость, это отразится на доходе компании. Те контракты, которые будут в будущем, на это будут закладываться просто дополнительные средства. В действующих контрактах ощутим мы как бизнес, в будущих контрактах ощутим, конечно,
14: по данным МВД, сейчас в России находится от 6 до 6,5 миллионов иностранцев, около 800 тысяч из них с нарушением закона. В Екатеринбурге снизили нормативы по качеству горячей воды на 6 лет. Норму снизили по 2 показателям – уровню железа и цветности. В компании «Т-Плюс», которая снабжает теплом и горячей водой жителей Екатеринбурга, заявляет, что эти изменения не представляют угрозы для здоровья. Действовать они будут до конца 32 года. Норма установлена решением Роспотребнадзора, пишет «Урару» со ссылкой на пресс-службу компании. Проблема с водоснабжением в регионе тянется уже давно. Например, в августе половина Екатеринбурга осталась без горячего водоснабжения на 2 недели из-за аномальных ливней. О ситуации рассказывает редактор 66.ru Кирилл Смоленцев.
0: У нас очень изношенные сети водопроводные, и годами никто не вкладывался в их модернизацию. И вот только сейчас люди зашевелились, когда возникли проблемы. Вот они оценили проблемы, поняли, что нужно очень много денег, и назвали реалистичную дату. До 2033 года вода будет плохого качества. Все это скрылось, и все усугубилось началом паводков. У нас были рекордные дожди, нас затопило многие города за короткий срок, и все, что вот этот весь ил, вся эта грязь, она, естественным образом попала в фильтры, которые очищают воду для потребителей. Сегодня мэр в общении с нами объяснил. Мы снизили это, чтобы использовать меньше реагентов. Если мы будем использовать больше реагентов, фильтры будут засоряться быстрее. И они выбрали меньше изол. Либо мы сидим полностью без воды, либо мы сидим с водой более низкого качества, допустимого. То есть они сейчас находятся на самом низком допустимом уровне. Люди жалуются на желтую воду с середины лета. Когда начались паводки, вот тогда вода и ухудшилась. Люди стали жаловаться, что вода плохого качества. Они стали эту воду добавлять больше реагентов, чтобы очистить ее. И в этот момент фильтры перестали работать. И воды не было 2 недели в городе. И потом выпустили такое постановление. Когда были проблемы острые в конце августа, действительно, после каждого ремонта вода некоторое время такая ржавая. Что говорит Роспотребнадзор, что говорит ответственная компания, уровень железа, который в воде сейчас находится, он допустим.
14: Кирилл Смоленцев, редактор 66.ru. Помимо Екатеринбурга, снижение нормативов горячей воды затронет жителей соседних городов Березовского и Верхней Пышмы.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
2: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
1: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
1: Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес».

0: Journal. По словам источников, активность наблюдается на ряде объектов под землей. По мнению американских региональных чиновников, сейчас Иран в основном собирает ракеты из деталей, которые удалось запасти до начала боевых действий в феврале. Исполняющий обязанности министра ВМС США Хун Као заявил в интервью издания Epoch Times, что иранские силы нанесли значительный ущерб американским объектам в Бахрейне, в том числе инфраструктуре, необходимой для базирования и снабжения боевых кораблей США. «Иранские силы разнесли к чертовой матери Бахрейн», передает издание слова Као. По его словам, сейчас изучается вопрос о том, следует ли после завершения конфликта с Ираном восстанавливать и вновь использовать американские военные объекты на Ближнем Востоке. Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для самолетов Арабских Эмиратов, сообщило Алжирское министерство национальной обороны. Согласно заявлению, исключение составят гражданские и коммерческие рейсы Арабских Эмиратов, выполняемые в международный аэропорт имени Хуара Бумедьена в Алжире и из него. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бизнес ожидает ускорения инфляции. По данным Центробанка, предприниматели уже третий месяц подряд увеличивают свои прогнозы по ценам. Как это может отразиться на издержках бизнеса и будет ли он перекладывать их на конечного потребителя? Отделение Института Гёте в России должны закрыться не позднее 13 сентября, сообщили в МИДе. Командированным сотрудникам предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет с закрытием института возможность получать в стране международные сертификаты о владении немецким языком. Каковы альтернативы? А Валиева и Кондратюку не вернули нейтральный статус. Международный союз конькобежцев отклонил апелляции российских фигуристов, не указав конкретную причину. Также в нейтральном статусе отказано паре танцоров на льду Степанову и Букину. Это лишает их международных соревнований. Есть ли у них шансы оспорить эти вердикты в спортивном арбитраже? Подробности на Business FM. Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании-предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают сторону увеличения своей прогноза по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий? Будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
1: Бизнес говорит.
3: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
4: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
3: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
5: Год назад, когда случилось новый НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили отток клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко в Реале, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты, а мы считаем, что наши клиенты любят хорошие, качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают сдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу, а вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
3: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
6: Как и всегда, все будет дорожать, здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государство

0: Государственные, повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется, в сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового мы не ожидаем здесь, никакого снижения цен, снижения своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить от повышения цен свои собственные цены? Нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы. У всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих. Тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
1: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. Гёте институту осталось 3 дня. Все его отделения закроются не позднее 13 сентября, это сообщили в МИДе. Командированным сотрудникам центра до этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет закрытие института, возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком, продолжит Ольга Кашинская.
2: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычные программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 2022 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
3: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
2: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
4: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена, ТЭСДАФ и ДСХ. Их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСД, но он сдается реже, и к нему подготовительные курсы не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
2: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством цифровых сервисов. экзаменов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжится основатель и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
5: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно. И это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, у самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификата уровня 1 был разработан полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
2: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Валиева и Кондратюку не вернули нейтральный статус. Такое решение принял Международный союз конькобежцев, отклонив апелляции российских фигуристов. Союз конькобежцев ограничился комментарием, что эти фигуристы не соответствуют требованиям к нейтральным спортсменам. Это означает, что спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях. Однако отзыв нейтрального статуса фигуристы оспорят в спортивном арбитражном суде, заявил Минспорта Михаил Дегтярев. Ранее Камила Валиева вернулась в спорт после 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Официально ей разрешили тренироваться с 25 октября прошлого года. Комментирует чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Вербух.
6: Никакого объяснения, почему такое решение, мы не знаем и не слышали. Конечно, это в чести и преступление именно перед мировым фигурным катанием, потому что это выдающиеся фигуристы, являющиеся мировым достоянием, и объяснить это решение и оправдать это решение никак нельзя. Это, безусловно, еще один вызов нашим ребятам, но им не привыкать. Я считаю, что все мы должны поддержать, они должны продолжать тренироваться. К сожалению, на данный момент они могут выступать только на турнирах в нашей стране. К сожалению, они не могут выступать на международной арене, но турниры в нашей стране также очень сильно представительные, конкуренция очень высокая, я думаю, для набора формы, тем более Камиле, которая пропустила, вполне возможно, если она этот сезон проведет в России, может быть, даже и лучше, она наберет форму, конкуренция у нас очень высокая, а к следующему сезону все может поменяться, и верим, что ребята будут выступать.
1: Илья Вербух, тренер и предприниматель, призер Олимпийских игр. Также Союз отказал в предоставлении нейтрального статуса паре танцоров на льду Александре Степановой и Ивану Букину. Валиеву и Кондратюку нейтральный статус присвоили в августе, но вскоре он был отозван. Чем это могло быть связано и какие перспективы есть у фигуристов, теперь рассуждает корреспондент издания «Спорт-24» Константин Лесик.
7: Насколько вообще различные журналисты и другие источники публиковали инсайды, нейтральный статус давали, в принципе, по факту обращения, и потом уже при обнаружении каких-либо фактов, которые не соответствуют нейтральному статусу с позиции ISU, эти статусы отбирали. Так, собственно, и получилось. Возможно, повлияло письмо Украинской Федерации, да, которая какие-то факты собрала про наших фигуристов. Возможно, просто какую-то они проверку провели. Так или иначе, решение принято, и у Камилы и Марка статус, который был изначально, его теперь нет, а Степану Абухину и изначально не дали. Видимо, они просто позже подавали, и уже были какие-то на них доказательства их ненейтральности, так скажем. Конечно, это удар серьезный, и уже Алексей Ягудин заявил, что это будет проверка на верность любимому делу. Но в данном случае главное, что недопуск имеется только на международные старты. То есть на российских турнирах наши спортсмены могут выступать без ограничений. Контрольные прокаты у нас скоро будут, буквально на следующей неделе. Потом у нас будут этапы Гран-при России, 5 этапов Гран-при России в разных городах, и чемпионат России будет. Камила Валиева, в принципе, очень долго не выступала на соревнованиях, и мне кажется, ей будет в любом случае интересно выступить на российских турнирах. Марк Кондратюк, понятно, что все эти годы он выступал и выигрывал медали, в том числе золотые, и на последнем чемпионате России он был в тройке. Наверняка ему очень хотелось вернуться на международные соревнования, тем более, что у него очень интересные программы подобраны. Но в любом случае, для поддержание формы, в том числе заработка, потому что у нас есть призовые на российских турнирах. Пока можно обойтись стартами внутри страны. Хотя, конечно, главное для спортсменов это всегда международка.
1: Константин Лесик, корреспондент издания «Спорт-24». На конце августа Федерация фигурного катания Украины просила Международный союз конькобежцев пересмотреть нейтральный статус ряда российских спортсменов. Среди них были Валиева и Кондратюк.
8: Реклама.
9: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. В дословном переводе с немецкого, где работают рубанком, там падают стружки. Это значит, что при выполнении какого-то большого дела неизбежны ошибки и издержки. И даже если их будет много, это не повод прекращать работу. Ближайший русский аналог этого выражения – лес рубят, щепки летят. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
10: АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под этим брендом, как сообщают РИА Новости, компания сможет выпускать автомобили и запчасти, а также одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво, и заниматься разными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов и шоу. Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков так ответил на вопрос: может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW? Инвестиции Яндекса в привлечение ИИ-тренеров в этом году выросли до 3,5 миллиардов рублей. Это на 1,5 миллиарда больше, чем в прошлом. Как сообщают РИА Новости, в этом году Яндекс планирует набрать в 1,5 раза больше ИИ-тренеров, чем за предыдущие 3 года. Ожидается, что к концу года их будет 2,5 тысячи человек. Это специалисты по медицине, праву, математике, химии, биологии, разработке программного обеспечения, педагогике и переводу.
8: Арбитраж.
10: Суд арестовал активы производителя Нивея в России. Имущество ООО «Байерсдорф», российской дочки немецкой «Байерсдорф», арестована арбитражным судом Ставропольского края. Как сообщает РБК, взыскатель – группа «Арнест». «Байерсдорф» пытается оспорить арест. Группа «Арнест» – производитель аэрозолей «Прелесть» и «Дихлофос». В последние годы она выкупила российский бизнес «Юнилевер», «Арифлейм», «Хейникен» и «Эйвон». Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. В Москве 21:46. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
8: Подробности.
11: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя 2 дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье, а затем в начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов 2 раза попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, а затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве, в 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
1: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 Капотния. После карантина его должны перевести в СИЗО 3 Пресня. Бензиновый дефицит не отпускает российские регионы. Наиболее напряженная ситуация в Новгородской и Волгоградской областях, также на Урале и в Сибири. Заправка Кузбасс в очереди. Власти, как пишут местные СМИ, заявили, что одна из причин недостатка ЗС в регионе, и предложили выделять новые участки под заправки. Местные жители при этом говорят об отсутствии бензина и дизеля и удивляются. Раньше же заправок хватало. Ситуация на заправках Кузбасса рассказывает главный редактор NGS42.ru Александр Левчук.
12: Вторая волна к нам пришла не вчера, не позавчера, уже где-то недели полторы проблемы есть. Многие заправки позакрывались. Какие-то, если и работают, то у нас условно 92-й стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 83-85, и людям делать нечего, они заправляются как могут. Есть те, кто в 5 утра дежурит на каких-то колонках, чтобы заправиться. Прям больших очередей, на самом деле, в течение дня сейчас особо нет такой. Но даже визуально и я, и мои коллеги подмечали, что машин на улице поменьше стало. 92-й у нас стоил 62-63 рубля, а сейчас он под 80-85, по-разному продается. Первую волну он доходил до сотни.
13: Сколько очередь может занимать еще раз? Как в Кемерово, так и в отдаленных муниципалитетах?
12: Можно либо очень рано ездить, либо очень поздно. И тогда недолго стоишь. В течение дня, особенно в часы пик, после 18 часов начинаются пробки, и люди где-то стоят по 30-40 минут, где-то по 2-2,5 часа. И это в столице региона. На дальних городах, Осинники, Калтан, там очереди в разы больше, а на самом деле там даже еще проще все сделано, что просто нет бензина, и люди никуда не ездят и не стоят в сроках. Если не в сроках, появляется только когда приезжает бензовоз. Все.
1: Александр Левчук, главред НЖС-42.ру. В Ярославской области ситуация особенно сложная. В региональной столице, в Рыбинске, есть и очереди ограничения на некоторых заправках. Власти сообщили о дополнительных поставках и заявили, что ситуация ухудшилась именно в последние дни. В Ленобласти на некоторых АЗС снижена отгрузка топлива, поэтому на отдельных заправках возможны перебои. Власти объясняют это проблемами с логистикой из-за атак на нефтеперерабатывающие предприятия. Дефицит в Ленобласти сохраняется прежде всего по отдельным маркам без очередей. Ей тоже не обходится, говорит корреспондент новостного портала 47 News Юлия Гильмшина.
14: Вчера, например, в городе Всеволожск у меня муж объезжал, весь Всеволожск практически объехал. В итоге вынужден был выехать за пределы Всеволожска, доехать до Петербурга и кое-как до часу ночи стоял на заправке, чтобы взять 30 литров. Не только Ленобласть, но и Петербург. Это вот если брать про приграничные районы, то плохо и там, к сожалению.
13: Сколько в итоге времени потратил?
14: Наверное, у него было 20 машин в очереди. Где-то час он потратил точно, это при том, что был бензовоз. Точно было понимание, что есть бензин на заправке. И то он объехал даже в Петербурге 4 или 5 заправок.
13: Сколько стоит?
14: 95-69,6.
1: Юлия Гильмшина, корреспондент 47 News. Перебой с топливом сохраняется и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, что лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона доступно до 50 литров. В целом, по России за первую неделю сентября бензин подорожал на 0,6%. Рост цен Росстат зафиксировал в 49 регионах. На 10 сентября мониторинг АЗС показывает, что в среднем в стране топливо есть примерно на 62% заправок.
8: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
15: Добрый вечер. Рост на российском рынке акций. И закрылись мы выше уровня 2300 пунктов по индексу Московской биржи в основную торговую сессию. Если быть совсем точным, 2308 пунктов выросли на 2%. Вечером похожая ситуация. Те же 2% роста и примерно те же значения индекса Московской биржи, отвечающего за все торговые сессии. На фоне роста цен на нефть, на фоне роста цен на газ, конечно, в центре внимания, в центре роста оказались бумаги нефтегазовых компаний Российской Федерации, ну и в большей степени выросли как раз газовые бумаги. Это «Газпром» и «Новатэк». «Новатэк» вообще сегодня лидер роста, прибавил около 6%, и акции «Газпрома» 4,5%, если рассматривать вечернюю торговую сессию, вырвались выше 90 рублей, и если ничего не изменится в плане цены на газ, то могут достичь и 100 рублей за акцию. Ну и, конечно, среди бумаг нефтяных компаний акции «Роснефти» бесспорный лидер роста сегодня, около 6% прибавили, поменьше уже выросли акции «Лукойла», «Татнефти» и Сургутнефтегаза. Ну, что касается ситуации на рынке нефти, то она складывается очень интересно. Уже вечером четверга по московскому времени появились сообщения, то, что йеменские хуситы или движение Ансар-Алла установило контроль над островами в Красном море, и сразу под вопрос стало движение танкеров через Баб-эль-Мандебский пролив. Все-таки это был некий альтернативный маршрут Ормузскому проливу, и вот это все вызвало такой сильнейший ажиотаж. Конечно, заявляют о том, что все-таки ничего не угрожает движением судов, судоходству в Красном море, но рынок-то понимает, что все это угрожает, и все это может вылиться в полное перекрытие вот этого альтернативного маршрута. Ну, в основном Саудовская Аравия поставляла нефть через Красное море, имея трубопровод как раз с выходом на терминал вот в этом Красном море. Теперь это тоже встает под вопрос. Но в целом можно сказать, что помимо этого, конечно, рынок обращает внимание на то, что усилились удары по танкерам в последнее время, причем как со стороны США. Я напомню, что не так давно США вооруженные силы потопили 5 иранских нефтяных танкеров, но и власти Ирана сообщили о том, что атаковали 10 судов вблизи Ормузского пролива. Как раз после этого случая. Так что здесь ситуация тоже выглядит довольно сложной. И рынок, помимо всего прочего, понимает, что никаких договоренностей в ближайшем будущем не будет. Учитывая, что, во всяком случае, агентство Bloomberg об этом пишет, то, что президент США Дональд Трамп заявил, американо-иранский конфликт завершится лишь после промежуточных выборов. Промежуточные выборы в США пройдут в ноябре. То есть еще впереди сентябрь, окончание сентября, даже, можно сказать, вторая половина сентября, еще впереди весь октябрь, начало ноября. В общем, вот в эти месяцы, видимо, будет горячо и даже жарко. В Персидском заливе как минимум, да и в целом на Ближнем Востоке, раз уж и Красное море тоже здесь может сейчас забурлить, как говорят на рынке. Так что цены на нефть выросли. Газ, кстати, если рассматривать хаб ТТФ в Нидерландах, почти $1000 стоило 1000 кубометров. То есть и на ценах на газ все это отражается в полной мере. Причем $1000 это максимальные значения с 2022 года. Ну вот, не исключено, что и здесь рост может продолжиться, и уже за 1000 стоимость кубометров перевалит в ближайшем будущем. Но все это, конечно, отразилось и на российском рубле. Рубль хорошо в последнее время растет, отыгрывает потери. Китайская валюта по итогам четверга потеряла 14 копеек, юань откатился в район 12 рублей 53 копеек, а доллар США, если рассматривать однодневные фьючерсные контракт на пару доллар-рубль, опустился в район 84 рублей. Ну и не будем забывать, конечно, еще о завтрашнем дне, когда состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Но мы все прекрасно знаем прогнозы, не раз о них говорили, то, что рынок в целом ждет то, что ставка останется неизменной, 14% годовых. Но интересная ситуация случилась на денежном рынке. Если в начале недели все-таки мнение денежного рынка, скажем так, и мнение аналитиков совпадало, то теперь здесь большие изменения. И однодневная ставка репо в рублях опустилась в район 13,71%. А это уже говорит о снижении ставки на 25 базисных пунктов.
8: Капитал на бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Человек никогда не в состоянии от чего-то отказаться. Он просто одно удовольствие заменяет другим. Наизусть. На бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Предметного разговора об энергетическом перемирии с Украиной не ведется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские предложения по остановке боев на Украине известны и не меняются 2 года, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Киевский режим в очень сложной ситуации, поэтому, естественно, предлагает не урегулирование, а перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой, подчеркнул Песков. Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил «Газпром». На основных хабах цены с поставкой на день вперед превысили $1000 за 1000 кубометров, сказано в сообщении. Волны сильнейшей летней жары и зависимость ЕС от импорта топлива, цены на которые растут из-за кризиса на Ближнем Востоке, усугубили рост инфляции в Европе, заявил глава рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. В этом году домохозяйства и предприятия вновь столкнулись с ростом счетов. А теперь из-за зависимости от ископаемого топлива над Европой нависла угроза очередного зимнего топливного кризиса, добавил Стил. Заместитель главы руководящего президентского совета Йемена Тарик Салех заявил CNN, что если хуситам удастся взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим, нейтрализовать их без широкой международной коалиции не получится. В ответ на вопрос, что будет в случае отсутствия поддержки США, Салех отметил, что американским войскам, международному сообществу и глобальной торговле, цитата, придется заплатить более высокую цену. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли уже 3-й месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Чем это связано и как повлияет на решение ЦБ по отставке? Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил польский премьер Туск. По его словам, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Лишь тем в четверг произошел новый скачок цен на нефть и газ. Что ждет Европу? Можно, но только АвтоВАЗу. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». А заявка будет действовать до февраля 36 года. Сколько может стоить этот бренд и что он даст АвтоВАЗу? Подробности на Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит 3-й месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие 3 месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. А в августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
18: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это 3-месячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. И такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях, сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10, этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 2020 и 2022. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
1: Софья Донец, это инвестиции. А большинство аналитиков ожидает, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора о поставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
19: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствует о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние 3 года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть. Российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятие закредит, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
1: Семен Новопрудский, колумнист БФМ.ру. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ. Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от 2000 долларов. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновации iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Убадоев продолжит.
20: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в 1800 долларов, что на 100 долларов меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский технологер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
21: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказались, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
20: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
0: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
20: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне, сказал Туск на саммите Вышеградской четверки. Он добавил, что страны группы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать все экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. В четверг биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $1000 за 1000 кубов. Нефть Брент достигала $108 за бар. Рост цен связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Сейчас уже невозможно это скрывать, потому что опять цены выше $1000 за 1000 кубов. И очевидно, что при таких ценах европейская экономика, те предприятия, которые работают особенно на экспорт, там нет конкурентоспособны. То есть себестоимость этих товаров значительно превышает себестоимость аналогов, которые производят в Соединенных Штатах или в Азии, или в России. Если бы это был просто какой-то всплеск, и дальше цены бы откатились назад, то европейское руководство бы об этом не говорило. Они говорили бы, что это какой-то эффект там, от перекрытия Ормузского пролива, от того, что катарские СПГ не выходят на мировой рынок, но то, что они сейчас об этом говорят, это признание, что цены будут оставаться высокими на долгий период. И во время отопительного сезона, естественно, цена будет высокая, потому что нужно будет много импортировать газа вместо того, который ты не успел дозакачать в подземное хранилище. Плюс российский СПГ тоже будет запрещен с 1 января, поэтому все это будет удерживать высокие цены на газ на европейском рынке. Плюс к тому, это означает, что ты выйдешь из отопительного сезона в 2027 году с опустошенными газовыми хранилищами, а значит, опять весь 2027 год нужно будет многое туда закачивать, а значит, опять спрос будет высокий, цена будет высокая. Поэтому Туск признает, что они не только в моменте неконкурентоспособными, но, по сути, и дальше будут неконкурентоспособными на протяжении какого-то времени. А что делать? Здесь, наверное, особо ничего не сделаешь, потому что нового газа никакого, пока Ормузский пролив закрыт, не придет. Есть вариант, конечно, взять просто и открыть, например, усредственник Северного потока-2. Но в современных реалиях европейские политики на это не пойдут. То есть они не смогут объяснить, почему они каждый день на протяжении многих лет уже говорят о противодействии России, о том, что надо новые санкции, что российский газ самый ужасный был, и как замечательно, что они сократили закупки у нас, и тут вдруг открыть трубу. Да, это реально решило бы часть проблем. Нас съел бы европейский рынок, цены бы снизились, но политически это неприемлемо сейчас для Евросоюза. Поэтому я думаю, что такой сценарий в реальности пока не рассматривается.
1: Игорь Юшков, Фонд финансовой энергобезопасности. Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 66%. Это минимальный уровень за последние 15 лет. После фактического закрытия Армузского пролива объем поставок СПГ на мировой рынок сократился почти на 20%. Кроме того, сократилось движение судов через Бап-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским. После того, как хуситы объявили о взятии под свой контроль стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря, пишет The National. Между тем, Европейская счетная палата заявила, что Европа провалила план на 300 миллиардов евро по отказу от нефти и газа. Из России в значительной степени застопорились из-за отсутствия интереса у стран-членов. Государства ЕС освоили лишь пятую часть выделенных на эти цели Евросоюзом 300 миллиардов евро. Согласно докладу аудиторов, импорт нефти и газа из России снизился более чем в 4 раза с 2021 года. Но причина в мягких зимах и экономии из-за высоких цен на энергоносители. Ситуация с ценами на российскую нефть в дальнейшем эфире Бизнес FM.
17: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
4: На этой неделе мир пугали тем, что ChatGPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
17: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян за год выросло на 33% и превысило 3 миллиона, сообщается на сайте Мосбиржи. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год к году и превысило 1200. Суммарный нетто-приток инвестиций через Мосбиржу в фонды денежного рынка с начала года составил 125 миллиардов рублей. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял 9-ю строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад. Мировая экономика лучше, чем ожидалось, перенесла энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, но риски остаются высокими, заявила директор Международного валютного фонда по коммуникациям Джули Козак в четверг. По ее словам, рост глобального ВВП по-прежнему прогнозируется в районе 3% в этом году, сообщает агентство Рейтер. Объединенные Арабские Эмираты намерены вложить в экономику Германии 40 миллиардов евро и тем самым увеличить объем таких инвестиций почти в два раза. Как сообщило агентство ДПА, об этом было заявлено во время государственного визита президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна в Берлин. Объединенные Арабские Эмираты являются важнейшим торговым партнером Германии. В прошлом году торговый оборот двух стран составил около 13 миллиардов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. АвтоВАЗу официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. А заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
22: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
2: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако и потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
22: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
6: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
7: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
6: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Единицы, я бы сказал, рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
22: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
23: Нерентабельно стало, все уже, здесь никому. Это такая разовая акция была.
7: А продажи вообще были?
23: Да, 3 штуки.
7: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
23: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
22: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». А что в других странах, и в частности в России, подробности. Утром на Бизнес FM сейчас владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят за ущерб и неразглашение. Компания «Ветбиохим» выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что соглашение, которое заключается с сторонами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины «Мультикан» изъяты из продажи, а владельцы животных получили посмертные анализы, в котором подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
10: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины «Мультикан», широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус ауеский, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждались сценарии судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова. В августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер 3-месячный спаниель по кличке Тучка. Мама 2 детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус ауески, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
24: С
9: Спустя время я написала еще раз. Написала, что собака погибла. С ней никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали: благодарим вас. 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба. На рассмотрение денежные выплаты там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и им направила. Они попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное: благодарим вас, ваши документы приняты в работу, с вами свяжемся в ближайшее время. Но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. Но мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий АУЕСКИ. Пришло вот ПЦР подтверждение. И если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что собаки выявлены АУЕСКИ и что введен карантин в городе.
10: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве». Вмешательстве третьих лиц. Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота мультикан 8, серию 20 и 21, и мультикан 6, 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина мультикан всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
11: Когда появилась импортная французская вакцина «Юрикан», я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше мультикан. Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется «Юриканом» доставать, прививать ей, потому что Биокан, польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на Биокан нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать мультиканом. Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть импортная вакцина французская, она дороже, но у меня клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе вы их не питомцы.
10: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Также в сети стали появляться сообщения о заболевании и гибели кошек после применения вакцины Мультифел того же Ветбиофарма. Однако в Россельхознадзоре ТАСС сообщили, что не получали обращения о гибели кошек после применения этой вакцины. Производитель попросил направлять ему на почту сообщения о подобных случаях и обещал разобраться. В Екатеринбурге и двух соседних городах снизили нормативы по качеству горячей воды на 6 лет. Норму снизили по двум показателям – уровню железа и цветности. Компания «Т-Плюс» заявляет, что эти изменения не представляют угрозы для здоровья. Так ли это и что с водоснабжением? А в регионе подробности утром на «Бизнес FM».
17: Культ наличности. Лица на банкнотах. Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США. Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
17: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
17: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
17: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
17: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключение.
17: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
17: Правило двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Два человека пострадали при повторных целенаправленных ударах украинских беспилотников по многоквартирному дому в Железногорске. Из квартир были эвакуированы порядка 500 человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. А украинские СМИ сообщили вечером в четверг о сильном пожаре на складах в Гостомеле Киевской области. Сообщается о взрывах на месте пожара. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары по украинской инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Правительство России будет добиваться правительство Венгрии будет добиваться внесения в новый 7-летний бюджет

0: Сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, участники мероприятия во время выступления вице-президента США начали скандировать число 48. Венс в случае выдвижения кандидатом и победы на президентских выборах 28 года станет 48-м президентом США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как купить выборы в США? Дональд Трамп пообещал каждому взрослому американцу $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Но где взять столько денег, не рассказал. Что еще было интересного на съезде республиканцев в Далласе? Комментарии Георгия Бофта. Бизнес ожидает ускорения инфляции. По данным Центробанка, предприниматели уже третий месяц подряд увеличивают свои прогнозы по ценам. Как это может отразиться на издержках бизнеса и будет ли он перекладывать их на конечного потребителя? Отделения Института Гёте в России должны закрыться не позднее 13 сентября, сообщили в МИДе. А командированным сотрудникам предписано покинуть Россию. Закрытием института исчезнет возможность получать в стране международные сертификаты о владении немецким языком. Каковы альтернативы? Подробности на Business FM. Дивиденд Трампа $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали смс с капслочным бесплатные билеты, разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. При этом хот-дог на Конгрессе стоил $25, а к моменту появления на съезде президента в зале оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Съезд в Далласе стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако рейтинги просмотров оказались очень слабые. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти два часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплата не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году, и все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над палатой представителей. Хотя, если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4%, идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главная же претензия избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов присутствует

0: показывает, что демократы все же возьмут контроль над палатой представителей, но вероятность не стопроцентная. Возможно, что им удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000, удержание обеих палат, на сегодня являются наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают сторону увеличения своей прогноза по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
2: Бизнес говорит. Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
3: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и, ну и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
2: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Год назад, когда случилось новый НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили отток клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко Лореале, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты, а мы считаем, что наши клиенты любят хорошие качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают сдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу, а вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
2: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
5: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового. Мы не ожидаем здесь никакого снижения цен, снижение своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее. Мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
1: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. А Гёте-институту осталось жить 3 дня. Всего отделение закроется не позднее 13 сентября. Это сообщили в медиа командированным сотрудникам центра. До этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет с закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком. Продолжит Ольга Кашинская.
6: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычный. Программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 2022 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие Русского дома в Берлине и Генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
7: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
6: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
8: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена, ТЭСДАФ и ДСХ. Их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСДЭМ, но он сдается реже, и к нему подготовительный курсы не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
6: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с России посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжит сооснователь и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
9: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно. И это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, у самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификат уровня 1 был разработан полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но и в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
6: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
11: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
14: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что «Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам». Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
13: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
15: Модный дом Dior и американская кинокомпания A24 заключили двухлетний контракт о сотрудничестве, сообщают ведомости. Соглашение предусматривает совместные кинопоказы и другие мероприятия, связанные с кино и модной индустрией. Также Dior поддержит будущие фильмы A24, но договоренности не подразумевают выход кинозвезд на красную дорожку в нарядах модного дома. Porsche продал свои доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 000 000 000 евро. Из них 250 миллионов концерн планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств. Porsche и Rimac Group создали совместное предприятие Bugatti Rimac в 2021 году. Оно стало домом для бренда Bugatti. Porsche владела миноритарным пакетом 45%, а Rimac Group 55%. Кроме того, Porsche принадлежала более 20% акций в самой Rimac Group. По итогам нынешней сделки германский концерн полностью покинул капитал обеих компаний. В прошлом году чистая прибыль Porsche упала на 91% по сравнению с предыдущим годом и после вычета налогов достигла 310 миллионов евро. Швейцарская Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, повышает цены, меняет рецептуры и сокращает ассортимент. Цель – справиться с последствиями роста цен на энергоресурсы и сырье, а также повышение транспортных расходов. Как заявили в компании, хотя военный конфликт на Ближнем Востоке почти не оказал прямого влияния на продажи Nestlé, инфляционное давление на поставщиков компании усилилось. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «Эспас» отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки «Эспа» идут через порт Казьмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
16: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Ормузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт Юрос. И тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие, малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премией бренда. ожидаемая тенденция. Если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на Brent вполне могут уйти к 120 долларам за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
17: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
16: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки. Экспорт сырой нефти растет все последние месяцы. Поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих. Но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компании, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля. Это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Мировые цены на нефть продолжают рост. Brent в четверг достигла 108 долларов за баррель. О том, что происходит с ценами на газ на европейском рынке, в начале часа на Business FM. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
18: Подробности.
19: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя два дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье, а затем в начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов дважды попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, а затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве, в 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой-Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
1: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 Капотня. После карантина его должны перевести в СИЗО 3 Пресня. Рубль вырос, индекс Мосбиржи прибавил 2%, индекс РТС более 3%. На фоне эскалации американо-иранского конфликта и захвата хуситами города Моха в Красном море нефть Brent поднимал в четверг до 108 долларов за баррель. В свою очередь ЕЦБ повысился 3 ключевые ставки на 25 базисных пунктов на фоне роста инфляции. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
20: Хороший, уверенный, заметный рост состоялся на российском рынке акций. В четверг по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи прибавил 2%, закрылся выше, скажем, ключевого рубежа 2300 пунктов, 2308 на закрытии. Но долго бился рынок об уровень 2300, отскакивал. Удалось взять, удалось закрыться выше. Это хороший признак. Причем росли акции прежде всего нефтегазовых компаний, все это на фоне роста цен на газ, на фоне роста цен на нефть, и, конечно, нефть взлетела выше 107 долларов за баррель. Но это случилось вечером, в основном в четверг, на интересных сообщениях. То, что хуситы йеменские или движение Ансар-Алла взяли под контроль острова на юге Красного моря. Причем заявляется, что установили контроль практически практически над всеми островами на юге Красного моря, и это говорит о том, что движение судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив сейчас находится под серьезным вопросом. Конечно, были сообщения, что судоходству не собираются они мешать, но рынок посчитал по-другому. Все-таки Красное море – это был альтернативный маршрут поставок нефти из региона Персидского залива, прежде всего теми странами, у которых были трубопроводы в сторону Красного моря, но прежде всего это Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в регионе. Так что и движение теперь через Баб-эль-Мандебский пролив под большим вопросом. Но помимо этого, конечно, есть еще и обмен ударами между США и Ираном, причем рынок обращает внимание, что эти удары в последнее время стали наноситься именно по гражданским судам, прежде всего по танкерам, и стало известно, во всяком случае, иранские власти сообщили об атаке 10 судов вблизи Оманского залива, вблизи Ормузского пролива, и не будем забывать, что не так давно США потопили 5 иранских нефтетанкеров. Так что эскалация продолжается, нефть растет. Что касается газа, то стоимость 1000 кубометров на хабе ТТФ в Нидерландах подскочила почти до $1000 и обновила максимум с 2022 года. Ну и, конечно, на фоне роста цен на нефть продолжает расти российский рубль. Юань потерял 14 копеек по итогам четверга, закрытие 12 рублей 53 копейки, а доллар США опустился в район 84 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара 11 сентября 84.35, евро 98.29, юаня 12 рублей 56 копеек.
18: Другим наука с Сергеем Корзуном.
21: Голуби – не самые глупые птицы на Земле. В экспериментах они понимают некоторые числовые правила на уровне макак-резусов, отличают короткие слова от бессмысленных наборов букв и даже после обучения классифицируют некоторые медицинские изображения опухолей. Уличные голуби умеют распознавать отдельных людей. В парижском опыте с кормящим и прогоняющим они не ошибались, даже если персонажи менялись одеждой. Птенцов городских голубей мы не видим, поскольку папа с мамой держат их в гнезде почти до взрослого размера. Причем оба кормят из клюва особым зобным молоком из клеток эпителия, богатых белками и жирами. Неандертальцы употребляли голубей в пищу не менее 67 тысяч лет назад в пещере на Гибралтаре. А сапиенсы и сегодня специально разводят для мяса. Забивают птиц примерно в 4-недельном возрасте, еще до родительском питания. Получается деликатес, поскольку масштабировать такой откорм довольно сложно. Характерное кивание голубей при ходьбе позволяет им четко фиксировать изображение на сетчатке. Пытливые исследователи поставили пернатых на беговую дорожку, чтобы комната зрительно оставалась на месте, и кивание практически исчезло. Торжественный выпуск белых голубей на свадьбах и фестивалях опасен для необученных птиц. После выпуска двух белых голубей мира в Ватикане в 2014 году на них немедленно напали чайка и ворона. Предполагают, что из-за нестандартной для города белой окраски и неуверенного поведения. А на спортивных состязаниях иногда теряются или становятся жертвой хищников до 20% даже специально натренированных птиц.
18: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
22: У микрофона Сердар Абликулеев. Предметного разговора об энергетическом перемирии с Украиной не ведется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские предложения по остановке боев на Украине известны и не меняются 2 года, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Киевский режим в очень сложной ситуации, поэтому, естественно, предлагает не урегулирование, а перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой, подчеркнул Песков. Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил «Газпром». На основных хабах цены с поставкой на день вперед превысили $1000 за 1000 кубометров, сказано в сообщении.
0: Волны сильнейшей летней жары и зависимость ЕС от импорта топлива, цены на которые растут из-за кризиса на Ближнем Востоке, усугубили рост инфляции в Европе, заявил глава рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. В этом году домохозяйства и предприятия вновь столкнулись с ростом счетов. А теперь из-за зависимости от ископаемого топлива над Европой нависла угроза очередного зимнего топливного кризиса, добавил Стил. Заместитель главы руководящего президентского совета Йемена Тарик Салех заявил CNN, что если хуситам удастся взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим, нейтрализовать их без широкой международной коалиции не получится. В ответ на вопрос, что будет в случае отсутствия поддержки США, Салех отметил, что американским войскам, международному сообществу и глобальной торговле, цитата, придется заплатить более высокую цену. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли уже третий месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Чем это связано и как повлияет на решение ЦБ по ставке? Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил польский премьер Туск. По его словам, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Между тем, в четверг произошел новый скачок цен на нефть и газ. Что ждет Европу? Можно, но только АвтоВАЗу. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». А заявка будет действовать до февраля 36 года. Сколько может стоить этот бренд и что он даст АвтоВАЗу? Подробности на Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. А в августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены, и такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныть. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях. Сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 20-м и 22-м. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседание, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
1: Софья Донец, это инвестиции. А большинство аналитиков ожидают, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора о поставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
23: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствуют о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике динамики экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние 3 года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть, российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятия закредитованы, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
1: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Какого роста цен ожидает российский бизнес и мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Business FM? Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от $2000. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновации iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Убадуев продолжит.
2: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в $1800, что на $100 меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
5: Functionally, they're very similar. They're really not that different from each other.
7: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказались, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
5: They just look really bad quality-wise.
2: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
8: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми обоими сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
2: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне», сказал Туск на саммите Вышеградской четверки. Он добавил, что страны группы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать все экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. В четверг биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $1000 за 1000 кубов. Нефть Брент достигала $108 за баррель. Рост цен связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Сейчас уже невозможно это скрывать, потому что опять цены выше $1000 за 1000 кубов. И очевидно, что при таких ценах европейская экономика, те предприятия, которые работают особенно на экспорт, станут неконкурентоспособными. То есть себестоимость этих товаров значительно превышает себестоимость аналогов, которые производят в Соединенных Штатах или в Азии, или в России. Если бы это был просто какой-то всплеск, и дальше цены бы откатились назад, европейское руководство бы об этом не говорило. Они говорили бы, что это какой-то эффект от перекрытия Ормузского пролива, от того, что катарские СПГ не выходят на мировой рынок. Но то, что они сейчас об этом говорят, это признание, что цены будут оставаться высокими на долгий период. И во время отопительного сезона, естественно, цена будет высокая, потому что нужно будет много импортировать газа вместо того, который ты не успел дозакачать в подземное хранилище. Плюс российский СПГ тоже будет запрещен с 1 января. Поэтому все это будет удерживать высокие цены на газ на европейском рынке. Плюс к тому, это означает, что ты выйдешь из отопительного сезона в 2027 году с опустошенными газовыми хранилищами. А значит, опять весь 2027 год нужно будет многое туда закачивать, а значит, опять спрос будет высокий, цена будет высокая. Поэтому Туск признает, что они не только в моменте неконкурентоспособными, но, по сути, и дальше будут неконкурентоспособными на протяжении какого-то времени. А что делать? Здесь, наверное, особо ничего не сделаешь, потому что нового газа никакого, пока Ормузский пролив закрыт, не придет. Есть вариант, конечно, взять просто и открыть, например, усредственник Северного потока-2. Но в современных реалиях европейские политики на это не пойдут. То есть они не смогут объяснить, почему они каждый день на протяжении многих лет уже говорят о противодействии России, о том, что надо новые и новые санкции, что российский газ самый ужасный был, и как замечательно, что они сократили закупки у нас, и тут вдруг открыть трубу. Да, это реально решило бы часть проблем. Нас съел бы европейский рынок, цены бы снизились, но политически это неприемлемо сейчас для Евросоюза. Поэтому я думаю, что такой сценарий в реальности пока не рассматривается.
1: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 66%. Это минимальный уровень за последние 15 лет. После фактического закрытия Ормузского пролива объем поставок СПГ на мировой рынок сократился почти на 20%. Кроме того, сократилось движение судов через Бап-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским. После того, как хуситы объявили о взятии под свой контроль стратегически важного портового города Мохана, побережье Красного моря, пишет The National. Между тем, европейская Счетная палата заявила, что Европа провалила план на 300 миллиардов евро по отказу от нефти и газа. Из России в значительной степени застопорились из-за отсутствия интереса у стран-членов. Государства ЕС освоили лишь пятую часть выделенных на эти цели Евросоюзом 300 миллиардов евро. Согласно докладу аудиторов, импорт нефти и газа из России снизился более чем в 4 раза с 2021 года. Но причина в мягких зимах и экономии из-за высоких цен на энергоносители. Ситуация с ценами на российскую нефть в дальнейшем эфире бизнеса. FM.
9: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
10: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
11: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян за год выросло на 33% и превысило 3 миллиона, сообщается на сайте Мосбиржи. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год-году и превысило 1200. Суммарный нетто-приток инвестиций через Мосбиржу фонды денежного рынка с начала года составил 125 миллиардов рублей. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял 9-ю строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад. Мировая экономика лучше, чем ожидалось, перенесла энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, но риски остаются высокими, заявила директор Международного валютного фонда по коммуникациям Джули Козак в четверг. По ее словам, рост глобального ВВП по-прежнему прогнозируется в районе 3% в этом году, сообщает агентство Рейтер. Объединенные Арабские Эмираты намерены вложить в экономику Германии 40 миллиардов евро и тем самым увеличить объем таких инвестиций почти в два раза. Как сообщил агентство ДПА, об этом было заявлено во время государственного визита президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна в Берлин. Объединенные Арабские Эмираты являются важнейшим торговым партнером Германии. В прошлом году торговый оборот двух стран составил около 13 миллиардов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. АвтоВАЗу официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. А заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
24: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
25: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
24: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
15: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
16: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
15: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Единицы, я бы сказал, рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
24: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
17: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это такая разовая акция была.
16: А продажи вообще были?
17: Да, 3 штуки.
16: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
17: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
24: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». А что в других странах и, в частности, в России? Подробности. Утром на Business FM. Сейчас владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят за ущерб и неразглашение. Компания «Ветбиохим» выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что соглашение, которое заключается с сторонами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины «Мультикан» изъяты из продажи, а владельцы животных получили посмертные анализы, в котором подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
19: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины «Мультикан», широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус АУЕСКИ, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждали сценарий судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер 3-месячный спаниель по кличке Тучка. Мама 2 детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус АУЕСКИ, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
20: Спустя время я написала еще раз. Написала, что собака погибла. С ней никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба. На рассмотрение денежные выплаты там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и направила. Мне попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное «Благодарим вас, ваши документы приняты в работу». С вами свяжемся в ближайшее время, но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. Мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий АУЕСКИ. Пришло вот ПЦР подтверждение. И если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что у собаки выявлен АУЕСКИ и что введен карантин в городе.
19: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получат деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве». вмешательстве третьих лиц. Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота Multicam 8 серию 20 и 21 и Multicam 6 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина Multicam всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
3: Когда появилась импортная французская вакцина Юрикан, я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше Multicam. Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется Юриканом доставать, прививать ей, потому что Биокан, польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на Биокан нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать мультиканом. Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть импортная вакцина французская, она дороже, но у меня клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе к их питомцы.
19: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Также в сети стали появляться сообщения о заболевании и гибели кошек после применения вакцины Multifel, того же Ветбиофарма. Однако в Россельхознадзоре ТАСС сообщили, что не получали обращения о гибели кошек после применения этой вакцины. Производитель попросил направлять ему на почту сообщения о подобных случаях и обещал разобраться. В Екатеринбурге и двух соседних городах снизили нормативы по качеству горячей воды на 6 лет. Норму снизили по двум показателям – уровню железа и цветности. Компания «Т-Плюс» заявляет, что эти изменения не представляют угрозы для здоровья. Так ли это и что с водоснабжением? А в регионе подробности утром на Бизнес FM.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
18: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
21: Zikr 9X появился в Китае около года назад и сразу привлек большой интерес покупателей. Первый опыт эксплуатации омрачили частые поломки дорогого в ремонте редуктора. Пыл покупателей, по крайней мере, у нас в стране заметно остыл, но сейчас новая волна интереса к электромобилям и гибридам в связи с перебоями с топливом. Плюс китайцы провели работу над ошибками и усилили проблемный узел. Черный 9X со светлым интерьером вкатился ко мне в салон как дорогая яхта. В Москве на дорогах их уже много, и на них всегда падает глаз. Глядя на этот автомобиль, ожидаешь премиального комфорта ходовой части. Но здесь скорее собранная, плотная подвеска, очень напоминающая BMW X7. Большинство девяток имеют категорию C, но у нашей B комплектация Max, которая считается базовой. Основное отличие – батарея 55 кВт-часов против 70 у более дорогих и более тяжелых машин. Совокупная мощность последовательно параллельного гибрида более чем достаточно для любых целей, в том числе для резких стартов. Вообще базовой эту комплектацию назвать не поворачивается язык. В салоне три ряда сидений, второй – капитанские кресла. Обилие дорогой кожи, алькантары, подогревы, вентиляции, массажи, экран, который движется по рельсам в потолке. Отдельным удивлением был свет. Вот здесь китайцы превзошли даже классные фары премиальных европейцев, которых я считала эталоном. Мои фары выделяют полосу, мягко подсвечивают повороты, не ослепляя встречный транспорт. Ну и камеры в этом автомобиле – одни из самых совершенных, которые я видела. Для управления функцией мультимедиа и комфорта есть отдельный пульт, встроенный в центральный тоннель и напоминающий смартфон. Базово здесь английский и китайский языки, но российские умельцы уже прошивают мультимедиа на русский за немалую сумму в 300 тысяч рублей. Сидя в 9X, меня не покидает ощущение, что китайские концерны пытаются переплюнуть друг друга в показательном шике оснащения и мощности. Главное, чтобы они не забывали и о надежности своих автомобилей, которые чинить в России не самая простая задача.
2: Тест-драйв на Бизнес FM.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека пострадали при повторных целенаправленных ударах украинских беспилотников по многоквартирному дому в Железногорске. Из квартир были эвакуированы порядка 500 человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. А украинские СМИ сообщили вечером в четверг о сильном пожаре на складах в Гостомеле Киевской области. Сообщается о взрывах на месте пожара. Минобороны России неоднократно подчеркивала, что наносит удары по украинской инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Правительство Венгрии будет добиваться внесения в новый 7-летний бюджет Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Россия категорически отвергает попытки использовать авторитет Совета Безопасности ООН для сведения политических счетов с Ираном и призывает западные государства прекратить действия, ведущие к дальнейшему.

0: Но держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как купить выборы в США? Дональд Трамп пообещал каждому взрослому американцу $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Но где взять столько денег, не рассказал. Что еще было интересного на съезде республиканцев в Далласе? Комментарий Георгия Бовта. Бизнес ожидает ускорения инфляции. По данным Центробанка, предприниматели уже третий месяц подряд увеличивают свои прогнозы по ценам. Как это может отразиться на издержках бизнеса и будет ли он перекладывать их на конечного потребителя? Отделение Института Гёте в России должны закрыться не позднее 13 сентября, сообщили в МИДе. А командированным сотрудникам предписано покинуть Россию. Закрытием института исчезнет возможность получать в стране международные сертификаты о владении немецким языком. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-фм. Дивиденд Трампа $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали смс с капслочным бесплатные билеты, разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. При этом хот-дог на Конгрессе стоил $25, а к моменту появления на съезде президента в зале оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
3: Съезд в Далласе стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако рейтинги просмотров оказались очень слабы. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти два часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплата не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году. И все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над Палатой представителей. Хотя, если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4% идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главное же претензия избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов предсказывает, что демократы все же возьмут контроль над Палатой представителей, но вероятность не стопроцентная. Возможно, что им удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000, удержание обеих палат, на сегодня является наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе.

0: И обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают сторону увеличения своей прогноза по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
2: Бизнес говорит.
3: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
4: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям по росту цен и негативных следствий от этого.
3: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
5: Год назад, когда случилось новое НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили от топ-клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко Лореаля, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты, а мы считаем, что наши клиенты любят хорошие качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают отдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу, а вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
3: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
6: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового. Мы не ожидаем здесь никакого снижение цен, снижение своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
1: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. А Гёте-институту осталось жить 3 дня. Все отделения закроются не позднее 13 сентября. Это сообщили в медиа командированным сотрудникам центра. До этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет с закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком. Продолжит Ольга Кашинская.
7: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычные программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 22-м году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
8: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
7: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
9: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена, ТЭСДАФ и ДСХ. Их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСДЭМ, но он сдается реже, и к нему подготовительные курсы не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
7: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжит сооснователь и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
10: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно. И это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, у самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификата уровня 1 был разработан полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная – по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
7: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
2: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ на личности. На бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
12: Модный дом Dior и американская кинокомпания A24 заключили двухлетний контракт о сотрудничестве, сообщают ведомости. Соглашение предусматривает совместные кинопоказы и другие мероприятия, связанные с кино и модной индустрией. Также Dior поддержит будущие фильмы A24, но договоренности не подразумевают выход кинозвезд на красную дорожку в нарядах модного дома. Porsche продал свои доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 миллиард евро. Из них 250 миллионов концерн планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств. Porsche и Rimac Group создали совместное предприятие Bugatti Rimac в 2021 году. Оно стало домом для бренда Bugatti. Porsche владела миноритарным пакетом 45%, а Rimac Group – 55%. Кроме того, Porsche принадлежала более 20% акций в самой Rimac Group. По итогам нынешней сделки германский концерн полностью покинул капитал обеих компаний. В прошлом году чистая прибыль Porsche упала на 91% по сравнению с предыдущим годом и после вычета налогов достигла 310 миллионов евро. Швейцарская Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, повышает цены, меняет рецептуры и сокращает ассортимент. Цель – справиться с последствиями роста цен на энергоресурсы и сырье, а также повышение транспортных расходов. Как заявили в компании, хотя военный конфликт на Ближнем Востоке почти не оказал прямого влияния на продажи Nestlé, инфляционное давление на поставщиков компании усилилось. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «Эспа» с отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки «Эспа» идут через порт Казмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
13: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Армузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт в Юрос. И тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие, малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премией брендов. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
14: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
13: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки. Экспорт сырой нефти растет все последние месяцы. Поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих. Но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компании, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля. Это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Мировые цены на нефть продолжают рост. Brent в четверг достигла $108 за баррель. О том, что происходит с ценами на газ на европейском рынке, в начале часа на Business FM. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
2: Подробности.
15: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя два дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье, а затем в начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов дважды попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве, в 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой-Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
1: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 Капотня. После карантина его должны перевести в СИЗО 3 Пресня. Рубль вырос, индекс Мосбиржи прибавил 2%, а индекс РТС более 3%. На фоне эскалации американо-иранского конфликта и захвата хуситами города Моха в Красном море нефть Брент поднимал в четверг до $108 за баррель. В свою очередь ЕЦБ повысил все три ключевые ставки на 25 базисных пунктов на фоне роста инфляции. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Хороший, уверенный, заметный рост состоялся на российском рынке акций. В четверг по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи прибавил 2%, закрылся выше, скажем, ключевого рубежа 2300 пунктов, 2308 на закрытии. Но долго бился рынок об уровень 2300, отскакивал, удалось закрыться выше. Это хороший признак. Причем росли акции прежде всего нефтегазовых компаний, все это на фоне роста цен на газ, на фоне роста цен на нефть, и, конечно, нефть взлетела выше $107 за баррель. Но это случилось вечером, в основном в четверг, на интересных сообщениях. То, что хуситы йеменские или движение Ансар-Алла взяли под контроль острова на юге Красного моря. Причем заявляется, что установили контроль практически над всеми островами на юге Красного моря, и это говорит о том, что движение судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив сейчас находится под серьезным вопросом. Конечно, были сообщения, что судоходству не собираются они мешать, но рынок посчитал по-другому. Все-таки Красное море – это был альтернативный маршрут поставок нефти из региона Персидского залива, прежде всего теми странами, у которых были трубопроводы в сторону Красного моря. Но прежде всего это Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в регионе. Так что и движение теперь через Баб-эль-Мандебский пролив под большим вопросом. Но помимо этого, конечно, есть еще и обмен ударами между США и Ираном. Причем рынок обращает внимание, что эти удары в последнее время стали наноситься именно по гражданским судам, прежде всего по танкерам. И стало известно, во всяком случае, иранские власти сообщили об атаке 10 судов вблизи Оманского залива, вблизи Ормузского пролива. И не будем забывать, что не так давно США потопили 5 иранских нефтетанкеров. Так что эскалация продолжается, нефть растет. Что касается газа, то стоимость 1000 кубометров на хабе ТТФ в Нидерландах подскочила почти до $1000 и обновила максимум с 2022 года. года. Ну и, конечно, на фоне роста цен на нефть продолжает расти российский рубль. Юань потерял 14 копеек. По итогам четверга закрытие 12 рублей 53 копейки, а доллар США опустился в район 84 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара 11 сентября 84.35, евро 98.29 и юаня 12 рублей 56 копеек.
2: Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Вы работаете с документами или с людьми? Он строго задал этот вопрос и посмотрел мне прямо в глаза. А я только начинала тогда карьеру хедхантера и не знала, как правильно ответить ему. И вот он смотрит в упор, а я судорожно вспоминаю все пункты в договоре. В тот день я ответила, что работаю и с людьми, и с документами. Давайте обсудим обязательства хедхантеров, и в конце я скажу, как ответила бы сегодня на этот вопрос. Итак, что там с обязательствами? Если работаешь хедхантером, то никогда не переманиваешь кадры из компании заказчика. Это вроде на поверхности, но не все об этом знают. Многие подписывают NDA, чтобы сохранить конфиденциальность. Но, честно говоря, хедхантеры и без этого не болтают лишнего. Это правило непреложное. И есть еще один важный пункт. Это гарантия на случай, если нанятый сотрудник уволится в течение испытательного срока. Тогда хедхантер обязан однократно, то есть один раз, подобрать замену. Знали вы об этом? Иногда работодатели спрашивают, а как часто приходится искать замены? Расскажу вам историю из моей практики. Было это в 2016 году. Я подобрала руководителя и под него сформировала большую команду, где все сотрудники адаптировались хорошо, но вот одна замена как раз потребовалась. Тогда я выполнила обязательства по договору и сделала бесплатную замену. Но не прошло и месяца, как выяснилось, что новая сотрудница находится в положении. Когда она принимала офер, она сама еще об этом не знала. И тут формально моя зона ответственности закончилась. Я могла бы сказать, обязательства выполнены, но я решила иначе. И нашла еще одного сотрудника в эту команду без дополнительной оплаты. Долгосрочные отношения с нанимающим менеджером для меня были всегда важнее. Прошло 10 лет, и тот руководитель, для которого я формировала команду, все эти годы рекомендует меня своим коллегам и HR-директорам. Сегодня я бы однозначно ответила на тот вопрос. Я работаю с людьми.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулеев. Предметного разговора об энергетическом перемирии с Украиной не ведется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские предложения по остановке боев на Украине известны и не меняются 2 года, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Киевский режим в очень сложной ситуации, поэтому, естественно, предлагает не урегулирование, а перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой, подчеркнул Песков. Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил «Газпром». На основных хабах цены с поставкой на день вперед превысили $1000 за 1000 кубометров, сказано в сообщении. Волны сильнейшей летней жары и зависимость ЕС от импорта топлива, цены на которые растут из-за кризиса на Ближнем Востоке, усугубили рост инфляции в Европе, заявил глава рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. В этом году домохозяйства и предприятия вновь столкнулись с ростом счетов. А теперь из-за зависимости от ископаемого топлива над Европой нависла угроза очередного зимнего топливного кризиса, добавил Стил. Заместитель главы руководящего президентского совета Йемена Тарик Салех заявил CNN, что если хуситам удастся взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим, нейтрализовать их без широкой международной коалиции не получится. В ответ на вопрос, что будет в случае отсутствия поддержки США, Салех отметил, что американским войскам, международному сообществу и глобальной торговле, цитата, придется заплатить более высокую цену. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли уже третий месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Чем это связано и как повлияет на решение ЦБ по отставке? Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил польский премьер Туск. По его словам, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Лишь тем в четверг произошел новый скачок цен на нефть и газ. Что ждет Европу? Можно, но только АвтоВАЗу. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». А заявка будет действовать до февраля 36 года. Сколько может стоить этот бренд и что он даст АвтоВАЗу? Подробности на Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. А в августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
19: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и, очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. И такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях. Сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 2020 и 2022. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
1: Софья Донец, это инвестиции. А большинство аналитиков ожидает, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора о поставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрусский.
20: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствуют о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние три года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть. Российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятия закредитованы, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
1: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Какого роста цен ожидает российский бизнес и мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ? Стоит ли первый iPhone-раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от 2000 долларов. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновацией iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Убадуев продолжит.
0: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в 1800 долларов, что на 100 долларов меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
21: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказалась, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
0: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
22: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android мире можно поинтереснее найти модели.
0: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Ну, со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1,5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне, сказал Туск на саммите Вышеградской четверки. Он добавил, что страны группы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. В четверг биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $1000 за 1000 кубов. Нефть Брент достигала $108 за баррель. Рост цен связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Сейчас уже невозможно это скрывать, потому что опять цены выше $1000 за 1000 кубов. И очевидно, что при таких ценах европейская экономика, те предприятия, которые работают особенно на экспорт, станут неконкурентоспособными. То есть себестоимость этих товаров значительно превышает себестоимость аналогов, которые производят в Соединенных Штатах или в Азии, или в России. Если бы это был просто какой-то всплеск, и дальше цены бы откатились назад, европейское руководство бы об этом не говорило. Они говорили бы, что это какой-то эффект там, от перекрытия Армутского пролива, от того, что катарские СПГ не выходят на мировой рынок, но то, что они сейчас об этом говорят, это признание, что цены будут оставаться высокими на долгий период. И во время отопительного сезона, естественно, цена будет высокая, потому что нужно будет много импортировать газа вместо того, который ты не успел дозакачать в подземное хранилище. Плюс российский СПГ тоже будет запрещен с 1 января, поэтому все это будет удерживать высокие цены на газ на европейском рынке. Плюс к тому, это означает, что ты выйдешь из отопительного сезона в 2027 году с опустошенными газовыми хранилищами, а значит, опять весь 2027 год нужно будет многое туда закачивать, а значит, опять спрос будет высокий, цена будет высокая. Поэтому Туск признает, что они не только в моменте неконкурентоспособными, но, по сути, и дальше будут неконкурентоспособными на протяжении какого-то времени. А что делать? Здесь, наверное, особо ничего не сделаешь, потому что нового газа никакого, пока Армузский пролив закрыт, не придет. Есть вариант, конечно, взять просто и открыть, например, усредственник Северного потока-2. Но в современных реалиях европейские политики на это не пойдут. То есть они не смогут объяснить, почему они каждый день на протяжении многих лет уже говорят о противодействии России, о том, что надо новые и новые санкции, что российский газ самый ужасный был, и как замечательно, что они сократили закупки у нас, и тут вдруг открыть трубу. Да, это реально решило бы часть проблем. У нас съел бы европейский рынок, цены бы снизились, но политически это неприемлемо сейчас для Евросоюза. Поэтому я думаю, что такой сценарий в реальности пока не рассматривается.
1: Игорь Юшков, фонд национальной энергобезопасности. Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 66%. Это минимальный уровень за последние 15 лет. После фактического закрытия Армузского пролива объем поставок СПГ на мировой рынок сократился почти на 20%. Кроме того, сократилось движение судов через Бап-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским. После того, как хуситы объявили о взятии под свой контроль стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря, пишет The National. Между тем, европейская Счетная палата заявила, что Европа провалила план на 300 миллиардов евро по отказу от нефти и газа. Из России в значительной степени застопорились из-за отсутствия интереса у стран-членов. Государства ЕС освоили лишь пятую часть выделенных на эти цели Евросоюзом 300 миллиардов евро. Согласно докладу аудиторов, импорт нефти и газа из России снизился более чем в 4 раза с 2021 года. Но причина в мягких зимах и экономии из-за высоких цен на энергоносители. Ситуация с ценами на российскую нефть в дальнейшем эфире бизнес. FM.
2: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
4: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
2: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сердар Авликулиев. Число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян за год выросло на 33% и превысило 3 миллиона, сообщается на сайте Мосбиржи. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год-году и превысило 1200. Суммарный нетто-приток инвестиций через Мосбиржу в фонды денежного рынка с начала года составил 125 миллиардов рублей. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял 9-ю строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад. Мировая экономика лучше, чем ожидалось, перенесла энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, но риски остаются высокими, заявила директор Международного валютного фонда по коммуникациям Джули Козак в четверг. По ее словам, рост глобального ВВП по-прежнему прогнозируется в районе 3% в этом году, сообщает агентство Рейтер. Объединенные Арабские Эмираты намерены вложить в экономику Германии 40 миллиардов евро и тем самым увеличить объем таких инвестиций почти в два раза. Как сообщил агентство ДПА, об этом было заявлено во время государственного визита президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна в Берлин. Объединенные Арабские Эмираты являются важнейшим торговым партнером Германии. В прошлом году торговый оборот двух стран составил около 13 миллиардов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. АвтоВАЗу официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. А заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
5: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
6: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
5: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
8: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
23: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
8: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей выбрано очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление «Выбранное». Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Единицы, я бы сказал, рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
5: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
24: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это такая разовая акция была.
23: А продажи вообще были?
24: Да, 3 штуки.
23: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
24: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
5: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». А что в других странах и, в частности, в России? Подробности утром на Business FM. Сейчас владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят за ущерб и неразглашение. Компания «Ветбиохим» выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что соглашение, которое заключается с сторонами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины «Мультикан» изъяты из продажи, а владельцы животных получили посмертные анализы, в котором подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
7: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины «Мультикан», широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус АУЕСКИ, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждались сценарии судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер трехмесячный спаниель по кличке Тучка. Мама двоих детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус АУЕСКИ, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
9: Спустя время я написала еще раз. Написала, что собака погибла. С ним никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба. На рассмотрение денежные выплаты там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и направила. Мне попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное «Благодарим вас, ваши документы приняты в работу». С вами свяжемся в ближайшее время, но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. А мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий АУЕСКИ. Пришло вот ПЦР подтверждение. И если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что у собаки выявлен АУЕСКИ и что введен карантин в городе.
7: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве». Вмешательстве третьих лиц. Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота «Мультикан 8» серию 20 и 21 и «Мультикан 6» 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина «Мультикан» всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
10: Когда появилась импортная французская вакцина «Юрикан», я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше «Мультикан». Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. придется Эуриканом доставать, прививать ей, потому что Биокан, польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на Биокан нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать мультиканом. Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть импортная вакцина французская, она дороже, но мне клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе в ихние питомцы.
7: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку Ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Также в сети стали появляться сообщения о заболевании и гибели кошек после применения вакцины Мультифел того же Ветбиофарма. Однако в Россельхознадзоре ТАСС сообщили, что не получали обращения о гибели кошек после применения этой вакцины. Производитель попросил направлять ему на почту сообщения о подобных случаях и обещал разобраться. В Екатеринбурге и двух соседних городах снизили нормативы по качеству горячей воды на 6 лет. Норму снизили по двум показателям – уровню железа и цветности. Компания «Т-Плюс» заявляет, что эти изменения не представляют угрозы для здоровья. Так ли это и что с водоснабжением? А в регионе подробности утром на Бизнес FM.
2: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
11: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Обычно покупка жилой недвижимости на условные 2/3 продиктована мечтой или необходимостью решить какую-то конкретную задачу. Перебраться в квартиру попросторнее, поменять район на более удобный или престижный, переехать поближе к работе и так далее. Но на условную треть выбор конкретного варианта окрашен в эмоциональные тона. Ну, согласитесь, хочется, чтобы новый дом не только закрывал вопрос, но еще и нравился, настраивал на позитивный лад, успокаивал своей безоговорочной комфортностью. Современный покупатель оценивает не только стоимость, площадь, инфраструктуру. На его выбор влияют естественный свет, качество общественных пространств, связь с природой и многое другое, утверждают эксперты Пиргаев-бюро, которые застройщикам на заметку выделили 10 архитектурных решений, формирующих восприятие проекта и отчасти определяющих его ценность для будущих резидентов. Например, архитектурная идентичность. Покупателю важно понимать, чем один проект отличается от другого. Уникальность может формироваться за счет пластики фасадов, пропорции окон, материалов, цвета, фактур. При этом сильный образ здания достигается не одним выразительным приемом, а их продуманной комбинацией. Приватность. В плотной городской застройке значение имеют расстояние между корпусами, ориентация окон, устройство двора и расположение общественных зон. Правильная архитектура помогает создать баланс между открытостью пространства и возможностью сохранить личную жизнь. Или озеленение как часть архитектуры. Ландшафт перестает быть декоративным дополнением к зданию. Двор, деревья, кустарники и цветы, рельеф, пешеходные маршруты и места отдыха должны работать вместе с архитектурой. В результате формируется цельная среда, а не набор отдельных элементов. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулеев. Два человека пострадали при повторных целенаправленных ударах украинских беспилотников по многоквартирному дому в Железногорске. Из квартир были эвакуированы порядка 500 человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. А украинские СМИ сообщили вечером в четверг о сильном пожаре на складах в Гостомеле Киевской области. Сообщается о взрывах на месте пожара. Минобороны России неоднократно подчеркивала, что наносит удары по украинской инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Правительство Венгрии будет добиваться внесения в новый 7-летний бюджет Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Россия категорически отвергает попытки использовать авторитет Совета Безопасности ООН для сведения политических счетов с Ираном и призывает западное государство прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности. Участники закрытого мероприятия, состоявшегося в четверг на полях проходящего 9-10 сентября в Далласе, штат Техас, съезда республиканской партии, приветствовали вице-президента США Джей Ди Венса как следующего главу государства. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, участники мероприятия во время выступления вице-президента США начали скандировать число 48. Венс в случае выдвижения кандидатом и победы на президентских выборах 28 года станет 48-м президентом США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле.

0: Россию. Закрытием института исчезнет возможность получать в стране международные сертификаты о владении немецким языком. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-фм. Дивиденд Трампа $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали смс с капслочным бесплатные билеты, разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. При этом хот-дог на Конгрессе стоил $25, а к моменту появления на съезде президента в зале оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Съезд в Далласе стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако рейтинги просмотров оказались очень слабы. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти два часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплата не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году, и все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над Палатой представителей. Хотя, если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4%, идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главное же претензии избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов предсказывает, что демократы все же возьмут контроль над Палатой представителей. Но вероятность не 100%. Возможно, что им удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000, удержание обеих палат, на сегодня являются наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют Палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают в сторону увеличения свои прогнозы по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.

0: «Бизнес говорит».
1: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
2: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
1: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
3: Год назад, когда случилось новый НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили от топ-клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко Лореаля, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты. А мы считаем, что наши клиенты любят хорошие, качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают сдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу, а вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
1: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
4: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового мы не ожидаем здесь, никакого снижения. Снижение цен, снижение своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
5: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. Гёте-институту осталось жить 3 дня. Всего отделение закроется не позднее 13 сентября, это сообщили в медиа командированным сотрудникам центра, а до этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет с закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком. Продолжит Ольга Кашинская.
6: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычный. Программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 2022 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
0: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
6: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
7: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена, ТЭСДАФ и ДСХ. Их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСДЭМ, но он сдается реже, и к нему подготовительные курсы не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
6: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжится основатель и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
8: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно. И это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, у самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификата уровня 1 был разработан полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
6: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Компании и корпорации.
10: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Модный дом Dior и американская кинокомпания A24 заключили двухлетний контракт о сотрудничестве, сообщают ведомости. Соглашение предусматривает совместные кинопоказы и другие мероприятия, связанные с кино и модной индустрией. Также Dior поддержит будущие фильмы A24, но договоренности не подразумевают выход кинозвезд на красную дорожку в нарядах модного дома. Porsche продал свои доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 000 000 000 евро. Из них 250 миллионов концерн планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств. Porsche и Rimac Group создали совместное предприятие Bugatti Rimac в 2021 году. Оно стало домом для бренда Bugatti. Porsche владела миноритарным пакетом 45%, а Rimac Group 55%. Кроме того, Porsche принадлежала более 20% акций в самой Rimac Group. По итогам нынешней сделки германский концерн полностью покинул капитал обеих компаний. В прошлом году чистая прибыль Porsche упала на 91% по сравнению с предыдущим годом и после вычета налогов достигла 310 миллионов евро. Швейцарская Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, повышает цены, меняет рецептуры и сокращает ассортимент. Цель – справиться с последствиями роста цен на энергоресурсы и сырье, а также повышение транспортных расходов. Как заявили в компании, хотя военный конфликт на Ближнем Востоке почти не оказал прямого влияния на продажи Nestlé, инфляционное давление на поставщиков компании усилилось. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «Эспа» с отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки «Эспа» идут через порт Казьмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
12: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Армузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт Юрос и тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие, малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премиум брендами. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
13: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
12: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки. Экспорт сырой нефти растет все последние месяцы, поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих, но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компании, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля, это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
5: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Мировые цены на нефть продолжают рост. Brent в четверг достигла $108 за баррель. О том, что происходит с ценами на газ на европейском рынке, в начале часа на Business FM. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
9: Подробности.
14: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя 2 дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье. А затем в начале начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов дважды попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве. В 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
5: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 Капотня. После карантина его должны перевести в СИЗО 3 Пресня. Рубль вырос, индекс Мосбиржи прибавил 2%, а индекс РТС более 3%. На фоне эскалации американо-иранского конфликта и захвата хуситами города Моха в Красном море нефть Brent поднимал в четверг до $108 за баррель. В свою очередь ЕЦБ повысил все три ключевые ставки на 25 базисных пунктов на фоне роста инфляции. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Хороший, уверенный, заметный рост состоялся на российском рынке акций. В четверг по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи прибавил 2%, закрылся выше, скажем, ключевого рубежа 2300 пунктов, 2308 на закрытии. Но долго бился рынок об уровень 2300, отскакивал, удалось закрыться выше. Это хороший признак. Причем росли акции прежде всего нефтегазовых компаний, все это на фоне роста цен на газ, на фоне роста цен на нефть, и, конечно, нефть взлетела выше $107 за баррель. Но это случилось вечером, в основном в четверг, на интересных сообщениях. То, что хуситы йеменские или движение Ансар-Алла взяли под контроль острова на юге Красного моря. Причем заявляется, что установили контроль практически над всеми островами на юге Красного моря, и это говорит о том, что движение судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив сейчас находится под серьезным вопросом. Конечно, были сообщения, что судоходству не собираются они мешать, но рынок посчитал по-другому. Все-таки Красное море – это был альтернативный маршрут поставок нефти из региона Персидского залива, прежде всего теми странами, у которых были трубопроводы в сторону Красного моря. Но прежде всего это Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в регионе. Так что и движение теперь через Баб-эль-Мандебский пролив под большим вопросом. Но помимо этого, конечно, есть еще и обмен ударами между США и Ираном. Причем рынок обращает внимание, что эти удары в последнее время стали наноситься именно по гражданским судам, прежде всего по танкерам. И стало известно, во всяком случае, иранские власти сообщили об атаке 10 судов вблизи Оманского залива, вблизи Ормузского пролива. И не будем забывать, что не так давно США потопили 5 иранских нефтетанкеров. Так что эскалация продолжается, нефть растет. Что касается газа, то стоимость 1000 кубометров на хабе ТТФ в Нидерландах подскочила почти до $1000 и обновила максимум с 2022 года. Ну и, конечно, на фоне роста цен на нефть продолжает расти российский рубль. Юань потерял 14 копеек. По итогам четверга закрытия 12 рублей 53 копейки, а доллар США опустился в район 84 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара 11 сентября 84.35, евро 98.29 и юаня 12 рублей 56 копеек.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем с приходом больших языковых моделей, слово вошло в массовый обиход. Сегодня галлюцинация – ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюцинируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску работы с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека. А человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
9: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Предметного разговора об энергетическом перемирии с Украиной не ведется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские предложения по остановке боев на Украине известны и не меняются 2 года, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Киевский режим в очень сложной ситуации, поэтому, естественно, предлагает не урегулирование, а перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой, подчеркнул Песков. Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил «Газпром». На основных хабах цены с поставкой на день вперед превысили $1000 за 1000 кубометров, сказано в сообщении. Волны сильнейшей летней жары и зависимость ЕС от импорта топлива, цены на которые растут из-за кризиса на Ближнем Востоке, усугубили рост инфляции в Европе, заявил глава рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. В этом году домохозяйства и предприятия вновь столкнулись с ростом счетов. А теперь из-за зависимости от ископаемого топлива над Европой нависла угроза очередного зимнего топливного кризиса, добавил Стил. Заместитель главы руководящего президентского совета Йемена Тарик Салех заявил CNN, что если хуситам удастся взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим, нейтрализовать их без широкой международной коалиции не получится. В ответ на вопрос, что будет в случае отсутствия поддержки США, Салех отметил, что американским войскам, международному сообществу и глобальной торговле, цитата, придется заплатить более высокую цену. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли уже 3-й месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Чем это связано и как повлияет на решение ЦБ по ставке? Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил польский премьер Туск. По его словам, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Меж тем, в четверг произошел новый скачок цен на нефть и газ. Что ждет Европу? Можно, но только АвтоВАЗу. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». А заявка будет действовать до февраля 36 года. Сколько может стоить этот бренд и что он даст АвтоВАЗу? Подробности на Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. А в августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
17: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и, очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. И такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях. Сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 2020 и 2022. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
5: Софья Донец, это инвестиции. А большинство аналитиков ожидает, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора о поставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
18: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствуют о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние три года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть. Российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятие закредит, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
5: Семен Новопрусский, колумнист БФМ.ру. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Business FM. Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от $2000. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновации iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Убадуев продолжит.
19: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в $1800, что на $100 меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
20: Functionally, they're very similar. They're really not that different from each other.
21: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказались, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
20: They just look really bad quality-wise.
19: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
22: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
19: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
5: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне, сказал Туск на саммите Вышеградской четверки. Он добавил, что страны группы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать все экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. В четверг биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $1000 за 1000 кубов. Нефть Брент достигала $108 за баррель. Рост цен связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
23: Сейчас уже невозможно это скрывать, потому что опять цены выше $1000 за 1000 кубов. И очевидно, что при таких ценах европейская экономика, те предприятия, которые работают особенно на экспорт, станут неконкурентоспособными. То есть себестоимость этих товаров значительно превышает себестоимость аналогов, которые производят в Соединенных Штатах или в Азии, или в России. Если бы это был просто какой-то всплеск, и дальше цены бы откатились назад, европейское руководство бы об этом не говорило. Они говорили бы, что это какой-то эффект от перекрытия Армадского пролива, от того, что катарские СПГ не выходят на мир. мировой рынок. Но то, что они сейчас об этом говорят, это признание, что цены будут оставаться высокими на долгий период. И во время отопительного сезона, естественно, цена будет высокая, потому что нужно будет много импортировать газа вместо того, который ты не успел дозакачать в подземное хранилище. Плюс российский СПГ тоже будет запрещен с 1 января. Поэтому все это будет удерживать высокие цены на газ на европейском рынке. Плюс к тому, это означает, что ты выйдешь из отопительного сезона в 2027 году с опустошенными газовыми хранилищами. А значит, опять весь 2027 год нужно будет многое туда закачивать, а значит, опять спрос будет высокий, цена будет высокой. Поэтому Туск признает, что они не только в моменте неконкурентоспособны, но, по сути, и дальше будут неконкурентоспособными на протяжении какого-то времени. А что делать? Здесь, наверное, особо ничего не сделаешь, потому что нового газа никакого, пока Армузский пролив закрыт, не придет. Есть вариант, конечно, взять просто и открыть, например, усредственник Северного потока 2. Но в современных реалиях европейские политики на это не пойдут. То есть они не смогут объяснить, почему они каждый день на протяжении многих лет уже говорят о противодействии России, о том, что надо новые и новые санкции, что российский газ самый ужасный был, и как замечательно, что они сократили закупки у нас, и тут вдруг открыть трубу. Да, это реально решило бы часть проблем. Нас съел бы европейский рынок, цены бы снизились, но политически это неприемлемо сейчас для Евросоюза. Поэтому я думаю, что такой сценарий в реальности пока не рассматривается.
5: Игорь Юшков, Фонд финансовой энергобезопасности. Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 66%. Это минимальный уровень за последние 15 лет. После фактического закрытия Армузского пролива объем поставок СПГ на мировой рынок сократился почти на 20%. Кроме того, сократилось движение судов через Бапель-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским. После того, как хуситы объявили о взятии под свой контроль стратегически важного портового города Мохана, побережье Красного моря, пишет The National. Между тем, европейская Счетная палата заявила, что Европа провалила план на 300 миллиардов евро по отказу от нефти и газа. Из России в значительной степени застопорились из-за отсутствия интереса у стран-членов. Государства ЕС освоили лишь пятую часть выделенных на эти цели Евросоюзом 300 миллиардов евро. Согласно докладу аудиторов, импорт нефти и газа из России снизился более чем в 4 раза с 2021 года. Но причина в мягких зимах и экономии из-за высоких цен на энергоносители. Ситуация с ценами на российскую нефть в дальнейшем эфире бизнеса. FM.
9: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
1: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
9: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян за год выросло на 33% и превысило 3 миллиона, сообщается на сайте Мосбиржи. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год-году и превысило 1200. Суммарный нетто-приток инвестиций через Мосбиржу фонды денежного рынка с начала года составил 125 миллиардов рублей. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял 9-ю строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад. Мировая экономика лучше, чем ожидалось, перенесла энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, но риски остаются высокими, заявила директор Международного валютного фонда по коммуникациям Джули Козак в четверг. По ее словам, рост глобального ВВП по-прежнему прогнозируется в районе 3% в этом году, сообщает агентство Рейтер. Объединенные Арабские Эмираты намерены вложить в экономику Германии 40 миллиардов евро и тем самым увеличить объем таких инвестиций почти в два раза. Как сообщил агентство ДПА, об этом было заявлено во время государственного визита президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна в Берлин. Объединенные Арабские Эмираты являются важнейшим торговым партнером Германии. В прошлом году торговый оборот двух стран составил около 13 миллиардов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. АвтоВАЗу официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. А заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
0: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
3: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
0: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
4: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
7: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
4: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Ниц, я бы сказал, рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
0: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
24: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это такая разовая акция была.
7: А продажи вообще были?
24: Вот 3 штуки.
7: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
24: За месяц, наверное. Чисто на любителя, кто-то захотел сделать себе.
0: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
5: Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». А что в других странах и, в частности, в России? Подробности утром на Business FM. Сейчас владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят за ущерб и неразглашение. Компания «Ветбиохим» выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что соглашение, которое заключается с сторонами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины «Мультикан» изъяты из продажи, а владельцы животных получили посмертные анализы, в котором подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
6: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины «Мультикан», широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус АУЕСКИ, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждали сценарий судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер трехмесячный спаниель по кличке Тучка. Мама двоих детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус АУЕСКИ, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
8: Спустя время я написала еще раз. Написала, что собака погибла. С ним никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба. На рассмотрение денежные выплаты там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и им направила. Им попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное «Благодарим вас, ваши документы приняты в работу». С вами свяжемся в ближайшее время, но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. А мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий АУЕСКИ. Пришло вот ПЦР подтверждение. И если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что у собаки выявлен АУЕСКИ и что введен карантин в городе.
6: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве третьих лиц». Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота «Мультикан 8» серию 20 и 21 и «Мультикан 6» 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина «Мультикан» всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
10: Когда появилась импортная французская вакцина «Юрикан», я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше «Мультикан». Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется «Юриканом» доставать, прививать ей, потому что «Биокан», польская вакцина, доверие, она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на «Биокан» нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать «Мультиканом». Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть импортная вакцина французская, она дороже, но у меня клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе вы их не питомцы.
6: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку Ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес FM.
5: Также в сети стали появляться сообщения о заболевании и гибели кошек после применения вакцины Мультифел того же Ветбиофарма. Однако в Россельхознадзоре ТАСС сообщили, что не получали обращения о гибели кошек после применения этой вакцины. Производитель попросил направлять ему на почту сообщения о подобных случаях и обещал разобраться. В Екатеринбурге и двух соседних городах снизили нормативы по качеству горячей воды на 6 лет. Норму снизили по двум показателям – уровню железа и цветности. Компания «Т-Плюс» заявляет, что эти изменения не представляют угрозы для здоровья. Так ли это и что с водоснабжением? А в регионе подробности утром на «Бизнес FM».
11: Наизусть. Фёдор Достоевский.
12: Если ты направляешься к цели и станешь дорогой останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели.
11: Наизусть. На Бизнес FM.
12: Между делом с Кирой Альтман.
13: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которое она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
14: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви, и он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета БАС в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, и что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
13: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
11: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека пострадали при повторных целенаправленных ударах украинских беспилотников по многоквартирному дому в Железногорске. Из квартир были эвакуированы порядка 500 человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. А украинские СМИ сообщили вечером в четверг о сильном пожаре на складах в Гостомеле Киевской области. Сообщается о взрывах на месте пожара. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары по украинской инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Правительство Венгрии будет добиваться внесения в новый 7-летний бюджет Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Россия категорически отвергает попытки использовать авторитет Совета Безопасности ООН для сведения политических счетов с Ираном и призывает западное государство прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности.
2: Участники закрытого мероприятия, состоявшегося в четверг на полях проходящего 9-10 сентября в Далласе, штат Техас, съезда республиканской партии, приветствовали вице-президента США Джей Ди Венса как следующего главу государства. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, участники мероприятия во время выступления вице-президента США начали скандировать число 48. Венс в случае выдвижения кандидатом и победы на президентских выборах 28 года станет 48-м президентом США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как купить выборы в США? Дональд Трамп пообещал каждому взрослому американцу $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Но где взять столько денег, не рассказал. Что еще было интересного на съезде республиканцев в Далласе? Комментарий Георгия Бовна. Бизнес ожидает ускорения инфляции. По данным Центробанка, предприниматели уже третий месяц подряд увеличивают свои прогнозы по ценам. Как это может отразиться на издержках бизнеса и будет ли он перекладывать их на конечного потребителя? Отделение Института Гёте в России должны закрыться не позднее 13 сентября, сообщили в МИДе. А командированным сотрудникам предписано покинуть Россию. С закрытием института исчезнет возможность получать в стране международные сертификаты о владении немецким языком. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-эфем. Дивиденд Трампа $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали смс с капслочным бесплатные билеты разыгрывали.

0: Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти два часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплата не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году, и все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над Палатой представителей. Хотя если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4%, идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главная же претензия избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов предсказывает, что демократы все же возьмут контроль над Палатой представителей. Но вероятность не стопроцентная. Возможно, что им удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000, удержание обеих палат, на сегодня является наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают сторону увеличения своей прогноза по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
2: Бизнес говорит. Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
3: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и, ну и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
2: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Год назад, когда случилось новый НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили отток клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили.

0: новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко лореали, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты, а мы считаем, что наши клиенты любят хорошие, качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают отдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу. А вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
1: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
2: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового. Мы не ожидаем здесь никакого снижения своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее. Мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
3: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. Гёте-институту осталось жить 3 дня. Все его отделения закроются не позднее 13 сентября. Это сообщили в медиа командированным сотрудникам центра. До этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет с закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком. Продолжит Ольга Кашинская.
4: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычный. Программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 2022 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
5: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
4: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академ Консалт» Ирина Наследьева.
6: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена, ТЭСДАФ и ДСХ. Их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСДМ, но он дается реже, и к нему подготовительные курсы не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
4: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжит сооснователь и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
7: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно. И это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификат уровня 1 был разработан полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
4: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
8: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
9: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
8: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
10: Модный дом Dior и американская кинокомпания A24 заключили 2-летний контракт о сотрудничестве, сообщают ведомости. Соглашение предусматривает совместные кинопоказы и другие мероприятия, связанные с кино и модной индустрией. Также Dior поддержит будущие фильмы A24, но договоренности не подразумевают выход кинозвезд на красную дорожку в нарядах модного дома. Porsche продал свои доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 миллиард евро. Из них 250 миллионов концерн планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств. Porsche и Rimac Group создали совместное предприятие Bugatti Rimac в 2021 году. Оно стало домом для бренда Bugatti. Porsche владела миноритарным пакетом 45%, а Rimac Group 55%. Кроме того, Porsche принадлежала более 20% акций в самой Rimac Group. По итогам нынешней сделки германский концерн полностью покинул капитал обеих компаний. рублей. В прошлом году чистая прибыль Porsche упала на 91% по сравнению с предыдущим годом и после вычета налогов достигла 310 миллионов евро. Швейцарская Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, повышает цены, меняет рецептуры и сокращает ассортимент. Цель – справиться с последствиями роста цен на энергоресурсы и сырье, а также повышение транспортных расходов. Как заявили в компании, хотя военный конфликт на Ближнем Востоке почти не оказал прямого влияния на продажи Nestlé, инфляционное давление на поставщиков компании усилилось. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «Эспа» с отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки «Эспа» идут через порт Казмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
11: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Армузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт Urals и тем более других сортов дальневосточных Brent. Собственно, дальневосточные сорта более легкие, малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премией Brent. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на Brent вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
12: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
11: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки. Экспорт сырой нефти растет все последние месяцы. Поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих. Но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компании, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля. Это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
3: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Мировые цены на нефть продолжают рост. Brent в четверг достигла $108 за баррель. О том, что происходит с ценами на газ на европейском рынке, в начале часа на Business FM. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
13: Подробности.
14: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя 2 дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье, а затем в начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов 2 попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, а затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. останется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве. В 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой-Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
3: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 Капотня. После карантина его должны перевести в СИЗО 3 Пресня. Рубль вырос, индекс Мосбиржи прибавил 2%, индекс РТС более 3%. На фоне эскалации американо-иранского конфликта и захвата хуситами города Моха в Красном море нефть Брент поднимал в четверг до $108 за баррель. В свою очередь ЕЦБ повысил все три ключевые ставки на 25 базисных пунктов на фоне роста инфляции. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Хороший, уверенный, заметный рост состоялся на российском рынке акций. В четверг по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи прибавил 2%, закрылся выше, скажем, ключевого рубежа 2300 пунктов, 2308 на закрытии. Но долго бился рынок об уровень 2300, отскакивал. Удалось взять, удалось закрыться выше. Это хороший признак. Причем росли акции прежде всего нефтегазовых компаний, все это на фоне роста цен на газ, на фоне роста цен на нефть, и, конечно, нефть взлетела выше $107 за баррель. Но это случилось вечером, в основном в четверг, на интересных сообщениях. То, что хуситы йеменские или движение Ансар-Алла взяли под контроль острова на юге Красного моря. Причем заявляется, что установили контроль практически над всеми островами на юге Красного моря, и это говорит о том, что движение судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив сейчас находится под серьезным вопросом. Конечно, были сообщения, что судоходству не собираются они мешать, но рынок посчитал по-другому. Все-таки Красное море – это был альтернативный маршрут поставок нефти из региона Персидского залива, прежде всего теми странами, у которых были трубопроводы в сторону Красного моря. Но прежде всего это Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в регионе. Так что и движение теперь через Баб-эль-Мандебский пролив под большим вопросом. Но помимо этого, конечно, есть еще и обмен ударами между США и Ираном. Причем рынок обращает внимание, что эти удары в последнее время стали наноситься именно по гражданским судам, прежде всего по танкерам. И стало известно, во всяком случае, иранские власти сообщили об атаке 10 судов вблизи Оманского залива, вблизи Ормузского пролива. И не будем забывать, что не так давно США потопили 5 иранских нефтетанкеров. Так что эскалация продолжается, нефть растет. Что касается газа, то стоимость 1000 кубометров на хабе ТТФ в Нидерландах подскочила почти до $1000 и обновила максимум с 2022 года. Ну и, конечно, на фоне роста цен на нефть продолжает расти российский рубль. Юань потерял 14 копеек. По итогам четверга закрытия 12 рублей 53 копейки, а доллар США опустился в район 84 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара 11 сентября 84.35, евро 98.29 и юаня 12 рублей 56 копеек.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
17: Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат. Но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
16: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Абликулеев. Предметного разговора об энергетическом перемирии с Украиной не ведется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские предложения по остановке боев на Украине известны и не меняются 2 года, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Киевский режим в очень сложной ситуации, поэтому, естественно, предлагает не урегулирование, а перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой, подчеркнул Песков. Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил «Газпром». На основных хабах цены с поставкой на день вперед превысили $1000 за 1000 кубометров, сказано в сообщении. Волны сильнейшей летней жары и зависимость ЕС от импорта топлива, цены на которые растут из-за кризиса на Ближнем Востоке, усугубили рост инфляции в Европе, заявил глава рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. В этом году домохозяйства и предприятия вновь столкнулись с ростом счетов. А теперь из-за зависимости от ископаемого топлива над Европой нависла угроза очередного зимнего топливного кризиса, добавил Стил. Заместитель главы руководящего президентского совета Йемена Тарик Салех заявил CNN, что если хуситам удастся взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим, нейтрализовать их без широкой международной коалиции не получится. В ответ на вопрос, что будет в случае отсутствия поддержки США, Салех отметил, что американским войскам, международному сообществу и глобальной торговле, цитата, придется заплатить более высокую цену. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли уже 3-й месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Чем это связано и как повлияет на решение ЦБ по отставке? Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил польский премьер Туск. По его словам, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Между тем, в четверг произошел новый скачок цен на нефть и газ. Что ждет Европу? Можно, но только АвтоВАЗу. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». А заявка будет действовать до февраля 36 года. Сколько может стоить этот бренд и что он даст АвтоВАЗу? Подробности на Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. А в августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
20: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. И такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях. Сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 2020 и 2022. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
3: Софья Донец, это инвестиции. А большинство аналитиков ожидает, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора о поставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
21: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствуют о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние три года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть. Российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятие закредитовано, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
3: Семен Новопрудский, колумнист БФМ.ру. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ. Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от 2000 долларов. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновации iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Убадуев продолжит.
0: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в 1800 долларов, что на 100 долларов меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
1: Functionally, they're very similar. They're really not that different from each other.
22: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказались, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
1: They just look really bad quality-wise.
0: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
23: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
0: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне, сказал Туск на саммите Вышеградской четверки. Он добавил, что страны группы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать все экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. В четверг биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила 1000 долларов за 1000 кубов. Нефть Брент достигала 108 долларов за баррель. Рост цен связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
24: Сейчас уже невозможно это скрывать, потому что опять цены выше 1000 долларов за 1000 кубов. И очевидно, что при таких ценах европейская экономика, те предприятия, которые работают особенно на экспорт, станут неконкурентоспособными. То есть себестоимость этих товаров значительно превышает себестоимость аналогов, которые производят в Соединенных Штатах или в Азии, или в России. Если бы это был просто какой-то всплеск, и дальше цены бы откатились назад, европейское руководство бы об этом не говорило. Они говорили бы, что это какой-то эффект от перекрытия Армадского пролива, от того, что катарские СПГ не выходят на мировой мировой рынок, но то, что они сейчас об этом говорят, это признание, что цены будут оставаться высокими на долгий период. И во время отопительного сезона, естественно, цена будет высокая, потому что нужно будет много импортировать газа вместо того, который ты не успел дозакачать в подземное хранилище. Плюс российский СПГ тоже будет запрещен с 1 января, поэтому все это будет удерживать высокие цены на газ на европейском рынке. Плюс к тому, это означает, что ты выйдешь из отопительного сезона в 2027 году с опустошенными газовыми хранилищами. А значит, опять весь 2027 год нужно будет многое туда закачивать, а значит, опять спрос будет высокий, цена будет высокой. Поэтому Туск признает, что они не только в моменте неконкурентоспособны, но, по сути, и дальше будут неконкурентоспособными на протяжении какого-то времени. А что делать? Здесь, наверное, особо ничего не сделаешь, потому что нового газа никакого, пока Армузский пролив закрыться, не придет. Есть вариант, конечно, взять просто и открыть, например, усредственник Северного потока 2. Но в современных реалиях европейские политики на это не пойдут. То есть они не смогут объяснить, почему они каждый день на протяжении многих лет уже говорят о противодействии России, о том, что надо новые и новые санкции, что российский газ самый ужасный был, и как замечательно, что они сократили закупки у нас, и тут вдруг открыть трубу. Да, это реально решило бы часть проблем. Нас съел бы европейский рынок, цены бы снизились, но политически это неприемлемо сейчас для Евросоюза. Поэтому я думаю, что такой сценарий в реальности пока не рассматривается.
3: Игорь Юшков, Фонд национальной безопасности. Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 66%. Это минимальный уровень за последние 15 лет. После фактического закрытия Армузского пролива объем поставок СПГ на мировой рынок сократился почти на 20%. Кроме того, сократилось движение судов через Бапель-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским, после того, как хуситы объявили о взятии под свой контроль стратегически важного портового города Мохана побережье Красного моря, пишет The National. Между тем, европейская Счетная палата заявила, что Европа провалила план на 300 миллиардов евро по отказу от нефти и газа. Из России в значительной степени застопорились из-за отсутствия интереса у стран-членов. Государства ЕС освоили лишь пятую часть выделенных на эти цели Евросоюзом 300 миллиардов евро. Согласно докладу аудиторов, импорт нефти и газа из России снизился более чем в 4 раза с 2021 года. Но причина в мягких зимах и экономии из-за высоких цен на энергоносители. Ситуация с ценами на российскую нефть в дальнейшем эфире бизнес. FM.
17: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
2: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
17: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
16: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Ивлекулиев. В число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян за год выросло на 33% и превысило 3 миллиона, сообщается на сайте Мосбиржи. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год к году и превысило 1200. Суммарный нетто-приток инвестиций через Мосбиржу в фонды денежного рынка с начала года составил 125 миллиардов рублей. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял 9-ю строчку в мировом рейтинге. Впервые, как минимум, с 2021 года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад. Мировая экономика лучше, чем ожидалось, перенесла энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, но риски остаются высокими, заявила директор Международного валютного фонда по коммуникациям Джули Козак в четверг. По ее словам, рост глобального ВВП по-прежнему прогнозируется в районе 3% в этом году, сообщает агентство Reuters.
19: Объединенные Арабские Эмираты намерены вложить в экономику Германии 40 миллиардов евро и тем самым увеличить объем таких инвестиций почти в два раза. Как сообщило агентство ДПА, об этом было заявлено во время государственного визита президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна в Берлин. Объединенные Арабские Эмираты являются важнейшим торговым партнером Германии. В прошлом году торговый оборот двух стран составил около 13 миллиардов евро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. АвтоВАЗу официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. А заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
5: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
6: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
5: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
7: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
8: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
7: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито, единицы, я бы сказал, с рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
5: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
9: Нерентабельно стало, все уже, здесь никому. Это такая разовая акция была.
8: А продажи вообще были?
9: Да, 3 штуки.
8: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
9: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
5: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». А что в других странах и, в частности, в России? Подробности. Утром на Бизнес FM. Сейчас владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят за ущерб и неразглашение. Компания «Ветбиохим» выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что соглашение, которое заключается с странами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины «Мультикан» изъято из продажи, а владельцы животных получили посмертные анализы, в котором подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
10: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины Мультикан, широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус ауеский, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждались сценарии судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер трехмесячный спаниель по кличке Тучка. Мама двоих детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус ауески, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
11: Спустя время я написала еще раз. Написала, что собака погибла. С ней никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба. На рассмотрение денежной выплаты там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и им направила. Они попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное «Благодарим вас». Ваши документы приняты в работу. С вами свяжемся в ближайшее время, но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. Мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий ауеске. Пришло вот ПЦР подтверждение. И если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что у собаки выявлен ауеске и что введен в карантин в городе.
10: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве». Вмешательстве третьих лиц. Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота Мультикан 8 серию 20 и 21 и Мультикан 6 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина Мультикан всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
12: Когда появилась импортная французская вакцина Юрикан, я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше мультикан. Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется Евриканом доставать, прививать ей, потому что Биокан, польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на Биокан нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать мультиканом. Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть импортная вакцина французская, она дороже, но у меня клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе вы их не питомцы.
10: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку Ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Также в сети стали появляться сообщения о заболевании и гибели кошек после применения вакцины Мультифел того же Ветбиофарма. Однако в Россельхознадзоре ТАСС сообщили, что не получали обращения о гибели кошек после применения этой вакцины. Производитель попросил направлять ему на почту сообщения о подобных случаях и обещал разобраться. В Екатеринбурге и двух соседних городах снизили нормативы по качеству горячей воды на 6 лет. Норму снизили по двум показателям – уровню железа и цветности. Компания «Т-плюс» заявляет, что эти изменения не представляют угрозы для здоровья. Так ли это и что с водоснабжением? А в регионе подробности утром на «Бизнес FM».
16: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
13: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
16: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Говорят, что опытный хедхантер может продать чуть ли не любую вакансию. И это звучит красиво. Но правда в том, что хорошая упаковка не должна противоречить этике. Давайте обсудим принцип хедхантеров – не давать ложных обещаний. И как тогда выигрышно продать вакансию. К сожалению, иногда рекрутеры пытаются любой ценой заинтересовать кандидата. Рассказывают только про красивые стороны компании, замалчивают сложные моменты. Обещают то, что потом не может быть выполнено. Но такая стратегия всегда работает против всех участников. Ведь кандидат разочаровывается, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Компания получает человека, который пришел с неверным представлением о роли. Профессиональный хедхантер не будет превращать сложность в красивую упаковку. Если в компании непростой акционер, то это неинтересная корпоративная культура. Если бизнес проходит серьезную трансформацию, то это не стабильная работа без перемен. Не надо приукрашивать. Задача хедхантера не в том, чтобы любой ценой привести кого-то на интервью. Задача сделать так, чтобы через год и компания, и руководитель сказали, это было правильное решение. Есть еще один принцип, о котором не так часто говорят. Это уважение к выбору кандидата. Иногда человек отказывается от предложения, которое со стороны кажется идеальным. Высокая зарплата, красивая должность, известный бренд. Но человек говорит нам «нет». И профессиональный хедхантер не будет давить. Наоборот, он поможет разобраться в мотивации и рисках. Потому что сегодняшнее «нет» не означает конец отношений. Через год этот человек может стать идеальным кандидатом для другой компании или рекомендовать меня как профессионала. В нашей профессии важно не сжигать мосты, а выстраивать их.
16: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Два человека пострадали при повторных целенаправленных ударах украинских беспилотников по многоквартирному дому в Железногорске. Из квартир были эвакуированы порядка 500 человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. А украинские СМИ сообщили вечером в четверг о сильном пожаре на складах в Гостомеле Киевской области. Сообщается о взрывах на месте пожара. Минобороны России неоднократно подчеркивала, что наносит удары по украинской инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Правительство Венгрии будет добиваться внесения в новый 7-летний бюджет Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Россия категорически отвергает попытки использовать авторитет Совета Безопасности ООН для сведения политических счетов с Ираном и призывает западные государства прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности. Участники закрытого мероприятия, состоявшегося в четверг на полях проходящего 9-10 сентября в Далласе, штат Техас, съезда республиканской партии, приветствовали вице-президента США Джей Ди Венса как следующего главу государства. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, участники мероприятия во время выступления вице-президента США начали скандировать число 48. Венс в случае выдвижения кандидатом и победы на президентских выборах 28-го года
19: года станет 48-м президентом США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как купить выборы в США? Дональд Трамп пообещал каждому взрослому американцу $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Но где взять столько денег, не рассказал. Что еще было интересного на съезде республиканцев в Далласе? Комментарий Георгия Бовна. Бизнес ожидает ускорения инфляции. По данным Центробанка, предприниматели уже третий месяц подряд увеличивают свои прогнозы по ценам. Как это может отразиться на издержках бизнеса и будет ли он перекладывать их на конечного потребителя? Отделения Института Гёте в России должны закрыться не позднее 13 сентября, сообщили в МИДе. А командированным сотрудникам предписано покинуть Россию. С закрытием института исчезнет возможность получать в стране международные сертификаты о владении немецким языком. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-фм. Дивиденд Трампа $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали смс с капслочным бесплатные билеты, разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. При этом хот-дог на Конгрессе стоил $25, а к моменту появления на съезде президента в зале оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Съезд в Далласе стал

0: налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году, и все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над палатой представителей. Хотя если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4%, идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главная же претензия избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов предсказывает, что демократы все же возьмут контроль над палатой представителей. Но вероятность не 100%. Возможно, что им удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000, удержание обеих палат, на сегодня является наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают сторону увеличения своей прогноза по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
2: Бизнес говорит. Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
3: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и, ну и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
2: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Год назад, когда случилось новый НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26 года мы получили от топ-клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко Лореаля, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты, а мы считаем, что наши клиенты любят хорошие, качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают сдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем, попробуем

0: потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу. А вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
1: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
2: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового мы не ожидаем здесь, никакого снижение цен, снижение своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
3: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. Гёте-институту осталось жить 3 дня. Всего отделение закроется не позднее 13 сентября. Это сообщили в медиа командированным сотрудникам центра. До этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет с закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком. Продолжит Ольга Кашинская.
4: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычный. Программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 2022 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
5: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
4: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
6: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена, ТЭСДАФ и ДСХ. Их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСДЭМ, но он сдается реже, и к нему подготовительный курсы не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
4: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжится основатель и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
7: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно. И это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификата уровня 1 был разработан полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
4: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
8: Наизусть. О Генри. Я слышал, будто нужно 3 поколения для того, чтобы создать джентльмена. Раньше так и было, а теперь с деньгами то же самое получается куда быстрее и легче. Наизусть. На Бизнес ФМ. Правила 2 пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
10: Модный дом Dior и американская кинокомпания A24 заключили 2-летний контракт о сотрудничестве, сообщают ведомости. Соглашение предусматривает совместные кинопоказы и другие мероприятия, связанные с кино и модной индустрией. Также Dior поддержит будущие фильмы A24, но договоренности не подразумевают выход кинозвезд на красную дорожку в нарядах модного дома. Porsche продал свои доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 миллиард евро. Из них 250 миллионов концерн планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств. Porsche и Rimac Group создали совместное предприятие Bugatti Rimac в 2021 году. Оно стало домом для бренда Bugatti. Porsche владела миноритарным пакетом 45%, а Rimac Group 55%. Кроме того, Porsche принадлежала более 20% акций в самой Rimac Group. По итогам нынешней сделки германский концерн полностью покинул капитал обеих компаний. В прошлом году чистая прибыль Porsche упала на 91% по сравнению с предыдущим годом и после вычета налогов достигла 310 миллионов евро. Швейцарская Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, повышает цены, меняет рецептуры и сокращает ассортимент. Цель – справиться с последствиями роста цен на энергоресурсы и сырье, а также повышение транспортных расходов. Как заявили в компании, хотя военный конфликт на Ближнем Востоке почти не оказал прямого влияния на продажи Nestlé, инфляционное давление на поставщиков компании усилилось. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки ESPA с отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки ESPA идут через порт Казьмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
11: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Ормузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт Юрос. И тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие, малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премиум брендами. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
12: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
11: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки. Экспорт сырой нефти растет все последние месяцы. Поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих. Но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компаний, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля. Это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
3: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Мировые цены на нефть продолжают рост. Brent в четверг достигла $108 за баррель. О том, что происходит с ценами на газ на европейском рынке, в начале часа на Business FM. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
13: Подробности.
14: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя 2 дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье, а затем в начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов дважды попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве, в 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой-Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
3: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 Капотня. После карантина его должны перевести в СИЗО 3 Пресня. Рубль вырос, индекс Мосбиржи прибавил 2%, а индекс РТС более 3%. На фоне эскалации американо-иранского конфликта и захвата хуситами города Моха в Красном море нефть Brent поднималась в четверг до $108 за баррель. В свою очередь, ЕЦБ повысил все 3 ключевые ставки на 25 базисных пунктов на фоне роста инфляции. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Хороший, уверенный, заметный рост состоялся на российском рынке акций. В четверг по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи прибавил 2%, закрылся выше, скажем, ключевого рубежа 2300 пунктов, 2308 на закрытии. Но долго бился рынок об уровень 2300, отскакивал. Удалось закрыться выше. Это хороший признак. Причем росли акции прежде всего нефтегазовых компаний, все это на фоне роста цен на газ, на фоне роста цен на нефть, и, конечно, нефть взлетела выше $107 за баррель. Но это случилось вечером, в основном в четверг, на интересных сообщениях. То, что хуситы йеменские или движение Ансар-Алла взяли под контроль острова на юге Красного моря. Причем заявляется, что установили контроль практически на над всеми островами на юге Красного моря, и это говорит о том, что движение судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив сейчас находится под серьезным вопросом. Конечно, были сообщения, что судоходству не собираются они мешать, но рынок посчитал по-другому. Все-таки Красное море – это был альтернативный маршрут поставок нефти из региона Персидского залива, прежде всего теми странами, у которых были трубопроводы в сторону Красного моря. Ну, прежде всего, это Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в регионе. Так что и движение теперь через Баб-эль-Мандебский пролив под большим вопросом. Но помимо этого, конечно, есть еще и обмен ударами между США и Ираном. Причем рынок обращает внимание, что эти удары в последнее время стали наноситься именно по гражданским судам, прежде всего по танкерам. И стало известно, во всяком случае, иранские власти сообщили об атаке 10 судов вблизи Оманского залива, вблизи Ормузского пролива. И не будем забывать, что не так давно США потопили 5 иранских нефтетанкеров. Так что эскалация продолжается, нефть растет. Что касается газа, то стоимость 1000 кубометров на хабе ТТФ в Нидерландах подскочила почти до $1000 и обновила максимум с 2022 года. Ну и, конечно, на фоне роста цен на нефть продолжает расти российский рубль. Юань потерял 14 копеек. По итогам четверга закрытия 12 рублей 53 копейки, а доллар США опустился в район 84 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
3: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара 11 сентября 84.35, евро 98.29 и юаня 12 рублей 56 копеек.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
17: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Обычно покупка жилой недвижимости на условные две трети продиктована мечтой или необходимостью решить какую-то конкретную задачу. Перебраться в квартиру попросторнее, поменять район на более удобный или престижный, переехать поближе к работе и так далее. Но на условную треть выбор конкретного варианта окрашен в эмоциональные тона. Ну, согласитесь, хочется, чтобы новый дом не только закрывал вопрос, но еще и нравился, настраивал на позитивный лад, успокаивал своей безоговорочной комфортностью. Современный покупатель оценивает не только стоимость, площадь, инфраструктуру. На его выбор влияют естественный свет, качество общественных пространств, связь с природой и многое другое, утверждают эксперты Пиргаев-бюро, которые, застройщикам на заметку, выделили 10 архитектурных решений, формирующих восприятие проекта и отчасти определяющих его ценность для будущих резидентов. Например, архитектурная идентичность. Покупателю важно понимать, чем один проект отличается от другого. Уникальность может формироваться за счет пластики фасадов, пропорции окон, материалов, цвета, фактур. При этом сильный образ здания достигается не одним выразительным приемом, а их продуманной комбинацией. Приватность. В плотной городской застройке значение имеют расстояние между корпусами, ориентация окон, устройство двора и расположение общественных зон. Правильная архитектура помогает создать баланс между открытостью пространства и возможностью сохранить личную жизнь. Или озеленение как часть архитектуры. Ландшафт перестает быть декоративным дополнением к зданию. Двор, деревья, кустарники и цветы, рельеф, пешеходные маршруты и места отдыха должны работать вместе с архитектурой. В результате формируется цельная среда, а не набор отдельных элементов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулеев. Предметного разговора об энергетическом перемирии с Украиной не ведется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские предложения по остановке боев на Украине известны и не меняются 2 года, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Киевский режим в очень сложной ситуации, поэтому, естественно, предлагает не урегулирование, а перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой, подчеркнул Песков. Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил «Газпром». На основных хабах цены с поставкой на день вперед превысили $1000 за 1000 кубометров, сказано в сообщении. Волны сильнейшей летней жары и зависимость ЕС от импорта топлива, цены на которые растут из-за кризиса на Ближнем Востоке, усугубили рост инфляции в Европе, заявил глава рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. В этом году домохозяйства и предприятия вновь столкнулись с ростом счетов. А теперь из-за зависимости от ископаемого топлива над Европой нависла угроза очередного зимнего топливного кризиса, добавил Стил. Заместитель главы руководящего президентского совета Йемена Тарик Салех заявил CNN, что если хуситам удастся взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим, нейтрализовать их без широкой международной коалиции не получится. В ответ на вопрос, что будет в случае отсутствия поддержки США, Салех отметил, что американским войскам, международному сообществу и глобальной торговле, цитата, придется заплатить более высокую цену. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли уже 3-й месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Чем это связано и как повлияет на решение ЦБ по отставке? Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил польский премьер Туск. По его словам, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Лишь тем, в четверг произошел новый скачок цен на нефть и газ. Что ждет Европу? Можно, но только АвтоВАЗу. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». А заявка будет действовать до февраля 36 года. Сколько может стоить этот бренд и что он даст АвтоВАЗу? Подробности на Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит 3-й месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие 3 месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. А в августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
20: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это 3-месячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и, очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. ожидания, и такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 20-м и 22-м. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседание, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий